Терни – уроженец небольшого городка Рамберсвий, департамент Вогезы. Он родился 6 января 1894 года в семье, далекой от театрального мира и искусства, и отнюдь не сразу ощутил в себе подлинное призвание. Выпускник Национальной консерватории в Париже, Андре Перней дебютировал на оперной сцене сравнительно поздно – 27 лет. Это первое выступление прошло в Ницце, а через 7 лет, в 1928 году, состоялся его дебют в парижской Гранд-Опера, где на протяжении последующих 20 лет он оставался ведущим солистом. Среди партий, спетых Перней на сцене Гранд-Опера, особенно примечателен для нас Борис Годунов в опере Мусоргского, который, ведущий музыкальный коллектив Франции, обратился под впечатлением парижских выступлений здравствовавшего тогда Федора Ивановича Шаляпина. Успех этой работы Перне нашел свое подтверждение в том, что составители граммофонной антологии «Мастеров Гранд-Опера», выпущенной в 50-е годы к юбилею Национальной академии музыки, представили в ней искусство баса записью монолога царя Бориса «Достиг я высшей власти».

1948 году Перне принял решение расстаться со сценой. Лишь чрезвычайное обстоятельство, каким было обращение к нему у строителей торжественного представления сказок Гофмана Жака Оффенбаха для делегатов Генеральной Ассамблеи ООН во дворце Шайо 21 ноября 1948 года, заставило его в последний раз вернуться в круг своих товарищей по Гранд-Опера и Опера-Комик. Гофмана пел Рауль Жобен, Никлауса Фанели Ревуаль, Олимпию Рене Дорья, а все эпизодические характерные теноровые партии были поручены специально приглашенному для этого случая знаменитому комику Бурвилю, которого маэстро Андре Клюйтанс и коллеги по спектаклю старательно обучали оперному пению. Этот спектакль, прощальный для Андре Перне, был записан на пластинке. Перне исполнил партию Коппелиуса, одного из демонов, преследующих пылкого поэта-романтика Гофмана и разбивающих его счастье. С помощью волшебных очков он заставляет поэта влюбиться в заводную куклу, Олимпию, а затем издевательски раскрывает обман. В выходной арии Коппелиуса Перне блестяще сочетает угодливые интонации и затаенную сатанинскую ненависть к добру.

0: Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков, звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.
1: Когда мы клонимся к закату, оставим юный пыл страстей, вы старшей дочери своей, я своему меньшому брату. Им можно с жизнью шалить и слезы впредь себе готовить. Еще пристало им любить, а нам уже пора злословить. Сон и меж детей ничтожных
2: Пушкин.
1: Цикл из 6 стихотворений. Поэт. Эхо. Ревет ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рог? Гремит ли гром? Поет ли дева за холмом? На всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов и гласу бури валов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт. Поэт. С названием. Поэт. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен, молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Орион, нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные весла. В тишине, на руль склонясь, наш кормщик умный в молчании правил грузный челн, а я, беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг лоно волн измял с налету вихрь шумный. Погиб и кормщик, и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою. Я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. Не дай мне, Бог, сойти с ума. Нет, легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад, Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда поставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез, и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда. Сойди с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. Пророк, духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влочился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольни лозы прозябанье, и он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрая змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Вакхическая песня. Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вокальны припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум! Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма! цикл из 6 стихотворений «И сны любви воспоминал». Друзьям, вчера был день разлуки шумный, вчера был вакха буйный пир, при кликах юности безумной, при громе чаш, при звуке лир. Так музы вас благословили венками свыше осеня, когда вы, други, отличили почетной чашей меня. Чистолюбивой позолотой, не ослепляя наших глаз, она не суетной работой, не резьбою пленяла нас, но тем одним лишь отличалась, что жажду скифскую пая, бутылка полная вливалась в ее широкие края. Я пил и думаю сердечной, во дни минувшие летал, и горе жизни скоротечной, и сны любви воспоминал. Меня смешила их измена, и скорбь исчезла предо мной, как исчезает в чашах пена под зашипевшую струей. Окно. Недавно, темною порою, когда пустынная луна текла туманную стезею, я видел деву у окна, одна задумчиво сидела, дышала в тайном страхе грудь.

что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами тепло ль, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель покинуть для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа. Пороша. Мы встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня, арапники в руках, собаки вслед за нами, глядим на бледный снег прилежными глазами, кружимся, рыскаем, и поздней уж порой, двух зайцев протравив, являемся домой. Куда как весело! Вот вечер, вьюга воет, свеча темно горит, стесняясь, сердце ноет. По капле медленно глотаю скуки яд. Читать хочу, глаза над буквами скользят, а мысли далеко. Я книгу закрываю, беру перо, сижу, насильно вырываю у музы дремлющей несвязанные слова. Ко звуку звук не идет, теряю все права над рифмой, над моей прислужницей странной. Стих вяло тянется, холодный и туманный. Усталый, с лирой я прекращаю спор, иду в гостиную. Там слышу разговор о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобии погоде, стальными спицами проворно шевеля, или про червонного гадая короля. Тоска. Так день за днем идет в уединение. Но если под вечер в печальное селенье, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издали, в кибитке львоске, нежданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы, как оживляется глухая сторона, как жизнь, о боже мой, становится полна. Сначала косвенно внимательные взоры, потом слов несколько, потом и разговоры, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные, и ветреные речи, на узкой лестнице замедленные встречи, и дева в сумерки выходит на крыльцо, открытая шея, грудь, и вьюга ей в лицо. Но бури севера не вредны русской розе, как жарко поцелуй пылает на морозе, как дева русская свежа в пыли снегов. Признание. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком? Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах,

Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Кокетки, и вы поверить мне могли, как простодушная Аньеса. В каком романе вы нашли, чтоб умер от любви повеса? Послушайте, вам 30 лет. Да, 30 лет немногим более. Мне 20. Я видел свет, кружился долго в нем на воле. Уж клятвы, слезы мне смешны, проказы утомить успели. Вам также с вашей стороны измены верно надоели, а степенясь мы охладели. Не кстати нам учиться вновь. Мы знаем, вечная любовь живет едва ли 3 недели. Сначала были мы друзья, но скука, случай, муж ревнивый, безумным притворился я, и притворились вы, стыдливый. Мы поклялись, потом, увы, потом забыли клятву нашу. Клеона полюбили вы, а я наперсницу Наташу. Мы разошлись. До этих пор все хорошо, благопристойно. Могли б мы жить без дальних ссор опять и дружно, и спокойно. Но нет, сегодня поутру вы вдруг в трагическом жару седую воскресили древность. Вы проповедуете вновь покойных рыцарей любовь, учтивый жар и грусть, и ревность. Помилуйте. Нет, права нет. Я не дитя, хоть и поэт. Когда мы клонимся к закату, оставим юный пыл страстей, вы старшей дочери своей, я своему меньшому брату, им можно жизнью шалить и слезы впредь себе готовить, еще пристало им любить, а нам уже пора злословить. Желание славы. Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я. Ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанью дальному упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложив, шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив, другую, как меня, скажи, любить не будешь, ты никогда, мой друг, меня не позабудешь. А я стесненное молчание хранил, я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И что же, слезы, муки, измены, клевета, все на главу мою обрушилось вдруг. Что я, где я, стою, как путник, молнии постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилося. И ныне я новым для меня желанием томим, желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все, все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, ты помнила мои последние моленья в саду во тьме ночной, в минуту разлучения. Второго ноября.
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами, тепло ль, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель покинуть для седла, или лучше до обеда возиться старыми журналами соседа. Пороша. Мы встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня, арапники в руках, собаки вслед за нами, глядим на бледный снег прилежными глазами, кружимся, рыскаем, и поздней уж порой, двух зайцев протравив, являемся домой. Куда как весело! Вот и вечер. Вьюга воет, свеча темно горит, стесняясь, сердце ноет. По капле медленно глотаю скуки яд. Читать хочу, глаза над буквами скользят, а мысли далеко. Я книгу закрываю, беру перо, сижу, насильно вырываю у музы дремлющие несвязные слова. Ко звуку звук не идет, теряю все права над рифмой, над моей прислужницей странной. Стих вяло тянется, холодный, туманный, усталый, с лирой я прекращаю спор, иду в гостиную. Там слышу разговор о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобие погоде, стальными спицами проворно шевеля, иль про червонного гадает короля. Тоска. Так день за днем идет в уединение. Но если под вечер в печальное селение, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издали в кибитке или воске нежданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы, как оживляется глухая сторона, как жизнь, о боже мой, становится полна. Сначала косвенно внимательные взоры, потом слов несколько, потом и разговоры, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные, и ветреные речи на узкой лестнице, замедленные встречи, и дева в сумерки выходит на крыльцо, открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо. Но бури севера не вредны русской розе. Как жарко поцелуй пылает на морозе, как дева русская свежа в пыли снегов. Второго ноября. Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами, тепло ль, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель покинуть для седла, или лучше до обеда возиться старыми журналами соседа. Пороша. Мы встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня, арапники в руках, собаки вслед за нами, глядим на бледный снег прилежными глазами, кружимся, рыскаем, и поздней уж порой, двух зайцев протравив, являемся домой. Куда как весело! Вот вечер, вьюга воет, свеча темно горит, стесняясь, сердце ноет. По капле медленно глотаю скуки яд. Читать хочу, глаза над буквами скользят, а мысли далеко. Я книгу закрываю, беру перо, сижу, насильно вырываю у музы дремлющие несвязанные слова. Ко звуку звук не идет, теряю все права над рифмой, над моей прислужницей странной. Стих вяло тянется, холодный, туманный, усталый, с лирой я прекращаю спор, иду в гостиную.
Там слышу разговор о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобие погоде, стальными спицами проворно шевеля, или про червонного гадает короля. Тоска. Так день за днем идет в уединение. Но если под вечер в печальное селение, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издали в кибитке львоске нежданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы, как оживляется глухая сторона, как жизнь, о боже мой, становится полна. Сначала косвенно внимательные взоры, потом слов несколько, потом и разговоры, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные и ветреные речи, на узкой лестнице замедленные встречи. И дева в сумерки выходит на крыльцо, открытая шея, грудь и вьюга ей в лицо. Но бури севера, не вредны русской розе, как жарко поцелуй пылает на морозе. Как дева русская свежа в пыли снегов.

Пророк. Духовный жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольни лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный лукавый, и жало мудрое змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вакхическая песня. Что смолкну? Вакхическая песня. Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь, вакхальны припевы! Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас! Полнее стакан наливайте, на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.

0: Товарищи, более чем за полвека своей работы в эфире советское радио, а вслед за ним и телевидение, приобрели огромное значение в нашей стране. Они стали неотъемлемой частью жизни советского человека, важнейшим проводником информации и пропаганды, активным помощником партии в большом и сложном деле формирования мировоззрения человека коммунистического общества. За эти десятилетия во много раз увеличилось количество профессиональных теле- и радиодикторов, повысились их роль и значение в системе гостелерадио, существенно возросли и требования к их профессиональному мастерству. За эти годы накоплен солидный практический опыт, возрос качественный уровень дикторского чтения. Мастерство дикторского чтения – это искусство. И искусство нелегкое, имеющее свои специфические черты и особенности, требующие определенных данных и способностей, специальных знаний и навыков. К сожалению, у нас до сих пор еще нет фундаментального учебного пособия для дикторов и вообще крайне мало печатных материалов по вопросам дикторского мастерства. Мы понимаем, какую острую нужду испытываете вы, дикторы, в учебной литературе по своей профессии. Учитывая это, художественный совет отдела дикторов Центрального внутрисоюзного радиовещания решил записать на магнитную ленту и предложить вашему вниманию в качестве пособия беседы наших педагогов по мастерству диктора. Записи сделаны на основе материалов занятий, которые авторы бесед проводят на ежегодных семинарах по повышению квалификации дикторов, организуемых в Москве руководством Гостелерадио. Вы понимаете, что невозможно сразу охватить и подробно разобрать все многообразие вопросов, составляющих учебную программу. Авторы бесед кратко касаются лишь нескольких главнейших сторон этой большой темы творческой работы диктора у микрофона. Ведущий диктор Центрального внутрисоюзного радио, народная артистка РСФСР Ольга Сергеевна Высоцкая, расскажет о творческих основах дикторского мастерства, а режиссер отдела дикторов, заслуженный артист РСФСР Владимир Всеволодович Всеволодов, познакомит вас с основными правилами логики чтения.
1: Дорогие друзья! Дорогие мои коллеги, я начинаю этот разговор с вами с горячим желанием поделиться своими наблюдениями, размышлениями, выводами, всем, что накопилось в результате нескольких десятилетий работы у микрофона. Мы с вами дикторы. Хотя профессия эта существует в нашей стране более 50 лет, она все еще остается одной из малочисленных профессий, вследствие чего нет необходимости в создании специальных учебных заведений или факультетов по обучению этому искусству. Поэтому обмен опытом, изучение методов и приемов работы старших товарищей, мастеров этой профессии, является одним из основных и эффективных способов профессионального обучения. Давайте же внимательно и всесторонне разберемся в том, что включает в себя понятие «диктор». Политическим определением роли и значения диктора Советского Союза является следующее. Диктор – выразитель и проводник идей и начертаний нашей партии. Профессионально. Диктор – мастер чтения труднейшего жанра, жанра публицистического, владеющий выразительными средствами мастера художественного слова. У диктора есть огромная аудитория, несравнимая ни с каким публичным залом мира, и внимание этой аудитории он обязан привлечь, удержать и оставить то впечатление от прочитанного материала, на которое рассчитывали автор и редактор передачи. При этом, как вы знаете, диктор и его аудитория внешне взаимно изолированы друг от друга. Радиослушатели не видят ни самого диктора, ни его глаз, ни его мимики, а для него самого слушатели существуют только в его воображении. Он и не видит их, и не чувствует их живой реакцией, которая могла бы дать оценку его труда и тем самым помочь ему избежать ошибок, помочь предотвратить остановки в творческом росте и развитии его мастерства. Так кто же он, диктор? Механический проговариватель чужих мыслей? Формальный чтец по словам и фразам? Или творческий соавтор передачи, своим мастерством, своим искусством, обогащающий труд и автора, и редактора, и вкладывающий в их труд ту живую душу, которая заставляет вначале прислушиваться к тому, что говорит диктор, затем слушать его, не отрываясь, и в конце передачи пожалеть о том, что она кончилась, и очень захотеть продолжить этот разговор еще и еще. А ведь только в этом случае диктор по-настоящему справится со своей задачей, выполнит свой творческий долг. Но как же достичь этого? Как овладеть этим искусством? Давайте посмотрим, из чего оно складывается, это искусство. Общие обязательные данные. Голос и дикция безупречные. Высокая культура речи. Безукоризненное знание языка. Общая культура и политическая осведомленность и убежденность, и, если можно так сказать, определенный достаточно высокий уровень интеллигентности. Эти данные обязательны. И, безусловно, работа над постоянным совершенствованием этих данных есть обязательное требование, предъявляемое каждому диктору-профессионалу. Но помимо этих данных, главным основополагающим условием творческого роста является повседневная работа над овладением мастерством дикторского чтения. Как эталон, диктору в его работе у микрофона предъявляется требование вести передачи, максимально приблизив чтение к разговору, беседе со слушателем. Как же этого следует добиваться? Давайте вспомним непреложный закон живой разговорной речи. Он содержит в себе три положения. Человек, разговаривающий с собеседником, знает, о чем, кому и зачем он говорит. Вот эти три положения и должны быть предметом постоянного внимания, сосредоточенности и конкретной действенности диктора не только в момент ведения передач, но и в постоянных занятиях над совершенствованием своего мастерства. Как же определить и зафиксировать эти положения в читаемом материале? Любой полученный вами текст содержит основной смысловой стержень, главную мысль, проходящую красной нитью через все содержание материала. От точного определения этой главной мысли зависит ваша правильная ориентация в первом положении «о чем?». От того, насколько быстро и точно вы определите это главное положение, зависит и определение остальных вспомогательных смысловых частей материала. Добиваться

та или иная смысловая часть материала. Как правило, в любом материале главная мысль бывает расположена не дальше второго абзаца. Часто ею начинается материал. Посмотрите внимательно. Если бы вам пришлось сократить материал за исключением одной фразы, какую бы вы оставили? Только не увлекайтесь последней фразой. Она часто бывает итогом всего материала и поэтому может вас запутать. Главная мысль всегда в начале. Вот когда вы определите ее и посмотрите, в каких взаимоотношениях с ней находится остальной материал, определите точно все смысловые части. Сделайте подробную партитуру материала. После всего этого попробуйте его пересказать своими словами, руководствуясь следующим принципом. Автор такой-то предлагает материал на такую-то тему, делает он это следующим образом. И дальше следует пересказ с предельно точным приближением к схеме построения материала, но в изложении вашими словами. Такой способ изучения материала делает вас максимально включенным в существо передачи и устраняет опасность механического, формального прочтения текста без органического включения вашего разума, ваших эмоций. Это также одно из действенных средств борьбы с самым тяжким заболеванием нашей профессии – со штампом. Для наиболее успешного овладения этим приемом необходимо, как я уже сказала, постоянная, каждодневная тренировка в таком анализе, разборе, скелетировании материала. Процесс подготовки материала к чтению должен складываться из следующих моментов. Общее первое ознакомление с содержанием передачи. Затем более тщательный логический анализ текста с разметкой карандашом, с расстановкой ударений, пауз, подчеркиванием логических центров и особой отметкой главной стержневой мысли фразы. Затем попробуйте, как мы уже договорились, пересказать содержание. Необходимо также очень точно разобраться в каждом смысловом куске и определить наиболее существенные места, подчеркивающие или разъясняющие главную мысль. Необходимо при пересказе, тем более при чтении в эфир, не разрывать общую мысль, а нести ее через весь материал, добиваясь, чтобы каждая тема, состоящая из короткой или информации, иногда в 2-3 фразы или большой статьи, международного комментария и так далее, всегда была монолитной, чтобы все части ее были нанизаны на единый смысловой стержень, пронесенный диктором от начала до конца и оставляющий у слушателя впечатление не отдельных слов и фраз, а единого органически целого. Еще раз повторяю, такое умение работать с материалом приобретается не вдруг, а кропотливым каждодневным трудом, работой над газетным материалом, над отдельными заметками и информациями не у микрофона. Вначале лучше всего не увлекаться большими материалами, а тренировать себя на небольших заметках, скажем, в подборках новостей по нашей стране и за рубежом. Пользоваться лучше газетным материалом, так как он, как правило, пишется достаточно квалифицированными журналистами, и с таким материалом работать легче. Берите 4-5 небольших информаций ежедневно и самым детальным образом разбирайте их содержание. Размечайте, а затем пересказывайте. После пересказа попробуйте прочитать еще раз. Теперь нам необходимо точно определить, как же мы находим второе положение закона живой разговорной речи – кому. Конечно, все мы прекрасно знаем, что у нас есть слушатель. Но понятие это расплывчатое, туманное, неконкретное. Трудно общаться с абстрактной аудиторией. Установить необходимый контакт, вступить в беседу,

0: в диалог можно только конкретно представляя себе существующих в природе лиц. Это может быть кто-то из ваших добрых знакомых, людей, в чью доброжелательность вы верите, к кому вы относитесь с уважением, с кем вы охотно поделитесь теми новостями, что вам предстоит сейчас сообщить. И вы знаете, что вас выслушают внимательно, с интересом и удовольствием. И зная это, вы приложите все усилия, чтобы эти ожидания не обмануть. Только не нужно брать в собеседники кого-то из членов вашей семьи. Это может придать вашему общению неверный, излишне интимный характер. Во все время вашего пребывания у микрофона вы не теряете конкретного ощущения смысла, существа читаемой передачи и конкретного ощущения ваших собеседников. Никогда не может быть в ваших взаимоотношениях со слушателем такого положения, что вы в чем-то превосходите его. Суть, характер сообщения, с которым вы подходите к микрофону, вам стали известны раньше, чем вашему слушателю, и вы спешите ему рассказать об этом. Но это разговор на равных. Тут нет этакого эрудита, который благосклонно может поделиться со слушателями своими чрезвычайно обширными познаниями. Точно так же неуместны излишняя подобострастность общения со слушателем, стремление понравиться, быть приятным, угодить. Вот тут должно сработать непременное для диктора качество – чувство меры, такт, уважение собеседника и чувство собственного достоинства. Об этом нужно помнить всегда. Итак, мы с вами разобрали смысл двух положений живой разговорной речи. Давайте перейдем к третьему положению. Зачем? В это понятие вы включаете оценку значения читаемого материала. Ваше отношение, отношение гражданина Советского Союза к сообщаемому факту и ваше активное, действенное стремление сообщить слушателю это отношение, эту оценку. Все три положения, все три элемента, о которых мы говорим, требуют постоянной заботы и тренировки. Они требуют вашей неукоснительной собранности, сосредоточенности и конкретного ощущения наличия всех трех элементов во время пребывания у микрофона. Для достижения нужных результатов необходимо, как я уже говорила, постоянно тренировать себя на умение выполнить эти требования. Задача эта не из простых. Все элементы, о которых мы говорим, представляют из себя элементы внутренней техники. И только систематической тренировкой на выполнение этих задач можно постепенно выработать в себе умение быстро собираться и сосредоточиваться на всех поставленных перед вами задачах и уметь сохранять это состояние на протяжении всей передачи. К элементам внутренней техники относятся также и понятие, определяемое словом «видение». Что это такое? Для максимального включения всех творческих возможностей диктора в ту или иную передачу диктор должен уметь сознательно, зрительно представить себе факты, о которых он читает. Ведь каждый из нас проделывает это, когда читает то или иное произведение для себя. Но в этом случае процесс видения происходит стихийно, бессознательно, неуправляемо. Читая для себя, вы как бы сопровождаете это чтение кинокадрами, возникающими попутно с чтением в вашем сознании. У нас есть у каждого свое видение тех или иных героев читаемых произведений, видение обстановки, в которых они живут и действуют. При чтении передач необходимо сознательно включать этот процесс, необходимо, рассказывая о том или ином событии, зрительно представить его себе. Точно так же необходимо зрительно представить себе того собеседника или группу собеседников, к которым вы в данном случае обращаетесь с передачей. Разумеется, все, о чем мы говорили выше, не совершится сразу, как только вы об этом подумаете. Очень нелегко держать в сознании все перечисленные мною моменты. Но подлинно творческой наша работа становится только тогда, когда в комплексе выполняются все поставленные задачи. Есть еще ряд немаловажных элементов в этом сложном деле дикторском труде. Например, чувство меры, такт, умение с одной стороны быть достаточно активным, заинтересованным, эмоционально наполненным и вместе с тем не быть навязчивым, настырным, раздражающе назойливым. Определить свои взаимоотношения со слушателями правильнее всего, вероятно, будет как собеседование с ним. Наверное, это самое точное определение. И как подтекст ко всему, что вы говорите у микрофона, как второй план вашей передачи, должно идти рефреном: «А что вы думаете по этому поводу?» Вероятно, в вашем чтении к читаемому материалу всегда должно присутствовать одно бесспорное определение. То, что вы сообщаете, интересно. Оценка же самого факта должна производиться в зависимости от его содержания, достаточно четко и точно определяя ваше, гражданина Советского Союза, отношение к этому факту, степень его значимости, его удельный вес. Например, вы испытываете подлинную радость, сообщая, что в одной из борющихся за свою национальную независимость стран решающую победу одержали прогрессивные силы. В этой стране прекратились военные действия, перестала литься кровь, перестали гибнуть люди. Это радостный факт, это радостное сообщение. У этого факта определенный, очень высокий удельный вес. И в этом же, скажем, выпуске «Последних известий» вы сообщаете о расширении производства красивых и нарядных предметов домашнего обихода. Это тоже приятное сообщение, но, разумеется, у него совсем иная значимость. Вот такое умение точно определить степень значимости того или иного сообщения также должно включаться в орбиту вашего внимания, должно присутствовать при подготовке материала передачи. Часто нам приходится вести передачи вдвоем с партнером. Парная передача требует дополнительной специальной подготовки. Во-первых, если есть время, нужно посмотреть весь материал для того, чтобы знать, о чем будет читать партнер, и чтобы вся передача в целом звучала не в разнобой, а органично, чтобы был ансамбль в чтении. Нужно прислушиваться к тому, что делает партнер, и вступать после него соответственно тому, чем и как он закончил. Если ваша заметка продолжает его тему, она и должна звучать как продолжение. Если же вы начинаете новую тему, нужно, чтобы предыдущая не была чересчур близко. При чтении парных передач, как правило, состоящих из небольших информаций, очень полезно каждую из них мысленно представлять как некую фотографию, отражающую тот или иной факт события нашей жизни. В целом же это подобно альбому, страницы которого вы перелистываете, видите фотографии и рассказываете слушателю о самых разнообразных моментах нашей действительности. Такое привлечение вашей творческой фантазии к рядовой передаче помогает вам быть более точным в изложении того или иного факта, более разнообразным, более ярким, помогает избежать монотонности, серости, бесцветности. Нужно также уметь вообще начать и закончить материал, Независимо от того, в первой ли фразе любого материала содержится главная мысль, начало и конец любого сообщения читается несколько шире, крупнее, чем весь остальной материал. И обязательно в конце материала нужно уметь поставить интонационную точку, достаточно ясно показывающую, что эта тема закончена. Хотелось бы еще раз вернуться к вопросу о том, что каждое ваше выступление у микрофона должно быть вами ощущаемо как бесспорно интересное. Нет и не может быть неинтересных передач. Передача может быть не очень интересно выполнена. Неинтересный автор, плохая форма и так далее. Но если что-то должно прозвучать на такую обширную аудиторию, какая есть у каждого диктора, значит, тема сделанной передачи непременно имеет адресата, ее ждут, ее будут слушать, но только в том случае, если вы выполните все ваши творческие задачи. Довольно часто при встрече с дикторами областных комитетов можно услышать такие жалобы. У нас очень мало интересных передач. В основном мы читаем материалы на сельскохозяйственные темы. Но ведь слушателей, которых интересует эта тема, у вас огромное количество. И если бы каким-то чудом их однажды собрали всех вместе, и вам пришлось бы выйти к ним с вашей рядовой передачей и прочитать ее перед аудиторией, я уверена, вы бесконечно волновались бы перед этим выступлением, очень бы к нему готовились и сделали бы все от вас зависящее, чтобы не оскандалиться. Так в чем же дело? Неужели только в том, что мы их не видим? Но ведь они существуют. Они слушают нас, а мы в этом случае не всегда бываем на высоте. Так давайте поговорим и об этом. Для слушателя не должно быть неинтересных передач. От нас зависит наполнить каждый материал смыслом, согреть своим отношением и к существу передачи, и к слушателю. Для того, чтобы по-настоящему контролировать, насколько каждый из нас, дикторов, справляется с поставленными перед собой задачами, необходимо как можно чаще прибегать к помощи записи. Это великое средство для роста и совершенствования в профессии. Необходимо производить записи и передач, идущих в эфир, и шире пользоваться ими в учебных целях. Сейчас достаточно распространено приобретение магнитофонов, и если нет возможности приобрести его самостоятельно, вероятно, можно с кем-то скооперироваться. В случае использования записей в учебных целях ставьте перед собой такую, например, задачу. Берите незнакомый материал. Не нужно, как я уже говорила, увлекаться большими полотнами. Разметьте его и прочитайте для записи. Затем перескажите своими словами и читайте после этого второй раз для записи. Обратите внимание на различия между первым и вторым чтением. К такому разбору и анализу хорошо привлечь кого-то из товарищей, мнению которого вы доверяете. В записях с эфира следите, насколько точно вы определили главную мысль. Достаточно ли ярко она у вас слышна? Есть ли переход от одного смыслового куска к другому? Достаточно ли органично объединено все в целом? И, наконец, есть ли у вас собеседник? Это, как правило, наиболее ускользающее положение. Очень помогает у микрофона в момент, когда несколько ослабляется собранность, очень строго спросить себя, что я сейчас хочу конкретно сказать своему слушателю. Этот вопрос помогает вновь собраться, сосредоточиться на существе содержания читаемого материала, помогает освободиться от ненужных, не относящихся к делу мыслей. Еще одной частности хотелось бы коснуться – о том, как вы сидите у микрофона. как вы себя физически готовите к началу передачи, до того, как вы включите микрофон, и во все время пребывания у микрофона необходимо добиваться того, чтобы не было лишней физической напряженности. Вам должно быть удобно, свободно. Ни в одном мускуле, ни в одной мышце не должно быть напряжения. Это не значит, что у микрофона можно сидеть как куль с песком. Все должно быть подобрано, но не зажато, не напряжено. За своим физическим состоянием необходимо постоянно следить. Не зажимайте пальцы в кулаки, не ложите с грудью на стол. Проверьте перед включением микрофона свое самочувствие. Еще раз повторяю, должно быть удобно и свободно. Некоторые товарищи при чтении слегка жестикулируют. Это неплохая привычка, если она не чрезмерна и не мешает партнеру. Жест делает чтение более точным, органичным. И, конечно, человек, каждодневно подходящий к микрофону, с тем, чтобы рассказать обо всем, чем живет наша страна, весь мир, должен постоянно следить за своим внутренним ростом. Постоянно обогащать свои знания во всех направлениях. Очень слышно, когда у диктора маловато знаний, когда его собственная культура не на уровне тех событий, фактов, о которых он читает. Конечно, быть энциклопедически знающим все на свете вряд ли возможно, но постоянно напоминать себе о пробелах, имеющихся в знаниях, необходимо. Я уже не говорю о таком элементарном требовании, как ежедневное чтение газет. Надо знать события в их последовательном развитии, иначе не сможешь с необходимой смысловой точностью прочитать очередную информацию. Вообще, критическое, беспокойное отношение к своим достижениям, знаниям, успехам – залог дальнейшего роста и профессионального совершенствования. Нет и не может быть такого положения, что работу, которую вы сделали, лучше сделать невозможно. Точно так же нет и не может быть такого положения, что вы так хорошо что-то изучили, чем-то овладели, что уж лучше и быть не может. Вот от таких настроений, мыслей о своих достижениях нужно освобождаться как можно скорее. Такие настроения – смерть для всякого роста, для любого движения вперед. А в такой профессии, как диктор, слушатели сразу заметят остановку в росте. Я уже говорила, что все, о чем мы с вами здесь беседуем – не придет завтра, не придет к вам сразу. Это те выводы и наблюдения, которые могут вам помочь в вашей повседневной работе, помочь творчески овладеть нашей профессией, помочь овладеть мастерством диктора. Но еще раз повторяю, что все это требует каждодневной работы, тренировки, вдумчивого отношения каждому выходу в эфир. И так же, как пианисту, для того, чтобы сыграть концерт Чайковского, нужно каждодневно тренировать пальцы, балерине, чтобы станцевать Адетту Адилью, необходимо ежедневно отработать несколько часов класс и так далее. Точно так же и искусство диктора требует каждодневного упорного труда. Заканчивая наш с вами разговор, я верю, я надеюсь, что эта беседа вызовет у вас ту реакцию, о которой должен мечтать каждый диктор, начиная передачу. Я надеюсь, что вам захочется продолжить наш разговор. Успехов и удачи вам, дорогие мои товарищи, в нашем сложном и бесконечно интересном деле.
1: Добрый день, друзья мои. Добрый день. Тема бесед, которые мы предлагаем вашему вниманию, логика речи, логические закономерности устной речи, правила, логического чтения, или, как их чаще всего называют, законы речи. С ними следует познакомиться каждому, кто читает у микрофона. Ну, а профессиональным дикторам знать их просто необходимо. Мы коснемся в этих трех беседах вопросов о знаках препинания, собственно, о голосовых фигурах знаков препинания, о логической паузе и речевых звеньях и о логическом ударении. В вашей повседневной работе процесс подготовки к чтению всегда регламентирован сжатыми сроками. Часто не хватает времени, а иной раз приходится читать даже без предварительного просмотра. В этих условиях знание законов речи особенно дорого. Оно облегчает освоение текста, ускоряет процесс подготовки. Законы эти никем не придуманы, не изобретены. Они подмечены, подслушаны в самой жизни. Это результат долголетнего кропотливого труда и наблюдений многих ученых, деятелей искусства, культуры. Результат изучения объективных, органических закономерностей живой звучащей речи. Все люди, и мы с вами, когда мы говорим, интуитивно подчиняемся этим закономерностям, но чаще всего даже не замечаем их воздействия на свою речь. Ведь когда мы разговариваем в обыденной жизни, мы далеко не всегда заботимся о логике наших слов. Мы выражаем чаще всего свои собственные мысли, свои убеждения, доводы, чувства и желания. И логика, если можно так выразиться, живет в нашем сознании. Она без особых усилий с нашей стороны руководит ходом наших мыслей и наших слов, благодаря чему нужные и точные интонации рождаются как бы сами собой. Совсем другое при чтении у микрофона. Перед вами незнакомый текст, неизвестные или малоизвестные вам факты и мысли автора. А вы должны так освоить этот текст, чтобы передавать в эфир эти мысли как свои собственные, рассказывать о событиях, как о хорошо вам известных. Для этого нужно, прежде всего, хорошо разобраться в тексте, понять, что, о чем и для чего пишет автор. То есть, как мы говорим, подвергнуть текст логическому анализу. А это значит, в первую очередь, увидеть и понять общую логическую перспективу всего текста, установить, что в нем главное, а что составляет второстепенные подробности, а затем уже развернуть каждую фразу, то есть установить в каждой фразе места логических пауз, определить ударные слова и таким образом уяснить себе логическую интонацию каждой фразы. Все это позволит вам у микрофона разумно и последовательно выразить мысли, заложенные в передаче. Вы же знаете, что основное и главное требование, предъявляемое профессиональному диктору, это умение читать сознательно, осмысленно, то есть логично. Я сказал бы даже так. Любые достоинства, украшающие речь, великолепный голос, отличная дикция, заразительный темперамент, все это становится бесполезным и ровным счетом ничего не стоит, если диктора трудно понять, если он не доносит до слушателя смысл текста. Но из этого отнюдь не следует, что одно только знание законов речи может обеспечить образцовое чтение. Умение читать логично еще не рождает подлинно искусного чтения, всей полноты его выразительности. Сила выразительности речи, в частности художественной выразительности, не только в логике. Выразительность создается комплексом человеческих качеств и способностей как внутренних, психологических, так и внешних, физических. Но главенствующее положение в этом комплексе занимает именно логика. Она не только носитель смысла, она основа речевой выразительности, ее необходимое предварительное условие. Невозможно достичь выразительности при отсутствии логики. Как сказал Фридрих Энгельс, речь должна дышать физической силой мысли. И когда найдены точные логические интонации, строго отвечающие смыслу и сути передаваемого материала, когда они найдены не только в отдельных фразах, но и во всей логической перспективе текста, то они, эти интонации, останутся неизменными, какими бы красками выразительности диктор не пользовался при чтении. В зависимости от содержания вы можете читать тихо или громко, быстро или медленно, мягко или резко, с одобрением или с осуждением, менее официально или более официально, менее или более тепло и доверительно, с большей или меньшей убежденностью и заинтересованностью, весело или печально, все равно. Если логические интонации точно соответствуют смыслу, они останутся незыблемыми, какими бы оценочными красками, какими бы средствами эмоциональной выразительности вы не пользовались. Тем более, что тексты, которые вы передаете в эфир, в подавляющем большинстве случаев обязывают вас к особо углубленной логичности. Я имею в виду информационные материалы, в которых эмоциональное воздействие на слушателей заложено в самих фактах, в событиях, передаваемых вами. Говоря так, я ни в коей мере не хочу умалить значение эмоционально-оценочного аспекта в чтении диктора. Но я утверждаю, что чем логичнее будет ваше чтение, тем сильнее и ярче дойдут до слушателя ваша оценка и ваше отношение. Логический анализ является важнейшим этапом в работе диктора над текстом, а знание законов речи, как уже было сказано, облегчает и ускоряет процесс этого анализа. Соблюдение правил и умелое их использование обеспечивают в чтении уверенность и точность логических интонаций. Нельзя говорить о логике чтения, не затронув вопроса о знаках препинания, о пунктуации. Необходимо выяснить, какую роль играют знаки препинания как в процессе подготовки, так и при чтении у микрофона. Они ведь для этого и существуют, чтобы мы могли с предельной ясностью и безошибочностью понимать написанное при чтении. Вы сами знаете, что в текстах встречаются такие сложные предложения или периоды, в которых только знаки препинания полностью уточняют смысл. Синтаксическое построение текста помогает нам понять намерение автора, и это не может не заставлять нас относиться к знакам препинания с большим вниманием. Это первое. Во-вторых, несмотря на то, что знаки препинания есть принадлежность письменной речи, они отражают особенности и устной речи. Подумайте сами. Одной из основных функций пунктуации является отделение и выделение. Но ведь для того, чтобы отделить друг от друга фразы или выделить в этих фразах отдельные словосочетания, необходимо сделать остановку, паузу. В таком случае закономерен вопрос, не являются ли знаки препинания указателями пауз. Да, в подавляющем большинстве случаев все знаки препинания являются сигналами пауз, их графическим обозначением. И, наконец, третье, и, может быть, самое дорогое, самое важное для нас свойство знаков препинания. Они играют большую роль в интонационно-звуковой структуре устной речи. Каждому знаку соответствует определенное тональное изменение, свой мелодический рисунок, своя логико-синтаксическая интонация. Константин Сергеевич Станиславский эти интонации назвал голосовыми фигурами знаков препинания. Каждый знак имеет свою голосовую фигуру, которая строго определяется его логической и функциональной сущностью. Ну вот, например, точка. Каждый из вас обучался грамматике и запомнил, вероятно, что точка ставится в конце повествовательных предложений и обозначает их законченность. В устной речи точке соответствует понижение тона и отчетливая пауза. Так сказано в учебнике русского языка. Москва, высшая школа, 1975 год. Хорошо. Вот перед нами предложение, которым Пушкин заканчивает свою пиковую даму. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине. Делаем понижение на последнем слове. Слышна отчетливая точка. Все в порядке. Мы можем с уверенностью сказать, что голосовой фигурой точки является понижение. Так-то оно так. Но ведь в данном примере мы имеем дело с фразой, которая выражает не только законченную мысль, но и заканчивает целую повесть. В большинстве же других случаев мысль далеко не всегда выражается одним предложением. Она чаще всего не укладывается в одну фразу, требует развития, дополнений и уточнений. Мысль переходит от предложения к предложению, она движется вперед, как бы переливаясь из фразы в фразу. И каждое предложение тесно связано с предыдущим и с последующим. В таких случаях точка уже не может означать завершенности, законченности, и голос на точке понижается значительно меньше, и пауза сокращается в своей длительности. Это понятно, что с позиции только грамматики каждое заточенное предложение представляет собой законченное предложение. И получается таким образом, что все точки как бы одинаковы по своему звучанию. Но это не так. Не каждое заточенное предложение заканчивает мысль, и не каждая точка завершает высказывание. Поэтому звучание точки очень многообразно. Вот передо мной заметка из 6 предложений. В ней 6 точек. Но ни одна из этих точек, за исключением последней, не должна иметь финального звучания. Все предложения теснейшим образом связаны между собой по смыслу. Вот послушайте. Несколько древних русел рек, скрытых под толстым слоем наносов, обнаружено на западе Казахстана. Одно из них лежит между Волгой и Уралом. Как показали гидрологические исследования, некогда исчезнувшая река впадала в Каспийское море. На глубине 20-30 метров еще и сейчас есть пресная вода. Здесь решено построить водопровод. Установлено, что бывшая река способна снабжать питьевой водой десяток совхозов. Следовательно, внутри связанного текста, сообразно смыслу, изменяется звучание точки и сокращается длительность паузы. Но в тех случаях, когда высказывание заканчивает мысль, когда за ним уже больше ничего не последует, или последует фраза, выдвигающая другую, новую мысль, вот в этих случаях точка требует понижения голоса и отчетливой паузы, как сказано в учебнике русского языка. В таких случаях, как говорил Константин Сергеевич Станиславский, фраза «кладется на дно». Теперь относительно места понижения. Ведь для того, чтобы сделать голосовое понижение на точке, необходимо знать, на каком именно слове должно быть это понижение. На последнем? Кое-кто из вас предполагает, что это именно так, я знаю. Но давайте проверим. Возьмем повествовательное предложение. Ну вот. Передача для детей окончена. Делаем понижение на последнем слове. Передача для детей окончена. Все правильно, слышна отчетливая точка. А теперь несколько удлиним наше объявление. Ну, например, передача для детей окончена, а теперь музыкальная передача. Опять понижаем последнее слово. Получается точка. Точка-то получается, но что-то тут не то. Да, не то, потому что понижение нельзя сделать без ударения. А ударение по смыслу должно быть не на последнем слове, а на слове «музыкальное». Слово же «передача» должно примкнуть к этому ударному слову, оно в данном случае безударно. Фраза должна звучать так. «Передача для детей окончена, а теперь музыкальная передача». Понижение на втором слове от конца. Следовательно, для того, чтобы в конце предложения прозвучала точка, голосовое понижение должно быть на последнем ударном слове этого предложения. А это ударное слово далеко не всегда является последним. Оно может быть и вторым от конца, и третьим, и так далее. Например, полицейские применяли слезоточивые газы против демонстрантов и арестовали некоторых из них. Видите, третье слово от конца. Таким образом, интонацию завершающей точки, обозначающую конец высказывания, дает понижение голоса на последнем ударном слове предложения. Если мы отнимем у точки это финальное понижение, слушатель не поймет, что мысль закончена. Фраза повиснет в воздухе, потребует продолжения. И в тех случаях, когда предложение является концом передачи, концом статьи, концом заметки, но такой заметки, которая не связана по смыслу со следующей заметкой. Вот в этих случаях такая точка необходима. Пауза после нее будет тем более длительной, чем меньше связан по смыслу последующий текст с тем, который уже произнесен. Я говорю об этом с таким подчеркиванием и так подробно, потому что на моей памяти много примеров, когда у дикторов плохо звучала финальная точка, только потому что они не соблюдали этого правила. Таким образом, голосовая фигура точки характерна разной степенью понижения, от очень глубокого, когда окончание фразы кладется на дно, до еле ощутимого, а в некоторых случаях, вот как в этом примере с подземными руслами рек, мы как бы заменяем точки запятыми, и может звучать даже повышение. Повторяю, это полностью зависит от степени завершенности высказывания. Полная завершенность текста соответствует глубокому понижению и длительной паузе. Дальнейшее продолжение мысли соответствует слабому понижению или даже повышению. Перейдем теперь к вопросительному знаку. Он тоже ставится в конце предложений. Его голосовая фигура выражается, как правило, разной степенью повышения голоса на ударных словах вопросительного предложения. Разнообразие вопросительных форм чрезвычайно велико, но все они делятся на два вида. В одном из них вопросительный смысл выражается вопросительными словами. Кто, где, когда, почему, что, сколько, частица ли и другие. Другой вид предложений не имеет вопросительных слов. Предложения, снабженные вопросительными словами, отличаются тем, что вопросительная интонация в них может быть значительно слабее, чем в предложениях без вопросительных слов. Ну, например, «Откуда ты молодость?» Или «А кто твои молодость в жизни герои?» Или «Чем в мире дороги твои знамениты?» Или «А песня какая с тобой неразлучна?» Вы слышите, я произношу эти предложения почти совсем не повышая голоса. Однако они звучат вопросительно, благодаря наличию вопросительных слов «откуда», «кто», «чем», «какая». Следовательно, когда есть вопросительное слово, оно само поднимает предложение на степень вопроса. Иначе, как вопросительно, это предложение не может быть произнесено. А вот когда нет вопросительных слов, то предложение может прозвучать и невопросительно, если мы не сделаем интонационного повышения. Вы были в студии. Нет повышения и нет вопроса. Здесь только интонация поднимает предложение на степень вопроса. Вы были в студии? Без повышения голоса, на словах, несущих логическое ударение, такие предложения не могут правильно прозвучать. Я могу произнести это предложение, поместив вопросительную интонацию сразу во всех трех словах. Вы были в студии? Это будет полный вопрос. Но можно поместить вопросительную интонацию только в одном из них. Вы были в студии? Или вы были в студии? Или вы были в студии? Это частные вопросы. Вопросительная интонация должна содержать активное желание получить ответ на задаваемый вопрос. Повышение голоса в вопросительном предложении находится в прямой зависимости от степени вопросительности. Чем острее ставится вопрос, тем сильнее повышение голоса. И после вопросительного предложения необходима пауза. Она может быть очень непродолжительной, в иных случаях очень короткой, но она должна быть. Было бы неверно утверждать, что вопросительная интонация связана только с повышением. Существуют вопросительные предложения, которые звучат не с повышением, а с понижением голоса. Например, «Ну не безобразие ли это?» Или «Не обидно ли?» Вы слышите? Я произнес их с понижением. Но это происходит потому, что частица «ли» сама по себе уже вопросительная. Но главное, потому что в этом предложении, по сути дела, меньше вопроса, чем утверждения. Спрашивая, я утверждаю, что это безобразие или что это обидно. В связи с этим, то есть в связи с понижением в вопросительном предложении, уместно будет сейчас ненадолго прервать наш разговор о знаках препинания для того, чтобы рассказать вам о важнейшей речевой закономерности. Я имею в виду понижение и повышение, то есть способность нашего голоса изменяться в высоте. Это самое драгоценное свойство голоса, и в этой способности одно из условий выразительности речи. Установлено, и в этом может легко убедиться каждый из вас, что определенные эмоциональные состояния устойчиво тяготеют или к плоскости мелодического верха, или к плоскости мелодического низа. И тяготение это не случайно, а свойственно самой природе явлений. Ну, например, когда мы твердо убеждены в своей правоте, когда мы уверены в непоколебимости своих доводов, мы говорим, убеждаем или доказываем всегда на низких нотах. Как только мы теряем уверенность, как только начинает ускользать почва из-под ног, мы поднимаем тон, начинаем говорить на более высоких нотах. И какие бы ни были умные речи, если человек произносит их на самых высоких нотах своего голоса, они звучат недостаточно убедительно. Низкий тон – признак самообладания, уверенности в себе. Таким образом, понижение связано со всякой определенностью, а повышение – со всякой неопределенностью. В плоскости постоянного верха, то есть с тенденцией к повышению от нормы, звучат, как правило, все вопросительные интонации, а также интонации, характеризующие беспокойство и ожидание, беспорядок и бесчисленность, легкомыслие и поверхностность. Кроме этого, в повышении обычно выражается удивление и недоумение, незнание и сомнение, а также все воображаемое, неопределенное, незавершенное и несвершенное. Повышение указывает также на то, что мысль еще не закончена. В плоскости мелодического низа всегда звучат уверенный ответ и решительный отказ, утверждение и непреложность суждения, спокойствие и порядок, число, мера, положительность и содержательность, несомненность и достоверность, глубокие искренние чувства, все свершившееся и осуществленное. Только с помощью понижения осуществляется разъединительная пауза, и только благодаря повышению звучит соединительная пауза. Чем повышение сильней, тем сильнее связь предыдущих слов с последующими, чем сильнее понижение, тем явственнее их разобщенность. Эта закономерность живой звучащей речи является для нас одной из ценнейших. Вернемся теперь к знакам препинания. Мы говорили о вопросительном знаке, теперь о восклицательном. Само название указывает на то, что восклицательный знак требует интонации самых разнообразных по яркости и силе. Они выражаются разной степенью повышения и понижения голоса и усиления звука на ударных словах. Кроме разнообразных восклицаний, этот знак означает также ярко подчеркнутое отрицание или утверждение. Он сопутствует междометиям и звукоподражательным оборотам. Произнося восклицание, надо уметь наполнить его соответствующим эмоциональным содержанием, чтобы вызвать у слушателя ответные эмоциональные реакции – интерес, одобрение, сочувствие, протест и так далее и тому подобное. Многоточие. Основное назначение многоточия – указывать, что предложение почему-либо не закончено, что-то еще подразумевается, что-то еще не договорено. При многоточии голос не поднимается вверх и не опускается вниз. Вот его голосовая фигура. Он как бы тает и исчезает, не заканчивая фразы, не кладя ее на дно, а оставляя ее висеть в воздухе. Многоточие может стоять также и в конце смыслового куска или в конце произведения. В таком случае голос на ударном слове иногда и понижается почти как на точке. Повесть Пушкина «Метель» оканчивается, например, таким предложением. Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Два многоточия. Многоточию должна соответствовать пауза. Вот таким образом мы рассмотрели те отделяющие знаки препинания, которые ставятся в конце предложений. Теперь кратко о выделяющих знаках, о скобках и кавычках. В скобки ставится все, носящее вставочный характер, все, что дополняет, уточняет авторскую мысль или является второстепенным замечанием. В скобки могут быть заключены отдельные слова, словосочетания, но и целые предложения. Обычно перед скобками голос повышается на предшествующем ударном слове. На тексте в скобках понижается, а после закрытия скобок возвращается на ту же высоту, которая была до начала скобок, или которая была бы после паузы, если бы скобок не было. Скобки всегда окружены паузами. Например, «Воробей выпал из гнезда, ветер сильно качал березы аллей и сидел неподвижно». Текст, заключенный в скобки, должен произноситься, во-первых, в более ускоренном темпе и, во-вторых, по возможности бескрасочно, монотонно. Иногда скобки заканчивают предложение, находятся в конце предложения. Тогда последнее ударное слово текста, находящегося в скобках, понижается так же, как при точке. Теперь несколько слов о кавычках. Они употребляются для того, чтобы выделить одно слово или словосочетание, или целое предложение, или отрывок текста. Кавычками выделяются также цитаты и прямая речь. Обычно цитата или прямая речь произносится с изменением высоты голоса, чаще с понижением, сравнительно с основным текстом, и с некоторым замедлением темпа речи на цитате, чтобы выделить чужие слова, так сказать, подать их. Перед цитатой и после нее необходимы паузы. Кавычки выделяют также всевозможные наименования и названия книг, газет, журналов и тому подобное. В этом случае используется и повышение голосовое, и пауза. Наконец, кавычки употребляются для того, чтобы показать, что слово имеет несобственное значение. Например, в предложении «он умница» кавычки показывают, что слово «умница» употреблено не в прямом смысле, то есть чаще всего, это зависит от контекста, имеет ироническое значение. В предложении «Гоголь шел первым рейсом» кавычки обозначают, что слово «Гоголь» является не собственным именем лица, а употреблено в каком-то ином смысле. В данном случае оно служит названием парохода. Или вот перед нами текст. «Реставратору предстоит вымыть композицию Пикассо «Музыкальные портреты». В этой фразе взяты в кавычки и слово «вымыть», и наименование полотна Пикассо. Мы выделяем эти слова и логическим ударением, повышением и паузами. Употребляемые в ироническом смысле слова надо особенно ярко подчеркнуть. Иногда это удается выполнить только с помощью интонационного рисунка всей фразы. А бывают и такие положения, когда кавычки почти не воспринимаются на слух. Тогда диктору приходится после закавыченного слова говорить в кавычках. Например, «Он был хорошо известен, этот высокий, красивый, симпатичный в кавычках человек». Мы рассмотрели те знаки препинания, употребление которых зависит не столько от грамматических правил, сколько от смысла высказывания. Употребление остальных знаков – запятой, точки с запятой, двоеточие и тире – регулируется по преимуществу грамматическими правилами. Эти знаки никогда не ставятся в конце предложения. Они выполняют свои функции только внутри них. Например, запятая. Она или разделяет предложение на части, или выделяет в нем отдельные части – слова и словосочетания. Этим она облегчает понимание написанного. Запятая всегда стоит только там, где мысль не закончена. Значит, и пауза, к которой призывает запятая, должна быть паузой соединительной, требующей голосового повышения, ведь только повышение соединяет. Это и определяет голосовую фигуру запятой. Перед нею необходимо повышение на последнем ударном слове. Например, в зале было человек 80, и все они внимательно слушали выступающего. В данном случае Ударным словом перед запятой является слово 80, на нем и делается небольшое повышение. Но ударное слово не всегда стоит непосредственно перед запятой. Оно может быть удалено от нее. Например, если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Повышение вместе с ударением в данном случае должно быть на слове «ключи», втором слове от запятой. Вот как характеризовал голосовую фигуру запятой Константин Сергеевич Станиславский. При запятой хочется загнуть звук кверху и оставить на некоторое время верхнюю ноту висеть в воздухе. При этом загибе звук переносится снизу вверх, точно предмет с нижней полки на более высокую. Самое замечательное в звуковой природе запятой – то, что она обладает просто-таки чудодейственным свойством. Ее звуковое повышение, этот ее загиб, действует на слушателя, как поднятая для предупреждения рука, как красный свет, заставляя терпеливо ждать продолжения незаконченной мысли. Вспомните для примера строки пушкинского «Медного всадника». «И во всю ночь безумец бедный, куда б стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал». Вы слышите, какую продолжительную паузу мы имеем право держать после запятой. Степень голосового повышения на запятой весьма разнообразна, точно так же, как степень голосового понижения на точке. При запятой от еле заметного до весьма значительного повышения, при точке от еле заметного до самого глубокого понижения. В этом отношении между голосовыми фигурами запятой и точки есть прямое сходство, но при этом полярно противоположны основные функции этих знаков препинания. Запятая соединяет, связывает, точка разъединяет, разобщает. И чем сильнее повышение на запятой, тем сильнее эта связь, а чем сильнее понижение на точке, тем заметнее это разобщение. Ну, это о голосовой фигуре запятой. Только необходимо отметить еще одно обстоятельство. Ну, вы знаете, что все знаки препинания являются сигналами пауз, то есть каждый знак препинания указывает на необходимость или желательность, или допустимость паузы. Такими указателями являются все знаки препинания, в том числе и запятая. Но у запятой есть существенный недостаток. Строго соблюдая свои синтаксические функции, она единственная из всех знаков. В некоторых случаях затрудняет чтение. Она иногда красуется там, где нет никакой нужды делать паузу. Таких случаев несколько, и о них необходимо помнить. Во-первых, это нераспространенный сравнительный оборот. Ну, скажем, белый как снег, красный как кровь, легкий как пух. Все они пишутся через запятую, но пауза во всех этих случаях не нужна. Значит, нужно запомнить, что перед нераспространенным сравнительным оборотом запятая не читается, как мы говорим. Во-вторых, краткие и одиночные вводные слова сливаются с предыдущими словами, несмотря на запятую. Вот, например, предложение, в котором 5 запятых. Оставаясь, по-видимому, праздным, он в сущности работал неутомимо. Только одна пауза, хотя 5 запятых, повторяю. Вообще, краткие словосочетания, несмотря на наличие запятых, обычно произносятся слитно. Ай-яй-яй, да-да-да, нет-нет-нет и тому подобное. Затем, в-третьих, обращение, стоящее в середине или в конце фразы, сливается с предшествующими словами, несмотря на запятую. «А как вас зовут, товарищ?» Или «Нет, друзья мои, вы это бросьте». Там есть запятые, но мы их не читаем. И, наконец, четвертое. Нередко затрудняет диктор в чтении предложений с деепричастными оборотами, взятыми в запятые. Вот, например, как пишется. «Стая журавлей тянулась к югу и, запятая, оглашая воздух резкими криками, медленно исчезала вдали». Ну, никто так не говорит, и читать так не следует. Нужно читать «Стая журавлей тянулась к югу и, оглашая воздух резкими криками, медленно исчезала вдали». Значит, сделать паузу нужно перед союзом, и, а не после него, как написано. То есть как бы нарушить правила пунктуации, переставить запятую. Точно так же и в двух других предложениях, которые я вам для, так сказать, большей убедительности хочу привести. Раскаленные угольки с

союза, соединительные наречия, относительные местоимения, все они обыкновенно требуют и, во всяком случае, допускают перед собой паузу. Перед собой. Союз и предлог всегда ближе к тому слову, которое присоединяют, чем к которому присоединяют. В живой разговорной речи мы так и делаем. Никогда не говорим по запятым. И там, где нужно, переставляем или пропускаем паузы на запятых. Ну, например, есть тут речонка, но это совсем не то, что наше озеро. А написано в тексте «совсем не то, запятая, что наше озеро». По этому поводу существует также правило. В сложно подчиненных предложениях перед придаточными оборотами, которые начинаются союзами и союзными словами, пауза на запятой обычно не нужна. Теперь в заключение нашего раздела о знаках препинания, большого раздела, кратко о точке с запятой, двоеточии и тире. Голосовую фигуру точки с запятой определяет само название знака. Точка с запятой. Значит, она и разделяет фразу, и в то же время соединяет в одно целое части фразы или периода. А фонетически она должна звучать средней между точкой и запятой. То есть, говоря короче, требует некоторого голосового понижения. При этом нужно следить за тем, чтобы интонация не превратилась в точечную, чтобы она оставалась интонацией соединительной, а не разъединительной. Вот, например, предложение, в котором четыре точки с запятой. Там хватит комнат, где ученики смогут заниматься спокойно и уединенно, каждый поодиночке. Там найдется помещение, где будут отдыхать его натурщики. Там в глубоких стенных шкафах он разместит драгоценные вещи, которые нужны ему для повседневной работы. Там в отдаленной комнате он установит свой мольберт, позволит себе не думать о том, что написано у него на лице в минуты увлечения, и станет писать так, как хочет и как он вправе писать. Там он избавится от мелких огорчений, от вопросов и упреков, и заживет по-королевски, никому не давая отчета, недоступный для обид, ничем не связанный и свободный. Двоеточие всегда выполняет функцию предупреждения. Предупреждение о намерении разъяснить причину действия, перечислить, уточнить, о чем было сказано выше, или предуведомить о том, что дальше пойдет прямая речь. Интонация предупреждения является характерной чертой двоеточия. Обрисовать словами эту интонацию довольно сложно. Ее нужно просто услышать, самому услышать и оттренировать. Ну, перед двоеточием голос изменяется, чаще понижается, чем повышается. Только, опять же, нужно следить за тем, чтобы понижение это было не слишком сильным, чтобы не возникало интонации точки, ведь предложение не закончено, и главное по смыслу находится после двоеточия. Например, в президиум собрания были избраны председатель колхоза, его заместитель, агроном и все бригадиры. Интонация двоеточия может быть передана и повышением предшествующего слова. В этом случае понижение требует слова, следующие за двоеточием. Например, психология относится к числу древнейших наук. Она возникла около 2500 лет назад в Древней Греции. Двоеточию всегда соответствует большая или меньшая пауза. Тире также требует паузы и почти всегда повышения. Лес рубят, щепки летят. Именно тире предсказывает слушателю наличие чего-то неожиданного или значительного. Одинцов влюбился в нее и предложил ей руку. Тире разъясняет, противопоставляет что-нибудь чему-нибудь. Жизнь прожить... не поле перейти. Тире также означает пропуск легко подразумевающегося слова. Арктическая тундра – страна ветров. Вот такова краткая характеристика голосовых фигур знаков препинания. Конечно, товарищи, грамматика, а вместе с ней пунктуация, есть в основном выразительница только логики, а живая устная речь – выразительница всего эмоционально-смыслового комплекса в целом. Конечно, наше отношение
активно.

0: и точно выраженная под текстом, рождает интонации такой тонкости и разнообразия, какие трудно обозначить тем небольшим арсеналом знаков, каким располагает наша пунктуация. И все же необходимо ценить, а главное уметь пользоваться теми интонационными изменениями, теми тональными рисунками, к которым обязывают нас знаки препинания. Эти голосовые фигуры продиктованы только логикой, но они оказывают определенное необходимое нам не только логическое, но и психологическое воздействие на слушателей.
1: Друзья мои, вторая наша беседа о паузе, о логической паузе. Говоря о знаках препинания, как вы помните, мы уже упоминали о ней. Так что же такое пауза? Как она появилась в человеческом обиходе? Звуки нашего голоса возникают при выдохе. Для того, чтобы эти звуки отличались друг от друга, мы вынуждены с помощью голосовых связок, гортани, языка, зубов и губ создавать разнообразные препятствия перед струей выдыхаемого воздуха. Таким образом, речь – это озвученный выдох, сознательно измененное выдыхание. На вдохе говорить невозможно. И для того, чтобы дополнить легкие воздухом, нужны остановки. Не может речь литься сплошным непрерывным потоком. Паузы неизбежны. И очень легко себе представить, что наши далекие предки, еще не умевшие говорить, постепенно овладевая голосовым аппаратом, и все больше совершенствуя речь, стали пользоваться паузами не только для вдохов, но и для тех вполне осмысленных, намеренных задержек и остановок, которые нужны для более точного выражения мыслей. Вполне вероятно, что именно так и возникла пауза, одно из важнейших средств речевой выразительности. Вот эту паузу мы называем логической. В чем ее функции? Прежде всего в том, чтобы отделять друг от друга группы слов, объединенных общим смыслом. Это и группы слов внутри предложений, и сами предложения, и более крупные смысловые куски. Разделительное свойство паузы упорядочивает речь, вносит в нее четкость, ясность, разумность. Разделяя при чтении текст на части, мы вскрываем его конструкцию. Мы как бы обнажаем и подчеркиваем его смысловую архитектуру. Речь без пауз или бессмысленна, или, во всяком случае, очень трудна для понимания, так же, как и речь с необоснованными, то есть с логически необъяснимыми паузами. В нашей первой беседе мы уже выяснили, что паузы бывают разъединительные и соединительные, что знаки препинания можно считать сигналами пауз. Каждый из знаков является указателем того, что на его месте нужна, или во всяком случае допустима, большая или меньшая пауза. Исключение, как вы помните, составляет в некоторых случаях только запятая, и мы перечислили основные случаи, когда запятая, как мы говорим, не читается. С другой стороны, упоминалось и о том, что очень часто возникает необходимость паузы в тех местах речи, где по правилам пунктуации знаки препинания не ставятся. Наша речь состоит из отдельных высказываний, то есть предложений. Предложение – это слово или группа слов, связанных между собой синтаксически и логически, интонационно оформленных, выражающих относительно законченную мысль. Повторяю, довольно часто предложение не содержит внутри себя знаков препинания. Ну, например, возникновение языка скрывается в глубинах предыстории человечества. Фраза не так уж велика, в ней нет знаков препинания, я могу произнести ее на одном дыхании. Но для большей доходчивости смысла следует разделить ее на две части, сделать одну а может быть, даже и две паузы. Вот так. Возникновение языка скрывается в глубинах предыстории человечества. Ну, еще пример. Весь коллектив нашего прославленного металлургического гиганта взял на себя социалистическое обязательство перевыполнить годовой план. В этом предложении тоже нет знаков препинания, но в нем следует сделать, по крайней мере, две логические паузы. И не только потому, что иначе не хватит дыхания, а для лучшего донесения смысла. При этом паузы должны быть именно в тех местах, где вы их слышали. Если я прочту иначе, например, так: весь коллектив нашего прославленного металлургического гиганта взял на себя социалистическое обязательство перевыполнить годовой план, в этом случае фраза прозвучит неясно, бестолково. Необходимо, чтобы группы слов, на которые мы расчленяем фразу, составляли осмысленные словосочетания, в которых слова тесно связаны между собой по смыслу. Для распознания таких словосочетаний достаточно задать себе ряд соответствующих вопросов. Кто? Весь коллектив нашего прославленного гиганта. Что сделал? Взял на себя обязательство. Какое? Перевыполнить годовой план. Вот так мы не ошибемся. Эти словосочетания будут составлять синтаксические единства. Группа подлежащего, группу сказуемого, группу обстоятельных слов и так далее. Следовательно, произнося предложение, мы расчленяем его на цельные по смыслу, интонационно обособленные группы и сочетания слов, отделенные друг от друга паузами. Такое расчленение предложений делается нами для ясного донесения смысла, для того, чтобы вдох производился только в тех местах, где допустима пауза. Такие группы слов мы называем речевыми звеньями. В науке, в языкознании, речевое звено называется обычно синтагмой, а в фонетике, в чисто фонетическом плане, синтагму называют дыхательной группой или речевым тактом. Согласно учению академика Льва Владимировича Щербы, синтагма – это возникающее в речи смысловое и в то же время фонетическое, то есть звуковое единство, создаваемое интонационными средствами. Оно состоит из одного слова или из ряда слов и выражает в данном контексте единое понятие, простое или сложное. Синтагма служит частью фразы. А мы обычно называем синтагму речевым звеном. Каждое речевое звено произносится на одном выдохе, неразрывно, слитно, почти как одно слово. Например, последний холод ночных заморозков растаял под весенним солнцем. В этой фразе два речевых звена. Я произношу их как два длинных слова. Правда, есть такие словосочетания, в которых приходится особенно четко произносить окончания предыдущих и начальные слоги последующих слов, чтобы не получилось бессмысленного набора звуков. Ну вот, например, «витрима сгор». Что это такое? Это вид Рима с гор. Осмысленность звеньев и их синтаксическое единство, конечно, не означает их законченности по мысли. Это только звенья одной цепи, предложения. Законченная мысль может быть выражена только целым предложением или даже группой предложений. Более того, само речевое звено не является какой-то окаменевшей, раз навсегда данной величиной. Эта величина может меняться. Уже известное вам предложение я могу произнести и так. Последний холод ночных заморозков растаял под весенним солнцем. Как видите, звено может быть короче и длиннее, лишь бы это не противоречило смыслу фразы, ее синтаксической структуре. При этом надо помнить, что укрупнение речевых звеньев придает речи большую плавность, музыкальность. Звенья короткие создают рваную, жесткую, рубленную речь. А это противоречит самой природе русского языка.
0: существует отвратительная манера, когда диктор читает по словам, то есть когда он без всякого основания отрывает каждое слово от последующего и выделяет каждое из них логическим ударением. Стучит по словам. Вот так. Последний холод ночных заморозков растаял, ну и так далее. В таких случаях все слова в предложении становятся главными, нет ничего второстепенного, и исчезает мысль. Обращаю ваше внимание на то, что паузы, расчленяющие предложения на звенья, должны выполнять соединительную, а не разъединительную функцию. Пауза объединяет, цементирует слова в звене, которое становится цельным звукосочетанием, единым по смыслу и звучанию. Но звенья не оторваны друг от друга. Соединительная пауза не позволяет одному звену отделиться от другого. Она соединяет звенья в единую цепь предложения. Чем достигается соединительное звучание этой паузы, вы уже знаете. Интонацией повышения. Повышение соединяет, понижение разъединяет. И когда на паузе внутри предложения вместо повышения звучит понижение, обрывается мысль вместе с паузой. В тексте образуется разрыв, зияние, дырка. И речь может потерять всякий смысл. Соединительная функция паузы не менее важна и значительна для нас, чем функция разъединительная, разделительная. Она помогает создавать перспективу в чтении, вносит в речь плавность, рождает естественную напевность. А все это фактор культуры речи. Владеть речью – это значит уходить от отдельного слова к последующим более содержательным и более сложным речевым формациям, сознавая при этом, что слова складываются в предложения, во фразы, в периоды не механически, а органично, путем логически оправданных и интонационно подчеркнутых словосочетаний речевых звеньев. Напоминаю вам еще раз, что внутрифразовые паузы далеко не всегда обозначаются знаками препинания. Начинающим дикторам необходимо постоянно тренировать свое умение делить фразу на речевые звенья. Это есть в то же время и расстановка логических пауз. С этого надо начинать работу по речи и слову. Берите почаще газету, карандаш, читайте и размечайте прочитанное по речевым звеньям. Набейте себе на этом ухо, глаз и руку. Разметка речевых звеньев и чтение по ним необходимы, потому что они заставляют анализировать факты и вникать в их сущность. Это завещал актерам Константин Сергеевич Станиславский. Эти же слова можно адресовать и дикторам. Привычка говорить по звеньям сделает вашу речь не только стройной по форме, понятной по передаче, но и глубокой по содержанию, так как заставит вас постоянно думать о сущности того, что вы читаете. Можно добавить к этому и то, что такая привычка избавит вас от торопливости, а торопливость, к сожалению, один из самых распространенных дикторских недостатков. Ведь и к оговоркам приводит дикторов тоже главным образом торопливость. Недаром говорится, что заторопка со спотычкой рядом живут. Навык соблюдать паузы воспитывает выдержку, а в сложно распространенных предложениях и больших периодах облегчает технику произнесения текста. По моим многолетним наблюдениям, некоторые дикторы не любят и даже боятся пауз. Видимо, они недостаточно понимают их необходимость и ценность как средство выразительности. А ведь при правильном применении пауза всегда желательна. Она облегчает дыхание, она дает возможность сообразить, к какой мысли следует перейти дальше. Она позволяет важным словам глубоко запасть в сознание слушателей. А короткая пауза перед кульминационным словом и после него – один из способов наиболее ярко подчеркнуть это слово. Наконец, самый ритм речи, его живые оттенки, одушевленность, легкость во многом зависят от пауз и их длительности. Вслушиваясь в живую разговорную речь, мы замечаем постоянную игру пауз, их разнообразие. По воле говорящего они бывают то короче, то длиннее, а звучат то выше, то ниже. Этого разнообразия можно добиться и в чтении. Нужно только помнить, что логическая пауза отражает степень завершенности выражения мысли. Чем полнее выражена мысль, тем длительнее будет пауза после нее. И наоборот, пауза между словами будет тем короче, чем более они связаны между собой по смыслу. Следовательно, относительная длительность пауз определяется смысловыми связями разделяемых слов. Ну а общая их длительность нормируется, конечно, общим темпом чтения. При быстром чтении все паузы становятся короче. Самой коротенькой является люфтпауза, от немецкого слова люфт – воздух. Это мгновенный вдох, короткий глоток воздуха, когда не хватает дыхания. Эта же короткая пауза используется также, как я уже говорил, для подчеркивания отдельных слов и для предотвращения слияния слогов в таких словосочетаниях, как «вид Рима с гор». «Вид Рима с гор». Теперь о расстановке пауз. Как вы помните, сигналами логических пауз для нас являются знаки препинания. Но, как мы уже выяснили, не всякая пауза обозначена знаком препинания. Очень часто необходимость паузы ничем не обозначается. Правда, это касается только соединительных пауз, внутрифразовых. Все разъединительные паузы всегда отмечены на письме. В конце предложения обязательно стоит точка или другой знак препинания. Но с соединительными, то есть с паузами внутри предложений, значительно труднее. Конечно, сосредоточенное внимание диктора, направленное на текст, помогает ему интуитивно почувствовать необходимость остановки, но полагаться только на интуицию опасно. Тем более, что наблюдения над живой речью позволили выработать правила, помогающие определить места соединительных логических пауз в тех случаях, когда они не обозначены знаками препинания. Вот наиболее универсальные из этих правил. Первое. В сложных предложениях соединительной паузой отделяется группа слов, относящихся к подлежащему, от группы слов, относящихся к сказуемому. Например, не отличается живописным разнообразием природа этого далекого края. И еще пример, уже знакомое нам предложение. Последний холод ночных заморозков растаял под весенним солнцем. Второе. Когда подлежащее в предложении состоит более чем из одного слова, за ним следует пауза. Например, сосредоточенность и внимание необходимы диктору. Если подлежащее состоит из одного слова, и его по смыслу всего текста нет необходимости подчеркивать, то есть выделять логическим ударением, пауза не нужна. Сосредоточенность необходима диктору. Но если подлежащее несет на себе логическое ударение, то за этим словом следует пауза. Сосредоточенность необходима диктору. Следовательно, это правило в развернутом виде звучит так. Когда подлежащее в предложении состоит более чем из одного слова или из одного ударяемого слова, за ними следует пауза. Третье. Соединительные союзы «и», «да» и разделительный союз «или», как правило, требуют перед собой паузы, особенно если соединяемые ими части являются распространенными. Вот примеры. Два предложения с соединительным союзом «и». Однажды я привез с охоты маленькую черепаху и выпустил ее во дворе на прогулку. Неожиданно на нижние ветки тополя уселись два воробья и с любопытством стали рассматривать ползающую черепаху. Вот предложение с соединительным союзом «да». Светлая чистая комната, хорошо подобранная библиотека, да добрые друзья – вот его заветная мечта. Предложение с разделительным союзом «или». Ему хотелось побывать в Восточном Крыму или где-нибудь поблизости от Черноморского побережья. Напоминаю вам, что во всех этих правилах речь идет только о тех паузах, которые не обозначены знаками препинания. Четвертое. Пауза обычно нужна перед обстоятельными словами и после них. Например, диктор ведет передачу из третьей студии. Или в 98 стран мира поставляет продукцию венгерское внешнеторговое предприятие. Дальше. Пауза разделяет группы пояснительных слов. В первых веках христианства в Александрии Египетской жил знаменитый и славный художник по имени Зенон. Дальше. Всякий пропуск слова в предложении предполагает паузу. На голове новая шляпа. И еще дальше, шестое правило. Необходимы паузы в инверсированных текстах. Инверсией называется перестановка слов, нарушающая обычный прямой порядок размещения слов внутри предложения. Согласно этому порядку, подлежащее находится перед сказуемым, определение перед определяемым словом, дополнение после сказуемого и так далее. А при инверсии этот порядок нарушается. Применение инверсии дает возможность автору ярче, выпуклее выделить нужное ему для донесения смысла слова. Как только слово попадает не на свое место, оно больше привлекает внимание читателя или слушателя. Всякая инверсия обязывает нас к паузе. Ну, например, при обычном порядке слов мы бы сказали «Павка любит свою гармонь», а при инверсированном порядке необходима пауза. «Любит свою гармонь, Павка». Еще один пример. Вот обычный прямой порядок слов. «Старик, покорный одному Перуну». А при инверсии необходимы две паузы. «Покорный Перуну, старик одному». Говоря о правилах расстановки пауз, нельзя не упомянуть о так называемой интонации вводности. Как вы уже знаете, отдельные вводные слова почти никогда не выделяются паузой. То есть запятые после них или перед ними не звучат, не считаются. Вводное слово обычно входит в то речевое звено, которому оно предшествует, в середине или конце которого стоит. Я уже приводил пример. Оставаясь, по-видимому, праздным, он в сущности работал неутомимо. Слова «по-видимому» в сущности взяты в запятые, но запятые эти не считаются, паузы не нужны. Но группы вводных слов и вводные предложения, а нередко придаточные предложения, обособленные обстоятельства, определения и приложения, то есть все то, что читается нами с интонацией вводности, обязательно выделяется паузами с обеих сторон. Вводные конструкции всегда взяты в запятые или тире, и эти знаки указывают на необходимость паузы, так что я мог бы сейчас и не упоминать об этом, но я хочу поподробнее рассказать об интонации вводности. Эту интонацию я советую вам хорошо оттренировать. Возьмем, например, вот такую фразу. А вот глухарь, ценнейший и красивейший представитель боровой дичи, вообще не терпит присутствия человека в лесу. Эта фраза, содержащая в себе обособленное приложение, произносится с интонацией вводности. Эту интонацию можно разложить на три момента. Первый, когда главное предложение прерывается паузой. Второй, самое вводное. И, наконец, третий, возобновление главного. Рассмотрим все три момента. Первый момент. Последнее перед паузой слово главного предложения обычно повышается. А вот глухарь и так далее. После слова глухарь пауза должна быть ясной и четкой. Предложение должно оборваться, пресечься. Второй момент. Самое вводное. Оторвавшись, оно должно начинаться на другой высоте. Ниже или выше, чем та, на которой кончилось главное. Чаще всего ниже. Вот так. А вот глухарь ценнейший, красивейший и так далее. Если мы не соблюдем этого понижения, мы не отделим вводного от главного. После понижения интонация вводного идет кверху, до той самой ноты, на которой оборвалось главное. Только этим повторением обеспечим мы соединение разорванных частей главного предложения. Вводное всегда
1: почти всегда, произносится быстрее главного. Теперь третий момент – возобновление главного предложения. Высота возобновления определяется условиями главного предложения. Говорите так, как будто перерыва не было. Было бы без вводного повышения – давайте повышение. Было бы понижение – давайте понижение. А вот глухарь, ценнейший и красивейший представитель боровой дичи, вообще не терпит присутствия человека в лесу. Теперь возьмем случай посложнее, когда синтаксис затруднен, когда есть опасность в неверном понимании слова «подчинение». Например, вот такая фраза. В нынешней обстановке, для которой характерно стремление все большего числа азиатских государств искать мирные решения спорных проблем, избегать применения вооруженных сил друг против друга, сохранение военных баз и постоянных военных контингентов явно противоречит обозначившейся тенденции к разрядке и сотрудничеству. В этом случае последние слова «до» и первые слова «после» вводного усиливаются, подчеркиваются. Создается как бы мост через все протяжение вводного. Оборванный конец звучит, и другой после вводного ему в тон отвечает. Интонация связывает то, что сложный синтаксис чуть было не расшатал. Как вы слышали, я старался усилить, подчеркнуть слова «в нынешней обстановке» и «сохранение». Однако может случиться, что и такое подчеркивание не приведет к положительному результату. Создаваемый нами мост не окажется достаточно прочным, и фраза прозвучит плохо. Тогда можно посоветовать следующее. То слово или те слова, на котором главное предложение обрывается, а в нашем примере это первые слова фразы в нынешней обстановке, вот эти слова повторите еще раз после вводного. Это очень укрепляет мост через вводное. Сейчас я поясню это на примере. В нынешней обстановке, для которой характерно стремление все большего числа азиатских государств искать мирные решения спорных проблем, избегать применения вооруженных сил друг против друга, в этой обстановке сохранение военных баз и постоянных военных контингентов явно противоречит обозначившейся тенденции к разрядке и сотрудничеству. Разумеется, это нужно делать только с согласия автора или редактора той передачи, которую вам предстоит вести. Теперь я расскажу вам о самой большой по длительности логической паузе. Она называется паузой на переломе и употребляется в сложно подчиненных условных предложениях, которые начинаются со слов «если» или с других слов, с союзов времени и места, а также в предложении, где встречаются слова «хотя», «пока», «когда», «с тех пор», «как» и тому подобное, и во всех периодах. Возьмем для примера такое предложение. Если диктор у микрофона плохо понимает текст, не имеет собственной оценки тех фактов, о которых говорится в передаче, если он не видит за словами того, о чем он читает, то и слушатель ничего не увидит за ними. Вы, вероятно, услышали паузу на переломе. Она после слова читает. Правило соблюдения этой паузы формулируется так. В сложно подчиненных условных предложениях фраза обычно состоит из двух крупных частей. На стыке первой и второй части ставится пауза. При этом имеется в виду, что фраза состоит из крупных частей не из-за большого количества слов, а по возникновению новой мысли, неожиданного поворота мысли. Первая часть такого предложения – в связи с развитием мысли идет по силе нарастания звука неуклонно вверх на повышение, и после последнего ударяемого слова, после так называемого перелома, где стоит запятая или тире, должна быть пауза, являющаяся обычно наиболее длительной среди других логических пауз. Нужно иметь в виду, что после звукового загиба и паузы голос резко падает вниз. Еще один пример. Можно смело сказать, что любой человек, если он проведет хотя бы один только день с удочками на реке или озере,
0: Если он надышится запахом трав и воды, услышит пересвист птиц и курлыканье журавлей, увидит в темной воде блеск крупной рыбы, если он, наконец, почувствует ее упругой бег на тончайшей леске, будет потом долго вспоминать этот день как один из самых спокойных и счастливых дней своей жизни. Паустовский. Но это уже не просто условное предложение, это то, что в грамматике именуется периодом. То есть разветвленное сложное предложение со многими придаточными, с подробным развитием мысли.
1: Итак, мы познакомились с логической паузой, с основными правилами ее применения. Эта пауза имеет целью ясность донесения мысли, и ее место строго определяется смыслом текста, его синтаксическим построением. Логической паузе отведено более или менее определенное, очень небольшое время длительности. Но пауза в своих выразительных возможностях не ограничивается только логическими задачами. Она в определенных условиях выполняет и логико-психологические функции. Тогда ее так и называют – логико-психологическая пауза или пауза отношения. Наша живая разговорная речь изобилует паузами такого рода. В одних случаях они возникают спонтанно, непроизвольно, когда человек вдруг замолкает от неожиданности, от смущения, от радости и других охвативших его чувств. В других случаях такие остановки делаются вполне сознательно. Они продиктованы или как бы наполнены определенными намерениями, когда человек хочет собраться с мыслями, подыскать нужные слова, что-то вспомнить, проверить себя, или хочет молчанием усилить впечатление от своих слов, заинтересовать собеседника, мобилизовать его внимание, или подчеркнуть необычность и придать значительность тому, что он скажет, или тому, что уже было им сказано. Вот во всех таких случаях могут возникнуть паузы. Эти логико-психологические паузы широко используются актерами на сцене, ну и чтецами при исполнении художественных произведений. В дикторской практике применение психологических пауз несколько ограничено деловым информационным характером текстов. Но из этого вовсе не следует, что эти паузы совсем не должны быть использованы дикторами. Наоборот, мы настойчиво рекомендуем вам применять их там, где это уместно. Ну, например, вот чтобы выделить какое-либо слово в предложении, мы обычно подчеркиваем его логическим ударением. Но иногда одного только ударения недостаточно. Нужно еще активнее привлечь внимание слушателей к этому слову или словосочетанию, то есть выделить их еще сильнее, рельефнее. Вот тогда нам помогает психологическая пауза. Возьмем такую фразу из статьи о начале учебного года. «Вот и наступило 1 сентября, день, который мы называем праздником знания». Перед словами «праздником знания» можно сделать паузу. Она усилит логическое ударение. Эта фраза прозвучит так. «Вот и наступило 1 сентября, день, который мы называем праздником знания». Пауза перед словами «праздником знания» не продиктована правилами логики. Она возникла только благодаря нашему желанию рельефнее выделить эти слова. Вот еще пример того, как логико-психологическая пауза усиливает впечатление от последующих слов. Нет, они не расстреляли его, они закопали его живым. Логико-психологическая пауза отличается от логической тем, что она может быть поставлена в любом месте текста и может быть более длительной, чем логическая пауза. Она не подчиняется никаким правилам, кроме одного – быть оправданной нашими творческими намерениями. Только отношение к фактам, событиям, к людям и их поступкам диктует необходимость этой паузы.
0: Она подчинена подтексту, нужна для большей яркости и силы воздействия на слушателей. При чтении новостей или последних известий логика психологической паузы применяется дикторами для более ощутимого отделения друг от друга заметок, не имеющих между собой прямых смысловых связей. В этих случаях она дает возможность диктору и слушателю дожить предыдущую заметку, прежде чем перейти к новым событиям и фактам, не смешивая и не нагромождая их друг на друга. Друзья мои, не следует бояться пауз, ни логических, ни психологических. Ну, разумеется, если исполнитель на паузе обрывает ход мысли, если он, по выражению Константина Сергеевича Станиславского, не досматривает мысль до конца и тем самым не подготавливает последующие слова, вот в таком случае, естественно, пауза может оказаться пустой, в тексте образуется брешь, и этого действительно следует опасаться. Но если пауза по-настоящему осмыслена читающим и помогает ему раскрыть перед слушателями смысловые или эмоциональные нюансы текста, если во время паузы читающий продолжает мыслить и тем самым в последующих словах довершает то впечатление, которое создается у слушателей всеми предыдущими словами, вот при этих условиях пауза становится сильным и ярким средством речевого воздействия. Вот и все, что я смог кратко рассказать вам о паузах. В нашей третьей беседе речь пойдет об ударении. В современном языкознании принято различать и изучать три вида ударений – слоговое, словесное и фразовое. Что же такое слоговое ударение? Как известно, из слогов состоят слова. В русском языке каждый слог непременно содержит в своем составе гласную. Она есть слогообразующий звук. Так вот, изменение звучания гласной в слоге, то есть ее тональное понижение или повышение, усиление или ослабление, а также замедленное ее произнесение, и является слоговым ударением. Слоговое ударение позволяет делать неодинаковыми слоги, составляющие слово, конечно, если в слове больше одного слога. Один из слогов двусложного или многосложного слова выделяется с помощью тех фонетических средств, которые были перечислены выше. Ну, например, произнося слово «диктор», мы выделяем первый слог некоторым усилением, замедлением и понижением голоса. Произнося слово «микрофон», мы проделываем то же самое с последним слогом, который является ударным. Если нам понадобится произнести эти слова не утвердительно, а вопросительно, мы выделим ударные слоги голосовым повышением. Диктор? Микрофон? Но позвольте, если задуматься хоть ненадолго, сразу же придет в голову, что такое выделение гласной в слове является уже не только слоговым ударением, оно становится главным ударением в слове. Да. Совершенно верно, потому что усиленное слоговое ударение в слове и есть ударение словесное. Таким образом, словесное ударение – это наиболее интенсивное слоговое ударение, которое выделяет один слог из других слогов в слове. Звуковая осязаемость словесного ударения обычно усиливается редукцией, то есть ослаблением ударений на других слогах данного слова. Словесное ударение – это неотъемлемое свойство речи. Произнося слово, мы выделяем в нем тот слог, который является его ударным слогом. Как мы уже говорили, есть три способа выделения гласной в слоге. Это, во-первых, усиление голоса. Такое ударение мы называем динамическим. Это, во-вторых, более замедленное произнесение гласной. Это квантитативное или количественное ударение. И, наконец, изменение высоты гласной,
1: повышение или понижение. Это тональное, музыкальное ударение. Ни один из этих способов не применяется в чистом виде. Квантитативность наслаивается на другие средства, на динамичность или музыкальность и наоборот. Роль словесного ударения в русском языке очень велика. Это объясняется тем, что оно может падать на любой слог, и преобразование грамматических форм слова может менять свое место. Соблюдение норм ударений является одним из важнейших требований, предъявляемых к устной речи. Нужно сказать и о том, что в нашем языке есть слова неполнозначные, то есть лишенные ударения. Это так называемые частичные служебные слова, предлоги, союзы, связки и тому подобное. Кроме того, и полнозначные слова могут терять ударение, тесно объединяясь в речи с соседними словами. Например, «это зачем?», «куда же ты?». Эти словосочетания звучат как одно слово. Нередко случается, что неполнозначное слово, обычно не имеющее словесного ударения, перетягивает его на себя, лишая ударности слова полнозначное, например, «на руку», «на спину», «по лбу», «не было», «не дал», ну и так далее. Обычно каждое самостоятельное слово в русском языке имеет одно ударение. В сложных или сложно сокращенных словах, состоящих из двух и более основ, ну, в таких как «водопровод», «благосостояние», «международный» и тому подобное, также следует стремиться к соблюдению одного ударения. Однако в некоторых сложных словах, кроме основного ударения, ставится еще и побочное, вспомогательное, но оно должно звучать слабее основного. Торфоперегонный, электрокардиографический. В последнем слове звучит даже два побочных ударения. Злоупотребление побочными ударениями в дикторской речи нежелательно. Оно свойственно просторечию. Теперь о месте ударения в слове. В русском языке ударение, как мы уже говорили, разноместное, то есть свободное, не связанное с определенным слогом. Оно может оказаться и на первом слоге, и на втором, и на любом из слогов, составляющих слово. Во многих других языках не так. Во французском и турецком ударение всегда на последнем слоге, в польском – на предпоследнем, в венгерском, латышском и чешском ударение всегда падает на первый слог. Кроме того, в русском языке ударение во многих словах подвижное. Оно может менять свое место в разных грамматических формах одного и того же слова. Трава, но травы. Дорог, но дорога. Хожу, но ходишь. И так далее. Трудность русского языка состоит именно в том, что точность словесного ударения очень часто является непременным условием грамотного произнесения слова. Нередко самый смысл слова абсолютно меняется только от того, на какой слог падает ударение. Ну, в таких словах, как «мука» и «мука», «замок», «замок», «дорога» и «дорога». И помимо всего этого, во многих словах, в силу сложных исторических условий развития русского ударения, оно колеблется, это ударение. До сих пор никто не может с уверенностью сказать, как будет правильнее произнести мышление или мышление, иначе или иначе, творог или творог. Вариантность пронизывает весь сложный механизм живого языка. Это отмечают сами ученые-языковеды. Они говорят, вариантность ударений – это не случайный непрошенный гость, а непременный спутник языкового развития. Причина вариантности в непрерывной языковой эволюции. А в бытовой разговорной речи, звучащей вокруг нас, как часто слышим мы произнесение отдельных слов с такими ударениями, которые никак не соответствуют правилам современного литературного языка. Например, «километр», «недуг», «обеспечение», «создали», «не дали» и тому подобное. Дикторы должны всегда строго придерживаться установленных норм и правил произношения. Эти нормы и правила
0: изложены в словаре для работников радио и телевидения. Этот словарь имеется во всех радиовещательных студиях Советского Союза. В заключение этого краткого ознакомления со слоговым и словесным ударением мне хочется отметить одну характерную особенность словесного ударения. Оно фонетически организует слово. Оно как бы стягивает в единый звуковой комплекс словесную оболочку. Сергей Михайлович Волконский сказал: «Слово – результат слияния слогов, и огромную роль в этом играет ударение». Можно сказать, что слоги как бы собираются под покров ударяемого слога. Ударяемый слог – центр слова, средоточие жизни в слове. Правильность речи возможна лишь при условии, что мы не задумываемся над неударяемыми словами и как бы через них идем к ударяемому. Если последить за живой речью, звучащей вокруг нас, то нетрудно заметить, что в речевом потоке словесные ударения не одинаковы по своей силе и окраске. Наиболее интенсивные из них выделяют отдельные слова из ряда других слов. Эти ударения и являются фразовыми или логическими ударениями, а слова, выделяемые ими, мы называем ударными словами. При этом выделяются ударные слова все теми же уже известными нам способами – динамическим ударением, то есть усилением громкости гласной, квантитативным ударением, то есть большей протяженностью гласной, и музыкальным ударением, то есть понижением или повышением. Правда, у логического ударения есть еще один вспомогательный способ выделения нужного слова. Это короткая пауза перед его произнесением. Или даже две паузы – до и после произнесения ударного слова. Следовательно, логическое ударение – это большее или меньшее выделение одного слова или группы слов в предложении, придание этим словам большей значительности, большей рельефности, преимущественно перед другими словами. Цель ударения – выделить наиболее важные для донесения мысли слова, те слова, которые выражают основную главную суть высказывания. Если словесное ударение неотъемлемо от слова, то логическое ударение неотъемлемо от фразы. Словесное ударение обеспечивает грамотное произнесение слова, логическое ударение обеспечивает разумное, осмысленное произнесение фразы. Логическое ударение – выражение воли. Речь без логических ударений безжизненна, безвольна. Чтобы как следует понять, почувствовать звуковую природу, специфику логического ударения, следует сравнить его с ответом, содержащим подразумевающееся отрицание. Ну вот, допустим, я задаю кому-нибудь из вас такой вопрос. Вы читали с Олегом что? Новости? А вы отвечаете: нет, мы читали с Олегом объявление. Я еще спрашиваю: вы читали с Олегом объявление? А вы отвечаете: нет, мы только просматривали с Олегом объявление. Я опять: вы читали с Володей объявление? А вы мне: да нет, мы читали с Олегом объявление. И, наконец, я спрошу: это вы читали с Олегом объявление? А вы мне возразите: нет, это Светлана читала с Олегом объявление. Вот эти ваши ответы, построенные на отрицаниях, на противопоставлениях, хорошо демонстрируют интонационный характер ударения. Ударения, выражающие вот такие отрицания, противопоставления или вопрос, являются наиболее сильными и называются подчеркнутыми ударениями. Из этого примера ясно видно, как ударение, сообразно с изменением смысла, перемещается со слова на слово. Так что дать какое-нибудь постоянное правило относительно места логического ударения нельзя. Сколько слов в предложении, столько возможных логических ударений. Все зависит от смысла высказывания. Может случиться даже так, что нам понадобится ударить на все слова в предложении. Мы читали с Олегом объявление. А может быть и так, что нам не нужно будет ударять ни одного слова. Нам важно будет выразить всю мысль в целом. Просто сказать, что мы читали с Олегом объявление. В этом случае все слова одинаково нужны нам. Нет такого, которое было бы самым главным, и нет такого, без которого можно было бы обойтись. Только все слова вместе могут полностью выразить нашу мысль. В этом случае несколько выделенным окажется только последнее слово. Мы читали с Олегом объявление. Это объясняется тем, что ударение в русском языке тяготеет к концу фразы, к точке. Так что слова, стоящие в конце, чаще всего получают наиболее сильные ударения, являются более оттяжеленными. Для того, чтобы понять, какие слова во фразе являются главными, а какие второстепенными, и определить таким образом ударные слова и степень ударности, нужно знать текст, понимать, что хочет сказать этим текстом автор, и, следовательно, что я, диктор, хочу сказать слушателям. Иногда для того, чтобы найти самое главное слово, стоит изложить мысль другими словами, своими собственными, как вам советовала в своей беседе Ольга Сергеевна Высоцкая. Полезно попытаться отбросить слова, без которых можно обойтись, и оставить только те, в которых выражен смысл высказывания, оставить как бы скелет фразы. Мы нередко поступаем таким образом при составлении телеграмм, исключаем все несущественные слова, оставляя лишь те, без которых нельзя передать смысл. Всегда следует помнить, что главное существует только тогда, когда рядом есть второстепенное. И в нашей речи, в каждом предложении есть слова, которые должны получать не больше ударения, чем неударяемые слоги в слове. Во-первых, таковы слова, обозначающие понятия, не новые, уже известные слушателю, а также большинство местоимений. Во-вторых, это целая категория вспомогательных и служебных слов. И если важно умение выделить нужное слово, то не менее важно умение не выделять, сливать менее значительные слова с более значительными. Это важно, потому что ударение зависит столько же от собственной силы, сколько от слабости других невыделяемых слов. Слабость же это именно в слиянии, в подчиненности невыделяемых слов притягательной силе ударения. Вам, вероятно, приходилось видеть, как ведет себя ртуть, рассыпанная, или, правильнее будет сказать, пролитая на поверхность стола или пола. Ну, наверное, вы когда-нибудь разбивали термометр, пытались собрать разбежавшиеся капельки и помнить, как эти бисеринки, эти маленькие шарики жидкого металла, притягивались более крупными, как они стремились слиться с более крупными, образуя шарики большего объема. Вот так же и неударяемые слова в предложении стремятся слиться, прислониться к ударному слову. Вы помните, конечно, о том, что логические паузы объединяют слова в речевые звенья, в единые словосочетания, объединенные между собой по смыслу. Весь коллектив завода взял на себя обязательство перевыполнить годовой план. Вот фраза, состоящая из трех речевых звеньев. Каждое звено – это совокупность слов, настолько тесно связанных между собой не только по смыслу, но и по звучанию, что мы можем сравнить его со словом. Звено как бы бережно хранит ритмико-мелодический, а следовательно, интонационный принцип слова. Поэтому каждое звено чаще всего имеет и ударение, ударное слово, и при том, как правило, одно – ударение это окончательно дооформляет звено, придает ему строго закономерную выразительность. Вышеуказанную фразу можно прочесть двояким образом. Во-первых, с еле заметными ударениями на словах завода, обстоятельства, и с более сильным ударением на словосочетании годовой план. Весь коллектив завода взял на себя обязательство перевыполнить годовой план. Это в том случае, если мы хотим произнести фразу как единое понятие. Если же мы хотим подчеркнуть именно то, что завод хочет план перевыполнить, то фраза прозвучит по-другому, с ударением на этих словах. Весь коллектив завода взял на себя обязательство перевыполнить годовой план. Сила ударений может быть различна, и нужно уметь пользоваться градациями этой силы, от ударений подчеркнутых до менее сильных, второстепенных, от второстепенных до очень слабых. Во фразе не может быть больше одной логической вершины. Главное ударение должно быть одно. Затем последовательно по степени главности выделяются остальные слова. Далеко не в каждой фразе есть слова, которые необходимо подчеркивать. Выразительная сила ударения велика, и ею надо пользоваться расчетливо и осторожно. Очень важно уметь отбирать ударное от безударного, выработать в себе волевой и технический прием,

элемент точности в речи. Неверно поставленное ударение искажает смысл или затрудняет его понимание. Школьники, которым задано выучить наизусть стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», иногда читают так. «И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него, и иглы тайные сурово язвили славное чело». Ставя подчеркивающее ударение на слово «венец» и снимая ударение со слова «терновый», они искажают смысл текста. Ведь все дело в том, что на голову поэта надели венец, увитый для маскировки лаврами, но терновый, из терновника, то есть с шипами. Необходимо подчеркнуть именно то, что он терновый, тогда станет ясно, почему иглы, то есть шипы, тернии, язвили чело поэта. Такую ошибку, вероятно, можно извинить школьнику. Он мог не догадаться, что слова «венок» и «венец» – синонимы, мог не знать, что такое «терновник», ну и вообще не сообразил. Но вот ошибка совсем другого рода. Один из участников конкурса молодых чтецов читал стихи Маяковского «На смерть Есенина». В строках «надо жизнь сначала переделать, переделав можно воспевать» он сильно подчеркнул слово «сначала» и снял ударение со слова «переделать». Вот так. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно воспевать. То есть не лепится. Но самое любопытное заключается в том, что он употребил это ударение вполне сознательно, умышленно. Он, видите ли, искал оригинальности. Обычное, вполне оправданное и единственно возможное в данном случае ударение ему показалось скучным и неоригинальным. Вот такой оригинальности советую вам избегать. А теперь я перечислю наиболее универсальные правила обязательного логического ударения. Первое. Закон нового понятия. Первое упоминание о каком-либо событии, явлении, лице или предмете, о любом понятии, появившемся в тексте впервые, но имеющем отношение к дальнейшему рассказу, требует подчеркнутого ударения. При дальнейшем повторении новое понятие становится уже знакомым, и ударение с него переходит на другие слова, на новые незнакомые понятия. Значит, у этого правила две стороны. Все новое, незнакомое, впервые возникшее в тексте требует ударения. Все то, о чем уже говорилось, ударения не требует. Вот пример. Небольшой отрывок из рассказа Максима Горького «Старуха и Зергиль». Это два предложения, составляющие одну законченную мысль. «Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей». А с четвертой была степь. Это были веселые, сильные и смелые люди. Слово «люди», повторенное в тексте трижды, несомненно, имеет главное по смыслу значение в этом отрывке. Поэтому в первом случае следует акцентировать это слово подчеркнутым ударением. Но во второй части предложения важны уже дополнительные данные о людях, лес и степь, которые их окружают. Именно эти слова теперь становятся для нас главными, ведь слово «люди» сделалось уже знакомым понятием, а эти слова являются понятиями новыми. Еще один пример. Если вы будете подходить к площади, то верно на время остановитесь полюбоваться видом. На ней находится лужа, удивительная лужа, единственная, какую только нам удавалось видеть. Она занимает почти всю площадь. «Прекрасная лужа», Николай Васильевич Гоголь. В этом кусочке текста, составляющем законченную мысль, слово «площадь» повторяется дважды, а слово «лужа» – трижды. Вероятно, автор не случайно заставил звучать три раза слово «лужа». Возможно, что ему хотелось выделить это слово наиболее рельефно. И все равно надо постараться прочесть текст так, чтобы повторения слов, ставших знакомыми понятиями, не были слишком назойливы. Второе правило. Закон, собственно говоря. Закон противопоставления. Слова, в которых отражено противопоставление, наиболее динамичны. Они показатели явного контраста, а следовательно и рождаемой им выразительности. Поэтому противопоставляемые друг другу слова –

выделяются ударением. В наших жилах кровь, а не водица. Кровь противопоставлена водице. Или, например, а из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Наше окно противопоставлено вашему окошку, а площадь красная улица немножко. Следует отметить, что противопоставляемые слова ударяются более сильно сравнительно с теми, которым мы противопоставляем. Кроме явных противопоставлений, существуют противопоставления скрытые, подразумеваемые. Ну, например, «это и ребенок поймет», подразумевается не то, что взрослый. «И Жорнов и затрется», подразумевается не только человек. Надо отметить, что в таких подразумеваемых противопоставлениях ударения должны звучать сильнее, чем в противопоставлениях явных. Эти два закона, противопоставление и новое понятие, являются главнейшими в речевой логике. Они влияют и на другие правила, видоизменяя их и подчиняя их себе. Так, например, местоимение обычно не принимает на себя логическое ударение. Мы никогда не скажем «я слушаю вас», или «извините меня», или «я не трону его». Мы говорим «я слушаю вас», «извините меня», «я не трону его». Местоимение не ударяется, очень редко ударяется. Но при противопоставлении местоимение выделяется. «Я слушаю вас, а не этих сплетников. Сегодня ты, а завтра я». Новые понятия, как и противопоставляемые слова, принимают на себя подчеркивающие ударения, перекрывающие и снимающие все остальные. Третье. О сравнении. Дело в том, что противопоставление есть разновидность сравнения. Ведь противопоставляя мы невольно сравниваем. Только мы сравниваем несравнимые вещи, чтобы отвергнуть возможность сравнения. А при сравнении мы сравниваем, сопоставляем сходные понятия для установления сходства, для того, чтобы приравнять белый как снег. Вот что такое сравнение. Оно тоже требует ударения, но подчеркивается то, с чем сравнивается. Белый как снег, красный как кровь. Что сравнивается, почти не выделяется. Как невесту родину мы любим, родина почти не выделяется. В этих примерах то, что мы сравниваем, стоит в тексте близко к тому, с чем мы сравниваем. Если же части сравнения удалены друг от друга и разделены большим количеством слов, то выделяются ударением оба слова и сравниваемое, и то, с чем сравниваем. Например, лицо старухи, сидевшей рядом со мной, быстро крестившейся, сморщено, как высохшее яблоко. Руки, что вывели борозды эти, высохли в щепку, повисли, как плети. Четвертое правило. Простое нераспространенное предложение. Ну, допустим, доктор пришел. Такое предложение, как известно, состоит только из подлежащего и сказуемого. Доктор пришел. Подлежащие и сказуемые являются главными грамматическими членами предложения. И естественно, что они оба могут быть и главными словами по смыслу. Как читать такое предложение? Доктор пришел. Можно, конечно, прочесть его с двумя ударениями в два речевых звена, когда подлежащее будет составлять одно звено, а сказуемое – второе. В этом случае между ними будет небольшая соединительная пауза. Доктор пришел. Так прочесть можно, тем более, что иногда возникает потребность читать именно так, то есть с ударением и на подлежащем, и на сказуемом, особенно когда мы имеем дело с предложениями описательного характера. Ну, например, «взошло солнце», «шумят сосны», «наступило утро». И все-таки нужно сознаться, что, читая так, мы пытаемся нарушить основное правило логики, по которому в каждой фразе должна быть только одна главная логическая вершина, один логический центр. Поэтому я присоединяюсь к тем, кто считает более правильным читать простое нераспространенное предложение с одним ударением, либо на подлежащем, либо на сказуемом. Вот так. Доктор пришел. Или доктор пришел.
в зависимости от того, что мы имеем в виду, произнося это предложение. Сообщить, что пришел доктор, а не кто-нибудь другой, или что доктор наконец пришел. Следовательно, в простом нераспространенном предложении обычно одно ударение, которое падает или на подлежащее, или на сказуемое. Еще одно правило, пятое, касающееся подлежащего и сказуемого. Когда смысл сказуемого подразумевается в самом подлежащем, то на такое сказуемое ударение не падает. Например, «прибой шумит». Лучше ударять «прибой», чем глагол. «Трубы затрубили». Ну, трубы могут только трубить, поэтому, говоря «трубы», ясно, что они затрубили. Вдруг молния всю чащу озарила. Ударением подчеркивается только подлежащее. Акцентировать и сказуемое не следует, это утяжеляет речь. Исключениями, как и в других случаях, являются противопоставления и новые понятия. Теперь нам следует выяснить логические взаимоотношения между главными членами предложения, подлежащим и сказуемым, и их определителями, то есть определениями, дополнениями и обстоятельствами. Определения относятся главным образом к группе подлежащего. Они бывают согласованные и несогласованные. Согласованные определения – это прилагательные. Вот и начнем с них. Прилагательное, находясь перед существительным, сливается с ним и отдельного ударения на себя не принимает. «Мы любим красную гвоздику». «Я впервые услышал соловьиное пение». Прилагательное может быть подчеркнуто только в случае противопоставления. Имеется в виду красная гвоздика, подразумевается не белая. «Я слышал именно соловьиное пение», имеется в виду ничего-нибудь другое. Если же автор сам хочет особенно выделить прилагательное, заострить на нем внимание, придать ему характер противопоставления, он переставляет его на второе место. Он пишет: «Человек честный всегда найдет себе применение. Вот эта комната дикторская. Иванов диктор хороший». В таких случаях, находясь на втором месте, прилагательное получает большее ударение, чем существительное. Еще одно правило о согласованных определениях прилагательных. Если перед существительным перечислено несколько определений прилагательных, имеющих общий признак, они также не акцентируются. Ударение падает на существительное, с которым сливается последнее прилагательное. Например, на столе лежат черные, красные, зеленые и синие карандаши. Еще пример. Это была милая, славная, хорошая девушка. Но если перечислены прилагательные без общего признака, то они требуют ударения на каждом из них, за исключением последнего, которое интонационно присоединяется к существительному. Это была талантливая, умная, смелая и красивая девушка. Его большие, пристальные, умные глаза следили за мной. Теперь поговорим о несогласованных определениях. Прежде всего, о существительном в родительном падеже, то есть о законе родительного падежа. Определение в родительном падеже сильнее определяемого слова. В определении обычно больше точности, реального смысла, поэтому ударение всегда падает на определение в родительном падеже. Образ родины, причина недостатков, председатель колхоза, смысл фразы, борьба классов, единство наций, идея произведения и так далее, и так далее. Можно перечислять их без конца. И все-таки родительный падеж, несмотря на всю свою силу, уступает законам противопоставления и незнакомого понятия. Ну, например, заместитель председателя сказал, что он скоро придет, но явился сам председатель колхоза. Мы не только обнаружили недостатки, мы вскрыли причины недостатков. Видите? Закон родительного падежа по своей природе очень органичен. Дикторы редко грешат против него в тех случаях, когда определение и определяемое стоят в тексте рядом. Но нередки случаи, когда существительное и определение оторваны друг от друга, отделены друг от друга группой слов.
Вот тогда диктор как будто забывает о родительном падеже и проглатывает ударение. Ну вот, например, образ родины – определение в родительном падеже. Ударение должно быть на слове «родины». А читают неверно. Вот так. Их волновал образ, изменившийся, ставший другой и, как они понимали, более прекрасной родины. А нужно читать «их волновал образ, изменившийся, ставший другой и, как они понимали, более прекрасной родины». Далее. Кроме определения существительного в родительном падеже, нередко употребляется в текстах несогласованное определение существительное с предлогом. Например, «человек с ружьем», «всадник без головы», «живопись на глине». В этих случаях ударение падает на существительное с предлогом. Оно выделяет отличительные признаки названных понятий. Не вообще «всадник», а «всадник без головы». Теперь о пояснительных словах при глаголах. Это дополнение и обстоятельные слова. И те, и другие являются своего рода несогласованными определениями и обычно стоят после глагола сказуемого. Они поясняют глаголы и как бы снимают с них ударение. То есть ударение чаще всего падает на эти слова, а не на глагол. Разумеется, если нет противопоставления или нового понятия. Я захлопнул дверь. Пришлось прибавить скорость. Это дополнение. А теперь обстоятельства. Если при глаголах имеются обстоятельные слова, отвечающие на вопросы «как», «куда», «где», «когда», то ударение падает на них, на эти обстоятельства. Например, «ребята шли, еле передвигая ноги. Яйцо сварить вкрутую. Ходить на цыпочках». То есть подчеркиваются обстоятельства, отвечающие на вопрос «как». Дальше. «Волга впадает в Каспийское море. Мы опустились в долину». Это ответы на вопрос «куда». «Молодой месяц показался на ясном небе. Поезд шел диким ущельем». Это на вопрос «где». И, наконец, ответы на вопрос «когда». «Войско двинулось на заре». Байкало-Амурская магистраль будет построена в ближайшие годы. Везде ударение на обстоятельства, а не на глагол. И еще одно правило, которое называется правилом об однородных членах. Если в предложении с однородными членами, простыми или распространенными, один из них получает ударение, то получают ударение остальные однородные члены, причем наиболее выделенным или отяжеленным окажется тот, который заканчивает фразу. Приведу вам широко известный пример. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Здесь 23 однородных члена, 21 простой и 2 распространенных. Они все совершенно одинаково относятся к одному понятию, мелькают мимо. Выделяя один из них, мы также должны выделить и все остальные, причем наиболее выделенным или отяжеленным окажется тот, который заканчивает фразу. Еще один пример. В президиум собрания были избраны председатель колхоза Петров, бригадиры Иванов, Кузнецов, колхозники Орлова, Савельев, Дмитриев, Соколова, Вавилова. Выделяются ударением все фамилии, а последняя фамилия получает наиболее сильное ударение с понижением на точку. Теперь еще одно правило, 13-е. Всякое перечисление, так же как и счет, требует на каждом понятии или слове самостоятельного ударения. Я встал, оделся, умылся и позавтракал. На поляне появился танк, за ним второй, третий, четвертый. Следующее правило. Обобщающие слова при однородных членах
или итог после перечисления выделяются больше, чем эти однородные члены. В степи, за рекой, по дорогам везде было пусто. Ни просьбы, ни мольбы, ни жалобы, ничто не помогло. К однородным членам предложения относится и такой случай, как повторение слов. Повторяемые слова, как правило, выделяются ударением, но не в одинаковой степени. Или первое ярче второго, или наоборот. Это зависит от смысловой значимости повторяемых слов. Если смысловое значение идет с возрастающей энергией, то и ударное выражение их повторяет тот же путь. «Пора, пора, рога трубят!» Или «Теркин крутит, Тула, Тула, Тула, слышишь ты меня?» Если же смысловое значение выражено с энергией убывающей, то и ударное выражение повторяет ее. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» 16 правило. Обращение. Оно получает ударение, если открывает фразу, то есть стоит на первом месте. «Товарищи, позвольте начать наше совещание». Если обращение стоит в середине фразы или в конце ее, оно не выделяется ударением. «Позвольте, товарищи, считать наше собрание открытым». Или «высокий авторитет партии – наше самое ценное достояние, товарищи». Дальше. Всегда ударные междометия. Ну, что такое междометие, вы знаете. «Ах», «эх», «ой», «ай» и тому подобное. Не подчеркивать междометие значило бы игнорировать выразительную сущность этой части речи. Также требуют ударения слова, выражающие физические усилия, как носители проявления силы. «Толк ногой», «хвать за руку». Теперь так. В нашей речи большое место занимают так называемые групповые многословные понятия. Это словосочетания, смысл которых не окончен, пока не произнесено последнее слово. Московский художественный академический театр имени Максима Горького. То есть всевозможные названия, наименования, заглавия, имена собственные, звания, адреса, группы числительных и так далее. Все такие словосочетания произносятся с ударением на последнем слове. Говоря точнее, их нужно произносить как единое речевое звено, по возможности без пауз, равномерно распределяя логическую нагрузку на все слова с отяжелением последнего слова. Александр Сергеевич Пушкин, народный артист Советского Союза Михаил Ульянов, Организация Объединенных Наций, Союз Советских Социалистических Республик, Коммунистическая партия Советского Союза. Когда эти понятия даны в аббревиатурах, то есть в сокращениях, ударение должно быть сохранено на последнем слоге. СССР, КПСС. Кстати, нельзя говорить СССР вместо СССР. Если почему-либо трудно сказать СССР, можно сказать Союз СССР. Ударения внутри этих словосочетаний могут возникать только при противопоставлениях. Это правило распространяется и на так называемые единые понятия, на фразы или словосочетания, в которых мысль выражается только совокупностью всех слов, где каждое слово одинаково нужно для выражения мысли. Ну, скажем, объединенные усилия стран Запада. Они проходили по 4 километра в час. Мы с Олегом читали объявление. Единые понятия также читаются с отяжелением конца, и ударения внутри них могут возникнуть только при противопоставлениях. Вот так вы познакомились с наиболее универсальными правилами логического ударения. Я надеюсь, что они помогут вам определять ударные слова в тексте. Помните только, что ударение – это придорожные вехи, по которым находит себе верный путь к уху и сердцу слушателя логическая мысль. Не зная мысли, которую вы хотите сказать, вы не найдете главного слова в фразе. И не зная всего, что составляет тему или идею передачи, не будете знать и тех мыслей, которые выражены в отдельных фразах. Эти слова принадлежат Константину Сергеевичу Станиславскому.
Кстати, он всегда избегал термина «ударение», и где можно заменял его другими словами – подчеркивание, выделение, акцентирование. Он говорил, что сам этот термин «ударение» толкает нас на звуковой удар, напор. А нельзя превращать ударение в подзатыльник или зуботычину. Главное слово в предложении акцентируется не только и не столько усилением звука, сколько интонацией, ритмом, постановкой пауз. Оно не ударяется, а выделяется и любовно подается слушателю, как на блюдечке. До свидания, друзья мои. Всего хорошего.

Песня, которой не спеть, спит на губах моих грустно. Песня, которой не спеть. Где-то в саду захолустном первый светляк золотится, в речке луна струится, как золотая сеть. И песня тогда мне снится, которую мне не спеть. Песня задумчивых губ и затуманенной влаги, песня забытых минут, что заблудились во мраке, песня звезды кочевой над незакатной зарей.

к лавру. На край небосклона, туманный и скорбный, шла ночь, набухая звездами и тенью. А я, бородатый волшебник преданий, я слушал наречия камней и растений. Я понял признание, тайну печали плющей, кипарисов и жгучей крапивы, узнал сновидение из повести Нарда, пел светлые гимны средь лилий счастливых, и в древнем лесу, исходя чернотою, открыли мне душу глухие глубины, сосняк от звучаний и запахов пьяный, согбенные знанием седые маслины, и мох, оснеженный ночною фиалкой, и высохший тополь, приют муравьиный. И все говорило так сладостно сердцу, дрожа в паутине, звенящей блаженно. Ведь ею вода облекает дремоту, как некой тканью гармонии вселенной. И бредили пеньем тяжелые розы, и ткали дубы мне сказания древних, и сдержанной скорби высоких платанов шептал можжевельник о страхах деревни. Так я постигаю волнение леса, поэму листвы и поэму планеты. Но, кедры, скажите, когда ж мое сердце утихнет в объятиях бессмертного света? Я знаю любовь твою, лиру, о, роза, ведь струны я создал былым своим счастьем. Скажи мне, в какой же затон его кинуть, как люди бросают постылые страсти? Я знаю напевы твои, кипарис, я брат твой по мраку, твой брат по мучениям, ведь в недрах у нас так глубоко гнездятся в тебе соловьи, а во мне сожаленья. Я знаю твое чародейство, маслина, ты кровь из земли добываешь для мира, а я добываю биением сердца из мыслей и снов благодатное миро. Вы все превзошли меня вашей песней, лишь я неуверенно пел перед вами. О, если бы вы, наконец, погасили палящий мне грудь целомудренный пламень! Божественный лавр с недоступной душою, немое навек благородное диво, пролей же в мой слух неземное сказание, глубокую мудрость, свой разум правдивый. Волшебник оркестров и мастер лобзаний, в рассвете молчания, в обличии строгом, возникший из розовой прелести Дафны и мощного сока влюбленного бога, верховный служитель старинного знания, невнемлющий жалобам важный молчальник, со мной говорят все лесные собратья, лишь ты не хотел моих песен печальных. Быть может, о мастер гармонии, ты знаешь бесплодную участь стенанья поэта, и листья твои под влиянием лунным не верят обманам весеннего света. Но вкрадчивой нежностью мрака оделась, как черной росою, дорога страданий с высот балдахина к подножию ночи. А ночь тяжело набухала звездами.

0: это правда. Ах, какой же это подвиг полюбить тебя, как я. Все теперь источник боли, воздух, сердце и сомбреро для меня. Кто возьмет и купит ленту и моей печали пух, чтоб вернулась в мир платками пряжа белая моя. Ах, какой же это подвиг полюбить тебя, как я.
1: Ирене Гарсия, служанки. У реки пляшут вместе топольки, а один, хоть на нем лишь три листочка, пляшет, пляшет впереди. Эй, Ирена, выходи, скоро выпадут дожди, так скорей попляши в саду зеленом, попляши в саду зеленом, подыграю струнным звоном. Ах, как несется речка, ах ты мое сердечко. У реки пляшут вместе топольки, а один, хоть на нем лишь три листочка, пляшет впереди.

На ушко девушки. Тебе я ни слова сказать не хотел, только в глаза заглянул и увидел, там хмельные от ветра, от цвета, от счастья два золотых деревца качались. Тебе я ни слова сказать не хотел. Луна восходит. Когда встает луна, колокола стихают, и предстают тропинки в непроходимых дебрях. Когда встает луна, землей владеет море, и кажется, что сердце — забытый в далях остров. Никто в ночь полнолуния не съел бы апельсина, едят лишь ледяные зеленые плоды. Когда встает луна, в однообразных ликах серебряные деньги рыдают в кошельках.

шесть струн. Звук гитары заставляет плакать грезы в их тиши, а из уст ее широких словно птица вылетает вздох задумчивый души. Как тарантул ткет упорно сети звезд в углу своем, ищет вздохи, ловит вздохи и низводит пастью черной свой певучий водоем.

0: пейзаж. Масличная равнина распахивает веер, запахивает веер. Над порослью масличной склонилось небо низко, и льются темным ливнем холодные светила. На берегу канала дрожат тростник и сумрак, а третий — серый ветер. Полным-полны маслины тоскливых птичьих криков, о, бедных пленниц стая! Играет тьма ночная их длинными хвостами.
1: Баладилья о трех реках. Ты бежишь, Гвадалквивир, в апельсинах и оливах. Две реки твои, Гранада, от снегов бегут к пшенице. Ах, любовь ушла, не возвратилась. У тебя, Гвадалквивир, в бороде цветут гранаты. Две реки твои, Гранада, скорбь одна и кровь другая. Ах, любовь, ее нет с нами. Для тебя, о парус белый, путь широкий у Севильи, но для волн твоих, Гранада, песни весла, песни крылья. Ах, любовь ушла, не возвратилась. Башня в роще апельсинной, образ твой, Гвадалквивир, как две башенки над прудом дремлют Дарро и Хинин. Ах, любовь, ее нет с нами. Кто сказал бы мне, что волны к морю катят пламя песен? Ах, любовь ушла, не возвратилась. Андалусия шлет морю апельсины и оливки. Ах, любовь, ее нет с нами. Поеду в Сантьяго. Я поеду в Сантьяго. Когда луна станет полной, я поеду в Сантьяго де Куба. Поеду в Сантьяго, на воске впряженном в черные волны. Поеду в Сантьяго, когда кровли пальмовые шелестят. Поеду в Сантьяго, когда пальмы похожи на истят. Поеду в Сантьяго, когда банан распластан медузой. Поеду в Сантьяго с головой у Фанески, курчавой и русой. Поеду в Сантьяго, Ромео на розовом, в объятиях Джульетты. Поеду в Сантьяго, бумажное море и гроздью монеты. Поеду в Сантьяго, древесная капля, пламенный стан. Поеду в Сантьяго, арфа со струнками пальм, табачный цветок и кайман. Поеду в Сантьяго, о Куба, о ритмы высохших ягод. Поеду в Сантьяго, я всегда говорил, что поеду в Сантьяго, на воске впряженном в черные волны. Поеду в Сантьяго, колеса хмельные от бриза проворны. Поеду в Сантьяго, мой коралл в туманных лагунах. Поеду в Сантьяго, море захлебывается в дюнах. Поеду в Сантьяго, плот омертвел и зной добела. Поеду в Сантьяго, о тростник с прохладным покоем вала. О Куба, тина и стон берегового зигзага. поеду в Сантьяго.

романс о луне, луне. Луна в жасминовой шали явилась в кузню к цыганам и смотрит, смотрит ребенок, и смутен взгляд мальчугана. Луна закинула руки и дразнит ветер полночный своей оловянной грудью, бесстыдной и непорочной. Луна, луна моя, скройся, если вернутся цыгане, они возьмут твое сердце и серебра начеканят. Не бойся, мальчик, не бойся, взгляни, хорош ли мой танец. Если вернутся цыгане, ты будешь спать и не встанешь. Луна, луна моя, скройся, мне конь почудился дальний. Не трогай, мальчик, не трогай моей прохлады крахмальной. Дорогою мчится всадник и бьет в барабан округи, на ледяной наковальне сложены детские руки. Прикрыв горделиво веки, покачиваясь в тумане, из залив выходят бронзой сон цыгане. В роще сова зарыдала так безутешно и тонко, за ручку в темное небо луна уводит ребенка. Вскрикнули в кузне цыгане, эхо проплакало в чащах, а ветры пели и пели за упокой уходящих.

сомнамбулический романс. Взор лелеет зелень, зелень, зелень ветра, зелень сада, корабли в далеком море, конь на дальних горных скатах, и она в узоре тени замерла у балюстрады. Зелень тела, зелень прядей, серебро в пучине взгляда. Взор лелеет зелень, зелень. Под серпом луны цыганка на нее все смотрит, смотрит. А она всему чужая. Взор лелеет зелень, зелень, звезды инеем сияют, сквозь смолу глубоких теней путь рассвету открывая. Непоседа ветер треплет лист смоковницы шершавой, а предгорье дикой кошкой ощетинились в агавах. Кто придет? Когда? Откуда? Ждет она у балюстрады зелень тела, зелень прядей, горечь моря в бездне взгляда. Друг, давай с тобой меняться. Дать за дом коня не жалко, дам за зеркало седло я, а за плащ свою наваху. Шел я, кровью истекая, из-за горных перевалов. Воля будь на то моя, мы поладили б с тобою, но ведь я теперь не я, и мой дом теперь не мой. Друг, уж если умирать мне, пусть умру я на кровати на железной, с полотняной простынею. Грудь распорота до сердца, разве ты не видишь раны? 300 смуглых роз пылают на твоей сорочке рваной, пахнет кровью и сочится кровью твой кушак нарядный. Но ведь я теперь не я, и мой дом теперь не мой. Дайте же мне тогда подняться до высокой балюстрады. Дайте, дайте мне подняться до зеленой балюстрады, балюстрады этой лунной, где вода шумя струится. Взор лелеет зелень, зелень, зелень ветра, зелень сада. Поднялись два цыгана, поднялись и стали рядом. Ветер веет, сея горечь, желчи, мяты, лаванды. Друг, скажи, скажи мне, где же горькая твоя отрада? Сколько раз она ждала ведь, сколько раз теряла даром свежий щек и пряди черных у зеленой балюстрады. На поверхности бассейна колыхалась цыганка. Зелень прядей, зелень тела, серебро в пучине взгляда, и луна рогулькой белой на воде ее держала. Ночи сдвинулись пределы, ночь как будто ближе стала. Двое пьяных полицейских в запертую дверь стучались. Взор лелеет зелень, зелень, зелень ветра, зелень сада, корабли в далеком море, конь на дальних горных скатах.

деревце, деревцо. Деревце, деревцо, к засухе зацвело. Девушка рвала оливы над вечереющим полем, и обнимал ее ветер, ветреный друг колоколен. На андалузских лошадках ехало четверо конных, крылья чернели на куртках, на голубых и зеленых. Едем, красавица, в Кордову. Девушка им ни слова. Три матадора шагали, станом лоза поливая, шелк отливал апельсином, сталь серебром отливала. Едем в Севилью, красавица. Девушка им ни слова. Когда опустился вечер, лиловую мглою омытый, юноша вынес из сада розы и лунный мирты. Радость, идем в Гранаду. И снова в ответ ни слова. Осталась девушка в поле стоять оливой в тумане, и ветер серые руки сомкнул на девичьем стане. Деревце, деревцо, к засухе зацвело. Прощание. Если умру я, оставьте балкон открытым. Мальчик ест апельсины, я это вижу с балкона. Жнец срезает колосья, я это слышу с балкона. Если умру я, оставьте балкон открытым.

0: Юмор – это спасательный круг на волнах нашей жизни.
1: Видимо, именно этот афоризм немецкого писателя Вильгельма Раабе и имел в виду киевский сатирик Александр Каневский, когда писал свою юмореску «Как я стал чемпионом».
0: Однажды вызывает меня Карлюга, наш председатель месткома, и говорит:
2: «Вот что, Дудкин, мы тут посовещались с руководством и постановили, вы будете выступать на районном

0: В воскресенье я пытался тренироваться. Несколько раз прыгал с тахты на пол, но подвернул себе ногу и получил дикий разнос от соседа снизу. В понедельник институтский автобус отвез на аэродром меня и еще четырех прыгунов. Это были четыре аспиранта, которых, как объяснил мне Корлюга, все равно не жалко, потому что их должны были уволить по сокращению штатов. Инструктор, тихий, душевный человек, смотрел на нас с грустью. Окинув взглядом мой живот, он велел выдать мне в придачу к основному еще и запасной парашют. На меня навьючили еще один рюкзак. Если остальные были похожи на одногорбых верблюдов, то я напоминал двугорбого. Подняться на борт самостоятельно не удалось, парашюты тянули меня назад, и я валился спиной на землю. Меня подали транспортером, которым обычно загружают в самолет чемоданы. В воздухе инструктор еще раз повторил все случаи, из-за которых парашют может не раскрыться, и троекратно расцеловал каждого из нас. Потом он поднял крышку люка, виновато посмотрел на меня и прошептал: «Пора!» Я молча протянул ему письмо для жены, в котором просил ее назвать нашего будущего ребенка моим именем. Инструктор попытался меня подбодрить.
1: «Это только вначале чувствуется страх, а потом уже ничего не чувствуется».
0: Я закрыл глаза и прыгнул. Когда я открыл глаза, я все еще был в самолете, вернее, моя верхняя половина. Нижняя уже болталась в воздухе. Я застрял в люке. Инструкторы-аспиранты навалились на мою голову, пытаясь протолкнуть меня, но безрезультатно.
2: Надо его намылить,
0: предложил кто-то из аспирантов. Тихий инструктор начал нервничать.
2: «Освободите проход!» —
0: кричал он. Я резко выдохнул воздух, провалился в пустоту и дернул за кольцо. Парашют, не успев раскрыться, зацепился за болт шасси, и я повис под брюхом самолета. Летчик стал выполнять всякие сложные фигуры, чтобы сбросить меня, но я висел прочно.
2: «Прекратите хулиганить!» —
0: кричал инструктор, перекрывая шум двигателей.
2: «Немедленно отпустите самолет!»
0: Но я не отпускал. Я по-прежнему болтался в воздухе, но уже было не страшно. Самолет шел на посадку. Просто мне пришлось вместе с самолетом пробежать с полкилометра по посадочной полосе. Все кончилось благополучно, все были счастливы. Оркестр сыграл самый веселый из своих маршей. Прыжок мне все-таки засчитали. Кроме того, был засчитан и мой рекорд по бегу. Ведь я бежал по посадочной полосе со скоростью самолета.

0: Юмор – великая вещь. В нем наше спасение. Одной его искры достаточно, чтобы суровость смягчилась, раздражение и злость улетучились, и на душе стало радостно и светло. Марк Твен.
1: Нам кажется, что наши слушатели разделяют этот взгляд на юмор. И по мере своих сил тоже стараются, чтобы как можно чаще суровость смягчалась, а раздражение и злость улетучилась. Пример тому – улыбки в конвертах, которые нам шлют наши авторы. Юмореска украинских авторов Костовецкого и Попова «Память».
2: Степан Петрович достал из почтового ящика красочную открытку.
3: Поздравляю с праздником. Целую, Нина.
4: Что это еще за Нина?
2: Подумал Степан Петрович.
4: С работы, что ли? Вряд ли. Она может и так поздравить, лично, если захочет. Наверное, из дома отдых. Нет.
2: Отбросил Степан Петрович и эту версию.
4: Она моего адреса не знает. Значит, Нина, с которой в автобусе познакомился, или в метро. Нет, те не Нины. Впрочем, может, это Нина из мебельного магазина?
5: Ну, в какой стати? Тоже не похоже.
4: И нашла же, как поздравить. Разве не ясно, что женатому человеку открытку в конверте посылать надо? Хорошо еще, что жене в руки не попало. А то бы бог весть, что подумала. Жена, она есть жена. Жена?
2: Вдруг закрутилась в голове у Степана Петровича.
4: Да ведь у меня жена, Нина, из Ялты поздравление и прислала. Ну, конечно, и почерк ее. И как это она у меня из головы вылетела?
5: Вот и наш темпели, Ялта.

0: следующую страницу нашей передачи мы хотим предварить стихами. Помните?
1: Из серебряного горла раздавались звуки горна, и гимнасты на лугу гнулись в легкую дугу. Тут купались и плескались, и в далекий путь пускались. День прошел своим порядком, затихает птичий свист. Спать, спать по палаткам, под луной поет гарнист. Спать девчонкам неохота, и мальчишкам не до сна. Ну когда ж, вздыхает кто-то, будет ночь отменена? Но уже зевнув украдкой, кто-то шепчет: замолчи! Спят, спят по палаткам, и по чьим-то голым пяткам ходят лунные лучи.
0: Как вы уже, наверное, догадались, эти стихи о пионерском лагере мы привели не случайно, потому что именно этой теме мы и посвящаем нашу следующую детскую страничку передачи. Послушайте ночной диалог двух друзей из пионерского лагеря.
2: Протрубили горны, закончился еще один день лагерной смены. Олег и Гриша не спали.
3: Гриш? Гриша?
4: Чего?
3: Ты спишь?
4: Нет. А ты?
3: И я тоже. Нет.
4: Они думают, что если потрубили, то мы сразу заснем. Но мы же не заснем, а?
3: Ну, конечно, не заснем. Ведь нам есть о чем поговорить.
4: Ага. Давай поговорим. Начинай.
3: Лучше ты начинай. Я хорошо умею подхватить разговор, ты же знаешь.
4: Подхватить все умеют. А вот ты начни.
3: Ну, хорошо, хорошо. Я начну, если ты так хочешь. Ведь нам есть о чем поговорить. Мы вообще, всю ночь можем говорить.
4: Что одну ночь? Мы можем все ночи проговорить, и мало будет.
3: Ну, тогда давай уже говорить. Ну, начинай.
4: А может быть, ты хочешь начать? Ну, спроси меня о чем-то. Эй, ты что, спишь?
3: Я сплю. Я не сплю. Это ты зеваешь.
4: Зевать — это не спать. А ты уже храпел, я слышал.
3: Да сам ты храпел. А я трактор изображал. О, слушай.
4: И не похоже. И нечего трактор изображать, когда нам поговорить надо.
5: Ой, знаешь что? Мы уже о многом поговорили.
3: Давай спать, а? А завтра опять поговорим. Ведь нам есть
5: о чем поговорить.
3: Ну ладно, все, спим. Кошка сдохла, хвост облез. Кто промолвит, тот и съест.
4: А что съест?
3: Как что? Хвост.
4: А где мы его возьмем?
3: Ничего, я достану.
2: В эту минуту в палату вошел вожатый.
6: Так я и знал. А ну, на бок и спать. Через 5 минут пойду проверю.
2: Вожатый ушел, и ребята сразу повернулись друг к другу.
4: Подумаешь, спать. А я не хочу. Угу. Он думает, что если сказал, так мы сразу и заснем.
3: А я тоже не хочу спать. И вообще, нам же есть о чем поговорить. Ну ведь правда же, ну?
4: Ну, конечно. Давай, начинай.
3: Нет, ты начинай, а я подхвачу.

0: Мне кажется, что я уже слышу удивленные вопросы некоторой части наших слушателей. Как? Неужели «Доброе утро» в разгар кинофестиваля ничего не скажет о кино? Скажем, дорогие товарищи, обязательно скажем. Тем более, что к нам в студию пришел один весьма активный кинозритель, или, как он себя называет, человек из девятого ряда. Пришел и настойчиво требует слова. А прислал его к нам наш постоянный автор, московский юморист Ярослав Хореченко.
1: Не знаю, как вы, а я этот фестиваль ждал, как ждут любимую. Хотя сейчас редко кто ждет ее 2 года. Есть, конечно, дело не в прописке. Я ждал фестиваль 2 года, и за это время передо мной промелькнула вся моя жизнь. Многосерийная, которой я с вами охотно поделюсь за 2 вечерних абонемента в кинотеатр «Космос». Я родился в 16 лет. А что, ничего смешного в этом нет. Я считаю, что я действительно по-настоящему родился только тогда, когда меня стали пускать на все сеансы. Кстати, никто не уступит хорошему человеку 2 билетика на вечер в кинотеатр «Ереван». Нет, жаль. Больше всего я люблю панорамное кино. Я беру билеты только в первый ряд. Если фильм про природу, то я всегда возвращаюсь домой с букетом полевых цветов и зайцем за поясом. Кстати, нужен любой абонемент в кинотеатр «Мир». В обмен даю 2 билета на пароход до Астрахани. Ну, как хотите. Что касается зарубежных фильмов, то я бы выделил итальянский. Умеют они, черти, с мафией разделываться. Обязательно у них в фильме присутствует бедный золотопромышленник, а какой-нибудь мафиоза, наркоза, авитаминоза хочет его убить и тем самым восстановить себя в 7 классе вечерней школы. Запуганный золотопромышленник разоряется, пока не приходят соседи снизу и не говорят: «Что это вы тут так разоряетесь? А еще золотопромышленник». Кстати, меняют 3 хороших билета в кинотеатр «Форум» на 1 в Дом кино. А пока я позволю себе дать несколько советов тем, у кого этот фестиваль первый. У меня-то он уже 10-й. Подозреваешь, что в мою честь его назвали 10-м. Итак, не стремитесь посмотреть больше 12 фильмов в сутки. Это бесполезно. Организаторы так хитро устроили, что во время фестиваля в сутках будет всего 24 часа. Если в одном сеансе 2 фильма, плохой и хороший, посмотрите сначала плохой, а потом хороший, иначе плохой покажется еще хуже, чем был задуман. Если вы пришли на конкурсный фильм, и вам показалось, что на вашем месте сидит такой седой гражданин с бабочкой, не поднимайте шума, не хватайте его за бабочку, не садитесь к нему на колени. Нельзя так себя вести с членом жюри. Если вас не отпускают в кино с работы, объясните начальству, что фестиваль бывает всего 1 раз в 2 года, тогда как работа 2 раза в год. Нельзя приносить в кинозал пирожки, а тем более семечки. Особенно не советую угощать семечками переводчика, потому что зрители почему-то очень расстраиваются. Им кажется, что у переводчика из-за семечек дикция портится. Ну вот, я считаю, что пока советов достаточно. А сейчас идите, бегите, смотрите, меняйтесь, прорывайтесь. Последний раз спрашиваю, никто не хочет поменять 1 билет в кинотеатр «Космос» на 2 в Лужники плюс путевка в Пицунду? Ну и зря. Вечерний сеанс, прекрасные места, 9-й ряд.

0: Сатирика Михаила Жванецкого хорошо знают наши слушатели. И вот сегодня, по их многочисленным просьбам, мы с удовольствием включили в передачу эстрадный монолог «Автобиографии» в исполнении автора.
1: Я, Круглов Степан Григорьевич, из Ухты, до 1958 года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении, так как ему требовалась тишина. 18 января 1959 года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где начал предпринимать попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. В 1959 году страна остро нуждалась в писателях, и я начал поступать в литературный институт, куда не поступил в 60-м году весной, благодаря засилию бездарности по записке. Осенью 60-го года, находясь в стесненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали «отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 60-го года, находясь в Ташкенте на центральной улице на скамейке, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал ему громкий сигнал остановиться. Но на мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор, после чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в медицинский институт в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 61-го года без ребра. Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остро требовались крабы, и поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние благодаря высоким заработкам необъятных морей бескрайних трудовых. Работая с 18 июня 61 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней, после чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть ввиду отсутствия упомянутого прибора. После чего вступил в спор с последующими возражениями и с травмой цепочкой по голове отбыл в город Кишинев, где в то время остро нужны были танцоры национальных танцев ЖОК. Выяснив, что заработок танцора выше заработка проводника международного вагона на 15-20%, а поездки те же, я начал регулярно поступать в ансамбль с 63-го года, предварительно проведя несколько тренировок во дворе. Руководство ансамбля мне посоветовало прекратить мои регулярные поступления ввиду отсутствия образования и незнания молдавских национальных передвижений. Мой отказ уйти со сцены был воспринят некоторыми танцорами неправильно, и они возражали, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в боку, куда я прибыл 12 января 65 года. В боку остро нужны были нефтяники, и я устроился на камнях нефтяником Каспия. К сожалению, работы оказалось несколько больше, чем я предполагал, и обладая незаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в боку. На второй день работы, в выходной, облив радостного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал, и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 66 года в 16 часов. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и радостного перелета Баку-Москва, обратный адрес для организаций и частных лиц. Алма-Ата, главпочтам до востребования, откуда мне перешлют в Ереван, где меня не искать, передадут.
2: Слушайте сцену из спектакля «12 стульев», которая сохранила радио. В роли Остапа Бендера артист Спартак Мишурин, в роли Воробьянинова Анатолий Дмитриевич Папанов.
3: Да, мой старый друг, вы больны.
4: Да.
3: организационным бессилием и бледной немощью. Волен-неволен, я должен поставить новые условия. Да, кстати, а как вас звали в детстве?
4: Зачем вам?
3: А так, Воробьянином звать надоело, Ипполит Матвеевич, не грациозно. Так как вас звали? Ипа.
4: Киса.
3: Киса. Ну так вот, что киса, довольно философии, ближе к делу. 150 тысяч, как одна копейка, лежат перед нами. Нужно какие-нибудь 20 рублей, чтобы сокровища стали нашими. Тут не надо брезговать ничем, пан или пропал. Ну-ка, встаньте.
4: Пожалуйста, что вы хотите делать?
3: Повернитесь, грациознее.
4: Что вы хотите делать?
3: Очень хорошо. Снимите пиджак.
4: Что вы хотите делать?
3: Сейчас все увидите.
4: Что вы хотите делать?
3: Сейчас все увидите.
4: Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Этот пиджак я ношу 15 лет, он все как новый.
3: Не волнуйтесь, скоро он не будет как новый. Дайте шляпу, посыпьте брюки пылью, быстро.
4: Пожалуйста, что вы хотите делать? Что вы хотите
3: делать? Так, по-французски, надеюсь, умеете говорить?
5: Ну, очень плохо.
3: А ты че?
5: Нет, в пределах гимназического курса.
3: Ага, ну придется орудовать в этих пределах. Можете вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней.
5: Ici,
3: хорошо.
5: Je ne mange pas.
3: Ну и произношение у
4: вас. Зачем?
3: А зачем?
4: Нет,
3: что вы станете здесь в тени и будете просить подаяние. Весь чистый доход поступает к монтёру Месикову, понятно? Вы посмотрите на него, это не человек, а какой-то конёк-горбунок.
4: Никогда! Никогда, Воробьянину! Не протягивай руки!
3: Так протяните ноги! Старый дуралей, вы не протягивали руки!
4: Не протягивай.
3: Как вам нравится этот альфонсизм? 3 месяца живет за мой счет. 3 месяца я его кормлю, пою, воспитываю. Этот альфонс становится в третьей позиции. Нам нужно мне, что ли? Сейчас же стоит просить подаяние. Я автоматически исключаю вас из пачки у концессионера. Считайте 5, да или нет?
4: Да!
3: Работайте.
5: Monsieur, je ne mange pas 6. Как оно?
3: Не знаю, я в гимназии не обучал, вспоминайте сами.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Ну вот, вставляйте сис и начинайте сначала.
5: Monsieur, je ne mange pas жур.
3: Хорошо. Впрочем, что требовать от нищего, хорошо. Теперь, в каких пределах вы владеете немецким языком? Можете сказать следующую фразу? Господа, дайте несколько копеек на кусок хлеба.
5: Гебен.
3: Хорошо.
5: Зимир.
3: Очень хорошо.
5: Бите этвас копек.
3: Так.
5: Ауф. Демштюк, брод.
3: Очень хорошо. Теперь по-русски, упирая на то, что вы депутат Государственной Думы от кадетской фракции. Работайте.
5: По-русски, как оно?
3: Вы что, с ума сошли?
5: Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату. Бывший Государственной Думы от бывшей кадетской фракции.
3: Хорошо.
5: Да.
3: Теперь еще раз, и жалостнее.

0: Je ne marche pas sur l'eau. Geben Sie mir bitte etwas Kopeck. Auf dem Stuhl. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату, бывшей Государственной Думы, от бывшей кадетской фракции.
1: Хорошо.
2: Вы знаете, у вас талант к нищенству заложен с детства. Но теперь вы окончательно дозрели и приобрели возможность зарабатывать хлеб честным трудом.

0: Сегодня, 24 июля, отмечают свой профессиональный праздник работники торговли. Продавцы, товароведы, директора магазинов делают большое и очень важное дело, заботясь в конечном счете о нашем с вами настроении. Ведь если покупка вам нравится, если вас вежливо обслужили, вы покидаете магазин в прекрасном расположении духа. А поскольку эти серьезные деловые люди работают в близкой нам области создания хорошего настроения, им вовсе не показался неожиданным наш вопрос: а как вы относитесь к улыбке? Вот что ответил нам продавец парфюмерной секции магазина «Подарки», который находится в самом центре Москвы на улице Горького, Нина Даниловская.
1: По-моему, улыбка просто необходима каждому человеку, который стоит за прилавком магазина. Ведь продавец как актер на сцене. Он все время перед людьми. Он один, а на него смотрят сотни, тысячи покупателей. И поэтому он не должен показывать, если чем-то расстроен, озабочен. Особенно, мне кажется, это важно в нашем магазине. Ведь к нам приходят, чтобы выбрать подарок для дорогого человека. Вот подходит ко мне девочка и просит: товарищ продавец, вы скажите не как продавец, а как тетенька. Что мне маме подарить? Конечно же, я ей улыбаюсь, и мы вместе выбираем духи для мамы. Каждому покупателю нужен свой подход. Один человек решительный. Он знает, что именно ему нужно. Другой – сомневающийся. Вот он берет, например, посмотреть одеколон, а на флаконе две буквы – НЗ. Значит, фабрика «Новая Заря». А покупатель уже заволновался. Скажите, НЗ – это значит нестойкий запах, да? Я его успокаиваю и объясняю, в чем дело. А вот третий покупатель – застенчивый. Он меня ни о чем не спрашивает. Он как бы по секрету протягивает мне бумажечку, а в ней стихи. Хотел купить себе в подарках два галстука не очень ярких, возможно, темно-голубых. Скажите, нет у вас таких? Конечно, мне приятно работать с вежливыми, добрыми покупателями. И всем хочется помочь, даже в самых невозможных случаях. Например, в таком. Подходит женщина в секцию мужских рубашек и интересуется: мой муж носит ботинки 41 размера. Скажите, какого размера ему нужна рубашка? В нашей работе много интересного. Кстати, торговлю надо еще изучать и изучать. Вот я работаю в парфюмерном отделе. Кажется, что это дело сугубо женское. А вот как-то у нас была выставка продажи духов, и за прилавок встал представитель фабрики, мужчина. Так в этот день был огромный спрос на духи. Вот вам информация к размышлению. Я очень люблю свою работу. И даже в выходной день скучаю по нашему магазину. Мне кажется, с нашей профессией ни одна не сравнится. Мы продавцы и дипломаты, и педагоги, и психологи, и актеры, и искусствоведы, и даже спортсмены. Ведь у нас большая физическая нагрузка. Мы целый день на ногах. Но и это мне нравится. На одном месте я бы просто не высидела. Знаете, чего бы мне очень хотелось? Чтобы каждый человек, который приходит ко мне в магазин, остался доволен и своими покупками, и продавцом. Чтобы он уходил из магазина с улыбкой, которую я ему подарила.
2: Как-то у нас в гостях был болгарский писатель Васил Цони. И спросил он, известен ли нам такой жанр, как ненаучная фантастическая сатирическая новелла.
3: А что, есть и такой жанр?
2: Вот приблизительно так ответили мы и Василу Цониву. И тогда он прочитал нам свое новое произведение. Кстати, уже его название в какой-то степени определяет этот самый жанр.
3: Как же оно называется?
2: «Наполеон и телефонистка».
4: Понадобился Наполеону зачем-то его верный маршал Мюрат. Посмотрел император окрест себя, не увидел Мюрата, видно, где-то в большом отдалении он пребывал, и Наполеон решил связаться с Мюратом по телефону.
5: Алло!
4: Набрав номер, крикнул он в трубку:
5: дайте мне Мюрата!
4: Телефонистка, которая в тот момент была занята вязанием кофты и пыталась опытным путем определить, как делается тройной стежок с обратным перехлёстыванием, не обратила никакого внимания на звонок.
3: Вот я и говорю, Пенка,
4: делилась она со своей приятельницей, которая пришла навестить ее, и с которой они болтали о том о сём.
5: Вот я и говорю, эта самая Станка не иначе как совсем рехнулась. Вчера, гляжу, жарит лук на масле. И не стыдно тебе, говорю я, вот муж тебе задаст, коли узнает, какая ты транжира. Она как раскричится, ты, говорит, будешь трощать меня, моим же мужем.
4: Наполеон постучал по рычагу в 10-й раз.
5: Делать им нечего.
4: Проворчала телефонистка, проклиная абонент.
5: Один ряд не дадут связать. Трезвонят и трезвонят целыми днями, покоя от них нет. Можно подумать, мир остановится, если кто-то не поговорит.
4: А в это время Наполеон орал в телефон.
6: Алло, алло.
4: Наконец телефонистка не выдержала и сняла трубку.
5: Чего разорались? Ведите себя культурно.
6: У телефона Наполеон.
4: Рявкнул император.
6: Немедленно дайте мне Мюрата.
5: Сию минуту, сию секунду выну его из кармана.
4: Ответила телефонистка.
5: Как желаете, завернутым в бумажку или перевязанным ленточкой.
4: Наполеон чуть было не выронил трубку. Неслыханное нахальство.
6: С вами говорит император.
4: Взревел он.
6: Смирно.
5: Видали мы императоров. Вас таких тут много. Император нашелся.
4: Наполеон открыл было рот, чтобы рявкнуть, но решил, что криком делу не поможешь, и сменил тактику.
6: Прошу прощения, очень вас прошу, речь идет о важнейшем деле. Мне нужно, чтобы вы немедленно связали меня с Мюратом.
5: Тот-то запел, небось, другую песенку. Меня, между прочим, сам начальник отдела торговли называет на «вы», когда хочет, чтобы я его с кем-нибудь связала.
4: Наполеон мотнул головой от этих непонятных слов, но решил продолжать примиренческим тоном.
6: Ладно, ладно, согласен. Только соедините.
4: Телефонистка отложила в сторону вязание, позвонила своей напарнице и начала профессиональным тоном.
5: Алло, Марчи, извини, что тебя побеспокоило. Наверное, ты вяжешь. Да тут один тип, понимаешь, просит связать его с каким-то Мюратом.
7: Надоели черти?
4: Рассердилась Марчи.
7: Человек 3 крестика не может из-за них вышить.
5: Ты что, подушку вышиваешь?
7: Ну да. Пеша купил москвич, так я ему подушечки не вышиваю. Ну что это за машина без подушечек?
5: Верно, не машина. А я тут за вязание взялась. А, кстати, не знаешь, случайно, как вяжется тройной стежок с обратным перехлёстыванием?
7: Не-а.
4: Наполеон, который слышал этот разговор, не выдержал.
6: Если я вам скажу, как делается этот самый тройной стежок с обратным перехлёстыванием, свяжете меня с Мюратом?
5: Непременно свяжу, дорогой.
4: Заворковала телефонистка.
5: Даже в носик тебя чмокну. Давай, говори.
6: Минуточку.
4: Сказал император и обратился к маршалу Нею.
6: Немедленно объявите по армии, что я произведу в генералы того, кто скажет, как делается тройной стежок с обратным перехлёстыванием.
4: Ней позвал гарнистов, и те протрубили сигнал тревоги. Мгновение спустя великая армия была построена.
8: Солдаты!
4: Прокричал маршал Ней.
8: Как упомянул в свое время император, в вещевом мешке каждого солдата лежит маршальский жезл. Сейчас представляется случай получить его. Кто скажет императору, как вяжется тройной стежок с обратным перехлёстыванием, немедленно будет произведен в генералы.
4: Солдаты замерли.
9: Вот так история.
10: Что ж теперь делать?
9: Будь мы дома, можно было спросить у жен. А здесь?
8: Осмелюсь доложить, никто не знает.
4: Откозырял маршал Ней.
6: Чтоб вам пусто было.
4: В сердцах выругался император.
6: Простите.
4: Поднял он трубку.
6: Я сделал все, что мог, но никто из моих солдат не знает, как вяжется тройной стежок с обратным перехлёстыванием. Если хотите, взамен могу сообщить вам некоторые крылатые фразы, которые войдут в историю. Алло! Алло, вы меня слышите? Алло, алло!
4: Но, как говорится, ни ответа, ни привета. Рабочее время телефонистки истекло, и она уже спешила в магазин «Пять углов», куда, как ей сообщили, привезли необыкновенно вкусные сливы для компота. Наполеон так и не смог связаться с Мюратом, чтобы объяснить ему, куда и когда надо вести войска. Не исключено, что если бы он сумел с ним связаться, ход истории повернулся бы несколько по-иному. И кто знает, чем бы кончилось сражение при Ватерлоо. Впрочем, с тех пор, как на телефонных станциях внедрена автоматическая связь, подобного рода недоразумения исключены.
2: «Себе любимому». Так называется рассказ Аркадинина и Леонида Осадчука.
5: Видимо, герой этой юморески не очень скромен, если называет самого себя любимым.
2: Нет, не угадали. Герой оказался как раз пострадавшей стороной. Все произошло из-за того, что Ну, впрочем, зачем пересказывать то, что уже написано авторами, правильно?
5: Совершенно верно.
10: На собрании команды под общие аплодисменты тренер зачитал приказ о награждении меня, кандидата в мастера спорта Семенова, ценным подарком.
11: Подарка как такового у нас нет. У нас есть разрешение на подарок. Вот, любуйся, часы, наручные, привет, 32 рубля.
10: Ну, полюбовался, а где часы?
11: Бегаешь ты, Семенов, действительно здорово. Вот с головой у тебя что-то не очень. Часы твои в магазине лежат, ясно? Между прочим, очень даже хорошие часы этот привет. Радуйся.
10: Ну, порадовался. А как же я часы получу?
11: Вот это разумный вопрос. Объясняю. С твоим подарком в завкоме, сам понимаешь, возиться некому. Бери вот это отношение, дуй в магазин, пусть они отметку на документе сделают, потом снова в бухгалтерию, они деньги переведут, дуй опять в магазин, и часы твои носи, не опаздывай на тренировки и на работу.
10: Никуда я дуть не буду и сам себе подарок вручать не стану. Повернулся я и ушел. В конце дня снова является тренер.
11: Ты в позу становишься. Ты еще, это мягко говоря, выкаблучиваешься. Почему не хочешь подарок выкупать?
10: Подарок не выкупают. Выкупают вещи в ломбарде. А подарок потому и называется подарком, что его кто-то кому-то дарит.
11: Ну вот что!
10: Вскипел тренер.
11: Завтра можешь не приходить на тренировку. Но вот послезавтра, чтобы без часов, я тебя не видел.
10: С ним спорить что с женой? Бесполезно. Пошел я сам покупать подарок себе, любимому. В магазине под бодрым названием «Тик-так» мне сообщили, что часы «Привет» давно в продажу не поступали. А другие часы можно? Я согласен, и подешевле.
5: Дешевле нельзя. У вас на 32 рубля счет выписан.
10: А подороже я доплачу.
5: И дороже нельзя. У вас счет на 32 рубля ровно.
10: Я понес счет обратно в свою бухгалтерию.
12: Какой нервный.
10: Возмутился главбух.
12: В одном магазине не нашел, так он уж счет хочет вернуть. Но не возьму. Это висит у нас на балансе. Где хотите, там и ищите.
10: Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не вызвал меня старший тренер.
11: Слышал я, плохи твои дела, Семенов. На тренировки перестал ходить. В квалификационную норму уже не укладываешься. А ведь каким бегуном был?
10: Тут уж я не выдержал и все сказал. Терять мне было нечего, кроме часов. Тренер все выслушал, тяжело вздохнул.
11: Будем с этим кончать. Поезжай на соревнования в город, где эти приветы делают. Первое место можешь не занимать. Но без часов не возвращайся.
10: В общем, эти часы, чтобы они до конца моих дней ходили, я все же выбил. Вернулся я с приветом. Все меня поздравляли, радовались за меня, и чтобы сделать мне приятное, поминутно интересовались, который час. А в конце недели на соревнованиях я областной рекорд установил. Боюсь, как бы меня снова не премировали.

0: август, месяц сбора урожая. Созревает он на полях, на огородах, в садах и на ниве высшей школы. Ведь в августе приступают к работе молодые специалисты. Молодые специалисты, так сказать, урожая 77-го года. Они придут в научно-исследовательские институты, в заводские и конструкторские бюро, в совхозы и колхозы. Начнется проверка на зрелость. И вот тут-то может всплыть кое-что неожиданное. Если мы отправимся сейчас вслед за народным артистом Советского Союза Аркадием Райкиным, то сможем, пожалуй, понаблюдать, как не должен проходить этот процесс. Процесс становления молодого специалиста.
1: Сосед передал мне тетрадь. Вам пригодится. Что это, спрашиваю? Дневник, конспект какого-то инженера. Тут школа, институт. Принесли в стол находок. Почему мне? Я же не инженер. Вы же знаете, кто я? Вот, говорит, поэтому. Почитайте. Поинтересуйтесь, как из способных ребят получаются молодые специалисты. Я не все буду читать, только самое интересное. 1 сентября 58 года. Первый урок 10 класса. Через год институт. Нужно научиться конспектировать. Буду писать все, что говорит учитель. Здравствуйте, дети! Поздравляю вас с окончанием каникул, если можно так выразиться, и с началом 10 класса. Вы стоите на пороге, Селиванов, не вертись. Вы стоите на пороге, Селиванов, не вертись. Так, кто подложил Селиванову кнопку, пусть встанет, я подожду. Хорошее начало 10 класса. Садись, Селиванов. Не можешь, тогда выйди за дверь. Встань, Фетисов, встань. Ого. Когда мама привела тебя в 3 класс, ты был ростом с котенка. Мама волновалась, что ты таким останешься. Передай маме, что я из-за тебя не вижу половины заднего ряда. И они этим пользуются. Вы стоите на пороге... Языкова, ты разговариваешь. А я говорю, ты разговариваешь. Хорошо, говори ты, я буду молчать. Через год институт. Нужно будет выдержать конкурс. Конкурс – это что? Правильно, подлежащее. Правильно. Боря, можешь, если хочешь. Языкова, я истекаю кровью, а ты разговариваешь. Нет, нужно их пересадить. Садись на первую парту к Петрову, он отличник, с ним не о чем говорить. Через год вам предстоит выбрать профессию. Например, ты, Бибиков. Кем ты собираешься стать, Бибиков? Где ты, Бибиков? Я знаю, что ты здесь, Бибиков. Кто склеил журнал и прибил мой портфель к полу, Бибиков? Бибиков. Кем ты собираешься стать, Бибиков? Инженером изобретательным. Правильно. Что-что, а изобретательности у тебя хватает. Это я по себе знаю. Итак, школа даст все, что нужно студенту. Усваивайте, впитывайте. Все вам пригодится в институте. Счастливого вам пути. Читаю дальше. 1 сентября 59 года. Первая лекция первого курса. Вошел профессор. Пишу. От имени профессорско-доцентско-ассистентско-лаборантского состава поздравляю вас с поступлением в институт. Итак, первое, что вы должны сделать, это забыть школу как кошмарный сон. Там вас учили чему угодно, только не тому, что нужно. Здесь не будет ни диктантов, ни родительских собраний. Захотел – выучил, не захотел – не выучил. Сдал – хорошо, не сдал – тоже хорошо. Я пораньше освобожусь, вас пораньше освободят. Прошу запомнить, мы находимся в технологическом институте. Что? Почему холодильном? Сегодня суббота, сегодня понедельник. Мы находимся в высшем учебном холодильном институте. Кто-то мастит, должен заметить, что, как правило, самые остроумные остаются без стипендии. Им просто нечем покрыть расходы. Остряков я, как правило, запоминаю до экзамена. Память у меня еще, слава богу. Итак, я читаю у вас физику. Что? Почему совпомат? Сегодня суббота, сегодня понедельник, да. Я читаю у вас сопротивление материалов, сокращенно сопромат, или, как говорят водари, сопромуть. Дева нашей жизни, я говорю не о девице дева, а дево. Вы меня поняли, да? Так отодвиньтесь от нее. Вот так. Дело нашей жизни техника, производство. Прошу запомнить, вы будущие технологи. Что? Почему холодильщики? Сегодня суббота, сегодня понедельник, да. Вы будущие холодильщики без физики. Что? Почему? А сегодня что? Ну, в общем, без физики, без сопромата вы шагу не сделаете во втором ряду. Вы можете держать свою соседку за руку. Меня это не смущает. Только не делайте вид, что вас интересует лекция. Итак, переложим ручку соседки в левую руку, а в правую руку возьмем авторучку. Запишем курсивом первую заповедь студента. Чтобы стать хорошим инженером, знай на зубок все, чему тебя здесь учат в институте. Вставьте эти слова в рамочку, запомните на всю свою жизнь. Читаю дальше. 1 августа 64 года. Мы приехали на завод, на трибуне директор, конспектирую. Здравствуйте, товарищи, времени у меня мало, пару слов и поконим. Я шучу. Разрешите поздравить вас с успешным окончанием института, с приездом к нам на завод. Наш завод растет, нам инженеры очень нужны, особенно с высшим образованием и, что самое главное, с дипломами. Хочу вас сразу предупредить, забудьте институт. Все, чему вас там учили, никогда вам в жизни не понадобится. Идите в цех и начинайте учебу. Забудьте индукцию и дедукцию. Давайте продукцию. Я шучу. Главное – это план. Я не шучу. Откуда хочешь вынь, а сюда положь. Я вас не пугаю, но я вам не завидую. Работайте. Споткнетесь – поддержим. Упадете – подымем. Сядете – возьмем на поруки. Я шучу. У нас уже были неприятности. Я не шучу. Со всеми трудностями прошу обращаться ко мне в любое время дня и ночи. По понедельникам с 14 до 15. Желаю вам успеха. В дневник вложено письмо. Здравствуй, дорогая мамочка. Пишет твой сын Витя, молодой специалист. Вы очень хотели увидеть меня с высшим образованием. Можете приехать и посмотреть. Здесь много грибов. Я недавно отравился. Но об этом потом. Итак, я приехал, сразу пошел на завод. Завод очень большой. Ты помнишь дачу дяди Кости? А завод еще больше. И это даже не весь завод, а один только цех. Очень горячий. Мы вошли, и на нас сразу пустили искры и огонь. Мамочка, ты помнишь мои светлые брюки? Ну, об этом потом. Тут же сверху на нас стали опускать железный маховик. Мы отскочили, и я попал в форму, куда заливают расплавленный чугун. Но я и оттуда выскочил. Мамочка, ты помнишь мои чешские желтые сандалии и носочки голубые? Ну, об этом потом. Правда, я им тоже всю форму развалил. Они сказали, что она стоит 3000, но сразу все высчитывать не будут. После этого я стал держаться за руки директора и начальника цеха, и меня повели знакомиться с рабочими. А тут вдруг как зазвенит, как заревет, я бросился назад, сбил 3 человек, меня долго ловили, оказалось, что это был гудок на обед. А сегодня у них сломалась машина. Они побежали за мной, а я побежал за конспектом. И сразу определил, что мы ее не проходили. Но потом я вспомнил все свои знания, схватил гаечный ключ и добился такого успеха, что директор сказал, если я добьюсь еще большего успеха, он будет говорить со мной отдельно. Вот и все. Постскриптум. Надо мной взяли шефство молодые рабочие. Обещали сделать из меня инженера. Они своего добьются. Целую, Витя. Письмо без адреса, без фамилии. Куда его послать? Может быть, в Министерство высшего образования? Как вы думаете, дойдет?

Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда

0: Так, теперь ваша очередь, коллега.
1: Да, трудный случай.
0: Вот о чем?
1: О том, что нелегко после лирики переходить к сатире и представлять вам типа малоприятного во всех отношениях.
0: Ну, а что после лирики будет сатира, мы уже оговорили.
1: А кроме того, трудный случай – это и название рассказа Геннадия Костовецкого и Олега Попова, наших авторов из Киева.
2: В кабинет невропатолога вошел мужчина средних лет.
1: Присаживайтесь.
2: Сказал врач.
1: Фамилия?
3: Курочкин.
2: Ответил пациент.
1: Слушаю вас.
3: Что-то, доктор, сплю плохо.
1: Бессонница, значит.
2: Констатировал врач.
1: Еще на что жалуетесь?
3: Да жалоб сколько угодно, а помочь никто не может. О качестве полов и неоперативности почты я уже не говорю. А вот взять хотя бы конволвулус.
1: Как вы сказали?
3: Конволвулус. Или сонволвулус, я уже не упомню никак. Только из-за этого синволвулуса я совсем не сплю. Это растение такое. Видите ли, сосед, что живет снизу под моим балконом, в прошлом году его посадил. Я сразу недоброе почувствовал. Потом узнаю, вьющееся оно. Того и гляди, мне весь балкон заплетет, и не пройдет 5 лет, света белого не увижу. Ну, сами понимаете, не оставлять же такое дело на произвол судьбы. Ходил, обивал пороги, снизов начал. Ни одной инстанции не пропустил. В 10 газет писал, в 3 журнала. Не помогает. Хорошо еще, пока оно маленькое. А коли больше станет, может, и всю комнату увидеть. Да если бы на то моя воля, я бы его...
1: Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: Вам легко говорить, не волнуйтесь. А я аппетит потерял. Я даже прибор специально приобрел. Нивелир.
1: Для аппетита?
3: Нет, это уровень такой, с ногами. Я этим уровнем с соседской крыши за ростом этого самого конволвулуса по 3 часа в день слежу. Он же такой, что и человека может полностью опутать. Ну, если волю ему дать. И вы все равно человек и балкон.
1: Так говорите, растет.
3: Растет, подлое.
1: А по ночам тоже?
3: Еще как. Только вы, пожалуйста, не водите у меня молоточком перед глазами.
1: Что, тоже мешает?
3: А то как же, раздражает ужасно.
1: Ну что ж, картина поясняется.
2: Удовлетворенно констатировал доктор.
1: Оно зеленое.
3: Что?
1: Растение ваше.
3: Да оно не мое, оно соседское, зеленое, как крокодил. Даже хуже. Я в энциклопедии вычитал, что такое маленькое может, когда вырастет, задушить, как удав, если возле него пару месяцев неподвижно стоять. Представляете? И главное, получается, нет на него никакой управы.
1: Боитесь задушит. Так, вы успокойтесь, гражданин Курочкин, все будет хорошо.
2: Сказал доктор и похлопал Курочкина по плечу.
1: Мы не какая-нибудь там инстанция, мы посочувствуем, поможем. Медицина делает чудеса.
3: А при чем тут медицина?
1: Сейчас есть новые совершенные препараты. Приведем вашу нервную систему в порядок.
3: Послушайте, вы что? Вы что, меня за чокнутого принимаете?
1: Ну, что вы, что?
3: Да, я вижу. А я, между прочим, совершенно нормальный, совершенно, даже больше того. Тоже мне поможем, посочувствуем. Вы думаете, что говорите, а? Я этого так не оставлю. Я буду жаловаться!
2: Курочкин вскочил и выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Доктор нервно передернулся. Медицина была бессильна.
4: Кто из нас с вами в детстве не играл в докторов?
5: Кто не делал уколов куклам и не лечил плюшевых медвежат?
4: И кто же в этой детской игре не хотел походить на доктора Айболита, героя книжки Корнея Чуковского? Помните?
6: Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса.
7: Ой, меня укусила оса.
6: И пришел к Айболиту барбос.
8: Меня курица клюнула в нос.
6: И пришел к нему печальный мотылек.
7: Я на свечке себе крылышко обжег. Помоги мне, Айболит. Мое раненое крылышко болит.
9: Не печалься, мотылек. Ты ложись на бочок. Я пришлю тебе другое, шелковое, голубое, новое, хорошее крылышко.
6: Взял он шелку да иголку, раз, два и готово. Вот и вылечил больного. Засмеялся мотылек и помчался на лужок. И летает под березами с бабочками и стрекозами. А веселый Айболит, улыбаясь, говорит.
9: Ладно, ладно, веселись, только свечки берегись.

0: В старину врачей считали просто чудодеями.
1: Недаром знаменитого врача Греции Эскулапа почитали как бога.
0: А в одной египетской пирамиде был найден папирус, на котором были изображены многие операции, которые сегодня считаются сложнейшими.
2: А чудеса древних врачей Тибета?
3: А тайны метода иглоукалывания?
2: Вот почему ученые и сегодня с интересом изучают древние медицинские манускрипты и справочники.
0: Давайте мы сейчас заглянем в первые русские медицинские книги. Книги эти создавались специальными людьми, которые состояли на службе в аптекарском указе. В обязанности им вменялось переписывать, переводить и составлять такие книги, по которым русские люди могут быть совершенными лекарями и аптекарями. И вот в 1534 году появился на Руси большой труд «Прохладный вертоград».
2: Надо сказать, что слово «вертоград» имело значение «сад». И этот вертоград был настоящим садом медицинских знаний своего времени. В нем было дано описание различных растений, животных, минералов. В нем можно было найти и рецепты для лечения болезней. Вслед за этим вертоградом стали появляться многочисленные лечебники и травники.
0: Для большей убедительности в пользе того или иного лекарства в них приводились случаи из жизни.
4: О подорожнике сказывал торговый человек, что однажды случилось ему дорогой ехать и с товарами на вазах тяжелых. И видит змея, где лежит на дороге, и через нее перешел воз, и она умерла. И другая змея к ней пришла и принесла во рту подорожник, да на нее возложила, и змеядя ожила и поползла.
3: А вот еще один совет этого лечебника.
4: Корень любжи – это ночная фиалка, применять можно также от чоху и от жениной журьбы.
5: Конец первой дорожки.
6: Ты проснулся один в темноте, и как в детстве от тихого счастья захотелось заплакать тебе, так тревожно дохнуло ненастье.

поезд стоит в ожидании встречного поезда. Самое сильное в человеке – его начало. Оно тайно верховодит всей жизнью. Не детство, а начало. Это мысли отца, это река, это улица, это большие грозы и большие события, которые произошли в то время, когда ты только начинал жить. Одолевая пороги и плотины, лосось возвращается с моря в ту реку, где он родился. Дикие гуси, рассекая весеннюю вьюгу, летят к местам своих гнездовий, в тундру. И мысль человека, одолевая годы и беды, летает и ходит в свой изначальный мир за радостью и за удивлением. Там их столько, что хватит на всю жизнь. В детстве меня волновала луна, бледного света, печальная сила. Сердце мое подымала она и над несчастной землею носила. Там, внизу, целовались в руинах, там какие-то тени людей матерились в кустах соловьиных и неправде учили детей. Там в супы керосин подливали, выбегали с ножом на крыльцо и последний кусок отдавали, и над книгой сияло лицо. Там в ничтожных слезах умиления догоняли, совали рубли и кляли, и просили прощения непонятные люди земли. Отрезаны стеною света, как будто развернул газету, отец на лавочке сидит, на рукавах видны заплаты, и вдруг он тихо говорит: не ставь мне памятник богатый, не насмехайся надо мной. И пропадает за стеной с небес опущенного света, как в незапамятное лето. Вот мальчик, я бегу домой, меня зовут с Днепровской кручи, и бабочек седые тучи шуршат печально надо мной. Под лампочкой без абажура отец и мать и младший брат картошку весело едят, привыкнув бедствовать не хмуро. Еще мы вместе вчетвером, и тихо радио играет, и долго в поле за Днепром земной закат не догорает. Свет пробегает по стене, и там, в огромной тишине, на станции лесной, отец рассказывает мне о Первой мировой войне за месяц до второй. Дети леса. Памяти Тома Сойера. А ты слыхал, что засыхает гриб, если на него смотреть? Клянусь, удачи не иметь, а почему, никто не знает. Посмотришь, палочку воткнешь, а через день туда придешь, уже засох. Кому ты врешь? Ты ж все подряд в корзину чешешь. А может, вправду засыхает гриб, если на него смотреть. Проверь, твержу себе, приметь, а нож его уже срезает. Все, гриб увижу, оставляю, а как увидел, забываю, а только срежу, вспоминаю, пока растут, их надо брать, глядишь, и солнце западает, уже пора домой бежать, а может, вправду засыхает. Пока в столовке жадно ест собачник, к его фургону, развивая мрак, в рубахе белой подкрадется мальчик, сорвет засов и выпустит собак. Они рванутся в темноту на волю, пьянея с ног спасителя собьют. Вот, кувыркаясь по ночному полю, они уже бегут, бегут, бегут. Река блеснула, им не надо.

До брода они плывут, и где-то за рекой соединяет радостно свобода крик человека и собачий вой. Их колет рожь, их радует проклятие, под каждым стогом есть для них приют. Но и во сне, обнявшись, словно братья, они бегут, бегут, бегут, бегут. Две матери. Суд идет. Мать убитого страшно молчит. Суд идет. Мать убийцы ладони кусает. Мать убитого холмик родной навестит. Мать убийцы, где сын, никогда не узнает. Из детства. Мне лоб разбили, я догнал врага, и что я закричал ему? Прощаю. И вот я речь держу от имени двора, войну с другим двором я запрещаю. И слушают меня, разину в рты, наследники руин, жмыха и лебеды. Нам хоть однажды выпадает час, когда душа становится великой, и над натурой нашей звероликой все понимание возвышает нас. И у каждого поэта есть свое почти физическое ощущение времени. Для меня это река. В детстве я часами сидел возле реки, вода смотрела мне в глаза. Я слушал ее и радостно ее не понимал, но преклонялся перед ней, как перед великой тайной, вечным источником жизни. Немело плечо, затекали руки, я не чувствовал телом глины, песка, воды. Оно уже становилось как бы продолжением берега, к которому я прислонялся. Потом возникло другое родство. Река научила меня встречать и провожать каждое мгновение одновременно. Если сегодня я пью прямо из реки, я знаю, это живое время, ему принадлежит будущее. На обочине возле Чернобыля отошел от прохладного тополя и увидел мираж в синеве. Какой же я был счастливый, где хотел, там лежал на траве, под ольхой, под березой, под ивой. Был полдень, золотая лень по белым крышам деревень и перелескам разливалась, гроза к пропоиску приближалась. И, как по толпам Эрмитажа, по рощам пробежала дрожь, я закричал: «Расти, Наташа!» и вытолкнул ее под дождь. Вода ревела и сверкала, и ослепленная грозой моя любимая плясала, как за стеклянную стеной. Но разум вдруг ожесточился, и воздух в легкие вобрав, я прямо к небу обратился. Ты Бог, но разве я не прав, что так безжалостна природа? Вот чудо! Боже, посмотри, из самых лучших для развода оставь хотя бы сотни три. Пускай я жаден и жесток, меня под общую гребенку, а эту девочку в сторонку. Зачем для всех единый срок? И как отец от гнева страшный однажды обстал кулаком, бабах, и лилии, как чашки, подпрыгнули. Ударил гром, и я услышал вечный глас. Дурак, я сам жестоко мучусь, что одинаковую участь придумал я для всех, для вас. Но лишь предел спасает душу от лени, дряни и нытья, и потому вовеки я
своих законов не нарушу. И молния закувыркалась, но в каждой капле дождевой Наталья пела и смеялась. Наталья, будь моей женой. Птица летит, чувствую горлом, как воздух свободный. Узкое тело ее холодит, с небом сливаются талые воды. Синее солнце на перьях блестит, вниз по течению гнезда уплыли. Птица летит, негде присесть, тополя порубили. Есть на родной земле места, обрыв, черемуха, крапива, и ни могилы, ни креста, а в тихом воздухе тоскливо. Змея в траве не прошуршит, и ворон с черепа коровы с унылым криком не слетит, а ты стоишь к беде готовый. Забудешь, снова забредешь, обрыв, черемуха, крапива, тревожной сырости вдохнешь, и вдруг уходишь торопливо. Кому заказать весло? Голос водой снесло. Слышу с парома крик. Жил тут один старик, в гробу его ремесло. Кто мне сплетет корзину? Эхо летит в долину, ветер несет ответ. Жил под горою дед, в город уехал к сыну. Тетке с ведром кричу, грибы засолить хочу, бондаря где найти? Детка, сама ищу, бондаря нетути. В лицо не помню ни одной березы, и облака ни одного не помню. Они мели по небу и шумели, и то мрачнели, то светились вдруг. Глаза закрою, тополя, березы и облака, и тучи грозовые летят, шумят, сливаются, текут. А ни одной в отдельности березы и облака, ни одного не помню. Дышали на него из темноты все травы, корни, смолы и цветы. Хотелось плакать и бежать, спасать, и сразу всех обнять, и все отдать. Обида, счастье налетали вдруг, и он не знал, что это темный ветер расшевелил уже подсохший клевер, уже гроза надвинулась на луг. Над потухшим костром задремал на березовом пне, зябко долгую ночь коротать, и стал я березой во сне, а люди идут с топором, а я не могу убежать. Просыпаюсь от крика гусей, всюду иней и холод сияний, засыпаю под крики гусей, в них такая тоска расстояний. Днем и ночью кричат и летят заполярные серые гуси, или в отчим дому в Белоруссии наши старые двери скрипят, или ночью домой, наконец, возвратился усталый отец и принес мне холодного хлеба с грустным запахом ветра и неба. Я зачерпнул воды из проруби, и что-то вспомнить не могу. Пропала даль, и только вороны шумят, как в слове о полку. В тумане затерялась хата, лишь мерзлый шорох ковыля и прорубь, как иллюминатор.
и где-то далеко земля. Здесь мне единственно родная полоска темная, сырая, придет и отойдет волна, на линию прибоя стану. Земле принадлежит она, принадлежит и океану. Здесь от волны и до волны виднеются следы свидания. Здесь пишутся все обещания, все клятвы вечные даны. Мне глаза искололи далекие звезды. Если в небо всмотреться, до боли в глазах, это слезы мои или небо в слезах, и провода, и березы. Если долго смотреть в дорогие глаза, в них однажды твоя засверкает слеза. Я не знаю тебя, ты уходишь во тьму, мои слезы текут по лицу твоему. Письмо из Англии. Не было ночи и не было дня, чтобы пропало твое лицо с небосклона. Вот и сегодня оно впереди меня бежало в окне вагона. Мы ехали графством Колчестер, овечки паслись на твоих щеках и шумели в твоих волосах дубравы. Дул сильный ветер. Вдоль моря сушились рыбацкие сети, но твое лицо не запуталось в них. Только поэты, собаки и дети знают, как страшно отстать от своих. Мне все понятней облака, и в тучах есть родное что-то, овал знакомый, озерка, обвод засохшего болота. Вот облако плывет, плывет, и грустно вдруг остановилось, как будто вспоминает год, когда отсюда испарилось. Вон туча движется сюда, как будто впадину узнала, где озером она лежала, холодная была вода. Я видел бедные равнины, поля послевоенных лет. Я видел черные руины подвалов сиротливый свет. Я видел паклю и кресало в руках у матери больной, но только небо потрясало меня своею глубиной. Мир окружала тьма ночная, и небо надо мной текло, и бился ум, изнемогая, как бьется бабочка в стекло. Ночью птица возится в кустах, не страшась посмертного забвенья, и под сердцем шевелится страх. Я был мертв до своего рождения. Иволга, а может, Козадой, одиноко, метусливо, дробно, еле слышно шелестит лозой, словно сердце торкается в ребра. Я был мертв до своего рождения, но о тех непрожитых веках не осталось даже сожаления. Только птица возится в кустах, словно жизнь забытая моя у оврага встретилась со мною, и бежит в пространство луч огня, с двух сторон зажатый темнотою.
сядет в травы самолет, водопад раздвинет скалы, тело радостно сожмет, синий холод колевалы. Буду праздновать свободу, будет леска резать воду, будет хариус летать над прозрачным водопадом, под сосной, избитый градом, буду счастье вспоминать. Мох под куртку постелю, к ландышу примерзну боком, в небе светлом и глубоком молча думу затаю. Живу под зеленым кустом, вертлявые птицы крадут у меня остатки засохшего хлеба. Собаки бродячие лезут в тайник, козы с понуростью Дон Кихота приходят и лижут соль. И ворон-крумкач прилетает, когда отплыву от стоянки, клюет из корзины сало, приходят ко мне и ежи. И ветры воруют одежду, опрячут в дубах и воржи, но все оставляют надежду на мир под зеленым кустом. Я ночь люблю, уже возник в окне вагона мой двойник, и чье-то лунное крыльцо я вижу сквозь свое лицо. И на холме песчаный путь мою пересекает грудь, и вороны летят насквозь, не задевая ткань и кость. И как утопленник на дне мелькнет средь затонувших звезд мое подобие в двине, и прогремит железный мост, ночной двойник на весь простор. Вот трактористы у огня на миг заполнили меня, и светится в груди костер, и у неведомой версты под сердцем темные кусты шумят, и посредине лба дымит фабричная труба. Пахнут полынью былины, ржавчиной вытек из глины князя Владимира меч. Плавает солнце в тумане, спрятала вечность в кургане, головы сбитые с плеч, в воздухе что-то осталось, чибиса тихая жалость, взглядов живучая синь, листья в днепровские плесы, сыплют с кургана березы, ветер колышет полынь. В глазах у Гоголя блестит украинская ночь. В ее волшебной черноте от ужаса светло. На лбу у Гоголя лежит волос косая прядь, как будто ворон положил ему на лоб крыло. Почему ты, ворон черный? Я у ворона спросил, чтобы воздух этот синий, благодарный ты любил. Почему ты, ворон, вечно возле кладбища живешь, чтоб не очень одинокий был и ты, когда умрешь? Продрогнешь в кустах от росы и глянешь в холодное небо. Там светятся гончие псы, мерцает какая-то вега. Там дохлого кустика нет, где хоть бы росли мухоморы. Эй, крикнешь, и голых планет уколют ревнивые взоры. Пылят их остывшие мощи, и с завистью светит луна. Так смотрит больной из окна в поля и зеленые рощи. Товарищ крикнул: «Как живешь?» Я для ответа рот открыл, а человека след простыл. Теперь меня не проведешь. Бегу, навстречу мне сосед,
со свадьбы или с похорон, ну как дела? И свой ответ в пустом подъезде слышит он. Теперь его не проведешь, мчит, закусивший у дела, кричит стене, ну как живешь, кричит столбу, ну как дела? Дай мне все, я не стану богаче, все возьми, я не стану бедней. Над болотами чибис заплачет, ночью станет песок холодней, скоро ивы наклонит ненастье, я зароюсь под сток с головой, и озноб есть в запасе у счастья, и во мраке летающий вой. Жалоба счастья. Руки болять, ноги болять, клевер скосили, жито поспело, жито собрали, сад убирать, глянешь, а греча уже покраснела, гречу убрали, лен колотить, лен посушили, сено возить, сено сметали, бульбу копать, бульбу вскопали, хряка смолить, клюкву мочить, дровы пилить, ульи снимать, сад утеплять, руки болять, ноги болять.

Имя Карла Шурихта приобрело широкую известность в послевоенные годы, когда дирижеру было уже около 70 лет. Случай в истории исполнительского искусства чрезвычайно редкий. Нельзя, конечно, сказать, что до конца 40-х годов имя Шурихта ничего не говорило любителям музыки. Такое утверждение было бы неверным. Но известность Шурихта сначала как многолетнего руководителя оркестра в Висбадене, а затем главного дирижера оркестра филармонии в Дрездене, ограничилась в основном лишь несколькими европейскими странами – Германии, Голландии, Швейцарии. И тогда, конечно, еще не причисляли Карла Шурихта к замечательной когорте прославленных дирижеров немецкой школы, выдающимися представителями которой были Фуртвенглер и Клейбер, Вальтер и Кнаперсбуш. Сделали это позже, когда выступления Карла Шурихта с крупнейшими симфоническими коллективами, оркестрами Берлинской, Венской и Нью-Йоркской филармонии, Концертгебау в Амстердаме, Лондонским симфоническим оркестром открыли слушателям артистическую индивидуальность, яркую и своеобразную, романтика высоких сфер, лирика редкой проникновенности и глубины чувства. Сейчас я хочу предложить вашему вниманию запись, которая может в известной степени считаться характерной для Шурихта, художника-интерпретатора. Вы услышите фрагмент из торжественной мессы Бетховена, записанной по трансляции с участием солистов, хора Певческой академии и оркестра Венской филармонии, с которым дирижера связывали в последние годы его жизни особенно тесные творческие узы. Лирико-поэтические страницы этого монументального бетховенского творения получали у Карла Шурихта глубоко волнующее, исполненное настоящей душевной трепетности воплощение. Это была действительно просветленная, возвышенная песня, идущая от сердца к сердцу. Сольные партии исполняют Мария Штадер, Марга Хёфген, Антон Дермота и Вальтер Берри.

Жизненный путь знаменитого дирижера закончился 4 года назад в швейцарском городе Вевей. Карлу Шурихту было тогда 86 лет. Из них почти 70 отданы искусству. Сын известного немецкого органного мастера и польской пианистки, Шурихт, еще будучи ребенком, обнаружил большую музыкальную одаренность. Хорошо играл на скрипке и фортепиано. Он учился в Берлинской высшей музыкальной школе, брал уроки композиции у Энгельбрехта Гумпердинга, автора известной оперы «Гензель и Гретель», а также у Макса Регера в Лейпциге. С 19 лет началась его дирижерская деятельность, в начале в провинциальных немецких городах, которая принесла ему мировое признание лишь полвека спустя. Мы включили в нашу передачу одну из сравнительно ранних записей Карла Шурихта. Это траурная музыка из оперы Вагнера «Гибель богов». Исполнение совершенно нетрадиционное, лишенное какого-либо внешнего пафоса, характерной взрывчатости экспрессии, можно даже сказать камерное по своему характеру, и поначалу даже вызывающее сомнение, можно ли так играть Вагнера. Но постарайтесь охватить концепцию дирижера в целом, проследить, как мастерски подготовлена им кульминация, как нарастает эмоциональное напряжение, и вам откроется совершенно индивидуальный взгляд художника на одно из самых известных произведений.

Добрый вечер. По вашим многочисленным просьбам мы включили в нашу передачу записи выдающейся греческой певицы Марии Каллас, получившей при жизни титул «La Divina» – «Божественная». Как справедливо отмечают критики, с течением времени интерес к творчеству этой певицы не ослабевал, и сегодня искусство ее не отошло в прошлое, не потеряло своей свежести. Сейчас в исполнении Марии Каллас прозвучат арии и сцены из опер зарубежных композиторов. В передаче использованы архивные записи. Ария Медеи из одноименной оперы «Керубини». Беллини. Сцена Амины с хором из оперы «Сомнамбула». Бойта. Песня Маргариты из оперы «Мефистофель». Джордано. Ария Мадлены из оперы «Андре Шенье». Ария Валли из одноименной оперы «Каталани». Делип. Ария с колокольчиками из оперы «Лакме». Итак, вы приготовились? Включаем запись.

Мы передавали записи выдающейся греческой певицы Марии Каллас. Повторяю название. Ария Медеи из одноименной оперы «Керубини», Беллини, сцена Амины с хором из оперы «Сомнамбула», Бойта, песня Маргариты из оперы «Мефистофель», Джордано, ария Мадлены из оперы «Андре Шинье», ария Валли из одноименной оперы «Каталани», Делип, ария с колокольчиками из оперы «Лакме». В передаче были использованы архивные записи. Наша передача окончена. Мы ждем от любителей вокального искусства писем с предложениями, которые помогут нам выбрать темы для будущих передач. Наш адрес 191-011, Ленинград, радио «Ваш магнитофон».

0: Мисс Мэри сказала, обращаясь к мистеру Уилсону: «Дорогой Уилсон, завтра мы уже станем мужем и женой. Нам следует быть откровенными. У каждого из нас есть недостатки. Давайте расскажем друг другу всю свою жизнь».
1: «Начать должен я, не так ли?» — спросил мистер Уилсон.
0: «Начинайте», — молвила мисс Мэри, «но не пропускайте ничего».
1: «Хорошо», — сказал мистер Уилсон, располагаясь поудобнее и закуривая сигару. «Я родился в Мэриенс, в Канаде. Отец мой был человек добрый и сильный, дорогая Мэри. На медведей ходил, одним словом, добряк. Спокойно мы прожили лет 5. И хотя мне было всего 5 лет от роду, я хорошо помню, что тогда моего отца посадили в тюрьму на 10 лет. Отец зарабатывал деньги как мог. От Мэриенс вниз до самых озер не было богатого человека, который бы и по сей день не вспоминал шайку папашу Уилсона. Он загребал неплохие деньги, нападая на богатых фермеров. Я помню, что мне, 3-летнему мальчугану, он сделал превосходный подарок, взяв посмотреть, как будут грабить торговца у озера. «Через год пойдешь со мной», — обещал он мне. Но, увы, нашей мечте не суждено было осуществиться, ибо, как я уже сказал, папаша получил 10 лет. Даже в момент оглашения приговора он сумел остаться хладнокровным. После вынесения решения он сказал: «Джентльмены, благодарю вас от имени моих детей. Ежедневно я тратил около $2. В году 365 дней. Следовательно, за год я истратил бы $730. А за 10 лет 7300. Еще раз благодарю вас, джентльмены, от имени моих детей за эти $7300. Ура!» Хозяйство взяла в руки моя матушка. Она решила не оставаться в деревне, а переехать жить вниз, в город. Продать ферму было делом нелегким. Матушка хотела получить за нее большую сумму, намного превышающую ее стоимость. Припасы мы тайком распродали. Мне было 6 лет, когда матушка позвала меня и сказала: «Милый мальчик, я думаю, что твой отец будет очень доволен тобой. Ты очень сообразителен для столь юного возраста. Тебе не хотелось бы увидеть большой костер? Такой, будто горит наш дом и все остальное». «Конечно, мне хотелось бы взглянуть на что-нибудь в этом роде», — отвечал я. Матушка продолжала: «У тебя было желание получить коробочку спичек. Здесь их 5. И если тебе это доставит удовольствие, ступай к сараю и зажги там ворох соломы. Только никому об этом не смей говорить. Не то папа, когда вернется из тюрьмы, убьет тебя. Как помнишь, пристрелил негра Тхори». «Я сжег всю ферму! Мы заработали тогда больше $60,000. Матушка купила мне в награду Библию, великолепно переплетенную в кожу, квадратный сантиметр которой стоил $1.25. Говорили, что это кожа индейца, вождя племени Сиоукс. Но позже мы узнали, что этот вождь жив, а торговец Библиями надул нас. По переезде в Нью-Йорк моя матушка не села сложа руки. Эта предприимчивая женщина решила стать владелицей большого цирка, где будут выступать настоящие индейцы. Она дала объявление в западные газеты, что краснокожие приятной наружности с хорошим голосом будут приняты в труппу. Их явилось около 30. Среди них и вождь Сиоукса Годадласка, или Колокольчик, тот самый, с кожи которого нас надул торговец Библиями. Это была неожиданность. Моя матушка влюбилась в этого краснокожего. Таким образом, к 8 годам у меня появились 2 новых братишки. Примиленькие двойняшки сиукса-канадцы с бронзовой кожей. Годадласка не разрешил моей матушке самой кормить их. Он не желал, чтобы его дети были вскормлены молоком француженки. Как известно, моя матушка была из Канады, а французы когда-то расстреляли взбунтовавшихся индейцев.
0: Братишек кормила негритянка. Случилось так, что отец моих новых братцев влюбился в эту негритянку. И когда мне исполнилось 9 лет, уехал с ней на Запад, нарушив контракт с цирком моей матушки. Она потребовала юридической защиты. Гададласка, он же Колокольчик, был арестован и при очной ставке грубой бранью оскорбил мою матушку. Она вытащила револьвер и застрелила его. Суд присяжных оправдал ее, и наш цирк стал местом встреч высшего общества Нью-Йорка и Бруклина. За 50 центов маменька показывала и меня. Я, 9-летний ребенок, при свиданиях с матерью в суде кричал: «Если вы ее осудите, я перестреляю всех судей класса 9, 10 и 11». «Ох!» – воскликнула мисс Мэри. «Как я уважаю вас, Уилсон!»
1: 10 лет», – продолжал мистер Уилсон. «Я удрал из Бруклина с 9-летней девочкой, захватив из дому 10 000 долларов. Мы шли вдоль реки Гудзон, вверх, от фермы к ферме, присаживались под деревьями, обнимались и говорили друг другу: «Возлюбленная, возлюбленный!» «Ах, дорогой Уилсон!» – сияла Мэри. Несколько парней за Олдебай увидали, что я размениваю 100-долларовую бумажку. Они напали на нас, деньги отобрали, а нас сбросили в реку. Девочка утонула. Голова ее оказалась слишком мягкой, а удар молотком, что нанесли ей эти парни, заставил ее потерять сознание. Моя голова была тоже разбита, но я все-таки выбрался из реки и к вечеру доплелся до какой-то деревни. Там я обобрал до нитки местного пастора, приютившего меня. С ближайшей станции я уехал в Чикаго. «Дайте, пожалуйста, мне вашу руку», — попросила мисс Мэри. «Так, я счастлива, Уилсон, что вы будете моим супругом».
0: «Теперь», — рассказывал Уилсон, — «я был предоставлен самому себе. Жизнь моя потекла так. В 10 лет я стал чистильщиком сапог. О подобных случаях вы уже, вероятно, слыхали. Хочу отметить, что в Европе фраза «был чистильщиком сапог» всегда употребляется в рассказах об Америке. 11 лет я все еще чистильщик, 12 также, а в 13 я уже предстал перед судом за то, что тяжело ранил своего соперника в любви. Той, которую я любил, было 12 лет. Я ежедневно чистил ей туфли. Потом, представьте себе, в нее влюбился парень лет 14, чистильщик сапог с другой стороны улицы. Чтобы насолить мне, он снизил цену за чистку одной пары на цент. Моя обожаемая была практична. Желая сэкономить цент, она стала ходить к моему конкуренту. Я купил револьвер. Тот, что я носил с собой постоянно с 8 лет, казался мне непригодным для того, чтобы убить кого-нибудь. К сожалению, и новый не убил соперника, я его только тяжело ранил. Мистер Уилсон вздохнул и сказал: «Советую вам, дорогая Мэри, не покупайте никогда револьверов системы Гриани». Во время судебного разбирательства выяснилось мое настоящее имя. Стало известно, что я убежал 3 года назад из дому, и я сделался героем дня. Газеты подняли шумиху в мою защиту. Писали, что если меня осудят, толпа может меня освободить, и господам судьям тогда не сдобровать. Я произнес речь, в которой сам защищал себя. Закончил я таким образом: «Граждане, из ваших глоток, быть может, уже рвется сдавленное «да». Очень хорошо, я осужден. Граждане, из ваших глоток, быть может, уже рвется сдавленное «нет». Очень хорошо, я свободен». Мое спокойствие вызвало не только всеобщее удивление. Обвинение было снято, а господа судьи стали чистить ботинки только у меня и никого другого. Один издатель из Чикаго выпустил открытки с моей фотографией, а известный богач, который не знал, куда на старости лет девать деньги, пожелал усыновить меня. Таким образом, я переселился к нему во дворец. Воспитан я был слишком вольно, но указывать себе на это не позволял. Старикашка так этим расстроился, что его охватил удар. Я захватил добра, сколько мог, и уехал на Запад. В
1: Сан-Франциско. Я, 14-летний парень, выкрасил себе физиономию желтой краской, приделал длинную черную косу и поступил в Шантан под видом единственного китайца, умеющего правильно исполнять американские песенки. Однако мое инкогнито было вскоре раскрыто настоящим китайцем, торговцем, который после представления заговорил со мной на чистейшем китайском языке. В гневе он так избил меня, что я более полугода пролежал в больнице. «Что вы за человек?» — восторгалась мисс Мэри, влюбленно поглядывая на него. «Такой сильный, такой красивый и с таким замечательным прошлым». Затем мисс Мэри, не обращая на нее внимания, рассказывал он дальше. «Я выписался из больницы и нанялся на торговое судно, которое основным образом занималось контрабандой. Дорогой Уилсон, — всхлипнула Мэри, — дайте мне еще раз вашу руку».
0: Когда наше судно взлетело на воздух, вместе с ним, естественно, взлетел и я. Но мне удалось упасть так счастливо, что меня смогли выловить рыбаки. Они высадили меня на берег, и я очутился на мели в полном смысле этого слова, особенно это касалось моих карманов. Мне было тогда 15 лет. Тот добрый фермер, который нанял меня в пастухи, владел большим стадом. А так как до города было не более 5 километров, меня не особенно затруднило отвезти туда стадо и продать всех 120 животных торговцу скотом. Я удрал на восток. В ближайшем городе я украл коней и экипаж.
1: «Дорогой Уилсон», — восхищалась Мэри, «нет, я всегда мечтала о таком муже, как вы».
0: «Я торговал оружием», — продолжал он, «сбывал индейцам водку, библии и молитвенники. В возрасте 17 лет я был младшим проповедником одной секты. Почитаемый и уважаемый индейцами, я приказал скальпировать и обобрал до нитки одного из своих конкурентов, тоже проповедника, торговавшего удачнее меня, особенно когда дело касалось водки и виски.
1: Славный Уилсон!»
0: Затем я сменил несколько профессий. В драках убил 5 человек.
1: «Вы убили 5 человек, мой дорогой», — сияла Мэри. «Какой вы милый!»
0: «Я обокрал 2 банка, и, наконец, дорогая Мэри, — сказал деликатно Уилсон, — я стал совладельцем банкирской конторы Уилсон и компания и обладателем такой очаровательной дамы, как вы, мисс Оуэй, владелица 2-миллионной ренты».
1: «Рассказывайте теперь вы». «О чем мне рассказывать?» — ответила мисс Мэри. «Могу лишь сказать, что я была богата, и богата сейчас. Жизнь моя протекала абсолютно спокойно. Мне всегда хотелось иметь такого мужа, как вы, а не из тех заурядных. И вот вы пришли. Дайте мне руку. Я люблю вас с первой встречи».
0: Они побеседовали еще минутку, а на прощание мистер Уилсон сказал: «Итак, завтра в 11 часов утра карета, пастор, костел, и мы вместе, Мэри, навсегда».
1: «Замечательный человек», — сказала мисс Мэри сама себе, когда Уилсон покинул дворец. «Славный парень! С ним жизнь будет такой интересной! А что это за книга, он забыл здесь? Вероятно, из кармана выпала».
0: Она с почтением подняла книгу с пола, раскрыла и прочла заглавие: «Искусство очаровывать молодых девушек и завоевывать их любовь». Произнесла она с интересом. Перевернув первую страничку, она увидела строчку, подчеркнутую чернилами: «На романтические россказни клюнет каждая». В 9 часов утра следующего дня мистер Уилсон получил длинную телеграмму такого содержания: «Обманщик, я навела вас справки. Вы не сделали ничего хорошего из того, что рассказывали мне. Вы никого не убили и не ограбили. Вы самый обыкновенный сын Чарльза Уилсона, обыкновенного порядочного человека. Хорошее же у меня теперь мнение о вас, несчастный. Между нами все кончено. Не желаю вас больше никогда видеть. По моим сведениям, вы жили трудом собственных рук. Вы негодяй и мерзавец. Вы не более как обычный лгун.
2: Все эти годы артист часто выступает у себя на родине в Италии. Корелли несколько раз принимал участие в открытии сезонов в театре «Ля Скала». С большим подъемом миланской публикой было встречено выступление Корелли в партии принца Калафа в опере Пуччини «Турандот».

с искренней проникновенностью и настоящей любовью Корелли исполняет такие произведения, как «Аве Мария» Шуберта и «Люблю тебя» Грига.

0: При звуках этого старого доброго рок-н-ролла в исполнении Элвиса Пресли. Это почему-то наш старый ламповый магнитофон Айдес, появление которого в нашей квартире было большим событием. И мое детство проходило под аккомпанемент молодого Высоцкого.
1: Галича, Визбора, Битлов, Акуджавы.
0: Да.
1: И, конечно, на всех этих нотах, Айдесах и Астрах крутились пленки с сестрами Берри, под которые с удовольствием отплясывали наши молодые, красивые мамы и папы.

0: Да, это были прекрасные времена так называемой оттепели, ставшие уже легендарными.
1: Приблизительно в это же время появились на наших экранах первые международные фестивали эстрадной песни, например, в Сопоте.
0: И вместе со всем этим на экранах и по радио зазвучали голоса Дин Рида, Джорджа Марьяновича, Лили Ивановой, Эмила Димитриева, Карла Готта.
1: И молодой Анны Герман, которая, кстати, впервые появилась с песней на танцевальную тему. Она так и называлась «Танцующая».

0: Маша, хоть это и время нашего детства, но все-таки пора покидать его и двигаться дальше. Не можем же мы навсегда застрять в 60-х годах.
1: А распрощаться с 60-ми, Мишенька, я предлагаю одну мелодию, которую ты наверняка знаешь и под которую ты наверняка танцевал.
0: Да.
1: Итак, давай-ка выпрыгнем из нашего детства.
0: Давай, только я что-то тебя не совсем понял, как это выпрыгнем.
1: А сейчас поймешь.

0: Ну, спасибо, Маша, ну, спасибо. Если б ты знала, сколько пробудилось во мне приятных воспоминаний.
1: А если б ты знал, как приятно мне от этого. Ну, а если мы уже заговорили о приятных воспоминаниях, связанных с танцами, как мы можем не вспомнить в нашей программе отдушину миллионов телезрителей всего мира, ярчайшую танцевальную спортивную пару?
0: Людмила Пахомова и Александр Горшков. Да, Маша, ты права. Это, наверное, самое яркое впечатление нашей юности. Много было спортивных танцевальных пар, но это...
1: Талант, темперамент, вкус, мастерство, артистизм. Это было наслаждение видеть их танец. И как жаль, что звезда Людмилы Пахомовой закатилась так рано.
0: Если вдруг Александр Горшков слушает сейчас нашу передачу, пусть ему будет приветом мелодия, которая сейчас прозвучит.
1: И пусть он знает, что память многих и многих людей об этом прекрасном дуэте так же ярка, как и этот мотив.

0: Да, Машенька, это действительно приятное воспоминание.
1: И согласись, Миша, что приятные воспоминания – это всегда воспоминания о чем-то волнующем, трогательном, самом запоминающемся,
0: впечатляющем. Конечно. Ты знаешь, Маш, вот моя бабушка в молодости была очень красивой женщиной и потрясающе танцевала. И вот как-то раз на танцевальном конкурсе, это было где-то в конце 20-х годов в городе Батуми, она даже получила первое место и приз – поездку в Турцию за исполнение вальса и мазурки. Она была тогда еще совсем молоденькой девушкой, и партнером у нее был тоже молоденький парень, грек по национальности. И он тогда без ума в нее влюбился. Но вскоре после этого, по распоряжению Сталина, все греки были высланы из страны, и они расстались и потеряли друг друга.
1: Господи, неужели они так никогда больше не встретились?
0: Встретились. Спустя 60 лет после того конкурса, да-да-да, постаревший бабушкин поклонник разыскал, правда, с огромным трудом свою партнершу и даже приезжал к нам в гости. Теперь он живет в Греции в городе Салоники, и еще приходят от него письма, и даже он иногда звонит.
1: Ой, надо же. Удивительно трогательная история. Видишь, Миша, какую роль может играть танец в жизни?
0: Да, вижу, Машенька. Еще как вижу.
1: Бывает, что танец сопровождает человека всю его жизнь, а бывает, что во время танца решается судьба.
2: Помню первый студенческий бал, светлый праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас со мной. Что? Да. Что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругою. Нет ничего. Что? Да. Что? Нет, мама. Два брата-студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова.

голос сказал мне: друг мой, первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет, у Зины красивые руки, 35 ей. Это бред, у нее уже внуки. Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ха, как кружится голова, как голова кружится.

0: Соня скажет, тряхнем стариной. Что? Нет? А? Да, ну что ты? Какие года? Печень? А, ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Да, что? Нет, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод в 70 лет, а я... Чем мы не пара? Помнишь ли юности наши слова? О, им никогда не забыться. Ах, как кружится голова. Как голова кружится.
1: После этой чудесной песни в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко невольно думаешь, что жизнь – это не что иное, как один сплошной танец.
2: Причем каждый человек живет в ритме какого-то своего танца. Кто-то всю жизнь вальсирует,
1: да.
2: Кто-то летит по ней в ритме танго, кто-то в припрыжку отплясывает польку.
1: Да, кто-то всю жизнь марширует, кто-то бьет чечетку, а кто-то несется в сумасшедшем галопе. Но самое, наверное, приятное, Машенька, и самое важное, что всегда можно пригласить на этот танец даму.
2: Или кавалера.

0: Да, спасибо Алле Борисовне. А нам с вами, дорогие друзья, настает время прощаться.
1: Хоть и очень не хочется.
0: Да, очень не хочется. Этот выпуск программы «Отдушина» для вас протанцевали режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Алина Лапко и мы, авторы и ведущие Михаил Черняк и Марина Ланда.
1: И все мы с нетерпением ждем ваших писем по адресу 191 011, Петербург, итальянская 27, программа «Отдушина».

0: Знаешь, Машенька, в одной из комедий великого Мольера некий учитель танцев говорит: «Танцы – это все, что необходимо человеку. И все людские невзгоды, все злоключения, коими только полна история, ошибки государственных деятелей, оплошности великих полководцев – это все проистекает единственно из-за неумения танцевать». Как ты думаешь, может, он прав?
1: Может быть, может быть. И поэтому, дорогие друзья, мы желаем вам, чтобы у вас даже в наше непростое время никогда не исчезало желание танцевать. И чтобы вы всегда могли сказать вместе с героиней бессмертного мюзикла Федерико Лоу «Моя прекрасная леди»: «Я танцевать хочу».

Когда мы говорим о танцевальной и джазовой музыке 30-х годов, мы, как правило, можем напеть или, если хотите, насвистеть несколько мелодий, но все реже и реже вспоминаем авторов и исполнителей. Тем не менее, в то время имена руководителей оркестров и даже отдельных музыкантов были на устах у всех, кого волновала, восхищала и будоражила ритмичная музыка. Одно из таких имен – пианист и композитор Александр Цфасман. И, пожалуй, самая знаменитая композиция Цфасмана – «Звуки джаза». Судя по названию, эту пьесу можно считать программной.

Пьеса «Звуки джаза» была записана в январе 1938 года. К этому времени имя Цфасмана, композитора, пианиста, руководителя оркестра, было известно всем любителям музыки. Его знаменитые фокстроты, вальсы и танго постоянно передавались по радио. Велик был и спрос на пластинки с этой музыкой. Вот еще один хит Цфасмана «Танго. Мне бесконечно жаль». Текст Бориса Тимофеева, а поет Иван Шмелев.

Александр Цфасман собрал свой первый оркестр в 1926 году. В то время он был студентом Московской консерватории, занимался у замечательного пианиста Феликса Блуменфельда, но увлекся джазом настолько, что несколько раз пришлось брать так называемый академический отпуск. Молодого фанатика поддержало издательство «Ассоциация московских авторов», поэтому первый джазовый оркестр, ну, скорее все-таки ансамбль, назывался «Ама-джаз». В дальнейшем состав, конечно, менялся. Менялись и названия. В начале 30-х годов оркестр назывался «Moscow Boys». Играл чаще всего в ресторанах «Интуриста» или перед сеансами в московских кинотеатрах. А в 1939 году Александру Наумовичу предложили возглавить джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета. Замечательный состав, в который вошли лучшие музыканты страны. Послушаем запись этого оркестра. Пьесу Цфасмана «Я в хорошем настроении».

Разумеется, джазовая деятельность Фасмана совпадала с тем временем, когда джаз прежде всего был музыкой для танцев. Публика приветствовала острые возбуждающие ритмы, но всегда радовалась, если звучит еще человеческий голос. Именно поэтому ни один джаз-оркестр первой половины века не мог рассчитывать на широкий успех, если в коллективе не было вокалиста. Перелистывая газеты начала 30-х годов, я нашел анонсы выступления джаз-оркестра Цфасмана, в которых было, например, указано «негритянский вокалист Генри Скотт». Я спросил как-то Александра Наумовича об этой неизвестной мне личности. «Не стоит и вспоминать», — сказал мне Цфасман, — «это просто был красивый высокий негр. Когда он выходил на сцену, женщины падали в обморок от восторга, но пел он отвратительно». Поэтому, когда речь шла о записи, я мог положиться только на наших, пусть даже не совсем джазовых вокалистов. Послушаем одну из песен Цфасмана на слова Сергея Болотина. «Я сегодня грущу», — поет Иван Шмелев.

Сфасман был истинным джазовым композитором. Он не писал музыку в расчете на анонимный оркестр. Он всегда имел в виду конкретных музыкантов, знал их тембровые и технические возможности. Вот еще одна известная оркестровая пьеса «Последний летний день».

Фасман был блестящим пианистом, и в его аранжировках и композициях всегда отводилось место для фортепианного соло. Послушаем композицию Фасмана, само название которой «Танцующие пальцы» говорит нам о роли виртуозного пианизма автора.

Судьба популярных мелодий почти всегда складывается одинаково. Мелодии живут в памяти человечества как бы сами по себе, а об их авторах постепенно забывают. Так происходит и с мелодиями нашего первого джазмена Александра Цвасмана. Не все сегодня могут вспомнить это имя, но я убежден, что есть мелодии, которые вовсе не забыты. Одна из них и прозвучит в конце нашей передачи. Эта шуточная песенка «Фокстрот» была записана в октябре 1937 года и стала музыкальным символом беззаботного довоенного времени. Называется эта песенка «Неудачное свидание».

0: Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах.
1: Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки. Лей дождь, как из ведра, и затопи верхушки флюгеров и колоколен. Вой вихрь вовсю, жги молния, лей ливень.
0: Задыхаясь, я крикнула: шутка все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно.

0: Вот как ты думаешь, Миша, о чем же мы сегодня будем говорить?
1: Ума не приложу.
0: А ты приложи.
1: Ну, никак не догадаться. Наверное, о хлопчатобумажных тканях.
0: Мысли интересные.
1: Или о зубном протезировании.
0: Гони от себя эти мысли.
1: Ну, не знаю. Об овощах, о сухофруктах.
0: Ты еще грибы вспомнил.
1: Но я совсем зашел в тупик, Маша. О болезнях уха, горла, носа.
0: Вот. Это уже ближе. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Да, не надо быть семи пядей во лбу, и даже не надо быть постоянным слушателем программы «Отдушно», чтобы по вою ветра, по отрывкам из знаменитых стихотворений и по этой не менее знаменитой мелодии «Ветряные мельницы твоего сердца» Да, по этой не менее знаменитой мелодии не догадаться, что речь у нас сегодня пойдет о ветре.
0: А поскольку мы, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, рады не только постоянным, но и непостоянным слушателям, то приготовьтесь, дорогие друзья, к легкому дуновению и к летучему урагану, к мягкому бризу и к суховею, одним словом, к разнообразным воздушным потокам.
1: Ну так что, попутного нам ветра?
0: Поехали с ветерком!

0: Да, испокон веков люди не только покоряли природу и ловко приспосабливали различные ее явления для своих хозяйственных нужд, но и примеряли ее стихии на себя.
1: Да, стараясь выяснить, на какую же из этих крупных стихий походят черты их характера, свойства их души и даже слабости. Недаром про кого-нибудь можно услышать: «Ох, горяч, у него прямо огневой темперамент!» Или: «А этот холодный, как
0: айсберг в океане, да?»
1: Да, ну а ветру, наверное, из всех явлений природы досталось больше всего.
0: Но поскольку ветер – признак перемен в погоде, то мы, люди, использовали переменчивость его для отражения самых разнообразных, даже порой диаметрально противоположных чувств и переживаний. Например, вот то...

0: Более того, иногда при помощи ветра можно очень точно определить свое финансовое положение.
1: Ать-два левый, ать-два правый, боль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой.
2: Очень также подходит образ ветра для горячего призыва к чему-либо или куда-либо.

0: Да, либо, например, в армию, помнишь? Как будто ветры с гор трубят солдату сбор, дорога от порога далее.
1: Мне понравилось. Ты знаешь, а можно даже обвинить ветер в испорченной личной жизни.

0: Ну и, наконец, когда речь заходит о чьем-нибудь неустойчивом моральном облике...
1: Ты имеешь в виду то, что мы мягко называем ветренностью.
0: Вот именно, мягко. А сколько женских слез сегодня вызывает то, что обозначается таким легким и безобидным словом?
2: Не признавайся мне в своем грехе, хранить я тайну

0: Ты знаешь, Миша, когда я слушаю эту песню, мне всегда хочется...
1: Плакать.
0: Ну, это само собой. Нет, мне всегда хочется воскликнуть. Не верю.
1: Маша, ты прям как Константин Сергеевич Станиславский. Он тоже чуть что все кричал. Не верю, не верю.
0: Ну и правильное дело. Потому что если бы он услышал песенки такого толка и сорта, он бы еще добавил, что у их авторов явно ветер в голове. Причем сквозной.
1: Кстати, ветер в голове – это еще одна популярная метафора. В общем, литературно-поэтическое значение ветра трудно переоценить.
2: Какой большой ветер напал на наш остров. С домишек сдул крыши, как с молока пену. И если гвоздь к дому пригнать концом острым, без молотка сразу он весь войдет в стену. А шторм унес в море десятка два шлюпок, а рыбакам горе не раскурить трубок. А раскурить надо, да вот зажечь спичку, как на лету взглядом остановить птичку. Какой большой ветер, ах, какой вихрь! А ты глядишь нежно, а ты сидишь тихо, и никакой силы тебя нельзя стронуть. Скорее Нептун слезет со своего трона. Какой большой ветер напал на наш остров, с домишек сдул крыши, как с молока пену. И если гвоздь к дому пригнать концом острым, без молотка сразу он весь войдет в стену.
1: Судя по этой песенке, Машенька, которая в твоем исполнении прозвучала, по-моему, не менее убедительно, чем в исполнении автора новеллы Матвеевой.
0: Ой, спасибо.
1: Ветер – это твоя стихия. Нет, я вовсе не хочу сказать, что ты ветреный человек, просто тебе, наверное, близка эта свежесть, этот порыв.
0: Да, не скрою. И думаю, что не только мне. Ведь многим из нас иногда хочется взять и сдвинуть все с мертвой точки, чтобы в жизнь ворвался свежий ветер.
1: Да, уж недаром все поворотные, я бы даже сказал, судьбоносные моменты нашей истории сопровождались новыми веяниями, революционными ветрами и ветром свободы. Даже два основополагающих произведения нашего детства, отрывки из которых нам в школе обязательно надо было учить наизусть, начинались именно с ветра.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Да ты уже никак забыла. Рановато, Маша, рановато. Напоминаю, Владимир Маяковский, поэма «Хорошо». Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при социализме.
0: Припоминаю.
1: Припоминаешь,
0: а
1: да?
0: Второе?
1: А второе, пожалуйста, Александр Блок, поэма «12». «Черный ветер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете».
0: Да, жаль, что мы не учили наизусть «Ночной зефир струит эфир». А ведь тоже неплохие стихи.
1: Ну, не то слово. Но если все же от уроков истории и литературы вернуться к человеческим переживаниям и страстям, то, ты заметила, наши душевные катаклизмы мы тоже любим представлять на фоне или даже в виде разнообразных вихрей, бурь и ветров.

0: качает, качает, качает. Задира ветер фонари над головой, шагает, шагает, шагает. Веселый парень по весенней мостовой листает, листает, листает. Учебник физики листает на ходу, не знает, не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

0: сколько их разных ветров в нашей жизни.
1: Да, вполне может продуть.
0: И каждый из нас старается держать нос по ветру. По какому-нибудь.
1: Кто-то по южному, кто по северному.
0: И мы надеемся, что слушатели программы «Отдушина» предпочитают вольный ветер свободы.
1: Который всегда наполняет нашу жизнь свежим дыханием.
0: И не воет, и не жалобно стонет, а поет.

Ветер не ползает перед кумирами, крутит обрывки газет и афиш, славы вчерашние перекувыркивая над перекошенностью крыш. Он рвет от сплошной болтовни провисающие все телефонные провода, и все вчерашнее, все прокисающее катапультирует в никуда. Ветер зашвыривает под созвездием мусор, в котором весь мир увяз, автомашины, людей заездившие, мебель, рассевшуюся на нас. Робкие юноши, вам проповедую, вы прорываетесь в эпоху стремглав, ветер истории на поветрие или на ветренность не разменяв. Молодость — это эпохи проветривание. В старости быть молодым трудней, если вы быть молодыми промедлили в молодости своей. И ветер, себя мирозданью раздаривая, родится, распластываясь в броске, и будут заслуженно рушиться здания, построенные на песке.

0: Наверное, то, что в этой песне зовется «Ветром перемен», это наша надежда на то, что завтра будет лучше, чем вчера.
1: Ну, дай-то Бог. Кстати, Маша, вот тебе еще одна перемена. Ты не заметила, что наши 27 минут эфирного времени как ветром сдуло?
0: Поэтому, прощаясь с вами, дорогие друзья, мы желаем вам, чтобы ветер не гулял в ваших карманах и в головах ваших родных и близких, а в ваших домах никогда не было бы сквозняков.
1: Пусть ветер странствий дарит вам только увлекательные путешествия и интересные встречи.
0: За помощь в создании этой передачи мы благодарим семью Климович и надеемся, что наша программа хоть немного освежила вас, друзья.
1: Во всяком случае, этого очень хотелось бы режиссеру Галине Дмитренко, звукорежиссеру Михаилу Куделину, оператору звукозаписи Надежде Исаевой, авторам и ведущим программы «Отдушина» Марине Ланда и Михаилу Черняку.
0: Которые ждут от вас писем по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, программа «Отдушина».

0: Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске. Музыка Георгия Портнова к новому спектаклю Пушкинского театра. Русские характеры, музыкально-поэтические зарисовки Елены Зуевой. Творчество молодых, квинтет духовых инструментов под руководством Дмитрия Красника. Памяти большого художника. Записи Евгения Александровича Мравинского на Ленинградском радио. Уже не одно десятилетие продолжается сотрудничество известного ленинградского композитора, заслуженного деятеля искусств Георгия Портнова с музыкальной редакцией Ленинградского радио. Георгий Анатольевич часто выступает в наших передачах не только как автор музыки, но и как общественный деятель, дающий оценку тем или иным событиям музыкальной жизни города. Вот и сегодня днем вы уже могли слушать его рассказ об итогах конкурса на лучшую песню о Ленинграде. А сейчас мы познакомим вас с новой работой композитора, музыкой к спектаклю Академического театра драмы имени Пушкина «Сирано де Бержерак».
1: Интересу к спектаклю в немалой степени способствует яркая эмоциональная музыка Портнова. В качестве лейтмотивов она сопутствует героям пьесы от сцены к сцене, усиливая характерность образов, досказывая скрытые подтексты. Антракт, предваряющий пятую картину, создает настроение щемящей осенней грусти. Роксана ждет Сирано в монастыре.

0: рассказывает Георгий Анатольевич Портнов.
1: Как-то так получилось, что я работаю во многих жанрах музыкальных. Но, проанализировав свою работу, я все-таки убедился в том, что ближе всего мне, конечно, музыка театральная. Музыка, связанная с другим видом искусства, с пьесой, с кинофильмом, с сценарием. В общем, все, что имеет какую-то сценическую форму. Многие произведения, которые звучали отдельно, все-таки были написаны впервые для кинофильма или для спектакля, или будь то симфоническое произведение, будь то просто песня. Но даже если посмотреть на количество спектаклей, которым я написал музыку, их уже более 60. И большинство, конечно, написано в ленинградских театрах. Последняя работа, которую я сделал, была сделана для Пушкинского театра. И предложение это для меня было очень лестным по двум причинам. Во-первых, прекрасный театр, прекрасные артисты. Но самое главное, что это была тема, это пьеса Растана «Сирано де Бержерак». Я к ней обращаюсь уже второй раз. Первый раз я писал музыку к этому спектаклю в Русском драматическом театре в Риге с режиссером Павлом Хомским. И вот прошло уже более 20 лет, я вновь вернулся к этой пьесе. Правда, эта пьеса шла в другом переводе. И замысел постановщика, народного артиста СССР Игоря Олеговича Горбачева, и оформление этого спектакля, который я видел в макете, и артисты, которых я увидел, конечно, поставили передо мной совершенно новую задачу, которую мне хотелось бы воплотить как можно лучше, потому что действительно я люблю очень эту пьесу. Пьеса эта имеет большую давнюю традицию постановок. И сделать что-то новое... Да я, кстати, и не ставил себе такую задачу. Мне хотелось просто, чтобы публика, пришедшая в театр, насладилась вот поэзией этого текста, этой литературы. И прекрасно то, что и актеры, и режиссер на это и нацеливали всех создателей спектакля. Конечно, оценка музыки будет дана критиками, музыковедами, зрителями, но я просто искренне хотел сказать, что для меня это была большая радость работать над этим спектаклем. Такие образы, как Сирано де Бержерак, поэт, ученый, умнейший человек, чуткий, нежный, мужественный, героический. Такие образы, как Роксана, очень сложный, может быть, двойственный какой-то. И образы друзей Сирано, образы врагов Сирано. Это все давало возможность обратиться к разным музыкальным формам и жанрам. Я не пытался делать ее французской или делать ее вот 16 века, потому что зритель сегодняшний и артисты сегодняшние о наших проблемах, о нашей жизни, о наших делах говорит и эта пьеса. Эдмон Растан, как очень большой писатель в своей драматургии, остался интересен и сегодняшнему зрителю, потому что тема его пьесы общечеловечна. Она и сегодня говорит о чести, о мужестве, о высокой любви, о настоящих человеческих столкновениях характеров и идей, которые отстаивает не только словами, но и своими действиями поэт Сирано де Бержерак.
0: В музыке Георгия Портнова можно найти разные формы, в том числе и миниатюрную симфоническую картину, рисующую битву французов с испанцами под Аррасом. Это финал четвертой картины спектакля.

музыкальной драматургии спектакля побеждает тема любви Сирано к Роксане. Сейчас вы услышите это в сцене Роксаны и Кристиана.

0: Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград». «Русские характеры» – так называется следующий очерк журналиста «Музык Адлиц» об авторе и исполнителе песен Елене Зуевой.
1: Здравствуй, милый друг Ванюша, о, где ж ты был? Да неужто ли ты?

0: Несколько лет назад, вот так же в радиожурнале «Музыкальный Ленинград», мы представляли нашим слушателям молодого солиста Ленконцерта Владимира Новикова. Перед записью он предупредил нас со звукорежиссером, что будет петь одно произведение без сопровождения. И так как в его репертуаре были народные песни, когда он запел, я решила, что это одна из них, неизвестная мне. Но чем больше я вслушивалась, тем очевиднее становилось, что это не просто песня, а целая драматическая сценка, причем совершенно определенно современная. В ней было несколько характеров, нарисованных меткими штрихами, слова и напев были неразделимы. На память почему-то пришли распутинские рассказы. Потом Владимир Новиков объяснил, что произведение это написано мало кому известным автором, актрисой-кукольницей, его коллегой по Ленконцерту. Так я впервые услышала о Елене Зуевой. Впечатление было очень ярким. Я собиралась разыскать эту женщину, но бесконечный поток срочной редакционной работы, к сожалению, поглотил мой искренний порыв. И наша встреча произошла только теперь. Елена Борисовна принесла с собой записи, напетые ею на домашний магнитофон. Я слушала и не могла оторваться. И снова меня поразило сочетание и какой-то глубинной почвенности, народности, как бы знакомых интонаций и свежести выражения, пронзительного драматизма образов.
1: Бабушка Авдотья на селе жила, бабушка Авдотья как-то померла.
2: Приехали сыновья, невестки приехали!
1: Бабушка Авдотья боли не помеха им. Брошена в бабушку, скомкана земля, закидали бабушку невестки сыновьям.

0: На поминках бабушки полон дом гостей. После первого стакана ей соседушка сказала: «Хорошо ты, бабушка, прожила, а теперь приставилась, значит, померла». О, после второго стакана поднялся старший сынок, да я его жена. «Ой, ты, мама-мама-мама родная!
1: Ой, ты, мама-мама-мама родная!
0: До чего же ты была?
1: До чего же ты была?
0: До чего же ты была?
1: Благородная!»
0: О, после блинов, да, о, после селедки доливали, наливали водки, все.

0: Хоть я их не провожает, бабушка Авдотья, но не отдыхает.
1: Елена Борисовна, ваши песни воспринимаются почти как подлинные народные, настолько близки они им по духу. Откуда у вас такое проникновение в народный характер? Вы были жительницей деревни или, может быть, занимались фольклором?
2: Нет, я не фольклорист и специально фольклором не занималась. Я думаю, что это у меня просто с детства в крови. Мои предки, мой прадед, моя прабабушка, они были родом из Псковщины, из Новгородщины. Жили мы в Стрельне, потому что мама уезжала на гастроли. Мне приходилось жить там с бабушками, с дедушками. Мы жили, можно сказать, на земле. Там был наш дом, сад, огород. Все работали на земле, в том числе и прабабушка, и прадедушка, несмотря на преклонный возраст. Все это делалось весело, с большой любовью. Прабабушка моя выращивала какие-то особые овощи, на которые потом выставлялись на сельскохозяйственных выставках. Ну и все работали, всем приходилось, в том числе и мне. Я очень любила копать землю, сажать там цветы. У нас было изумительное какое-то поле розовых махровых маков. Когда проезжал мимо трамвая, мимо нашего поля, люди даже высовывались в окна и смотрели на это поле. Сама земля, вот Стрельни, давала какие-то силы потом, наверное, для написания каких-то русских вот песен, уже впоследствии. Природа, которая была вот в Стрельне, природа была изумительна. Я помню отчетливо все четыре времени года. Мы с бабушкой ходили в парк, мы собирали осенью листья, весной собирали лягушачью крупу, потом банки наливали воду, потом смотрели, как там головастики. В общем, все было интересно. Все казалось, что это открывается какая-то сказка. Мне очень повезло в жизни, потому что пришлось встречаться с очень интересными людьми, людьми творческими. Они окружали меня с самого детства. Первую песню я услышала от мамы, когда она пела колыбельную мне «Спи, моя радость, усни». Я была маленькая, но все равно помню, что я ей тоже подпевала. В нашей семье было очень много актеров, певцов, балетных. Бабушка моя училась, кажется, в консерватории. Она пела мне песни, арии из опер. Рассказывала интересные истории, которые с ней случались в детстве. Она была очень изумительной рассказчицей. Было большое такое чувство юмора. Мой прадедушка, я его плохо помню, но все-таки помню, что когда-то качал он меня на ноге, он был героем Шипки, воевал на Шипке, пел свои солдатские песни. Ну, одну из них, вот я помню, начало только, как солдат шел на войну. А прабабушка, когда собиралась, наша большая семья, она выходила на середину комнаты, брала в руки платочек и приплясывала, и пела вот такую песню, помню, русскую «Ах, вы сени мои сени». И все это было очень весело, с большим задором и с юмором. Мама моя стала актрисой довольно-таки поздно, в 26 лет. Она брала уроки профессора Большакова, солиста Кировского театра. Я ходила вместе с ней на эти уроки, мне там очень нравилось. Она поступила вскоре на оперету, одноактная оперета такая была при Ленгосэстраде. Вместе со своим отчимом она там работала и разъезжала, вот бывала на гастролях, а я с бабушкой жила, с прабабушкой в Стрельне. Ну, потом вот так получилось, что это страшная эта война. Мы пережили тоже очень самое страшное время – голод. Потом моя мама поступила работать в детский дом музыкальным руководителем. Мы с детским домом эвакуировались под Ярославль. Там мы жили в деревне Гущино, Сидорово. Было очень страшное время, дети даже ходить многие не могли. И местные жители разбирали их по семьям. Там же я видела праздники деревенские, очень интересные, с их песнями, с их попевками, с их танцами. Несмотря на то, что была война, все-таки жизнь продолжалась. А потом мы получили письмо от моего отчима. Он был ранен в городе Муроме и звал нас к себе. И так получилось, что мы попали в этот город Муром. И вскоре и мама моя, и отчим, и я оказались в ансамбле, который был при Доме Красной Армии. Там были не только народные танцы, там были и пьесы, и серьезные пьесы, там пелись и русские песни, дуэты, там были акробаты, там были свои композиторы. В этом ансамбле было очень много интересных людей, только всех и не перечислишь. Вот таким ярким пятном, таким ярким воспоминанием оказался Лебедев, некий Лебедев. Он был не профессиональным певцом, но очень талантливым человеком. Играл ли он в пьесе, пел ли он в деревенских каких-то дуэтах, или бы он пел русские песни старинные, вот «Мчится тройка почтовая». Все было очень интересно и очень талантливо. Я не помню, чтобы я слышала еще когда-нибудь вот потом такого певца, как он. Вот был какой-то у него дар такой природный. Это настоящий был самородок. И я думаю, что впоследствии, когда стала писать вот какие-то деревенские кадрили, там частушки, песни, вероятно, это очень много шло от встречи с этим человеком. Он в жизни был очень талантлив. Он всегда в жизни говорил, какие-то у него приговорки, поговорки такие были. Люди таяли и называли ласково Лебедуш. Я даже не помню, как его зовут. Его называли просто Лебедушей.
1: Да, детские впечатления накладывают подчас отпечаток на всю нашу дальнейшую жизнь, формируют отношение к жизни. А у художника особое видение мира. Елена Зуева мыслит народными образами. В ее фантазии они переплетаются с реальными событиями, характерами, и получается тот самобытный сплав, который и зовется произведением искусства.

Нету матушки родимой, батюшка земли сырой, с той военной, с той годины не пришел домой. А кому пожалюся, а кому все выскажу, кому слезу.

0: Елена Борисовна, вы ведь долго работали с куклами. Когда же появились ваши первые песни?
1: Да, я работала в Ленконцерте около 25 лет. Работала в кукольной группе, была актриса, потом стала руководителем кукольной группы. И вот в течение 18 лет я писала либретто кукольных опер, пьесы кукольные, но все они были музыкальные.
0: А что же послужило толчком к рождению именно песен, вот такого цикла русского, который вы мне показали?
1: Ну вот как-то после того, как у меня в семье случилось несчастье, так получилось, что художница, скульптор, очень известная художница, прекрасный человек, Маргарита Анатольевна Ясинская, которая делала куклы и для нас, она для телевидения, она меня пригласила к себе в дом, который она купила на Псковщине. Я там жила в течение недели. Дом этот был стареньким, очень интересным. На стенках висели пожелтевшие фотографии. Хозяев этого дома уже не было в живых, но остались вот какие-то от них вещи, какие-то мешочки с травами, ухваты, какие-то прихваты. Вот мы иногда с ней садились у самовара, вечерами беседовали, слушали эту тишину, необыкновенную совершенно тишину. В этом доме был большой сундук, так хотелось в него заглянуть. Но мы не торопились это делать. Все-таки однажды наступил такой день, когда художница открыла этот сундук. И что же в нем оказалось? Ну, оказались сложные, очень аккуратно простиранные, ну, уже немножко пожелтевшие вещи, там прошивочки разные, всякие кружева. И, ну, в общем, какие-то дорогие сердцу хозяйки этого дома. Не знаю почему, но мне показалось, что хозяйку этого дома не любили в деревне. Я сказала об этом художнице, она со мной не согласилась. Но потом действительно так оказалось, как-то она разговаривала с жителями деревенскими, а их вот уже было не так много. Когда это была деревня большая, 40 изб, осталось от нее 7 всего. Но все-таки кое-кто остался. И вот она с ними поговорила, и действительно оказалось, почему-то не любили эту женщину. И вот художница, перестирав заново все эти вещи, прогладив их, решила раздарить все деревни людям как память вот об этом человеке, который жил в этом доме. Потому что там действительно были какие-то изумительные кружева, даже заплаты то были художественно сделаны. И вот, когда я приехала домой, у меня сложилась песня сначала об этом доме, о доме напротив, который тоже был брошен, сверкал темными стеклами. Так начали складываться понемногу вот русские песни. Я думаю, что это не вдруг получилось. Это толчком послужило просто, потому что уже было много впечатлений детства, поездок по стране с ансамблем, по деревням, по селам, когда мы ходили, там ездили и на телегах, и босиком приходилось ходить, и на полевые станы мы ходили. Это тоже как вот в этом сундучке, который вот был в этом доме, постепенно в этот сундучок складывались и складывались впечатления. И так и пошли постепенно вот и русские песни. Он еще не закрыт, этот сундучок. Я до сих пор их пишу. И очень хочу снова поехать в деревню. Надолго ли нет, не знаю. Но хотя бы за одной песней. Но чтобы она получилась, чтобы это была песня хорошая, которая бы и мне понравилась. Не только слушателям, и чтобы эта песня-то осталась надолго.
2: Гостей Дарюшка зывала, гостей Дарюшка ждала, белую скатерть раскрывала, лавки выскребла. Гостей Дарюшка ждала, за ворота выбегала, за воротами стояла, стерегла, стерегла. Солнце за поле скатилось, ожидавши уморилась, Дарья в избу воротилась, да в дверь.

0: ночка темная, весна.
1: Елена Борисовна, а ведь у вас есть и веселые частушки.
2: Ну, я пишу русские песни, они, да, бывают грустные, потому что, ну, ты сталкиваешься с судьбами людей грустными, смешными, различными совершенно. Кстати, судьбы людей, деревни, сел и города очень схожи между собой. Иногда бывают это грустные песни, а иногда бывают шуточные. Помню, захотелось мне написать частушки, хотя я их прежде писала, но тут какой-то был вечер, когда мне особенно захотелось их написать, я села и штук 50 написала. Ну, перед этим еще была у меня встреча с баянистом, такой баянист Козлов, он уже и композитор, который рассказывал о своей поездке в деревню и рассказывал вот о каких-то случаях, вот об одном бульдозеристе, который свернул столб, деревня вся сидела без света, потом как они пели на ферме и как мычали коровы, казалось, как будто бы они подпевали этой песни, и мне показалось почему-то, у коров такое прекрасное настроение, то и молока у них должно быть стать больше, вот я написала: молоко рекой течет, доярком всем почет.
3: Я любила баяниста, пролетела любовь быстро, а теперь люблю все лето тракториста и поэта. А ты, мой милый, не зевай, пригласи меня на чай, на троих сообразим, с самоваром посидим. Клуб наш словно теремок, только заперт на замок, нет для представления в клубе отопления. Через мост, через ручей едет миленько ничей, пропадает начисто с внешностью без качества. Милый ехал, столб свернул, а это не под шам ему, а он с утра в бульдозере водки выпил озеро. Столб упал, и света нет, на селе у нас без света, конь лягнул я его ногой, так и надо, дорогой. Раз коровы замычали, хором песни подпевали, молоко река течет, и доярком всем почет. За прилавком Петя пашет, рубь отдаст, про два не скажет. Плохо Петька жует, да чудес садом сдает. Петр Иванович, пол-литровку принял на ночь, даже не зажмурился, чуть не укочурился. Вот полозья заскрипели, девки в санях пролетели, девка выпала одна, подобрал теперь жена. На меня директор крикнул, а я в ответ ему не пикнул, а если только захочу, еще погромче закричу. С балалайкой и гармошка по одной идут дорожки, а за ним все село, тут стало весело. Вот.
4: В исполнении Елены Зуевой прозвучал ее цикл «Русские песни». Открываем следующую страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград».

Хороводная Лядова прозвучала в исполнении квинтета духовых инструментов под руководством Дмитрия Красника. Ансамбль этот существует уже 7 лет и на сегодняшний день является практически единственным в Ленинграде действующим ансамблем подобного состава. Идея совместного музицирования возникла у молодых музыкантов еще в то время, когда они были студентами консерватории и занимались у профессоров, создавших в свое время 25 лет назад известный квинтет духовых инструментов Ленинградской филармонии. Братья Цесс, волторнист Станислав и гобоист Алексей, флейтист Олег Михайловский, кларнетист Евгений Полек и фаготист Дмитрий Красник не только дружили, но во время каникул ездили вместе отдыхать, обсуждали будущие программы, репетировали. Сначала они выступали в абонементных концертах малого зала имени Глазунова, а когда репертуар их пополнился новыми произведениями ленинградских композиторов, стали принимать участие в фестивалях «Ленинградская музыкальная весна», в концертах «Дома композиторов», «Малого зала имени Глинки». Несмотря на то, что теперь музыканты работают в разных местах, в заслуженном коллективе, оркестре филармонии, оркестре Кировского театра, оркестре оперной студии консерватории, музыкальном училище, и собираться становится все труднее и труднее, репертуар ансамбля постоянно растет, как и растет и мастерство его участников. Видимо, управлению культуры Ленгорисполкома пора подумать о том, чтобы музыканты получили, наконец, официальный статус, место прикрепления, так сказать, и постоянное помещение для репетиций. Сейчас в исполнении квинтета вы услышите концертную пьесу английского композитора Малькольма Арнольда.

Сейчас.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня наша передача «Час юмористического рассказа» будет не совсем обычной.
1: Впервые к нам в студию пришли гости. Друзья нашей передачи.
0: Да, и вместе с ними мы приглашаем вас, дорогие радиослушатели, совершить увлекательную экскурсию.
1: Радиоэкскурсию. Радиоэкскурсию в музей.
0: Вы не отыщете адрес этого музея ни в одном путеводителе, но, тем не менее, он существует.
1: Залы его полны любопытнейших экспонатов. Коллекции его ежечасно пополняются.
0: Над входом в наш музей нам хотелось бы поместить одну замечательную крылатую фразу.
1: Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым.
0: Итак, мы приглашаем вас стать первыми посетителями музея уходящего быта.
1: Мы в первом зале музея уходящего быта.
0: Здесь нет предостерегающих табличек «Не садиться», «Руками не трогать», «Просьба сохранять тишину».
1: Нет, будьте свободны и раскованы. Чем активнее вы будете реагировать, тем приятнее будет служителям музея.
0: Да, и наши радиослушатели, мы надеемся, тоже поделятся с нами своими впечатлениями о сегодняшней радиоэкскурсии.
1: Перед вами экспозиция, созданная по смелому, я бы даже сказал, фантастическому проекту одного из основателей нашего музея Владимира Владимировича Маяковского.
0: С нее мы и начнем. Мгновение, и мы с вами в центре события, взволновавшего целый город.

0: объявляю торжество открытым. Мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбный случай в нашем городе, явившийся результатом неосмотрительного допущения и пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти, спокойно, товарищи, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплющиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и мощь, и трудность культурной борьбы рабочего человечества. Да закалятся души и сердца нашей молодежи на этих зловещих примерах. Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору.
1: Главный герой сатирической комедии Владимира Маяковского «Клоп» Присыпкин волею автора попадает в будущее.
2: Однако время, которое рисовалось Маяковскому отдаленным будущим, для нас с вами уже во многом отошло в прошлое.
3: Товарищ, я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу все же не принести благодарности преданным труженикам Союза охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору Института воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная подсознательная надежда твердила: напиши, дай, разгласи объявление. И я дал. Исходя из принципов зоосада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему нормальных условиях. Я понимаю, что ужас. Я сам не верил собственному абсурду. И вдруг существо является. Его внешность почти человеческая. Вот как мы с вами.
4: Я призываю вас к порядку.
3: Простите. Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом. И что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что они вам сейчас откроются в этой, в полном смысле, поразительной клетке. Никто! Разных размеров, но одинаковых по существу. Это знаменитый Клопус нормалис и обывателюс вульгарис. Оба водятся в затклых матрацах времени. Клопус нормалис, разжирев и упившись на теле одного человека, падает под кровать. Обывателюс вульгарис, разжирев и упившись на теле всего человечества, падает на кровать. Вся разница. Товарищ, впрочем, убеждайтесь сами. Прошу обнажить клетку.
5: Вот он, паразит.
6: На Луначарской улице я помню старый дом. Широкой темной лестницей завешено окном. Широкой темной лестницей завешенным окном.
3: Товарищи!
4: Товарищи! Подходите!
3: Да не бойтесь! А ну совсем смирные! Подходите! Не беспокойтесь, четыре фильтра по бокам задерживают выражение на внутренней стороне клетки. И наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. Смотрите, смотрите. Оно сейчас будет так называемое... Курить!
7: Какой ужас!
3: Не бойтесь, не бойтесь. Сейчас оно будет так называемое вдохновляться. Скрипкин, опрокиньте.
7: Ох, не надо, не надо, не мучите бедные животные!
3: Товарищи! Товарищи! Это же совсем не страшно. Оно ручное. Смотрите, я его выведу сейчас на
8: трибуну.
3: А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку.
9: Граждане, братцы, свои, родные, откуда, а? Сколько же вас, а? Когда же вас всех разморозили, да? Чего ж я один в клетке, а? Родимые, братцы, пожалуйте ко мне. Да что ж я страдаю, а граждане?
5: Намордник ему, намордник.
7: Ужас! Сколько не стреляйте!
4: Профессор, прекратите!
3: Простите! Простите, товарищ! Простите! Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится. Тихо, граждане, тихо. Расходитесь до завтра. Музыка, марш.

0: Вы, конечно, уже поняли, что наш радиомузей – это своеобразная машина времени.
1: Да, именно поэтому мы с вами можем свободно перемещаться в его пространстве.

0: Мы на улице Ильи Ильфа.
1: Да, но такой улицы в действительности, кажется, нет.
0: Зато в нашем музее она одна из самых оживленных.
1: Ой!
0: Осторожней, так недолго угодить под колеса.
1: Антилопа гну!
0: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
1: Давайте прокатимся. Ну когда же еще нам представится подобный случай?
0: Пожалуйста.

0: Все дома улицы, по которой мы едем, заселены веселыми и грустными, добрыми и сердитыми персонажами книг Ильи Ильфа.
1: Смотрите, здесь, кажется, справляют новоселье.
0: Именно сюда переехал один из старых знакомых Ильфа, Силантий Арнольдович.
2: Новый кооперативный дом был чист и свеж, как невеста. Первыми вселились Протокотовы. Когда Протокотов втискивал в дверь первый стул, душа его наполнилась чувством гордости и умиления. «Наконец-то», — сказал он жене, — «наконец-то мы заживем, как люди, в совершенно отдельной квартире, одни, совсем одни!» В глазах жены стояли слезы. «Здесь будет спальня. Комната, правда, не особенно большая, но зато очень хорошенькая и теплая. А вот это столовая и мой кабинет. Здесь мы сможем принимать знакомых. Правда, милая?» Жена тихо плакала. «А вот здесь, — сказал Протокотов с дрожью в голосе, — в этой малюсенькой комнате мы поместим дядю Силантия». «Бедный дядя! — вздохнула жена. — Наконец-то и дядя сможет зажить как человек».
1: Рассказ Ильи Ильфа «Дядя Силантий Арнольдович» читает заслуженный артист РСФСР Лев Дуров.
2: Дядя Силантий Арнольдович жил в огромной и пыльной, как канцелярия воинского начальника, квартире на Плющихе, совместно с 35 жильцами. Занимал дядя бывшую ванную, крохотную, совершенно темную комнату без окон. В течение целого дня Силантий Арнольдович таскал в квартиру племянника вещи. Таскал сам, надрываясь под тяжестью облезлых этажерок и винтовых табуретов красного дерева. «Зачем это, дядя?» – поморщился Протокотов, столкнувшись с пыхтящим дядей в дверях. «Почему мне не сказали про этот комод? Я бы нанял носильщиков, и дело с концом».
3: Что ты?» – зашептал дядя, прикрывая хилым старческим телом допотопный комодик. «Какие теперь носильщики?»
2: Испуганно оглядываясь, дядя Силантий впихнул комодик в новую свою комнату и заперся на ключ.
3: «Странный какой-то дядя Силантий», — сказал Протокотов жене, ложась спать. «Впрочем, обживется, привыкнет». Но Силантий не привык.
2: Утром Протокотов увидел в чистенькой уютной уборной большое, написанное каллиграфическим почерком, объявление. Начиналось оно следующими словами: «Граждане, помните, что вы здесь не одни. Люди ждут». Дальше предлагалось спускать воду и не бросать на пол окурков. Всего было пунктов 8. Объявление кончалось угрозой, что если граждане-жильцы не будут исполнять правил, уборную придется закрыть. Протокотов улыбнулся и сорвал объявление. В полдень в уборной появилось новое объявление, написанное тем же каллиграфическим почерком. Первые слова были такие: «Прошу в общественной уборной не хулиганить. Не забывайте, что вы здесь не один». Дядя Силантий работал, не покладая рук. На следующий день Протокотов обнаружил в дивной эмулированной ванне старый матрац, пирамиду перевязанных бечевкой книг и пыльную клетку из-под попугая. На дверях появилась бумажка: «Звонить М.И. Протокотову 8 раз». С.А. Протокотову 14 раз. Рядом с бумажкой Силантий Арнольдович пробил глазок, а с внутренней стороны приладил чугунный засов, толстую ржавую цепочку и длинную железную штангу. Внизу в швейцарской Силантий вывесил воззвание, начинающееся словами: «Граждане-держатели кошек». Дядя требовал от граждан-держателей, чтобы они надели на кошек намордники, обещая пожаловаться на слушников управдому. Коридорчик протокотовской квартиры покрылся аккуратно приклеенными четвертушками бумаги. «Не топайте ногами», — требовал дядя, — «вы не одни. Гасите за собой электрический свет, не бросайте окурков, бумажек и мусору, за вами нет уборщиц». Как-то в субботу супруги Протокотовы были приглашены на дачу и вернулись только в понедельник. За 2 дня Силантий Арнольдович умудрился переделать гордость Протокотовых — газовую плитку — в буржуйку. Привести буржуйку в прежнее состояние оказалось делом нелегким. Приезжали с газового завода, грозили выключить газ и взяли за переделку 80 рублей.
3: Протокотов ворвался в комнату дяди Силантия и долго топал ногами. «Поймите же, что объявления ваши не нужны! Мы в квартире одни, понимаете, одни! Ничего не нужно переделывать, дядя! Все благополучно, поняли?» Старик испуганно мигал серенькими ресницами. С этого дня Силантий Арнольдович почти не показывался из своей комнаты. Выходил он только тогда, когда Протокотовых не было дома. Блуждал по квартире, пробовал дверные запоры и тайком привешивал новые объявления. Как-то, возвратившись ночью из театра и позабыв дома ключ, супруги долго и безрезультатно звонили. А потом догадались позвонить 14 раз. «Кто там?» – встревожно спросил Силантий.
2: «Это я, откройте, дядя».
3: «Кто такой?» – закричал Силантий нечеловеческим голосом. «Да это же я, дядя, это я, Михаил!» «Без управдома не пущу», – пискнул дядя. «Да пустите, черт!» Дверь не открывалась. Протокотов пытался высадить дверь плечом. Засов и штанга трещали, но не сдавались. Он стал колотить в дверь руками и ногами. «Караул!» – запел Силантий Арнольдович. Собрались жильцы, пришлось сходить за управдомом. Дяде просунули под дверь управдомово удостоверение, и только после этого дверь отворилась. Целый день Силантий Арнольдович таскал вещи обратно на Плющиху. Таскал сам, надрываясь под тяжестью облезлых этажерок и винтовых табуретов. Останавливаясь на лестнице отдохнуть, он снимал старомодное золотое пенсне и испуганно мигал серенькими ресницами.

0: Какой темный двор.
1: Такие дворы в старину называли колодцами.
0: Все спят. По-видимому, очень поздно.
1: Но именно здесь, в одной из квартир, нас ждет встреча с любопытнейшим типом, который, прямо скажем, не совсем еще ушел в прошлое. Войдем в парадное.
0: Ой, здесь тоже темно. О, что это?
1: Кошки. Не бойтесь, дайте мне руку, поднимемся повыше. Вот, мы поспели как раз вовремя. Иван Владимирович провожает гостей. Вот, полюбуйтесь, образец радушия и гостеприимства.
2: Ну что вы, ребята, не понимаю, ну куда же вы торопитесь? Ну посидели бы еще. Петр Ильич, это ты виновник всего. Мне рано вставать, не рано вставать, а за тобой все потянулись. В конце концов, отправил бы Петра Ильича спать, а сами посидели бы еще. Чаю можно опять разогреть, закуски осталось. Водка, браша, дерсо, две бутылки. Вот только рябиновая вся. Это уж Никита постарался. Ай, да Никита, ну молодец. На работе такой суровый, а тут как нежно стал за рябиновкой ухаживать. Вот она где, энергия. Да ты не смущайся, не смущайся, Никита, чудачок. Так и надо, решительный напролом. Вот, жаль, Сергей Соломонович рано ушел. Мы бы его попросили учредить у нас особый рябиновый отдел. И заведующим, конечно, Никиту. Разрешите, я вам пальтецо разыщу. Нет, нет, очень даже стоит. Мы, как говорится, ваши хозяева, вы наши гости. Анюта, ты не слышишь? Илья Григорьевич с тобой прощается. Измоталась? Кто? Анюта? Да нет, что вы. Анна Николаевна у меня человек боевой. Женка наять. Ее так легко не измотаешь. Нет. Что? А вот давайте придержать. Приходите каждый день. У нас дом хоть простецкий, вас всегда, Анна Николаевна, накормит, напоит, приласкает. Да нет, Анютка, ведь я в переносном смысле. Добродетель твоя вне подозрений. Хотя, чего это тебе Жиртунов все в уголке шептал, а? Знаем, знаем. Жиртунов. Говори прямо, чего требовал от моей законной супруги? Вы подумайте, пришел в гости, воспользовался доверием хозяина и, можно сказать, супругу соблазнил. Нет, товарищ, я серьезно. Приходите почаще, теперь дорогу знаете. Для Никитушки рябинку всегда, всегда будем держать в резерве. Всего хорошего, всего хорошего, Антон Фридович, всего хорошего. Илья Григорьевич, заходите. Если там внизу дверь закрыта, постучите налево нашему церберу. Всего, всего. Приходите обязательно. Почаще всего.
3: С монологом Иван Владимирович принимает гостей, принадлежащим перу Михаила Кольцова, вас знакомит народный артист РСФСР Евгений Весник.
2: Ой. Ой. Устал. Ой. Засеяли, однако. Который час? Половина четвертого. Ай, хорошо, что Петр Ильич догадался увести всего раву за собой. Они бы еще до восьми сидели. Ой, снизу уже два раза приходили, обещали коменданту жаловаться. Ну как это люди не понимают, что пора уходить? Давай спать ложиться. Я хочу им всем назло завтра рано приехать на работу. Ну как? По-моему, вполне прилично получилось. Свинтянский был очень доволен, он сказал Антону Фридриховичу, что сидел бы еще, если бы не готовиться к докладу. Конечно, он ушел больше для стиля. Оказывается, можно было свободно пригласить его жену. Она вообще-то имеет свою компанию, но охотно пришла бы сюда. Говорят, жуткая баба, жуткая баба. С едой вышло, в общем, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Ты была права. Я все боялся, что не хватит. Вон, пирамовы сделали очень хитро. На его 40-летие пирамиха купила на базаре просто свиных ног, голов и всякой ерунды. Наготовила в умывальных таза. Обыкновенный холодец. Всем очень понравилось. Нет, разве я говорю, что плохо организован? Очень, очень мило получилось. Особенно с винегретом. Это было весьма кстати. Пусть видят, что домашний стол... а не то, что у Морфеевых. Взяли из Мостропа официантов, посуду. С таким же успехом можно было всех повезти в ресторан. Ну, теперь конец. Конец. До мая никого больше не приглашаем. Не устроить было нельзя. Целую зиму ходили по гостям, жрали, пили. Надо было чем-то ответить. Вот ответили, и точка. Если чаще приглашать, начнут говорить, на какие шиши он все это устраивает. Ой. Ой. Ну, как тебе нравится этот щенок, Никитка, а? Ведь что натворил, что натворил? Ну, понятно, с непривычки. Зачем было его звать? А затем, что надо было. У тебя, Анютка, совершенно нет политического чутья. До сих пор он трепал языком насчет всякой семейственности и спайки. Теперь пусть попробует хоть пикнуть. Из этих соображений я позвал и Жиртунова, и Карасевича. Пришел, как будто одолжение сделал. А потом, когда увидел, что Свинцянский здесь, что Свинцянский пьет, как сразу растаял. Ой, ой, хитрый мужик. А Соломея Марковна, как она смотрела на свои пластинки. Не разбейте, не разбейте. Таких в Москве больше нет. Прямо как змея. Небось, когда посуду надо было у нас брать, она разбить-то не боялась. И потом, что это твоя мамаша трепала Жиртунову? Что это такое? Ведь я тысячу раз просил, пусть не разговаривает с гостями. Или пусть молчит, или пусть уходит ночевать к Наде. Опять, наверное, морочила голову о том, как бывало раньше принимали гостей. Ой. Пойми, что люди понимают все в дурном смысле. Он ей будет кивать и улыбаться, а потом насклочничает насчет мещанского окружения. Ладно, ну не будем спорить, не будем, это старо как мир. Ты заметила, как Петр Ильич пихал мандарины в карман? Мне это было только смешно, но потом Свинцянский очень хотел мандаринов, а их не было. И Петр Ильич тут же сидел, меня прям зло взяло, я еле сдержался. Зовешь людей, зовешь от души, зовешь по-товарищески. А они мандарины прут, как в каком-нибудь кооперативе.
4: Утомленное солнце нежно с морем прощалось.
5: Внимание, внимание! Багажно-пассажирский поезд номер 110 прибыл не на третий, а на шестой путь. Не ко второй, а к четвертой платформе. Нумерация вагонов, объявленная с головы поезда, начинается с хвоста.
3: Вы уверены, что мы с вами на нужной нам станции?
6: После этого объявления меня оставили последние сомнения. Мы во владениях Михаила Зощенко.
3: Этот смешной паровозик, конечно же.
6: Кукушка.
3: А эти бородатые люди в больших фартуках с бляхами.
6: Носильщики.
3: Ну, а длинная очередь в багажное отделение?
6: Эта очередь заинтересовала и меня. Ага. Вот и счастливый обладатель багажных квитанций.
3: Интересно, а что он рассказывает обступившим его согражданам?
7: Нынче взяток не берут. Это раньше шагу нельзя было шагнуть без того, чтобы не дать или не взять. А нынче характер у людей сильно изменился к лучшему. Взяток действительно не берут. У нас тетка от гриппа померла, и в духовном завещании велел отправить ейные там простыни и прочие мещанские вещицы в провинцию к родственникам со стороны жены. Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину в духе Рафаэля. Будка для приема груза, очередь, конечно, десятичные метрические весы, весовщик за ними. Весовщик такой в высшей степени благородный служащий. Быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гирьки, клеит ярлыки и дает разъяснение. Только и слышно его симпатичный голос. 40, 120, 50, сымайте, берите, отойдите. Не снови сюда, балда, снови на эту сторону. Такая приятная картина труда и быстрых темпов. Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства. Ну, не каждому, но через 2-3 человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть расхлябанная тара, он ее не берет. Хотя, видать, что сочувствует. Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают, ахают и страдают. Весовщик говорит, за место страданий укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями, пущай он вам укрепит. Пущай сюда пару гвоздей вобьет и пущай проволокой подтянет. И тогда подходите без очереди, я приму. Действительно, верно, стоит человек за будкой, в руках у него гвозди и молоток. Он работает в поте лица и укрепляет желающим слабую тару. И которым отказали, те смотрят на него с мольбой и предлагают ему свою дружбу и деньги за это самое.
3: Повествование от лица героя рассказа Михаила Зощенко «Слабая тара» ведет народный артист РСФСР Вячеслав Невинный.
7: Ну вот, доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахома на глазах. Вот он и надел очки, чтобы его хуже было видать. А может быть, он служит на оптическом заводе, и там даром раздают очки. Вот он становит свои 6 ящиков на метрические 10-ичные весы. Весовщик осматривает его 6 ящиков и говорит, слабая тара не пойдет. Сымай обратно. И при этом делает рукой в сторону. Тот по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол принимает этот жест за что-то другое. Он вспыхивает, чего это вспоминает, давно позабытое, роет в своих карманах и выгребает оттуда рублей 8 денег, все рублями, и хочет их подать весовщику. Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег. Он кричит, это как понимать? Не хочешь ли ты мне взятку дать? Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор своего положения. Нет, говорит, я деньги вынул просто так, хотел, чтобы вы их подержали, покуда я сыму ящики с весов. Он совершенно теряется, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его ударили по морде. Весовщик говорит, стыдно, здесь взяток не берут. Сымайте свои 6 ящиков с весов, они мне буквально холодят душу. Но поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего. Он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени возиться с вами. Тем не менее он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом, только что перенесшим оскорбление. Знаете, сейчас мне хотели взятку дать. Понимаете, какой абсурд? Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги. А то теперь трудно доказывать. Другой служащий отвечает, а это жалко. Надо было развернуть историю. Пущай не могут думать, что у нас по-прежнему рыльца в пуху. Который в очках совершенно сопревший, возит со своими ящиками, их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова влокут на весы. Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара. И покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня 8 рублей. Я говорю, что вы, говорю, обалдели 8 рублей брать за 3 гвоздя? Он мне говорит интимным голосом, это верно, я бы вам из-за трояка сделал, но хоть войдите в мое пиковое положение, мне же надо делиться вот с этим крокодилом. Тут я начинаю понимать всю механику, стало быть, я говорю, вы делитесь с весовщиком. Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разные вздоры небылицы, бормочет о мелком жалованишке, о дороговизне, делает мне крупную скидку и приступает к работе. Вот приходит моя очередь. Я становлю свой ящик на весы и любуюсь крепкой тарой. Весовщик говорит, тара слабовата, не пойдет. Я говорю, разве? Мне сейчас ее только укрепляли. Вот тот с клещами укреплял. Весовщик отвечает, ах, пардон, пардон, извиняюсь. Сейчас ваша тара крепкая, но она была слабая. Мне это завсегда в глаза бросается, что пардон, то пардон. Принимает он мой ящик и пишет накладную. Я читаю накладную, а там сказано: «Тара слабая». Да что ж вы, говорю, делаете, арапы? Мне же, говорю, с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют, и надпись не позволит требовать убытки. Теперь, говорю, я вижу ваши комбинации. Весовщик говорит: что пардон, то пардон. Извиняюсь. Он вычеркивает надпись, и я ухожу домой, рассуждая по дороге о сложной душевной организации своих сограждан, о перестройке характеров, о хитрости и о той неохоте, с которой мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции. Что пардон, то пардон.

0: Этой экспозицией мы заканчиваем осмотр первого зала нашего радиомузея.
1: Девиз нашего путешествия – скорость и комфорт.
0: Во мгновение ока мы с вами сможем перенестись из годов 30-х в 70-е.
1: Причем не испытывая никаких перегрузок.
0: Попробуем?
1: Попробуем.

0: Не знаю, как вы, а я ничего не почувствовал.
1: А я сразу почувствовала себя в своей тарелке. Большой современный город. Широкие светлые улицы, высокие здания, потоки машин.
0: Да, но прежде всего сами горожане. Жители этого города издавна славятся своим дружелюбием, хлебосольством и отзывчивостью.
1: Да, но иногда именно отзывчивость доводит их до беды.
0: Имеются факты?
1: Давайте зайдем в районное отделение милиции. Рабочий день, правда, уже закончился, но один из следователей задержался. Слишком настойчивым оказался посетитель.
2: И вот, гражданин следователь, разрешите, я расскажу вам все по порядку. А вы уж меня не сбивайте, не то я что-нибудь важное забуду, а потом стану переживать. Значит, начну с того, что я, Зенков Иван Сергеевич, 62 года мне, работаю сотрудником медицинского института в должности вахтера.
3: Протекция. Так назвал свой рассказ писатель Григорий Горин. От лица вахтера народный артист РСФСР Петр Щербаков.
2: Так вот, летом у нас в институте, как известно, экзамены. Вступительный. Одним словом, абитуриентов принимаем. Народу к нам поступает много, все хотят быть докторами, иметь высшее образование. На каждое место человек 10 поступает. Можете представить, что творится. В вестибюле летом не протолкнешься, все ходят, волнуются, шепчут, в книжки заглядывают. Здесь же родители стоят кучками, тихонько пугают друг дружку. Этот, мол, доцент страшный, а этот, мол, еще страшнее. Пропадут, мол, наши дети. Запугивают друг дружку до обмороков. Я даже специально в столе бутылку валерьянки держу. Как кому плохо, так в стаканчик накапываю. Очень помогает от нервной системы. Так вот, в тот памятный день из-за валерьянки началось. Стояла в вестибюле одна мамаша с дочерью, абитуриент. У обеих вид был ужасный, перепуганный. Дочка дрожала, а мать ее по голове гладила. Гладила, гладила, да вдруг за сердце сама и схватилась. Ну, я свое дело знаю, достал валерьянку, отлил в стаканчик и к ней. Выпейте, говорю, гражданка, очень помогает от нервной системы. Она выпила и говорит, спасибо вам большое, а то мне что-то плохо сделалось. Я говорю, напрасно. Напрасно вы себя изводите. Сдаст ваша дочка. Дочка говорит, ой, ни в коем случае. Я сегодня физику доценту Грачеву сдаю, а он же зверь. Я говорю, какое вы имеете, девушка, право оскорблять наших сотрудников? Товарищ, говорю, Грачев Виктор Георгиевич, очень даже хороший человек. Я его прекрасно знаю. Сказал и отошел к своему рабочему месту. Только вскоре подходит ко мне та мамаша и говорит, уважаемый товарищ дежурный, у меня к вам интимный разговор. У меня дочка очень нервная, с ней вот-вот должна произойти истерика. Помогите ради бога. Я говорю, пожалуйста, и лезу за валерьянкой. Нет, говорит мамаша, вы меня не так поняли. Я прошу у вас протекции. Вы сами сказали, что хорошо знаете доцента Грачева, так не смогли бы вы за нас замолвить словечко? Ничего такого особенного не надо, лишь бы он к ней подобрее отнесся. И смотрит на меня так жалобно, жалобно, а сзади дочка выглядывает вся бледная и губы кусает. И вот тут, гражданин следователь, дал я слабину. Мне бы шугануть, да кулаком стукнуть. А я расчувствовался. Хорошо, говорю, мамаша, попробую. Как фамилия? Николаева, говорит. Ладно, говорю, попытаемся. Встал и пошел на кафедру физики. Постоял там 5 минут, папироску покурил и назад. Это Николаева ко мне. Я говорю, все в порядке, пусть сдает и не сомневается. Мамаша Николаева говорит, спасибо вам большое. Я говорю, не стоит. Для чего я это сделал, гражданин следователь? Просто для поднятия духа, как говорится. Подумал, пусть девчонка думает, что за нее хлопотали. Все, нервы спокойнее будут. А там, глядишь, ежели действительно учил, то и сдаст. Вот какие мысли у меня были, гражданин следователь. И ничего больше. Действительно, выбегает вскоре эта девчонка, вся сияет, пятерка, кричит мама. Тут они с мамашей целуются от радости и прыгают. Я тоже сижу довольный, что мой фокус удался. Только затем подходят они ко мне и начинают благодарить. Мол, я спаситель, чудесный человек и все такое. Но я, понятно, сижу, смущаюсь. Но после этих слов мамаша лезет в сумку и сует мне 25 рублей. Гражданин следователь, я отказывался. Я их ни в какую не брал. Говорил даже, да что вы, ей-богу. Но эта женщина сунула мне в карман деньги и убежала вместе с дочкой. Весь вечер потом я совестью мучился, переживал вовсю. На другой день пришел рано на работу, и вдруг подходит ко мне незнакомая женщина, такая вся из себя полная. «Здравствуйте, — говорит Иван Сергеевич, — я к вам по рекомендации Николаевой. У меня сегодня сын физику сдает, выручайте». И вот с тех пор и пошло, и пошло. Каждый день ко мне родители идут, просят, умоляют. Я, конечно, никому конкретно не обещаю. Сдаст человек, так сдаст. А не сдаст, я не виноват. Извините, говорю, не получилось. Уж видно, совсем ваш ребенок ничего не знал, ежели после моей протекции сумел провалиться. Не быть, значит, ему доктором. Очень многие моей помощью пользовались. Я уж потом стал им в других кафедрах гарантировать. А потом уж и в другие институты стал устраивать. Придет ко мне родитель, скажет: Иван Сергеевич, у меня сын в юридический или, скажем, в авиационный поступает. Не можете ли помочь? А мне что, жалко? Пусть поступает, говорю. Все, что смогу, сделаю. Пусть сдает, не сомневается. Многие потом благодарить приходили. И, конечно, деньги совали. И я натурально проявлял слабость. В общем, совсем извелся я. Вечерами дома сижу, как крот. Все жду, когда милиция придет. И дождался. Вчера вечером звонят в дверь, открываю — наш участковый. У меня внутри все и оборвалось. «Вы, гражданин Зенков?» спрашивает. «Я», говорю, и чувствую, ноги подкашиваются. «Вы работаете в институте?» спрашивает. «Работаю», говорю. «Значит, все верно», говорит. «А я к вам по личному делу. У меня брат поступает в ваш институт, так не смогли бы вы чем-нибудь посодействовать?» «Чего он еще говорил? Не помню. Я сознания лишился, на пол упал. Меня на постель положили, стали отхаживать. Всю ночь я метался, горел весь, аж подипаленом пах. И сам пошел к вам, гражданин следователь. Судите меня по всей строгости. Все равно больше нет сил маяться. Нервы ведь тоже не из проволоки. У вас, простите, никто из родственников в институт не поступает? Нет? Тогда разрешите папироску».

0: Да, дети. Из-за слепой любви к ним мы поступаемся порой своими принципами.
1: Не отдавая себе отчета в том, что именно этого они нам и не прощают.
0: А нынешние дети вообще более строги к своим родителям.
1: А мне кажется, что вся беда в том, что родители часто забывают, что они тоже были детьми. А дети не хотят думать или просто не могут себе представить, что рано или поздно им придется стать родителями.
0: Есть ли выход?
1: Ну, каждая семья ищет его по-своему. Давайте послушаем, как сегодня решается проблема отцов и детей в семье Погребенниковых.
2: Налей мне стакан чаю. Я сегодня хочу пить из стакана, сказал папа Погребенников. Почему? Удивилась Ира Ивановна. У нас и стаканов-то приличных нет. Кто же-то пьет чай из граненых стаканов? Просто мне хочется через чай смотреть на солнце. Мама Погребенникова даже рот открыла от удивления. Что это сегодня с ее мужем? Однако она полезла в буфет и достала граненый стакан с гречкой. Гречку она высыпала в банку, стакан вымыла и подала Виктору Степановичу. Старший Погребенников налил туда крепкого чая, поднес к глазам, зажмурил один глаз, посмотрел через чай на солнце, отхлебнул, опять посмотрел. Ира Ивановна и Славик смотрели на главу семьи с величайшим изумлением. «Ты не пьян случайно с утра?» спросила мама Погребенникова. «Просто у меня хорошее настроение». «Но это не значит, что надо делать глупости», сказала мама Погребенникова менторским тоном. «А мне тоже хочется делать глупости, когда хорошее настроение», поддержал отца младший Погребенников. Ира Ивановна пожала плечами. «Может быть, ты тоже будешь смотреть через чай на солнце?» «А что, можно? Батя, дай». Младший Погребенников взял у отца стакан с чаем и тоже стал пить, посматривая на солнце. Ира Ивановна вдруг рассмеялась. «Это на вас весна действует», догадалась она. Может быть», сказал Виктор Степанович. Он потянулся, подошел к окну и открыл форточку. «Ирусь, пойди сюда», сказал он. Жена подошла и встала рядом. «Чего?» – спросила она. «Не стой возле форточки, простудишься». «Ты чувствуешь, какой воздух!» Ира Ивановна вздохнула. «Да, совсем весна. Скоро надо окна открывать. А помнишь, как мы встречали... всегда весну». Ира Ивановна задумалась. Лицо ее посветлело и помолодело. «Помню, помню, как же». Супруги притихли.
3: Рассказ Евгения Дубровина «За подснежниками» читает народный артист РСФСР Олег Табаков.
2: Далеко-далеко, в юности, когда они встречались, Виктор Степанович, тогда Витек Стебелек, придумал встречать весну в лесу. Сколько прошло с тех пор? 18 лет. С тех пор, как они поженились, они не встречали больше весну в лесу. Дела, заботы, потом сын. Привычка к комфорту.
4: А что, если нам сейчас махнуть в лес за подснежниками? Сказал Виктор Степанович, обняв за плечи жену.
2: А Славика куда денем?
4: Как куда? Возьмем с собой. Он же ни разу не встречал весну в лесу.
2: Ни за что на свете. Нужна она мне, ваша весна в лесу. Грязь, сыро. Комары.
4: Комаров сейчас нет, засмеялась Ира Ивановна. Ну, муравьи,
2: И муравьев нет. Ну, какая-нибудь другая гадость. Сейчас ничего нет.
5: А тогда зачем ехать?
2: Сделал неожиданный ход сын.
6: Ты знаешь, как здорово там. Мы берем подснежников.
2: Подснежники можно купить на базаре.
6: Разожжем костер, а? Нажарим шашлыков.
2: А на что у нас электрошашлычница?
5: Экой ты, друг, лодырь! С досадой воскликнул Виктор Степанович. Ну, не хочешь даже посмотреть весну в лесу?
2: Младший Погребенников поморщился. Зачем мне это надо? Тащиться черти куда по грязи. В воскресенье наверняка будут показывать вашу эту весну по телеку. Вот тогда и посмотрим, что за дела. То совсем другое дело. То будут показывать искусство, а мы увидим жизнь.
5: Отстаньте вы от меня. Сказал, не поеду, значит, не поеду.
2: Папа Погребенников нахмурился. Нет, поедешь. Я приказываю. Каждый человек должен испытать, что такое весна в лесу. Это впечатление на всю жизнь. Чихал я на это впечатление. У меня завтра контрольный по английскому. Сейчас вкалывать и вкалывать.
5: Я разрешаю получить тебе по контрольной 2.
2: Сын вытаращил глаза.
6: Чего? Разрешаешь? Из-за какой-то паршивой весны?
5: Да, из-за какой-то паршивой весны.

0: Новый костюм, сказала Ира Ивановна.
1: Что, джинсовый костюм, не понял младший погребенников. У тебя что, мать, тоже начались необратимые возрастные изменения?
0: Я тоже свихнулась, как и батя, от весны.
1: Оно и видно, покачал головой сын.
0: Импортный джинсовый костюм с заплатами и бахромой. Славик насторожился. Что значит этот бред? Спросил он. Мама Погребенникова взлохматила сыну волосы. Это значит, что я куплю тебе импортный джинсовый костюм, если ты поедешь с нами встречать весну. Через полчаса вся семья Погребенниковых в спортивных костюмах шагала к остановке автобуса. За спиной Виктора Степановича высился огромный зеленый рюкзак, в котором что-то двигалось и позвякивало. Семья молчала, и каждый думал о своем. Чего? День помучаюсь, зато джинсовый костюм будет, думал Славик. Может, нежнее станет, ближе к нам, думала Ира Ивановна. А вдруг он полюбит лес, станет ученым по лесной части. Передам ему в наследство своих жуков. Жалко, если пропадет труд. В голых деревьях шуршал ветер, тревожно пахло весной и неизвестностью.

0: Наша радиоэкскурсия подошла к концу.
1: Мы надеемся, что она показалась вам интересной.
0: И рассчитываем, что вы напишете нам о тех приметах уходящего быта, которые давно необходимо отправить на музейные полки.
1: Ваши письма мы передадим писателям, юмористам и сатирикам. Они помогут им в создании произведений специально для нашей передачи.
0: Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым.
1: Давайте смеяться.
0: Давайте поскорее расставаться с тем прошлым, которого никому из нас не будет жалко в будущем.
1: Вашими гидами в залах музея уходящего быта были
0: артистка Ирина Муравьева
1: и артист Константин Райкин.
0: До свидания, друзья.
1: До нового свидания.

В спектакле Станиславского появился человек. Читаем мы далее рецензию на Тартюфа в «Известиях». Человек! Вот правда! С этой правдой можно очутиться в пучине театральности, не боясь, что она тебя захлестнет. И когда тебе покажется, что ты зашел слишком далеко, на самом деле ты будешь на земле, в гуще жизни. Ты будешь сама жизнь. Топорков и есть сама жизнь. Оргон пробегает на коленях половину сцены. Хорошо. Схваченный близкими, повисает в воздухе. Очень хорошо. Обнимает башмак Тартюфа. Прекрасно. Все это не трюки, которыми балансирует актер. Они органически вырастают из него. Он ощущает,

0: ощущает их как самого себя, как свое тело, свои страсти. Если бы их отняли у него, его бы обокрали. Сразу увял бы созданный им образ. Эта синтетичность житейского и условного ничуть не беспокоит Топоркова. Он блаженствует в своем комизме, как Оргон в своей страсти. Ну, а Тартюф? Почему он сумел почти околдовать почтенного французского буржуа Оргона? Как играл Кедров этот образ, ставший символом лжи, лицемерия, ханжества? По сцене медленно, размеренной походкой ходил человек в черном монашеском одеянии и грубых тяжелых башмаках. Руки его благоговейно поглаживали молитвенник, который словно спасал его от мирской суеты. Редкие волосы обрамляли мясистое лицо с опущенными глазами. И только мимолетный, зоркий взгляд, оценивающий обстановку, изредка выдавал матерого плута. По сцене двигалось само благочестие. Спокойный, степенный человек, немногословный, почти суровый. Не мудрено, что он обвел доверчивого Оргона вокруг пальца. По свидетельству современников, Кедров в первые спектакли играл сдержанно, но от раза к разу его исполнение совершенствовалось по темпу, ритму, легкости диалога, жестикуляции. Образ, так хорошо известный многим сидящим в зале, развивался неожиданно, остро, жизненно правдиво. Он был смешон и страшен в своей глубокой нравственной порочности. И зал горячо сочувствовал Эльмире, Марьяне, Дамису, всем членам семьи Оргона, потерявшего здравый смысл и готового принести в жертву обожаемому Тартюфу жену, дочь, сына. Живые человеческие страсти кипели на сцене. В одном из писем Марии Петровны Лилиной, жены, друга и творческого единомышленника Станиславского в искусстве, мы читаем: «В 73,5 года я узнаю впервые сильного, беспощадного сатирика». Может быть, я не то слово употребила, подскажите вы. Нельзя же назвать Мольера комедийным писателем. Тартюф не комедия, это вызов, это объявление войны всему, что, по его мнению, должно быть изъято из его эпохи. Какая смелость и какая простота, ни единого вычурного слова или оборота речи. Станиславский глубоко взрыл землю, засеял отборным зерном и не дождался всходов. На спектакле Тартюфа у меня все время чередовались слезы и смех. На сцене художественного театра в 1939 году зрители увидели того самого Тартюфа, который в течение 5 лет после написания был под строжайшим запретом. Парижское духовенство грозило предать проклятию всех, кто осмеливался смотреть пьесу в театре или читать ее. Известно, что Мольер, отчаявшийся в борьбе за пьесу, воскликнул: «Оригиналы запретили копию». В спектакле художественного театра с Тартюфа беспощадно срывали маску благочестия и смирения. Особенно ярко Кедров раскрывает характер своего героя в сцене с женой Оргона Эльмирой. Отчаявшись переубедить мужа в его беспредельной вере в Тартюфа, Эльмира во имя спасения Марьяны от брачных уз с Тартюфом решается на крайний шаг. Она уговаривает Оргона, скрывшись под столом, подслушать ее разговор с обманщиком, чтобы муж понял, наконец, всю меру предательства своего любимца. Оргон залезает под стол, полный непоколебимой веры в своего друга.
1: Тартиф идет. Я кашлем знак тебе подам. Сиди.
2: Не знаю, правда ли, Дорина мне сказала, что я вам нужен.
1: Да, сейчас я вам скажу. Закройте дверь сначала. Никто не должен слышать нас.
3: Я не желаю повторения того, что было здесь. Вы также, без сомнения. Мой пасынок меня встревожил так, что я невольно растерялась. Вы слышали, как тщетно я старалась и убедить, и охладить его. А уж потом, от страха и смущения, я не нашла и возражений. На этот раз без бури обошлось. Муж верит вам, как прежде, даже больше. И чтобы нам спокойнее жилось, должны видеться почаще и подольше. Подстерегать тогда не будут нас, и, может быть, в недальние свидания наедине, вот как сейчас, решусь и я на робкое признание.
2: Я не могу понять, давно ли вы со мной совсем иначе говорили?
3: Иначе, да. А вы приуныли. Как мало знаете вы женщин, боже мой! Уж если мы себя так сильно защищаем, я думаю, понять не мудрено, что мы в борьбе изнемогаем. И отступать тогда смешно. А ведь понять нетрудно. Я хотела, чтобы женщины здесь не было другой, чтобы ваше сердце без раздела принадлежала мне одной.
2: Ах, спора нет, и сладко, и отрадно таким речам из милых уст внимать. Я их ловлю восторженно и жадно, боюсь прослушать, утерять. Любимым вами быть предел моих стремлений, нет высшего блаженства для меня. Но вашу доброту и ласковость ценя, я не свободен от сомнений. Невольно думается мне, что благосклонностью хотите вы нежданной расстроить брак мой с Марианной. И лишь тогда поверю я вполне, что это счастье мне ниспослано судьбой, когда любовную тоску души моей взамен пленительных речей рассеете вы ласкою живою.
3: Ой, как спешите вы! Так можно испугать живое чувство. Для начала я, кажется, достаточно сказала. Чего же вам еще желать?
2: Для человеческих желаний предела нет. Мечтать легко, но от мечты до дела далеко. К моей любви явили вы участие, и недостойный пред собой я вижу новый мир, я вижу рай земной. Дайте же мне веру в это счастье.
3: Какая же у вас жестокая любовь! Ни жалости, ни милости не знает. Туманит ум, волнует кровь, все мало ей, все большего желает. Вам женщина внушить невольно страсть, и ей уж нет спасения никакого. Над побежденным сердцем власть испытывать, возможно ли, так сурово.
2: Уж если вы ко мне не холодны, что может вас удерживать, скажите?
3: А небеса вам не страшны? О них так часто вы твердите.
2: О, эта мысль пусть не тревожит вас. Любовь зовет нас к наслаждениям. В ней места нет подобным опасениям.
3: Но вы подумайте, что ждет за это нас?
2: Поверьте, ничего. Есть высшие законы, кто говорит. На жизненном пути от них встречаем мы немалые препоны, но это все нетрудно обойти. Не бойтесь же, Эльмира, умоляю, последуйте за мной, доверчиво любя. За все один я отвечаю, весь грех беру я на себя. Вы кашляете?
3: Да.
2: И кашель сильно вас тревожит?
3: Невыносимо. День и ночь.
2: Мне очень жаль. Итак, вы уступить согласны? Подумайте, кому нас осуждать, когда решительно никто не будет знать. Мы совершенно безопасны. Большой соблазн грешить в глазах у всех. Но тайный грех, какой же это грех?
3: Что ж, вижу я, мне уступить придется. Но я не думала никак, что я решусь на этот шаг. Но с вами нет возможности бороться. Вы так настойчивы, не верите словам. Все доказательств надо вам. Что делать? Я сдаюсь, но я греха не знаю. Я жертва, я увлечена, и отвечать за это не должна.
2: Я вам сказал, за все я отвечаю.
3: Взгляните, нет ли мужа там?
2: Помилуйте, его ль бояться нам? Да он настолько простодушен, что проведем отлично мы его. Он будет видеть все, не видя ничего.
3: Положим так, а все-таки пойдите и хорошенько посмотрите.
4: Ну, признаюсь, изрядный негодяй. И кто поверил бы тому, что я здесь слышал?
3: Мой друг, ты слишком рано вышел. Скорее туда же полезай и жди конца. Из-за одних догадок нельзя ветиться так. Взгляни, ты сам не свой.
4: Как может человек быть нечестив и гадок?
3: Ну вот, пойми же, милый мой, что так легко и ошибиться. Не лучше ли, как должно убедиться?
2: Я осмотрел со всех сторон. Нет никого. Одни, совсем одни блаженные мгновения. О, как я восхищен!
4: Полегче, друг! Уймите ваше рвение. А, праведник, так вот на что направил ты свои безгрешные мечты. Ты мне готовил здесь двойное оскорбление. Жену и дочь ты погубить хотел. Конец. Терпеть мне не под силу дольше. Я слышал все. Я под столом сидел, и слушать нечего мне дольше.
2: И вы поверили, Оргон.
4: Довольно, брат, довольно, счастливый путь.
2: Мне очень больно.
4: Не слушаю, сказал я ничего, сейчас же вон из дома моего.
5: Вот как? Ну нет, скорее вы уйдете. Дом мой, не ваш. Обиды не стерплю, законные права немедля предъявлю. Тогда меня узнаете, поймете, что значит ссориться со мной. Из-за пустого разговора опутали меня вы низкой клеветой. За это будете наказаны судьбой. Я не прощу вам этого позора. Раскаетесь, друзья, и очень скоро.
0: Да, в этом спектакле перед зрителем вырастала страшная фигура. Символ лицемерия. Это была не веселая комедия о ловком обманщике Тартюфе и добродушном простаке Оргоне. На сцене разворачивалась человеческая драма, истинная драма страстей. После генеральной репетиции Мария Петровна Лилина писала Василию Осиповичу Топоркову. 22 ноября я в первый раз видела общую вашу работу. Прежде всего, я увидела громадность Мольера. Второе, я увидела громадность 76-летнего Станиславского. В-третьих, я с бесконечной радостью, восторгом и успокоением поняла, что Станиславский имеет настоящий, понимающих его целиком, убежденных сторонников. Этот спектакль, молодой, страстный, остроумный, глубоко человечный, правдивый и яркий, был словно освещен улыбкой великого режиссера. Спектакль этот, продолжая и обогащая великие традиции русского реалистического искусства, вошел в сокровищницу советского театра. На афишах и в программках с полным правом на эту высокую честь было написано: памяти Константина Сергеевича Станиславского посвящается эта работа, начатая под его руководством.
6: Из стихов 30-х годов. Качка на Каспийском море. За кормой вода густая, солона она, зелена, неожиданно вырастая, на дыбы поднялась она, и, качаясь, идут валы от Баку до Махачкалы. Мы теперь не поем, не спорим, мы водою увлечены. Ходят волны Каспийским морем небывалой величины, а потом затихают воды. Ночь Каспийская, мертвая зыбь, знаменуя красу природы, звезды высыпали, как сыпь. От Махачкалы до Баку луны плавают на боку. Я стою себе, успокоясь, я насмешливо щурю глаз. Мне Каспийское море по пояс нипочем, уверяю вас, нас не так на земле качало, нас мотало кругом во мгле. Качка в море берет начало, а бесчинствует на земле. Нас качало в казачьих седлах, только стыла по жилам кровь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь. Водка, что ли, еще? И водка, спирт горячий, зеленый, злой. Нас качало в пирушках, вот как, сбоку на бок и с ног долой. Только звезды летят картечью, говорят мне: иди, усни. Дом, качаясь, идет навстречу. Сам качаешься, черт возьми. Стынет соль девятого пота на протравленной коже спины, и качает меня работа лучше спирта и лучше войны. Что мне море? Какое дело мне до этой зеленой беды? Соль тяжелого, сбитого тела, солонее морской воды. Что мне, спрашиваю я, если наши зубы, как пена белы, и качаются наши песни от Баку до Махачкалы?

0: Наша очередная передача «Час юмористического рассказа» 13-я по счету. 13 – цифра загадочная и, по мнению некоторых, даже зловещая. На Западе, например, имеются отели, где нет комнаты с этим несчастливым номером. Там после 12-й комнаты идет сразу 14-я. Мы не станем прибегать к подобным уловкам. 13-е так 13-е. Но, обсудив сложившуюся ситуацию, мы решили 13-ю передачу «Час юмористического рассказа» отдать молодым сатирикам-юмористам. Такой нелепый пережиток прошлого, как суеверие, должен быть чужд молодому человеку нашего времени. И я заранее отвергаю всякие претензии молодых авторов этой передачи, что вот, дескать, подсунули нам, молодым, 13-ю, а себе, небось, выбрали 12-ю, а потом возьмете 14-ю и так далее. Впрочем, я надеюсь, что таких претензий я не услышу от своих друзей, молодых сатириков-юмористов. Юмор – веселое мировосприятие, свойственное молодежи. Юмор и лирика – вот два основных ветра, наполняющие паруса творчества молодых литераторов. Ручейки молодого юмора звенят сейчас повсюду. И на страницах газет, и на полосах журнала «Юность». Маститый крокодил стал выпускать «Сатиробус» – своеобразный журнал в журнале. 2-3 полосы редколлегия крокодила – регулярно отводит под творчество молодых сатириков. В редакции «Крокодила» шутят, дожили. Крокодил, африканское земноводное животное, превратился в сумчатое млекопитающее, нечто вроде австралийского кенгуру, таскающее своего детеныша в шерстистой сумке на животе. Под крылом газеты «Московский комсомолец» обитает и работает литературное объединение молодых московских сатириков-юмористов. И целая полоса газеты тоже регулярно заполняется их рассказами, фельетонами и стихами. Выходят и книжки молодых прозаиков-юмористов и сатириков. Об интересной книге рассказов Леонида Трейра из Новосибирска я говорил уже в одной из наших прошлых передач. В общем, мне кажется, что наше желание познакомить радиослушателей с творчеством молодых сатириков и юмористов закономерно. Но две оговорки. Первое. Мы ограничены временными рамками передач. И поэтому многие перспективные авторы, как говорится, остались на платформе ожидания и в вагон передачи, которые, увы, не резиновые, не попали. В утешение им могу сказать, не попали в этот вагон, попадете в следующий. Вторая. Ну, конечно, голоса молодых сатириков – это еще не окрепшие голоса. Кое-кто сбивается с тона и пускает петуха. Но вспомним мудрые слова старого поэта. «Обожаю тебя, молодежь! Ты всегда, даже стоя, идешь». Давайте пожелаем молодым сатирикам и юмористам идти вперед по дороге своего веселого творчества уверенно, бодро, не спотыкаясь и не застревая на ее обочинах. Леон Измайлов по профессии инженер, ныне профессиональный литератор. На 16-й полосе литературной газеты часто можно прочесть его рассказы. В своем творчестве он явно тяготеет к эстраде. Ну что ж, эстрада – неплохая школа для молодого юмориста. Она дает ему возможность непосредственного общения со зрителем. А общение со зрителем, вернее, со слушателем, несомненно, один из точных методов творческой самопроверки юмориста. Но тут надо, что называется, держать ухо востро, чтобы не оказаться в плену дурных вкусов и не покатиться по торной дорожке недорогой репризы. Эстрадная избитая острота, употребляемая не к месту, когда она проникает в юмористическую литературу, напоминает развязного нежданного гостя, от которого хочется поскорее избавиться. Леон Измайлов – литератор, как мне кажется, способный, и я надеюсь, что он в своем творчестве в дальнейшем сумеет избежать опасности, которая ему угрожает. Издательство «Советская Россия» недавно выпустило в свет небольшую книгу юмористических рассказов трех авторов – Владимира Свиридова, Леона Измайлова и Юрия Александрова. Послушайте рассказ Леона Измайлова «Лукоморье».
1: Когда я был мальчишкой и учился в пятом классе, нам задали на дом стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А я его совсем не учил. Вернее, не совсем. Сначала я его учил, а потом уже совсем не учил. А Иван Иванович, наш учитель, ну как чувствовал это, и именно меня вызвал в конце урока к доске. И тут я понял, что надо тянуть время, тогда он, может быть, не успеет поставить двойку.
2: «Измайлов»,
1: – говорит Иван Иванович. «Что?» – спрашиваю я.
2: «Иди к доске».
1: «Кто? Я?»
2: «Ты Измайлов?»
1: «Конечно, я Измайлов.
2: Вот и иди к доске».
1: Догадался я. «К доске. А я думал, вы перекличку делаете».
2: «Какая может быть перекличка в конце урока? Иди к доске и рассказывай, что задано».
1: «А может, я с места лучше делаю вид, что забочусь о классе? Ну, чтоб всем слышно было».
2: «Ничего, ничего», – успокоил меня Иван Иванович. «Тебя услышат. Иди к доске».
1: Пришлось идти к доске.
2: «Ну, начинай».
1: Стихотворение начал я. «У лукоморья дуб зеленый». Стихотворение Пушкина, правильно?
2: Правильно, правильно, рассказывай.
1: А может, я лучше другое расскажу? «Мы с Тамарой ходим парой, санитары, мы с Тамарой».
2: «Я на сегодня Пушкина задавал», – прервал Иван Иванович. «Вот и рассказывай то, что задано».
1: И я начал. Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, а умер в 1837 году. Правильно?
2: Правильно. Только мне биографию Пушкина рассказывать не надо. Давай сразу стихотворение.
1: Стихотворение? Ну, так это уже проще. Я думал сначала биографию, а стихотворение это раз-два и готово.
2: Ты учил или не учил?
1: Конечно, учил.
2: Тогда рассказывай и не отрывай время понапрасну.
1: Хорошо, тогда я сначала. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Александра Сергеевича Пушкина. Тут все ребята не выдержали и засмеялись. Пришлось начинать стихотворение. «У лукоморья дуб зеленый». Тут я прервался. Вот я пока учил, все думал, что такое лукоморье? Это вроде Рижского взморья, да? Иван Иванович начал сердиться.
2: Ты рассказывай стихотворение, а потом я все объясню. И не тяни время, а то сейчас два поставлю.
1: Да нет, я сразу стихотворение. Это раз-два и готово. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью, и вечером, и даже утром иногда». Кто-то прыснул со смеху, и я сделал вид, что сбился. «Можно я сначала?»
2: «Ну, хорошо, начни сначала». «Стихотворение!» – громко начал я, но Иван Иванович закончил. «Пушкина, начинай!»
1: Пришлось начинать. «У лукоморья дуб зеленый, золотая...»
2: «Золотая», – поправил учитель. Так одно и то же, возразил я. И все же золотая.
3: Золотая, цепь на дубе, том, и днем, и ночью, кот. Вот, значит...
2: Нет там таких слов, вот и значит, ставлю два.
3: Ученый, закричал я, просто одно слово забыл. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом, так?
2: Ну так, а дальше?
3: Идет направо, песнь заводит, идет налево и уходит.
2: Кто уходит, не выдержал, засмеялся Иван Иванович. Кто уходит?
3: Кот, он когда налево идет, то все время уходит, потому что там чудеса, там леший бродит.
2: И тут прозвенел долгожданный звонок. Ну, повезло тебе, Измайлов, а то бы пришлось тебе с двойкой уходить.
1: Всю перемену я ликовал, как ловко мне удалось обмануть Ивана Ивановича. А когда начался следующий урок, в класс вошел Иван Иванович и сказал...
2: Учительница ботаники заболела, и сейчас снова будет урок литературы. Измайлов, иди к доске и расскажи нам стихотворение «У лукоморья дуб зеленый».
1: И все. Я получил два.
0: Рассказ Леона Измайлова «Лукоморья» исполнял артист Роман Вильден. Владимир Свиридов, в отличие от своего соседа по книжке Леона Измайлова, имеет высшее гуманитарное образование. В его рассказах сатирическая нота звучит отчетливо и настойчиво. Рассказ Свиридова «Генеральная репетиция» высмеивает показуху ее поклонников и ее творцов.
4: В Тресте строй дом быстрей, с утра царила нервозная атмосфера. Все что-то разом говорили, кричали, спорили. Неожиданно наступила тишина. В дверях появился мужчина в темных очках, знаменитый режиссер-постановщик десятков картин и спектаклей. С таким работать одно удовольствие. Режиссер небрежным жестом сбросил с ушей прядь волос, посмотрел на часы и хлопнул в ладоши. Внимание, товарищ, перерыв окончен. Повторим еще раз. Прошу всех занять исходные позиции. Сейчас 9:00. Все занимают свои рабочие места и приступают к делу. Итак, раз, два, три. Начали. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Гвоздева, говорит режиссер женщине, которая сразу же взялась за телефон. Правильно, правильно. С утра надо позвонить в вышестоящую организацию. Мало ли, какие изменения произошли с вчерашнего дня. Что вы хихикаете в трубку? Вы же не с подругой беседуете, а с начальством. Деловитей, не разговаривать, деловитей, не разваливайтесь, Козлов. В таком положении писать невозможно.
5: Ну, я не спорю, что вам так удобней.
4: Но, поверьте, со стороны это выглядит неправдоподобно. Гаврилова, не отвлекайтесь на посторонние разговоры. Это вы должны запомнить раз и навсегда. Сидорова, меньше брезгливости на лице. Включите обаяние. Вы ведь секретарь главного конструктора. Ну вот.
5: Ведь можете. Вы же ведь талантливая.
4: Писарев, когда чертите, можете немножко высунуть язык. Мы должны увидеть вашу увлеченность работы.
5: Ну зачем весь язык показывать? Спрячьте. Ну, вы же ведь не первоклашка, а инженер. Чуточку. Ну, совсем капельку высуньте. Вот так. Превосходно. Так держать. А теперь вы трое. Режиссер обратился к сидящему у стены мужчинам.
4: внимательно смотрите сюда и слушайте. Это логарифмическая линейка. Ей пользуются так. Товарищи, товарищи, главное, товарищи, войти в образ. Поверить, что вы в самом деле находитесь на важной работе, что труд ваш нужен, необходим. Козлов, Козлов, не вижу в глазах мысли. Мысли не вижу. Малахов, Малахов, ну, Малахов, больше энтузиазма. Ну, вот так, так, вот так. Режиссер довольно потер руки и разрешил разойтись. На сегодня достаточно, сказал он. Не забудьте, товарищи, завтра генеральная. Прошу не опаздывать. Режиссер попрощался и направился в кабинет директора. Намучились, небось, с моими гавриками, заботливо спросил директор. Вы уж простите, но только вашему авторитету и таланту под силу с ними совладать. Зря вы на них так, ответил режиссер и мечтательно прикрыл глаза. Мне бы их на месяц-другой. В общем, коллектив неплохой. Есть очень способные товарищи. Думаю, что генеральный все решит.
5: Значит, есть надежда, обрадовался директор.
4: Можете спать спокойно. Я дела довожу до конца. Как и договорились, сцену рабочей и деловой обстановки в вашем тресте поставлю в срок. Комиссия из министерства будет довольна.
0: Рассказ Владимира Свиридова «Генеральная репетиция» читал народный артист Советского Союза Виктор Хохряков.

0: Николай Булгаков. А для меня просто Коля Булгаков. Симпатичный, худенький, состоящий как бы из одного профиля юноша. Московский школьник, потом студент. Печатал свои рассказики и рассказы в «Комсомольской правде», литературной газете и в других центральных изданиях. В его рассказах пульсировал живой юмор наблюдательного человека, пытавшегося разобраться в окружавшей его жизни для того, чтобы сказать читателям: вот это хорошо, а это вот плохо. И у самого Булгакова это получалось иногда хорошо, иногда плохо. Потом его призвали в армию, и он отслужил трудную солдатскую службу на границе. Вернулся в Москву возмужавшим физически и, как мне кажется, творчески. Издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет первую книгу Николая Булгакова «Я иду гулять». В книгу включена повесть о мальчишеских радостях и огорчениях, взятых в аспекте одного московского двора, явно автобиографическое, и рассказы. Послушайте рассказ Николая Булгакова, взятый нами из его первой книги. Он называется «Такая игра».
1: Сначала получилось неудачно у меня. Приходит вечером ко мне Петька и говорит: «Коля, выходи». «А чего делать?» – спрашиваю я.
2: «Как чего? На чердак полезем, ракету из пленки запустим, водосточную трубу с крыши, дымиться будет».
1: «А уроки?» – спрашиваю я у Петьки, чтобы узнать, как он ответит.
2: «А завтра устные, ты что?» – говорит Петька, и я вскакиваю. «Пойдем».
1: «Никуда ты не пойдешь», – говорит мать. «Будешь телевизор весь вечер смотреть». «Да вы что, ракету из пленки, водосточную трубу с дымом?» «А что такого?» – говорю я, потому что я думаю, что ничего такого. Она же не взрывается. «Как что такого? Как это что такого?» – говорит мать. «А если в водосточной трубе кошка, да еще с котятами, никуда ты не пойдешь. И тебе, Петя, тоже лучше было бы о другом подумать. На родительском собрании Ирина Степановна, между прочим, говорила твоей маме при всех, как ты учишься». Так я и остался. Я же говорю, неудачно получилось. Утром прихожу в школу, а Петька сразу говорит: «Я придумал, у меня идея. Шифр придумаем, и все. Код, чтобы они ничего не понимали. А то нужно что-нибудь сказать, а они все понимают, как есть. Лучше пускай они вообще ничего не понимают. А мы будем делать, что хотим».
3: «А какой код?» – спросил я. «Надо все придумать. Вместо „выходи гулять“ говоришь: „почему скелет на зоологии сегодня в углу стоял?“ „Отзыв. Он всегда там стоит. Значит, погоди, сейчас иду“».
2: «Точно. Вместо „мяч бери“ химичка сегодня была злая. А вместо „спортзал открыт“ главное, ребята, сердцем не стареть. Ура!»
3: Мы даже отметки закодировали, прибавлять на один, чтобы при родителях можно было спокойно сообщать, что получил, и в то же время не сообщать. Петька приходит ко мне, не успеет еще сказать про скелет, а я уже кричу: «Он всегда там стоит!» «Ну, тогда химичка сегодня была злая!» – радуется Петька. «Сейчас ведь еще немного, и главное, ребята, сердцем не стареть! Ты что, забыл?» Я все понимаю, беру мяч, и мы выскакиваем на улицу, пока родители соображают, а мы радуемся, потому что уже бежим в спортзал. Значит, не зря мы придумали этот код. Мы стали этот код применять. Мы стали не вылезать из спортзала и вообще не вылезать откуда хотим, а учиться стали на бал хуже. Но однажды Петька приходит, отец и мать уже дома, смотрят за мной, что я буду делать. Он говорит: «Главное, ребята, сердцем не стареть», и глядит на меня. А мать это слышит и говорит сразу: «Отец, этим летом бананы что-то с гнильцой». Папаня это слышит, идет в коридор и берет мяч, а потом несет к себе и кладет под стол. Петька растерянно смотрит на меня и говорит про скелет, а мать вдруг отвечает вместо меня.
1: Никогда он там не стоит. Будешь телевизор весь вечер смотреть. И ты, Петя, тоже лучше бы свою тройку старался исправить, пока из-за нее на второй год не остался. Не на одни ведь шестерки учишься, чтоб только о скелете думать.
3: Ничего себе, подумали мы. Что, не поняли наш кот? А может, знает его уже давно? Как же тогда быть? Ну, не говорить же по-старому, все как есть. Лучше-то ведь нам тогда все равно не будет. Так мы с ним и играем.
0: Рассказ Николая Булгакова «Такая игра» читал артист Роман Вильден. Я говорил в начале передачи об инициативе газеты «Московский комсомолец», опекающей литературное объединение молодых сатириков и юмористов-москвичей. Душой и мотором этого объединения является Владимир Альбинин, веселый энергичный бородач. Он же заведует отделом фельетонов «Московского комсомольца». Он же сам пишет рассказы и фельетоны. Мне нравится одержимость Володи Альбинина своим призванием и своим делом. Он весь еще в поисках и своей темы, и своих сюжетов, и своего стиля, но он ищет неустанно и упорно. Чтобы поощрить его, мы решили выпустить в эфир два рассказа Владимира Альбинина. «Вот так и работает» и «По-соседски».
4: Порожняком Василий ездил тихо, словно подкрадывался к собственному счастью. Вот и сейчас он ехал вдоль Казанского вокзала и приветливо высматривал случайных пассажиров. Немного притормозив, он прикурил. И тут в кабину проник робкий голос. «Дядя, не в парк едете?» «Ну что вы!» – засветился Вася, увидев, что у такси стоят две симпатичные старушки с огромными узлами. «До конца смены еще целый час». «А к Ярославскому вокзалу не свезешь?» — спросила одна из старушек и по-матерински заглянула Васе в глаза. «Прошу в салон!» – засуетился Василий и, радужно улыбаясь, выскочил из машины. Заботливо усадив пассажирок, он сам погрузил их багаж. Старушки явно нервничали. «Милой, а к поезду мы опаздываем!» – опасливо поинтересовались пассажирки. «За 20 минут успеешь ли?»
5: «К Ярославскому, стало быть», – озабоченно насупился Василий.
4: И тут, решив что-то для себя очень важное, резко нажал на стартер.
5: «Сделаем!» – весело тряхнул он чубом. «Держись, мамаши, только крепче!»
4: Взревев мотором, такси еще некоторое время мчалось по асфальту, потом резко рванулось капотом в звездное небо. И словно застыла на миг над фонарями, трамвайными путями и привокзальной суетой.
5: «Опля!» – приземляясь на перрон Ярославского, громко вскрикнул Вася.
4: И обе старушки, сидевшие, зажмурившись сзади, подпрыгнули до самого потолка, а потом плавно закачались на новеньких, хорошо смазанных рессорах удивительного Васиного автомобиля.
5: «Готово, мамаши!» – кричал им оглохшим от высоты волшебник Вася. «Прошу прощения, забыл угостить карамелькой!»
4: «Да чего там!» – счастливо жмурились на вокзальные часы старушки. «Надо же! Поспели!»
5: Доволен был и Вася.
6: «Мы ведь к внукам, проездом, с поезда на поезд!» – заговорила та, что смотрела на Васю материнскими глазами. «Пятерки хватит, если без карамелек!»
5: «Да вы что!» Вася даже оторопел.
6: А 10 немного ли будет? Осторожно подала голос вторая бабуся. Да вы что, мамаши? Вася почувствовал, как краснеет. Да тут делов-то с Казанского на Ярославский площадь перемахнуть. И на секунду посуровев, он взглянул на часы. Пора, мамаши, осталось 19 минут. Машина стояла прямо у 7-го вагона. Вася помог женщинам выйти, достал из багажника узлы и первым шагнул в вагон. Старушки семенили следом. Тепло простившись с клиентками и немного помахав им вслед, Вася вернулся к машине. Рядом с ней стоял молодцеватый сержант. «Нарушаем?» – козырнул он. «Да вот, понимаете, старушки!» – ласково посмотрел вслед убегающим огонькам поезда Вася. «К внукам, понимаете, спешат. Славные такие бабули! В Москве первый раз, чуть не опоздали!» Глаза сержанта потеплели. «Что ж, бывает, – сказал он отечески, – но больше так не летай. Скользко. К ночи обещали гололед». Вася улыбнулся. «Не буду, сержант». «Вот и отлично, вот и славно!» Сержант с симпатией смотрел на Васю. «С планом-то как?» – задушевно спросил он. «С планом в порядке. Разве дело в деньгах?» «И то верно!» – согласился сержант. И вдруг, тоже решив что-то для себя очень важное, на мелкие клочки изорвал толстую нераспечатанную пачку штрафных квитанций.
7: На одной лестничной площадке с нами живет милейший человек, Вадим Семенович, с супругой. Весь подъезд от него в восторге. И вежлив, и опрятен, и со вкусом одет, и в общении приятен. Впрочем, никаких особенных общений лично у меня с ним не было. Здрасте, доброго здоровья, с Новым годом. Дальше этих фраз наши взаимоотношения долго не продвигались. Но вот однажды купил себе Вадим Семенович кофемолку. Такую вполне обычную, электрическую. И ехал он с ней в лифте, в котором как раз находилась моя жена Ася Михайловна. А ехать надо до 16 этажа. И чтобы не показать себя невоспитанной букой, моя жена и говорит Вадиму Семеновичу: «Какая же это чудесная штука кофемолка! Давно мечтаю такую заиметь, но нигде не вижу!» Вадим Семенович поддержал беседу и заметил, что действительно кофемолка в семейной жизни – вещь незаменимая. И выразил сожаление, что не знал о мечте моей жены раньше, а то купил бы и нам такую же. На том они и расстались. Жена моя, Ася Михайловна, и думать забыла про этот разговор. А на следующий день вечером звонок. Я открыл дверь и увидел Ираиду Павловну, миниатюрную блондинку, прямо куклу, супругу Вадима Семеновича. В руках она держала сверток. «Извините, что беспокою вас», – сказала Ираида Павловна, «но Вадим Семенович случайно узнал от вашей жены, что вы давно мечтаете приобрести кофемолку». Я про себя очень сильно удивился такой странной мечте Аси Михайловны, потому что всю жизнь у нее на кофе аллергия, но вида не подал. Вернее, не успел подать, потому что тут вышла моя жена, и на ее лице вдруг расцвела такая неподдельная радость при виде новенькой кофемолки, что я усомнился, не приснилась ли мне эта ее аллергия. Я тогда и подумать не мог, чем для нас обернется эта милая соседская любезность. И дело вовсе не в кофе. Мы его как не пили, так и не пьем. Но почувствовали мы себя обязанными. И теперь все наши мысли постоянно были заняты одним. Что бы такое приятное сделать соседям? Я в то время увлекался сдачей макулатуры. Поднатужился тут я еще немного и всю домашнюю бумагу сдал, даже салфетки, и купил по талонам 2 королевы Марго. В тот же день Ася Михайловна надела новое кремпленовое платье, подрисовала, что надо на лице, и отправилась с визитом. Это я потом узнал, что Марго у Вадима Семеновича стало 2. Но тогда они так обрадовались, что продержали у себя Асю Михайловну часа 2. И вообще, дело кончилось тем, что моя жена вернулась домой в новых туфлях, которые только-только купила себе самой Ираида Павловна. Но так как Ася Михайловна сказала, глядя на них: «Ах, какая прелесть!» Ираида Павловна и Вадим Семенович сделали все, чтобы туфли навсегда переехали в нашу квартиру. Туфли в самом деле были замечательно модные, но жали Асе Михайловне совершенно нестерпимо, до слез. Но она постеснялась сказать при Вадиме Семеновиче, что носит не 36-й, а 37-й размер. Но не это главное. Снова была наша очередь оказывать любезность. Тут, правда, очень кстати все газеты напечатали, что до открытия весенней охоты остается 2 недели. «Дробовик!» – осенило меня. «Вот что по-настоящему может обрадовать мужчину!» Вадим Семенович и в самом деле двустволке обрадовался, как второгодник известию о свадьбе учительницы. Он долго, красный от удовольствия, вертел дробовик, целился из него в люстру и цокал языком. Это уже потом, когда я привез его в мещеру, я узнал, что Вадим Семенович, как он выразился, к умерщвлению животных относится предвзято. Другими словами, он 2 раза выстрелил по пустой банке, потерял очки и всю охоту пролежал в палатке, слушая песни советских и зарубежных композиторов по транзистору. По возвращении меня ждал новый сюрприз. К нам в гости зашла Ираида Павловна. И у них с женой произошел такой вот разговор. Ираида Павловна:
8: «Вы слышали, дорогая Ася Михайловна, на Западе многие женщины меняют себе форму носа».
7: Ася Михайловна:
8: «Ну как же, дорогая Ираида Павловна, об этом сейчас везде пишут и все говорят. Я, честно говоря, сама давно подумываю, да все, руки не доходят. Нам, женщинам, сами знаете, всегда хочется выглядеть свежо и обновленно».
7: Ираида Павловна:
8: «Ах, какая вы прелесть, дорогая Ася Михайловна! А ведь у меня для вас настоящий сюрприз. Моя подруга работает в том самом институте, где подобные пустяки проделываются по 100 раз на день. Я записала нас обеих на следующий вторник. Вы рады?»
7: Я почувствовал, как у моей Аси Михайловны тоскливо сжалось сердце, но улыбка продолжала светиться на ее лице. Тут надо заметить, что такие носы, как у Аси Михайловны и Ираиды Павловны, на улице не валяются. И что в них можно изменить, я просто не знаю. Ну, есть только какую-нибудь горбинку добавить или вытянуть, как у Буратино. Но кому это надо? Моя Ася Михайловна даже всплакнула напоследок, глядя в зеркало. Но когда к нам зашла соседка, она снова расцвела, и только один я знал, что творится у нее на душе. И сама Ираида Павловна в этот день выглядела несколько подозрительно, а может, просто синевы под глазами переложила. Не знаю. И месяца не прошло, новый сюрприз. Приходит в субботу Вадим Семенович. Но не такой, как всегда, а в болотных сапогах, в брезентовой куртке и очками поблескивает из-под накомарника. Еле узнал я соседа.
9: «Собирайтесь, — говорит он мне, — меня командируют на лето в полевую партию изыскателей в сибирскую тайгу. Я и вам уже 2-й билет купил в мягкий вагон. Я помню, вы на охоте все мечтали подальше куда-нибудь прокатиться. Вот, как говорится, и случай». Я как себе мысленно

Рюкзак, спальный мешок. В понедельник в 10 машина будет у подъезда. Только ушел Вадим Семенович, Ася Михайловна в слезы, но отказываться уже неудобно. Хлопотал человек, старался. Собрала жена рюкзак, я на следующий день на работе отпуск за свой счет оформил и поехали. И вот я уже третий месяц в тайге. От комаров неба не видно. Да что там небо? Я шурфы бью. Это ямы, значит, копаю, чтобы геологи образцы породы взять могли. Сколько я уж таких ям тут выбил, и сосчитать невозможно. Но гложет меня одна неотвязная мысль. Догадались, какая? Моя теперь очередь любезность оказывать.

0: Рассказ Владимира Альбинина «Вот так и работает» читала артистка Людмила Иванова, а рассказ по-соседски заслуженный артист РСФСР Леонид Кулагин. Я уже называл имя Леонида Трейера. Это научный работник одного из институтов Новосибирского академгородка. И, на мой взгляд, очень интересный писатель-юморист. Его рассказ «Мое драгоценное время» взят нами для передачи в эфир из книги Леонида Трейера «Нормальные мужчины». Ее выпустило в свет Западносибирское книжное издательство в 1974 году.
1: Мне вот что кажется. Все люди зависят друг от друга, и если кто начинает валять дурака, страдают все остальные. Вчера, в пятницу, я убедился в этом на горьком опыте. Ровно в 8:30 я сел на свое рабочее место. Просмотрел, как обычно, свежие газеты, заглянул в настольный календарь. В 11 часов встреча с каким-то гулыгой. Кроме того, примерка костюма. Прекрасный материал, между прочим, бастон 35 рублей метр. До 11 еще 2 часа решил сходить в ателье на примерку. Прихожу. Мне сообщают, что закройщик с 8 утра отправился в такую-то поликлинику пломбировать зуб мудрости. Еще час я терпеливо ждал в ателье. Потом не выдержал и поехал за ним в такую-то поликлинику. Приезжаю. Сидит мой закройщик в коридоре, читает газетку и не волнуется. Что ж такое получается, говорю. Вас клиенты ждут, а вы тут с газеткой. А что делать, отвечает. Зубной врач пошел сдавать брюки в химчистку. Неприятно мне стало и больно. Вот оно, пресловутая работа не волк. Беру закройщика с собой и отправляемся в пункт химчистки. Там тоскует стоматолог со своими брюками. Почему, спрашиваю у него, не убор машины? Людям челюсти надо ремонтировать, а вы тут. Клятву Гиппократа, небось, давали. Давал, говорит, так ведь химчистка только до 6 работает, а брюки почти новые. Где приемщица, спрашиваю? Домой пошла. Эх, думаю, трудовая дисциплинка. Я, занятой человек, вынужден простаивать, терять драгоценное время. Узнаю домашний адрес приемщицы, беру с собой закройщика и стоматолога и едем к ней. Приезжаем. Она вяжет кофточку. Блондинка, тихо говорю я сам еле сдерживаю гнев. Вы честью мундира дорожите? Дорожу, отвечает. Но у меня телевизор сломался, я без него не могу. Звонила в телеателье, сказали, чтобы сидела дома с 12 до 2. Мастер придет. Что же делать, думаю? Есть ли конец этим безобразием? Звоню в телеателье. Отвечают, что мастер пошел к себе домой по уважительной причине. Едем все четверо на квартиру к телемастеру. Он сидит на кухне в шерстяных носках и ест селедку с луком. Товарищ, говорю я, по вашей вине мы потеряли несколько часов драгоценного рабочего времени, а за одну минуту выпускается столько-то тракторов, станков и других наименований. Понимаете? Понимаю, отвечает.

0: но у меня на кухне кран полетел. В домоуправлении сказали, чтобы я ждал сантехника с 11 до часу. Звоним в домоуправление. С утра, отвечает, сантехника не видели. И где он, не знаем. Тут уж чаша терпения переполнилась. 4 часа дня, никаких сдвигов. Все заволновались, зашумели. Я поднял руку и, выждав тишину, сказал: нельзя, товарищи, проходить мимо. Надо писать. И я повел всех к себе на работу. Сели в моем кабинете и стали клеймить сантехника в письменной форме. Тут подходит ко мне секретарша и говорит: вас с утра некий гулыга ждет, сантехник. Я при этом слове вздрогнул. Пустить! Заходит бойкий мужчина, 40 лет. Из какого ЖЭКа будете, спрашиваю? Из такого-то. Телемастер подпрыгнул от радости и с криком «Нашелся!» бросился обнимать сантехника. А этому гулыге, оказывается, всего-навсего справочка нужна, что он у нас когда-то работал. Посмотрел я на часы, успеть на примерку еще можно. Эх, говорю, гулыга, имел бы я время, помурыжил бы вас за такое дело, но повезло вам. Подписал я ему справочку. Сантехник за 5 минут кран телемастеру поменял. Тот быстренько настроил телевизор приемщицы, стоматолог сдал ей брюки и запломбировал зуб мудрости закройщику. Закройщик за 10 минут примерил мне костюм. Все было проделано четко и без суеты. К концу рабочего дня вернулся я в свой кабинет. Сел за стол и задумался, ведь могут же работать, если захотят.
1: Рассказ Леонида Трейра «Мое драгоценное время» читал заслуженный артист РСФСР Вячеслав Невинный. Замыкает нашу передачу Лев Новоженов. Ну, это журналист, участник литературного объединения молодых сатириков при том же Московском комсомольце. Свой рассказ он назвал «Фантазии на разные темы». Давайте послушаем, о чем и как фантазирует молодой сатирик.
2: Трамвай не жилец на этом свете. Племя это вымирает, как динозавры. Наступит срок, и видеть трамвай на какой-нибудь отдаленной улице будет так же удивительно, как лося, случайно забредшего в город. Предвижу времена, когда сын, гуляя вместе с отцом по заповеднику отживших и давно ушедших прошлые вещей, дернет своего родителя за рукав и спросит: «Папа, что это? Он не кусается?» И отец важно ответит: «Это трамвай. Он вырос в неволе. Он умеет звонить и кататься по рельсам». Интересно представить, на что еще будут глядеть с интересом и удивлением, как на диковинку, люди далекого будущего. Может быть, сын потащит отца к вольеру, в котором содержится атомный реактор? А потом они перейдут к клетке, где сидит телефон? И отец долго будет объяснять, что это далекий предок современного видеотелефона? Будут здесь аттракционы. Вот, например, фантазия рисует мне такой аттракцион под названием «Очередь». Массовик-затейник выстраивает нарядно одетых людей в затылок друг другу и весело кричит: «Больше 2 машин времени в одни руки не давать!» Да, скажу я вам, эпоха настанет, аж дух захватывает. Конечно, наши потомки будут испытывать некоторые неудобства. Вообразим себе какого-нибудь астронавта Сидорова, который пролетал на звездолете сколько-то там световых лет. Возвращается он на Землю, приходит в свою квартиру и видит, к примеру, такое объявление: «Позор жильцу Сидорову, который задолжал 20 тысяч дежурств по уборке коридора». Многое, конечно, у потомков наших будет не так. Не знаю, как у них сложится, например, с любовью. Завидуем же мы сейчас средневековой романтической любви. Может, и они, потомки, завидовать нам будут? Ах! Как они любить умели, скажет некая сентиментальная барышня. Как трогательно приглашали на танец. Пойдем, что ли, спляшем? Разве нынешние могут так? И вздохнет, наверное, эта барышня. А можете ли вы представить себе квартиру человека будущего? Мебель у него, разумеется, под старину. Кресло-кровать, славянский шкаф, вроде того, что я в сарай выставил, и у которого дверцы, когда ходишь по комнате, сами раскрываются. Ну, еще тумбочка. Придут гости в такую квартиру и восхищаются. Ах, прелестно! Ах, изящно! Ах, с каким вкусом они жили! Хозяин прохаживается эдаким снобом по квартире. Вообще, с потомками многое обстоит неясно. Будут ли у них в магазинах санитарные дни? И если да, то сколько раз в неделю? Кто у Спартака в воротах будет стоять? Будет ли строгий выговор за прогул или только общественное порицание? Наконец, вставят ли в нашем подъезде лампочку, а то вечером ходить невозможно. Фантазии у меня на все это не хватает.
1: Рассказ Льва Новоженова «Фантазии на разные темы» читал заслуженный артист РСФСР Леонид Кулагин. Наша передача «Час юмористического рассказа», посвященная творчеству молодых сатириков и юмористов, окончена. Мы еще вернемся в свое время к теме молодого юмора, и тогда познакомим вас и с другими авторами юмористических рассказов. Хочется надеяться, что это будет полезно для них и приятно для вас, дорогие товарищи радиослушатели. Всего доброго! До новой встречи в эфире!
3: Вы слушали «Час юмористического рассказа». Вел передачу писатель Леонид Ленч. Режиссер передачи Мария Попова. Редактор Валерий Коксанов.

0: Николай Леонидович Оболенский, зять Льва Николаевича, был женат на его дочери Марии Львовны, рассказывал мне. В конце 90-х годов один раз зимой в Москве мне понадобилось по неотложному делу увидеть Льва Николаевича. Я подошел к его кабинету, осторожно постучал. «Пожалуйста, войдите!» – отозвался голос. «Вхожу. Вижу, Лев Николаевич сидит за письменным столом, но не пишет, а повернул голову налево к окну и пристально на что-то глядит. Я спросил: «Лев Николаевич, на что же ты так смотришь?» Он ответил: «На учителя своего смотрю». «На какого такого учителя?» «А на ворону». Я сказал: «Не понимаю, почему эта ворона твой учитель?» «А потому что она учит меня, как жить». «То есть, как это учит жить?» «А вот как. Последние дни она повадилась сюда прилетать. Встанет на эту ветку возле ствола и пойдет по ней. Почему-то понравилась ей такая прогулка. У ворон это бывает. Идет и идет, дойдет до конца ветки, а когда конец ветки опустится, раскачается, ей станет идти неудобно, опасно, она вдруг как оттолкнется, как спорхнет, вот и сейчас, — воскликнул Лев Николаевич, — вот и взмахнула крыльями, вот и поднялась. Ах, молодец! Так и нам следует поступать». «Но почему нам следует поступать, как эта ворона?» «А вот почему. Сегодня утром мне было очень тяжко, уныло от этого нашего семейного несогласия. Показалось мне, что все у меня в жизни плохо, никакого выхода из моего положения нет. И вот я пришел сюда, сел за стол и начал думать, что же мне делать, что делать? И не мог придумать ничего хорошего. Глянул в окно, и вдруг вижу мою приятельницу, эту ворону. Она уже тут как тут. Опять взлетела на ветку, опять пошла по ней, опять добралась до конца ветки, а когда ей стала угрожать опасность, распустила крылья и взметнулась кверху. Мне и пришло в голову, что я то же самое могу и должен делать, что она. Когда плохо, когда трудно, тоже подниматься кверху, ведь у меня, у души моей, тоже есть крылья. Надо только развернуть их и взлететь. Я и попробовал это. Представил себе, что поднялся ввысь над всем тем, что меня тяготило, угнетало. И удивительное дело. От одной только мысли, что возношусь куда-то, как птица, мне стало легче. И всем советую о своих крыльях вспоминать и возноситься. Да всем ли, Лев Николаевич, это доступно? Всем! Всем! Ответил он решительно. А мне кажется, не всем. Мне думается, есть люди с подрезанными крыльями, а есть и совсем без крыльев. Они только ползать могут. Нет, нет, все с крыльями. Совсем без крыльев нет, горячо возразил Лев Николаевич. Только у одних крылья меньше, слабее, у других больше, сильнее. А у некоторых они от неупотребления временно атрофировались. Но у всех они есть, крылья. И даже не представляешь себе, кто какими может обладать крыльями. Вот будто бы совсем безвольный, никудышный человечишка, как будто в самом деле бескрылый. А наступает момент, и вдруг он совершает великий подвиг. Каким образом? Откуда у него взялись силы для подвига? Только от его крыльев, силу которых ни он сам и никто не подозревал. Лев Николаевич поглядел в окно и радостно воскликнул: «Ишь, опять летит, опять будет учить». Так говорил Оболенский. Но он ошибся. Мысль о крыльях души зародилась у Льва Николаевича не в связи с прилетавшей к нему зимою в Москве на дерево вороной, а еще лет за 30 до этого случая. В его записной книжке от 28 октября 1879 года, когда ему было 51 год, есть уже рассуждение о бескрылых и крылатых людях. В молодом возрасте стремление внутренне возноситься выражалось у Льва Николаевича в попытках вспорхнуть над тяжелой действительностью, как он писал об этом в письме к Боткину от 21 октября 1857 года. Так было и всю его последующую жизнь. И характерно для него одно наблюдение, сделанное над ним известным художественным критиком Стасовым, писавшим о нем и его окружающих в письме к брату от 13 сентября 1896 года. «Большая эта душа, ничем ее не проймешь, и она продолжает нести среди них, как орел великий. На секунды опускается до всех их мелочей, пустяков и ничтожеств, и тотчас как махнет крылом, как оттолкнется пяткой от материка, так и пошел вверх, внезапно и стремительно. Скоро одна только светлая точка мелькает в голубом небе». Эти строки были написаны, когда Льву Николаевичу исполнилось 68 лет. Но такое же впечатление он производил и в 27 лет, когда его впервые увидел Некрасов, который писал Боткину 24 ноября 1855 года. «Приехал Толстой. Что это за милый человек? А уж какой умница! Милый, энергический, благородный юноша! Сокол, а может быть и орел!» Это же выразил и Апухтин в стихотворении, написанном в 1877 году и посвященном Льву Николаевичу, когда ему было 49 лет. «Кто по земле ползет, шипя на все змеёю, тот видит сор один. И только для орла, парящего легко и вольно над землёю, вся даль безбрежная светла».
1: Для Прокопа Таренко это очень широкое понятие – красивая жизнь. Здесь и борьба за высокий урожай, за изобилие, за то, чтобы все колхозники жили в достатке. Здесь и стремление к образованию, к высокой культуре. Здесь, наконец, и страстное желание Прокопа видеть свое село, его улицы, дома колхозников, его сады по-настоящему красивыми. И строительство нового Звонкового идет полным ходом. Душа этого строительства – парторг колхоза Прокоп Таренко. Однако председатель колхоза Марина Гордиенко неодобрительно относится к замыслам Прокопа. Прокоп горячо и страстно выступает против ее самоуспокоенности. Заблуждение Марины, хорошего председателя колхоза, хорошего человека, огорчает его не только как парторга. Прокоп любит Марину, но ни одна их встреча не проходит без спора. Вот и сейчас Марина пришла на пасеку, зная, что Прокоп осматривает там ульи. Рядом с пасекой разбит молодой виноградник.
2: Ну иди сюда под виноград, он не кусается. А ты посмотри, не верила, а как вырос. Ты посмотри, это жемчужина Сабо, а это Лидия. А, из нее вино хорошее будет.
3: Ах, вызреет ли твоя Лидия, хвалиться будешь осенью.
2: Представляешь, лет через 6 в Звонковом гектаров на 40 виноградника подберем хорошие лозы, кавказские, французские. Представляешь?
3: Нет, не представляю.
2: О, опять не представляешь. А что ж ты представляешь?
3: Посмотри в план, там у меня все записано. На холмах должен быть сад, сливы, яблоки, груши, вишни. Вот чего там должно быть.
2: Ведьма, так ведь сад-то можно в другом месте развить.
3: Не учи меня. На нашей земле виноград никогда не родился. Не наше дело виноград. Его место на Кавказе, пущай, там и цветет.
2: Да мало ли что не родило. На такой земле да с нашей техникой все родить может. Да мы свою землю только руками тронули, а как следует ее, ну как бы тебе сказать, ну не разбудили. А вот когда разбудим красавицу нашу, то весь Советский Союз зальем пшеницей. Да, а по винограду поспорим самим французам. По всей Европе нет такого богатства, как у нас на Украине.
3: Ух, куда загнул, мечтатель.
2: А чего это я загибаю? Марина, да ты посмотри на берега Днепра, на берега Дуная, на степи Черноморские, на всю Херсонщину. Да ведь это такое богатство лежит, ну просится, возьмите, люди добрые. Вы же теперь хозяева, а не наймиты. Хозяева. И одно я тебе скажу, печет меня здесь. Колхоз это такая сила, что кажется, горы можно перевернуть. Да за 15-20 лет тех, которые будут впереди, я не променяю всей своей жизни, жизни своего отца, да даже деда. Я вижу такое, Марина, что и в 100 лет не вберешь.
3: Да может оно и так. Только не расстраивайся ты. Иди-ка, вот я тебе пирожка испекла с вишнями, ведь ты же любишь.
2: Спасибо. Ну, бери, ты ешь. Ведь вдвоем есть веселее.
3: Вдвоем всегда веселее. Не знаю, как ты без Одарки. А мне без Остапа очень тяжело. И где он там лежит под Ленинградом? Кабы знала бы место, пешком бы сходила, могилу бы убрала.
2: Вот тут вот близко нашей мельницы тоже есть могила. Там на табличке стерлось, кто он, откуда. А кто-то прибрал могилку, цветов насадил.
3: Это я. Каждую неделю хожу на эту могилу. Все думается мне, а может быть там кто-нибудь прибрал могилу Остапа моего. А может быть, ветра и воды разбросали его кости по белу свету?
2: Нет, чего, может, кто и прибрал.
3: Как он любил тебя, Прокоп, а? Как прощался с тобой, словно чувствовал.
2: Да, хороший товарищ был, такого не скоро сыщешь. Каховка, каховка, родная винтовка, горящую пулю.
3: Эту песню вы всегда, бывало, пели, как вместе соберетесь, помнишь?
2: Ага. Иркутск, Варшава, Орел и Каховка.
3: Ну, я пойду. Что-то я хотела сказать, забыла. Забыла, зачем пришла.
2: Ну, верно, о выставке.
3: Нет. Да, Анне передай, что я мужиков для плотницких работ выделять не буду. У них и так по горло работает. Что ты смеешься-то?
2: Нет, будешь. Вот в этом я тебе даю партийное слово, будешь.
3: Нет.
2: Слушай, Марина, и что это такое? Вот как ты только придешь ко мне на пасеку, так у меня как будто бы, ну, как тебе сказать, ну, как будто бы ясный день наступает.
3: Что этот вы, Прокоп Павлович, говорите так, как о своем винограде? Ничего-то у вас не вызреет.
2: Марина.
3: Милости просим, приходите к нам. До свидания.
2: Да, ситуация.
1: И вот мечта Прокопа и всех его друзей начинает становиться явью. Закончена первая очередь строительства. Восстановлена одна из улиц села. По этому поводу в Звонковом большой праздник. В село приехали гости из района, из области. Перед торжественным ужином на площади Звонкового должен состояться митинг. На улице праздничного села встретились Марина и Прокоп.
4: Марина! Марина! Да я тут, иди сюда, иди сюда. А ты имей в виду, Марина, что тебе сегодня придется выступать.
5: Что ты, я отродясь не выступала. Какие выступления, что ты?
4: Да я не понимаю, ты, наверное, не понимаешь, что ты говоришь. Ведь праздник сегодня, по радио, оказывается, будет его передавать.
5: Так тем более, нет, ты будешь выступать.
4: Ну ладно, ладно, хоть одно слово, но скажешь.
5: Ну, увидим там.
4: А ты посмотри, день сегодня какой, а? Ты посмотри, какой день, ну прямо как нарочно.
5: Да, денек выдался хорош. Люди-то как довольны все, тебя-то как все хвалят.
4: Да и тебя все хвалят.
5: Нет,
3: Люди видят, где я и где ты.
2: Да ну что ты говоришь, что ты говоришь?
3: Промахнулась я маленько, недопоняла.
2: Так это ж когда было? А потом, если бы не ты, ну разве мы могли столько выстроить?
3: Да это я знаю, я себя не обижу, не бойся. Но промашка с моей стороны была, была. Это мне наука, большая наука.
2: Марина, Марина, вот давно я тебе хотел сказать. Праздник у нас сегодня, столько мы труда вложили. А ты представляешь, что у нас еще дальше будет, да?
3: Вот теперь представляю.
2: Ах ты умница. А вот понимаешь, чего-то не хватает. И я сам не понимаю, чего. Вот когда я там работаю, бью, злюсь, и кроме работы душа моя ничего не принимает. А вот когда праздник, вот посмотришь на людей, все как-то парами ходят. А я один. Марина, прошу тебя, дай мне ответ. Нет, я не прошу, чтобы ты дала сразу. Ты подумай, потому что это дело серьезное. Над этим подумать надо. Я, если надо, буду ждать. А ты все-таки мне дай ответ.
5: Хорошо. Я скажу тебе сегодня. Сегодня знать будешь.
6: Иду, иду, сейчас, сейчас.
7: О!
6: Здравствуйте, привет!
7: Проходите, проходите, привет. Пожалуйста, будьте как дома.
8: А тапочки где?
6: Нет, можешь не разуваться.
7: Так, давайте, уже все готово, мы вас давно ждем.
6: Быстро мыть руки и за стол.
8: Вот. Ой, а куда садиться?
7: А вот сюда.
6: Да, для гостей самое почетное место.
7: Так, давайте, все сели? Да, ну что, все. Тогда со свиданицем.
6: Со свиданицем.

0: кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Трам-парам-парам-трам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро.
2: Программа «Отдушина» тоже решила в очередной раз сегодня поступить мудро и традиционно пожаловать к вам в гости.
3: Итак, встречайте утренних радиогостей. Это ее авторы и постоянные ведущие.
2: Марина Ланда.
3: И Михаил Черняк.
2: Надеемся, дорогие друзья, что мы с Машей не принадлежим к разряду незваных гостей.
3: Ведь те, кто слушает нашу передачу в течение вот уже нескольких лет, наверное, привыкли каждое воскресенье принимать нас...
2: Ну, в виде наших голосов.
3: У себя дома.
2: Вот о доме-то как раз мы сегодня и поговорим.
3: О доме, каким бы он ни был, квартира ли это, целый особняк, шалаш, дача, маленькая комната в коммуналке или даже...
4: Наш

0: Конечно, это очень романтично, когда стены – это сосны-великаны, а крыша – небо голубое.
1: Правда, по-моему, несколько холодновато и сыровато. Лучше уж реальные стены и крыша.
0: А ты заметил, сколько новых интересных значений появилось в последнее время у такого простого слова «крыша»?
1: О, да.
0: Вот не всякий иностранец, например, поймет, что такое распространенное выражение, как «крыша». Поехала.
1: А ведь это у нас теперь такой популярный диагноз.
0: Да, к сожалению.
1: И тот же иностранец, услыхав, например, многозначительную и зловещую фразу «опасное дело он затеял, ведь у него нет крыши», подумает, что речь идет просто о каком-нибудь бездомном.
0: Да, а ведь было время, когда у слова «крыша» было одно единственное, простое и понятное каждому значение.

0: Да, наверное, действительно существует какая-то магия родных стен. Недаром ведь говорится, где родился, там и сгодился.
1: Да, да, или дома и стены помогают. И, пожалуй, каждому человеку так или иначе хочется иметь свой угол, крышу над головой, очаг, пристанище. Одним словом, свой дом.
0: И эта тяга начинается в нас с самого раннего детства.

0: Конечно, воспоминания об отчим доме у каждого свои.
1: Ну вот кто-то, например, может с полным правом воскликнуть: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках».
0: Миша, про санки как-нибудь в другой передаче.
1: Маша, санки в данном случае – это воспоминания. Вот кто-то другой вспомнит с удовольствием, предположим, ну, не санки, а крылечко, окошки. И даже не своего собственного дома, а дома своей любимой.

0: Господи, вот уже и терема пошли. Можно подумать, Миша, что у нас с тобой было счастливое деревенское детство. А мы ведь, между прочим, дети большого города.
1: На Неве. Да, и живем вдали от крылечек, да, палисадников, садов и огородов. Да еще зачастую, к тому же, вдали от приличной архитектуры.
0: В домах, которые домами-то назвать можно с большой дотяжкой. Коробки, соты, блоки, где глазу-то остановиться не на чем.
1: А до усталого городского слуха доносится не пение соловьев или жаворонков, не мычание коров и не стрекот сверчков.
0: А ор телевизора справа, семейный скандал слева, плачущий ребенок снизу и оглушительный грохот сверху.
1: По которым ты и понимаешь, что у тебя плохо со звукоизоляцией, но зато все в порядке с соседями.

Я вас прошу, позвоню, ой, позвоню. За участковому скажу, эй, вы там, наверху. Испила чашу я до дна, я в предел моему

0: И к большому сожалению, хотя, может, и к счастью, часто наши соседи так и остаются всего лишь шумом за стеной.
1: А кто там за этой стеной живет, для нас так и остается загадкой. Но вот в деревне...
0: Машенька, мы, по-моему, с тобой что-то очень идеализируем сегодня деревню, а?
1: Наверное, потому что в ней не живем. Хотя думаю, что деревенские жители могли бы нам рассказать много интересного и рассеять наши иллюзии.
0: Да и многие из нас живут не в новостройках, а в красивом центре города.
1: Ну, Мишенька, я как живущая в центре скажу, что там свои прелести. Хотя, впрочем, какая разница, кто и где живет.
0: И хотя жилищные условия – это, конечно, очень важно, все мы прекрасно понимаем, что значительно важнее другое.

0: Да, даже если вы живете в царских хоромах...
1: И в вашем особняке есть сауна, джакузи, бассейн и солярий...
0: Если в нем нет любви...
1: В нем все равно будет тоскливо и неуютно.
0: Но хочется верить, Машенька, что дома у слушателей программы «Отдушина» тепло, уютно и...
1: И ваши любимые люди рядом с вами, дорогие друзья.
0: А если их почему-либо рядом нет, то уж наверняка в вашем доме живут вещи, которые о них напоминают.
1: Вот именно, Мишенька, ведь тепло, уют, атмосферу в доме создают как раз те милые сердцу безделушки, которые напоминают их хозяевам о счастливых моментах жизни, о старых друзьях, событиях, путешествиях, датах.
0: Да, и когда у нас все хорошо, и жизнь идет себе своим чередом, мы их даже не замечаем. Ну, стоит, например, себе эта склеенная статуэтка в книжном шкафу. И стоит.
1: Но когда что-нибудь случается, вещи в нашем доме начинают приобретать совершенно особый смысл.
2: Когда в мой дом любимая вошла, в нем книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала: это мало, нам нужен дом. Любовь у нас была, и мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный.

Слава Богу, все в порядке, лишь ходики немножечко спешат. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики.

где милая моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось мне, что в новом месте горит поярче предвечерний свет. И говорятся

0: Поэтому не мудрствуя лукаво, пора бежать туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где, милая моя, где, милая моя, где, милая моя, и чайник со свистком.
1: Да, грустная история.
2: А знаешь, даже она, по-моему, подтверждает одну непреложную истину. Представление о счастье, которое живет в душе каждого человека, тут уж не поспоришь, почти всегда связано со своим собственным домом.
1: И не важно, как он, этот дом, в наших мечтах выглядит. Важно, что все мы мечтаем о том, чтобы в нем был покой, уют, тепло и любовь.
3: Иду я бульваром знакомым. Вот это наш дом. Три окна горят в вышине.

0: приличный угол,
1: он сказал.
0: Пожалуй, то, что мы хотели. Не сыро, в двух шагах вокзал, окно, вот только нет постели.
1: В окне ворочались огни, слепая полночь наползала. Сказал он:
0: будем жить одни.
1: До смерти.
0: Так она сказала.
1: Сказал он:
0: музыка, играй, оркестры, триумфальные гряньте. Ну как тебе шалашный рай в демисезонном варианте?
1: Они уселись пировать.
0: Бобы, треска, кусочек сала.
1: Сказал он:
0: нам нужна кровать.
1: И дружба.
0: Так она сказала.

виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение.

0: пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
1: Вот и мы, вслед за Булатом Шалычем Акуджавой, в заключении программы отдушины желаем вам, дорогие друзья, чтобы вас не покидала уверенность в том, что жить на земле стоит.
2: Что у вас есть дом, в вашем доме хорошо, и есть люди, которые о вас помнят и любят вас.
1: Да и вы вспоминайте их почаще и зовите в гости. Короче говоря, мир вашему дому.
2: А ваши утренние радиогости вас покидают. Вместе с поэтом Вячеславом Лейкиным, чьи стихи прозвучали в нашей передаче, это были звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и постоянные ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: До следующего воскресенья, дорогие друзья. Не забывайте, наш адрес 191 011, итальянская 27, программа «Отдушина».

Песню молодого композитора Владимира Гусакова «Русская метелица» исполняет Надежда Мелешко.

0: кружится, кружится, вьюжится, вьюжится наша новогодняя карусель. Яркая, сияющая лаковыми красками, резная, стремительная карусель, без которой не обходится ни одно народное гулянье, а тем более наше. Сегодня все закружились в том радостном танце, когда цвета сливаются воедино и причудливо переплетаются мелодии разных национальностей.
1: Именно в этом столкновении неожиданностей представлены гости нашего сегодняшнего праздника. Все они приняли как свою красоту и музыку далеких непривычных мест.
0: Сегодня у нас народный артист Советского Союза Георг Отц.
1: Русская певица Надежда Мелешко.
0: Народный артист СССР Юрий Гуляев.
1: Народный артист СССР Рашид Бейбутов.
0: Заслуженная артистка РСФСР Людмила Исаева.
1: Ленинградский композитор Александр Колкер.
0: Поэтесса Инна Кашежева.
1: Певица из Якутии Наталья Трапезникова.
0: Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения.
1: Хоровая капелла Дворца культуры имени Горбунова.
0: Народный артист СССР Сергей Яковлевич Лемешев.
1: Хор Белорусского радио.
0: И 19-летняя певица из Горького Зоя Шишкин. Кружится, кружится, вьюжится, вьюжится. Со скрипом открылись тяжелые тесовые ворота, отряхнули с себя серебряные звезды снега, и пошел праздник!

Мелодии и люди иногда минуют сотни километров, чтобы найти друг друга. Издалека начинается этот путь.

0: Вы, конечно, узнали этот голос.
1: Русскую песню Александры Пахмутовой исполнил народный артист Советского Союза Юрий Гуляев, известный украинский певец и...
0: И потомственный сибиряк. Не так ли, Юрий Александрович?
2: Я коренной сибиряк, родился и вырос в Тюмени, городе, который славен своими людьми, знаменит своей тайгой, богат своими неисчислимыми недрами. С детства я любил народные песни, русские, украинские. И когда я пел украинские песни, я и не думал, что вся моя дальнейшая творческая жизнь будет связана именно с Украиной. Таким образом, Украина стала моим вторым домом, таким же родным, теплым, гостеприимным, как моя Тюмень.
0: А теперь послушаем Гуляева с Украиной. Лысинка. Безмежное поле.

0: раз уж волею нашей волшебной карусели мы соприкоснулись с Украиной, то давайте обратимся к народному артисту Советского Союза Рашиду Бейбутову.
1: Почему именно к Бейбутову?
0: Аж об этом расскажет сам Рашид Меджидович.
2: У меня в репертуаре есть украинские песни. Я их очень люблю. Вот недавно мы приехали из городов Поволжья. И эти песни очень хорошо принимались. Это «Ой, ты девчина», это «Май бороды рушник». Я стараюсь сохранить песни украинский колорит и ее характер.

репертуаре у меня есть еще песни от Тбилиси. А этой песне надо сказать несколько особо, что у меня от Тбилиси связано очень многое. Детство мое связано с Тбилиси. Я очень люблю Тбилиси, и, как мне кажется, с большой любовью пою я эту песню. В этой песне я пою на грузинском языке, и на русском, и на азербайджанском.

0: расписной поезд народного гуляния приближает к нам заслуженную артистку РСФСР Людмилу Исаеву. Десятки мелодий связаны с ее именем, но есть среди них одна особенная, которую в стране Калевы поют сотни, а здесь, в Москве, пожалуй, одна она, певица Исаева.
1: Людмила Васильевна, расскажите, пожалуйста, о том, как вальс «Лесные цветы» попал в ваш репертуар.
2: Я так же, как Рашид Меджидович Бейбутов, люблю исполнять песни на различных языках. И вот однажды я совершенно случайно услышала песню, которая мне очень понравилась своей лиричностью, какой-то задушевностью. Потом, когда я уже стала ее петь, я узнала, что эта песня очень популярна в Карелии. Ее там очень любят, часто и много поют. Ну, и эта песня, к моей радости, прочно вошла в мой концертный репертуар. В этой песне поется о том, что вот пришла зима, и все покрылось снегом. И только лесные цветы сохранились под ветвями ели. Я сейчас вам спою эту песню.

0: Карелия. Сейчас там синие сугробы и остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер.
1: Современный образ древней страны принадлежит поэту Киму Рыжову и композитору Александру Колкеру, человеку, которого сегодня тоже обвил наш праздничный серпантин.
2: Я тоже имею некоторое отношение к Карелии. И я могу, вероятно, так говорить, потому что одна из моих песен просто называется «Карелия». И она даже не просто называется, а она была написана в этом удивительном, в этом совершенно сказочном крае. Песня эта была написана в городе Сартовало, куда мы выезжали с ленинградским поэтом Кимом Рыжовым. Я бы сказал, что эта песня – это моя визитная карточка.
1: Вероятно, голубые глаза озер сейчас запорошены снегом. Но песни все равно поют, даже зимой.
0: Много ездит с ней в самые глубинные районы народная артистка РСФСР Сирка Рикка.

0: Снова мелькают перед глазами полированные перильца. Час чудесных превращений продолжается.
1: Вслед за композитором Колкером собирается сказать несколько слов поэтесса Инна Кашежева. Инна – давний соавтор Александра Наумовича. И хотя песня, которую она сейчас расскажет, написана вовсе не с Колкером, но...
2: Как ни странно, композитор, только что выступавший, является непосредственным участником рождения песни «Нарьян-Мар». Так сказать, третий, но не лишний. Было это все именно на подступах к «Нарьян-Мару». Мы с Александром Колкером написали песню «Опять плывут куда-то корабли». Написали ее на корабле. Но в нашей группе был еще один композитор, Григорий Пономаренко. «Опять плывут куда-то корабли» была самой первой моей песней в жизни. Она была написана на уже созданную музыку. А Григорий Пономаренко предложил мне другой путь создания песни, исходящий от стихотворения. Ну, а так как мы ехали в Нарьян-Мар, то о теме не надо было долго раздумывать. И вот песня родилась. Причем композитор украинец, поэтесса кабардинка. Но по законам песенного интернационализма, по законам этого самого, пожалуй, массового жанра, по законам самого искусства, она вдруг зазвучала так, как будто бы вот ее написали оленеводы и рыбаки Нарьян-Мара.
1: Песню «Нарьян-Мар» споет 20-летняя якутская певица Наташа Трапезникова.
3: Эта песня мне очень близка, очень дорога. Здесь и снег, и олени. Но все близко и очень дорого.

0: Наташа, вы, кажется, хотите спеть что-то еще.
1: Я очень люблю русские народные песни. «Светит месяц» – одна из самых первых песен, которые я слышала в детстве от своей бабушки.

Эстафету от Якутии принимает оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения. Он исполняет якутские напевы Салиман Владимирова. Дирижирует заслуженный артист РСФСР Владимир Федосеев.

0: нашем красочном разноцветном празднике принимает участие хоровая капелла Дворца культуры имени Горбунова, которой руководит Юрий Михайлович Уланов.
1: Юрий Михайлович хочет сказать несколько слов о своем коллективе.
2: Народная хоровая капелла Дворца культуры имени Горбунова в основном состоит из русских людей. Мы любим петь очень русские народные песни. Но наряду с нашей национальной народной песней мы поем и песни наших республик. Вот мне хотелось бы вам рассказать, с каким большим успехом наряду с русскими народными песнями пользовалось произведение грузинского композитора Мачеваряни «Далури». Это произведение нам нравится тем, что здесь интересная полифоническая ткань, здесь много интересных самостоятельных партий и красивая гармония.

0: А сейчас прозвучит песня Александра Долуханяна «Ереванский тихий вечер голубой».
1: Мягкий восточный колорит этой мелодии оказался очень близким народному артисту Советского Союза Сергею Яковлевичу Лемешеву.

0: В Ереване тепло. Ереван зеленый зимой. А немного севернее зеленые только елки, вокруг которых вьются сейчас веселые хороводы. А за окнами белые поля с танцующими снежинками. Совсем такими, как в песне Зары Левиной, которую исполнит народный артист Советского Союза Георг Карлович Оц.
1: В песне Зары Левиной, которую я сейчас исполню, зима, тихие снежинки, все, что имеет отношение к такому чудесному празднику, как Новый год. Песня так и называется «Зимняя сказка».
2: Все летят, все летят, все летят легкие снежиночки. Снегопад, снегопад, снегопад. Тихо, тихо, тихо елочки кружат. Ты как

Наша сказка зимняя, наша сказка зимняя. Ты замри, ты замри, ты замри, маленькой

тают, мигтают, мигтают, мигтают.

0: праздничной карусели хор Белорусского радио и его руководитель, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР Виктор Владимирович Ровдо.
1: Мы тоже любим русские песни за их мелодическую распевность, за душевность, за мягкость, за лиричность. Но помимо таких нежных, ласковых песен, в репертуаре нашего хора имеются и противоположные песни, такие жизнерадостные, быстрые, скороговорные. И вот мы недавно записали с нашим хоровым коллективом русскую народную песню в обработке Рубцова «Веники». Эта песня очень понравилась нашему хоровому коллективу. Мы ее всегда исполняем в концертах, в основном на бис. Она, кстати, очень быстрая, жизнерадостная. Вот я говорю, словно брызги шампанского так и бьет из бокала. Вот я предложил бы вашему вниманию эту песню.

зазвучала русская песня. На всех языках полетела, пошла, покатилась пестрым скоморожьим колесом.

0: Новогодняя карусель делает последние обороты. Заключать передачу мы поручили самой молодой нашей гости, 19-летней певице из Горького Зои Шишкиной, чей творческий путь начинается с Новым годом.
1: Вместе с композитором Гусаковым она приветствует русскую зиму. Русская тройка с бубенцами уносит нас в 1969 год.

0: На этом мы заканчиваем праздничную музыкальную программу «Новогодняя карусель».
1: Редактор Нина Леонтьева. Вели передачу артистка Любовь Калинина
0: и заслуженный артист РСФСР Всеволод Ларионов.

Нельзя, говоря о дедике-композиторе, пройти мимо его музыкально-педагогических сочинений для самых юных пианистов. Нет, вероятно, ни одного молодого советского музыканта-пианиста, профессионала или любителя, который не воспитывался бы в детстве на пьесах Гедики. Вместе с Майкопаром Гедики можно считать основоположником советской детской фортепианной литературы. Александру Федоровичу принадлежит особая заслуга в развитии концертной органной культуры в Советском Союзе. Гедике, с детских лет знакомый с искусством игры на органе, которому его обучал отец, получил возможность развернуть интенсивную концертную деятельность. За 35 лет, прошедшие со дня своего первого органного вечера в Большом зале Московской консерватории, Гедике дал около 250 сольных концертов, в которых исполнил лучшие образцы мировой органной литературы. Кроме того, артист много играл в ансамбле с певцами, инструменталистами, а также с оркестром. В репертуаре артиста баховские органные сочинения занимают значительное место. Искусство Гедике-органиста отличается величавостью, сосредоточенностью, глубиной мысли.

Стремясь к расширению органного репертуара, Гедике включил в программы своих концертов сочинения Листа, Вагнера, Чайковского. Для своего любимого инструмента Гедике написал несколько значительных произведений, среди которых прежде всего следует назвать две большие прелюдии и фуги, прелюдию для струнного оркестра, органа, трубы и арфы, концерт для органа с оркестром.

0: Дес, господа,
1: поставить правильно голос – это не фунт изюму. И не баран начихал, и не кот наплакал, и не таракан. Я уже не помню, что такое там наделал таракан. А я испытал, знаете, это удовольствие собственным животом, спиной и горлом. Меня в это пагубное дело втравили, понимаете, и мои знакомые, в которых я на маленьких семейных вечерах так себе кое-что пел. «Проведемте, друзья», «Нелюдимо», «Неискушай» и другие домашние штуки. Вот они мне и стали твердить в одну дудку. «У тебя голос, голос, голос! Смотри, теперь повсюду открываются голоса. Был себе обыкновенный адвокат, или письмоводитель, или булочник, или портной, или учитель чистописания, а глядь, открылся голос, и он теперь тысячи загребает, и всемирная слава. Главное, надо вовремя голос поставить. Иди к профессору Леопарди, он чудесно ставит голос, первый мастер». И вот я, знаете, пошел, явился, встречает меня сам профессор. Эдакой, знаете, понимаете, мужественный итальянский старик, вершков 9 ростом, на голове грива, золотые очки, испаньолка. Мы поговорили с ним о том, что искусство петь – великое искусство, что поставить голос – это не таракан и так далее, и что в этом деле самое главное – терпение и прилежание. Затем маэстро спрашивает меня. Итак, начнем? Начнем, профессор. Викотов? Да, отвечаю, это к неуверенно. Совсем готов? Да. Испытаем сначала диафрагма. Держись. Понимаете, не успел я моргнуть глазом, как он наносит мне зверский удар кулаком под ложечку. Что-то в животе у меня делает. Фу! Разеваю рот, не могу вздохнуть. Сгибаю, знаете ли, пополам. Сажусь на корточки, вся комната плывет мимо меня в какой-то зеленой мути, а по ней вертятся огненные колеса. Профессор приподнимает меня, ласково треплет по плечу, дает стакан воды. Ничего, мол, аминь, ничего, ничего, совсем здоровый диафрагм. Другой ученик лежит на пол, как один кадавр. Теперь открой немножко рот. Так, еще немножко. О, этих 4 зуб толой, прочь, совсем прочь. Гланду вырезать, язык подрезать, маленький язык немножко тик. Потом он, знаете, потащил меня к пианино. Теперь попробуем голос. Пой вот это. Ну, я, конечно, не так, не так. Твой поет, как коров. Пой еще один раз. Я, понимаете, на него вовсе не обижался, что он мне тыкал. Я, знаете, заранее слыхал, что он всем любимым ученикам говорил на «ты». А если на «вы», то, значит, никакой нет надежды. Пой еще один раз. Пою. О, черт побери, у тебя ни кош, ни рожь, ни ва. Упирай звук на диафрагм. Пой так, как будто у тебя живот болит. Пою. Не так, не так. Служитель, принесите один полотенце. Приходит служитель. Понимаете, такая суровая и небритая фигура, вроде сторожа из анатомического театра. На лице мрак и отчаянная решимость. Меня обвивает вокруг талии полотенцем. Профессор берется за один конец, служитель за другой. Оба упираются ногами мне в бедра и тянут каждый в свою сторону. «Пой!» – кричит профессор. «Глубже звук! Ниже, ниже, на диафрагм!» Кровь бросается мне в голову. Я чувствую, как краснею, потом синею. Глаза у меня выкатываются наружу, и я, наконец, хриплю, как удавленник. «Хо-хо-хо! Я так и знал! Тенор ди грация!» «Теперь попробуем свободный звук!» «Высунь ваш язык!» «Я, знаете, повинуюсь!» Профессор тем же самым полотенцем обвертывает крепко мой язык и вытягивает его наружу до соприкосновения с верхней пуговицей жилета. «Пой!» «Я пою!» «Понимаете, кашляю, давлюсь, но пою, пою!» «Теперь развяжем немножко челюсти. Открой рот!» «Открываю!» Он захватывает рукой, как тисками, мою нижнюю челюсть и начинает махать ею вверх и вниз, точно действуя насосом. Пой! Я пою! Потом он велит мне лечь на пол и говорит: испытаем дыхание. Держи одну ноту, вот эту, фа. Держи прямо, как один паровоз. Ну, я, знаете, тогда, знаете, он кладет мне на грудь огромную книжищу, на нее другую, третью, четвертую, пятую, шестую. Тяни! Я тяну. Тогда он, понимаете, поверх них заваливает меня чемоданами, ящиками, подушками с дивана и сверх всего этого садится сам своей персоной. Я не выдерживаю и прошу пощады. Профессор, по-видимому, доволен мной, потому что, знаете, это потирает руки. Теперь последний экзамен. Вот венский стул. Полезай под стул и садись там. Ну, профессор, это невозможно. Молчать! Если ты сумеешь петь, сидя под стулом, ты сумеешь петь во всякий другой позиции. Понимаете, никто не верит этому, когда я рассказываю, но, ей-богу, я умудрился залезть под обыкновенный венский стул и сесть там, скорчившись в три погибели, а профессор сел сверху на сиденье и крикнул мне: пой! Что именно петь, маэстро? Что хочешь? Все, что хочешь. Арию, дуэт, квартет. Пой до тех пор, пока я не окончу курить мой сигар. И вот он, знаете, закуривает огромную австрийскую сигару, а я начинаю петь, сидя в таком положении, как сидит музейный недоношенный младенец в банке со спиртом. Я пою весь первый акт из Фауста, и Питоламу из Нерона, пролог из Паяцев, куплет Торадора, вечернюю звезду из Тангейзера, он все курит. Наконец, у меня нет больше голоса. Из горла раздается шипение, как из опорожняемого сифона с содовой водой. Он все курит. Тогда я, знаете ли, говорю, это кропка. Не могу больше, маэстро. Тогда он встает, приподнимает стул и дает мне такой пинок ниже спины, что я, понимаете, чрезвычайно долго скольжу в сидячем положении по паркету, пока не упираюсь головой в трюмо. Наконец, в недоумении становлюсь на ноги и лепечу: профессор. Да, профессор! Черт вас побери, профессор! Кричит он, и на этот раз кричит чисто по-русски, без малейшего акцента. Но только профессор вовсе не вашего дурацкого пения, а профессор атлетики, бокса, плавания и фехтования, имеющий глубокое несчастье быть однофамильцем вашего итальянского шарлатана. И так как ко мне ежедневно, благодаря этому несчастью с утра до вечера, ломятся вот такие козлетоны, как вы, то я твердо решился проучить хотя бы одного из этих идиотов. Вы можете, милости государь, жаловаться на меня куда угодно. Или можете вызвать у меня драться на любом оружии, начиная от пулемета и кончая французским боксом, включая сюда палки, рапиры и джиу-джитсу. Но теперь вон отсюда! Понимаете, что мне оставалось делать? Я, знаете, пожал презрительно плечами и ушел.

0: 1922 году в холодной и голодной Москве был поставлен этот жизнерадостный спектакль по сказке Карла Гоца. Полвека назад впервые принц Калов, отважный претендент на руку принцессы, воскликнул:
1: «Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо пусть пресечется жизнь. Иль Турандот, иль смерть!»
0: Впервые на подмостках театра появилась неотразимо прелестная, но жестокая и капризная юная Турандот.

0: На вечере, посвященном 50-летию Государственного академического театра имени Вахтангова в ноябре 1971 года, на сцену вышли исполнители этого яркого и остроумного спектакля. Он стал как бы эмблемой театра. Артист Зорин, исполняющий теперь роль Труффальдино, объявил.
1: Первая исполнительница роли принцессы Турандот Цицилия Львовна Мансурова.

0: Как и 50 лет тому назад, Мансурова вышла на сцену родного театра в роли принцессы Турандот.
1: Он здесь так храбро чтит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих заданий. Кто хочет жизнь за это положить?
2: Вот он!
1: Манера! Ни один из смельчаков, являвшихся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания в отмызримо.
3: Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой.
1: Как? А честь твоя? Попринц, от гибельной попытки откажитесь. Я не жестока, нет. Неизвестно небо, что слух об этом ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. И чтобы защитить тебя и быть свободной, я готов все сделать, что могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна доступна быть каждому? Кто заставляет вас меня жестоко идет против моей воли? Принц, избавьте же меня от злого духа, загадывать загадки.
2: Узнайте, о Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотни тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаху.
3: Дайте легкие ему загадки. Перестаньте быть жестоко.
1: А честь моя. Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом полене.
4: Я скорчился в сухом полене.
1: Жду, что пришла моя пора.
4: Жду, что пришла моя пора.
1: И первое мое явление.
4: И первое мое явление.
1: При первом стуке топора.
4: При первом стуке топора.
1: Я хилый маленького роста.
4: Я хилый маленького роста.
1: Дыхание всякого боюсь.
4: Дыхание всякого боюсь.
1: Пролей воды погибну просто.
4: Пролей воды, погибну просто.
1: Подуй завяну и собьюсь.
4: Подуй завяну и собьюсь.
1: Но если дует сильный ветер,
4: но если дует сильный ветер,
1: я вырастаю до небес.
4: Я вырастаю до небес.
1: Хочу я, чтобы ты ответил, что я за диво, что за бес.
2: Хочешь, чтобы я ответил, что ты за бес, как звать тебя?
4: Когда
2: будет сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя.
4: Дальше
2: мал ты ничтожен, ползешь и шепчешь только трое. Но я подумал еще.
3: И что?
2: Загадка решена. Огонь!
5: Огонь!
4: Огонь!
5: Огонь!
3: Огонь!
1: Я Турандот сыгралась сотни раз, и мне дышалось легче и свободнее. И эту роль я на глазах у вас передаю Борису сегодня.
0: На всю жизнь сохранила Мансурова тот творческий огонь, который впервые вспыхнул в этом спектакле, поставленном замечательным режиссером Евгением Багратионовичем Вахтанговым.
6: Вахтангов, художник, всей душой принявший Октябрьскую революцию, верил в радостное будущее родной страны. И эту радость освобождения, молодого дерзания вложил он уже тяжело больной в свой последний спектакль. Потрясенные его несгибаемой волей, его юные ученики многими часами подряд репетировали пьесу, добиваясь совершенства каждой интонации, каждого жеста. Среди них была Цицилия Мансурова. С большой любовью вспоминает она о своем учителе.
7: Я могу говорить о Евгении Багратионовиче с утра до вечера и с вечера до утра. И мне всегда будет казаться, что я что-то еще не досказала. О нем, в сущности, мало написано. И даже, я бы сказала, мало известно. Очень хорошо, что существует наш театр, который доказывает все-таки, что не зря он с нами прожил хоть короткую, но такую удивительную творческую жизнь. Когда мне, помню, покойный Лев Петрович Русланов говорит: «Целюшенька, вы должны показать Турандот. Я говорю, как? Что? Выучить текст. Когда мы показывали, Евгений Мартионович смеялся очень. А надо вам сказать, что я оделась. Я думала, что это, боже мой, куда это все делось? Это чудесно и наивно. Я надела мамино черное платье какое-то. И перепоясывалась такой лентой какой-то бабушкиной, уже золотой лентой, как Екатерина Великая. Зачем, не знаю. И надела ко всему этому свою елочную звезду. Надо вам сказать, что с этой своей звездой сыграла 100 раз Турандот. Евгений Мартионович ее утвердил, эту звезду. Ну вот, показались. И потом, значит, у нас бы то, что сейчас называется художественными советами. Ну, они там совещались. А потом мне рассказали товарищи, что Евгений Мартионович говорит, пусть играет Мансурова. Все обомлели, я их понимаю. Я была всецело на стороне товарищей, которые были против меня, потому что он плохо себя чувствовал, потому что его талант и его силы тратить на дурака, это просто было безнравственно, с моей точки зрения, понимаете? Этого нельзя было делать. И ему тут же сказали, что вот такая-то пусть играет. А Мансурова, она нам понравилась, мы же ее приняли, дескать, без вас. Так что она и сыграет когда-то там. Она успеет. Тогда он ответил бессмертно по-вахтанговски на это. Он сказал, видите ли, что такая-то сыграет хорошо, и даже очень хорошо, я почти уверен. Но я знаю, как хорошо. И мне неинтересно, что Мансурова сыграет плохо, я почти не сомневаюсь. Но я не знаю, как плохо, поэтому будет играть Мансурова. Вот в этом бессмертно-вахтанговское. Ему нравился поиск. Это даже объяснить невозможно, какой сумасшедшей силой в этом смысле он обладал. Значит, я была назначена.
6: Вахтангов не ошибся. Мансуровой восхищались. «Трепетная Мансурова», писали рецензенты после спектакля «Принцесса Турандот» в Москве, Ленинграде, Париже. Эту трепетность она пронесла через все свои роли, через всю свою сценическую жизнь. Какую бы роль ни играла Мансурова, она дает творчеству всю себя без остатка. Истинно вахтанговский пламень и озорство живет во всем, что делает Мансурова на сцене.
0: Удивительно многообразный характер, сотканный, кажется, из самых противоречивых качеств, создала она в роли Доньи Ураки в комедии Проспера Мериме «Рай и ад». Набожная и вольнодумная, пылкая и хладнокровная, добрая и беспощадная, нежная и дерзкая, переменчивая, как весенний ветер, и неизменно верная себе, такова была Урака Мансуровой.
6: В другой работе, диаметрально противоположной по своему характеру, в роли Ксении в пьесе Бориса Лавренева «Разлом», Мансурова играла девушку, которая мучительно ищет и не может найти свое место в жизни. За изломанностью, капризностью своей героини Мансурова сумела показать, как меняется представление о жизни, как Ксения внимательно прислушивается к ходу революционных событий. Вахтангов завещал искать, всегда искать проявление большого общественного начала в том, что может показаться на первый взгляд случайным. Это завещание выполняла Мансурова в каждой своей роли. В 1932 году Максим Горький отдал театру имени Вахтангова свою новую пьесу «Егор Булычев и другие». Этот спектакль, поставленный Борисом Евгеньевичем Захавой с Борисом Щукиным в главной роли, стал одним из самых больших достижений в истории советского театра.
0: В спектакле «Егор Булычев и другие» Мансурова сыграла Шурку, дочь Булычева. Для этой роли она нашла совсем новые и неожиданные для себя краски. Цицилия Львовна рассказывала, что удачный грим сделал шире и как-то крупнее ее лицо. Но дело было, конечно, не только в гриме. Главное заключалось в точном раскрытии характера Шурки. Вслушайтесь в интонации, ритм и смысл речи Мансуровой Шурки – и вы почувствуете, что отличает эту девочку от окружающей ее среды.
6: Только Шурка да горничная Глафира, близкие Булычеву люди в его большом доме. Егор тяжело болен, но страшнее болезни для него мысль, что зря он прожил жизнь. Богатство не принесло ему счастья. Все внимательней смотрит Булычев на тех, кто борется за победу народа. И именно Шуркой делится Булычев своими заветными мыслями.
5: Уходит, нет, уходит.
8: Какой ты неугомонный.
5: Ничего, Шурок, ничего, терять нечего. О, не люблю я этого попа. Шура, ты молчи, ты слушай, я тебе нарочно показываю.
8: Я сама все вижу, не маленькая, не дура.
5: Они после трубача решили, что я с ума сошел. А доктора говорят, им врете. Ты докторам веришь, Шурка? Докторам, Шура. Шура. Шура, доктор. Шура! Да! Докторам-то, Шура!
8: Я тебе. Тебе верю.
5: Вот. Ну вот. Ну вот и. И ладно. Нет, что ты. У меня разум в порядке. Доктора знают. Действительно, я наткнулся на острое. Но ведь всякому же интересно, что такое смерть, а? Или, понимаешь, например, жизнь, понимаешь?
8: Я не верю, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома.
5: Да.
8: Глафира верно говорит, тебе серьезно лечиться надо, а ты никого не слушаешь.
5: Я всех слушаю. Вот знахарку попробуем, а? Вдруг поможет мне. Грызет меня боль, как тоска.
8: Перестань, милый. Не надо, родной мой, ты ляг.
5: Нет, лежать хуже. Лег, это значит сдался. Это как в кулашном бою. И хочется мне говорить. Мне рассказать тебе надо. Понимаешь, какой случай? Не на той улице живу. В чужие люди попал. Лет 30 все с чужими. Вот чего тебе я не хочу.
0: И рядом с Шурой Жанна Барбье. Еще одна роль Мансуровой в пьесе Льва Славина «Интервенция». Французская коммунистка-подпольщица, порывистая, неистовая, но когда того требует обстановка, предельно собранная. Зрелый, обладающий огромной внутренней силой человек.
6: Вскоре актриса с исключительным блеском и свободой сыграла роль Беатричи в комедии Шекспира «Много шума из ничего». Беатричи Мансуровой – подлинная женщина Возрождения. Она остроумна, горда, смела. Она любит свободу и справедливость. Эти свойства характера присущи почти всем героиням актрисы. Как равная ведет Беатричи состязание в уме и находчивости с насмешником и задирой Бенедиктом. Она одерживает победу, не заметив, однако, что при этом и сама оказывается побежденной.
5: Беатричи. Вы все это время плакали.
9: Да, еще долго буду плакать.
5: Я не желал бы этого.
9: И ни к чему. Я плачу добровольно.
5: Я уверен, что сестрицу вашу обвиняют несправедливо.
9: Как обязал бы меня тот, кто оправдал бы ее.
5: А есть средства оказать вам такую дружбу?
9: Средств много. Да друга нет.
5: Нет, может ли взяться за это дело мужчина?
9: Да, то есть не вы?
5: Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это?
9: Так странно, как вещь, о которой я ничего не знаю. И я могла бы сказать, что люблю вас больше всего на свете. Но не верьте мне. Хоть я и не лгу. Я ни в чем не признаюсь и ничего не отрицаю. Мне жаль сестру.
5: Нет, нет, Беатриче. Клянусь мечом моим, Беатриче, ты любишь меня.
9: А вы не клянитесь вашим мечом, а скушайте его лучше.
5: Нет, Беатриче, ты любишь меня, и я заставлю съесть свой меч всякого, кто будет утверждать противное.
9: Смотрите, не пришлось бы вам взять клятвы назад.
5: Ни за что в мире. Я люблю тебя, Беатриче. Прикажи мне сделать что-нибудь для тебя.
9: Убейте Клавдию.
5: Ни за весь мир.
9: Вы убиваете меня отказом. Прощайте.
5: Постойте, Беатрич.
9: Меня уж нет, хоть я и здесь. Еще вы не любите. Нет, пожалуйста, пустите. Серьезно, я иду.
5: Беатрич, будем друзьями.
9: Конечно, будьте моим другом, не так страшно, как сразиться с моим врагом.
5: Но, Клавдио, враг твой.
9: Не доказал ли он, что он величайший негодяй, оскорбивший и оклеветавший мою сестру? Как носить ее на руках, пока не пришло время соединить руки, и вдруг публично оклеветать с такой явной злобой? О, Боже! Будь я мужчиной, я вырвала бы у него сердце и съела бы его на площади все народ.
5: Беатрич!
9: Разговаривать из окна с мужчиной. Прекрасная выдумка. Ах, бедная Гера, ее оскорбили, оклеветали, погубили.
5: Беатриче.
9: Принцы и графы, истинно рыцарский поступок, кровный граф, сахарный граф, дивный любовник. О, будь я мужчиной, найди я друга, который захотел бы стать мужчиной ради меня. Но нет, мужество.

0: что-нибудь другое, кроме клятв.
1: Беатрич, скажите, положа руку на сердце, вы считаете Клавдио виноват перед Геро?
2: Так же верно, как то, что во мне есть душа.
1: Довольно. Я вызову его. Даю вам в этом слово. Позвольте мне на прощание поцеловать вашу руку. Клянусь этой рукой, Беатрич, утешьте сестру. Да, я должен говорить, что она умерла. Прощайте.
2: Прощайте.

0: Исполнение Мансуровой роли Беатричи отличалось особенной завершенностью, ювелирной точностью. Это было удивительным сочетанием остроты, резкости, ироничности с огромным человеческим обаянием и подкупающей женственностью. Ее партнером в этом спектакле был замечательный актер и режиссер, многолетний руководитель театра Рубен Николаевич Симонов, игравший роль Бенедикта. О своей работе с Мансуровой Симонов рассказывал в одном из своих выступлений.
1: Должен вам сказать, что это совершенно изумительное партнерство. Я понял, почему получился такой изумительный дуэт у Щукина с Мансуровой. Я испытал как актер огромное влияние актрисы на себя, много шуму из ничего, и Сирано де Бержерак. Вот те роли, где мы играли людей, любящих друг друга на сцене. Должен вам сказать, что любить на сцене чрезвычайно трудно. И все актеры и актрисы прекрасно это, наверное, знают, как важно разбудить в себе это чувство любви к партнерше. Должен вам сказать, что Мансурову очень легко полюбить на сцене, потому что она предлагает такие замечательные вещи в общении, в движении, в ритме, в своей какой-то женской обаятельности, в своей непосредственности, чистоте, что ты действительно начинаешь ей увлекаться.

0: Тогда я думал, как же сказать, я люблю вас, Беатрича. Я понял, что ей надо было сказать, наверное, очень сердечно и очень просто. И интонация родилась от того, что передо мной стояла Беатрича, я сказал, я люблю вас, Беатрича. Клянусь душой моей, я люблю вас, Беатрича. Некоторые дорогие для меня критики говорят, как вы это хорошо говорите. Я говорю, я этим обязан Мансурову.
1: Еще тоньше, полнее и глубже прозвучал сценический дуэт Мансуровой и Симонова в ролях Роксаны и Сирано в героической комедии французского драматурга Растана «Сирано де Бержерак».

гордую красавицу Роксану. Но поэт некрасив, Роксане нравится другой. Жертвуя собственным чувством, Сирано сочиняет от его имени нежные письма любимой, объясняется с нею страстными словами, покорившими ее сердце. И только смертельно раненый из-за угла врагами, раскрывает он любимой свою тайну.

Однако вот и час визита Сирано. Сентябрьский этот день не хуже лет. Синеют небеса, осенний воздух чист. На землю с шелестом спадает желтый лист. Не так уж зной томит, не так уж яркие краски. И мягкой осени задумчивой ласки не оскорбляют сердце моего. О, прошлое, когда б на миг вернуть его, на миг один!

0: хорошо вокруг. Все тишины полно и аромат. Сейчас придет мой добрый старый друг, свидетель радости ушедших без возврата. Ах, где наперсток мой? Он опоздать не может. Повсюду желтый лист, здесь желтый шелк, вот так. Нет, это наконец меня тревожит. Придумать не могу. Ах, Сирано, ну что ж моя газета сегодня запоздала в первый раз за 10 лет, и вам не стыдно?
1: Еще бы. От стыда поднять не смею глаз. Я был задержан. Так обидно.
0: Кем это?
1: Так, посещение одно. Совсем не кстати.
0: Что такое, нежданный гость?
1: О, смерть. Нет, гостя.
0: Сирано.
1: Но ей велел себя оставить я в покое. Сударыня, сказал я ей, суббота нынче, вы забыли. И удержать меня вы, даже вы не в силе. А потому зайдите-ка поздней.
0: О, подождать сегодня ей придется. Я раньше вечера вас не пущу домой.
1: Нет, может быть, уйду пораньше, я друг мой. Увы, о вышивка, велением Творца узреть не суждено мне твоего конца.
0: Ах, я ждала тебя, классическая фраза.

0: падают.
1: Какой красивый цвет! Какой-то мягкой ласковый для глаза, мне кажется, их золотой отсвет. Как осыпаются они красиво.
0: Красиво, да. Летят, летят, легли. Да перед тем, как сгнить в пыли безропотно и молчаливо, последней красотой увядший лист блеснет. Его падение похоже на полет.
1: О, Боже, все равно, что с ним?
0: Не беспокойтесь, я говорю вам, все прошло.
1: Но вы...
0: Не беспокойтесь. Я говорю вам, все прошло давно. Все это рано.
1: Да, друг мой бедный.
0: Араская. Вот не прошла бесследно и раскрывается подчас. Но все пройдет. Прошло, Роксана.
1: Мой бедный друг, у каждого из нас есть незажившие мучительные раны. Да, есть и у меня. И все она жива. Она вот здесь, под письмом заветным, уж пожелтевшим, где любви слова смешались для меня с заметным священным следом крови дорогой и слез его.
0: О, друг, любимый мой, вы помните, вы мне однажды обещали прочесть его когда-нибудь. Нельзя ли?
1: Его прочесть хотели бы вы?
0: Сегодня можно, да?
1: Прочтите.
0: Настал последний час. Взошла моя звезда.
1: Зачем же вслух?
0: Смерть ждет меня. Простите. О, Боже! Умереть так далеко от вас. Но что я? Вы со мной в ужасный этот час. Ваш образ, дорогой, здесь предо мной витает. Я слышу голос ваш.
1: Мой Бог, как он читает!
0: Неужели никогда уж мне не суждено увидеть всю тебя, твой стан воздушный, гибкий, глаза лукавые с мечтательной улыбкой? О, Боже мой, кричать хочу я.
1: Сирано!
0: И я кричу, прощай, навеки покидая.
1: Он так читает, он.
0: Тебя, о, жизнь моя.
1: Но этот голос.
0: Вечно дорогая, любимая.
1: Но этот голос я не в первый раз сегодня слышу, Боже.
0: Ты мне была всего дороже. Тебе, о, милая, теперь я отдаю. Последний поцелуй, последнее дыхание и мысль последнюю мою.

0: вы читаете? Теперь совсем темно. И целых 10 лет вы эту роль играли.
1: Роксана!
0: Это были вы?
1: Нет. Нет, Роксана, нет.
0: Ой, бедный друг, увы, вы счастье у себя украли.
1: Нет, вы ошиблись, нет.
0: Тяжка моя вина, я отгадать была должна. Теперь я поняла весь ужас этой муки. Все письма дивные писали вы.
1: Нет, нет, Роксана, нет.
0: И в эту ночь там у окна я говорила с вами. Вы увлекли меня волшебными словами.
1: Гоните эту мысль вы прочь. Нет, я вас не любил.
0: Нет, вы меня любили.
1: Нет, я вас не любил.
0: Я знаю, что любя вы так великодушны бы.
1: Нет, нет, любовь моя, я не любил тебя.
0: О, Боже, сколько вдруг разбитых сожалений, пролитых даром слез, умчавшихся волнений. Зачем молчали вы все эти 10 лет? Зачем скрывали вы так гордо ваш секрет? Зачем в душе таили счастье грезы? Письмо, что 10 лет питало мне любовь, принадлежали вам его слова и слезы.
1: Да, но не мне принадлежала кровь.
0: Так почему же вы сегодня вдруг решили сломать секреты вашего печати? Почему вы не могли молчать?
1: О, почему?
0: Этот обморок, о боже, неужели? Что это Сирано? Он бредит, боже мой.
1: Нет, нет, вполне в своем уме. Вот взошла луна на небе голубом. Что это? Звуки сладкие органа. И аромат цветов кругом. О, как мне хорошо! Как счастлив я, Роксан!
0: Ведь я люблю тебя. Живи, мой друг, живи. Живи для счастья и для моей любви.
1: Нет, нет, мой друг, я счастлив этой лаской. Жизнь мне кажется теперь волшебной, чудной сказкой. Но только в сказках ведь найдешь, что бедный принц, урод, становится хорош. А мы живем ведь в мире скучной прозы.
0: Мой друг.
1: Благодарю, о, я теперь живу. Ты чудный сон даешь мне видеть наяву. Луна и ты, мой друг, с тобой я умираю.
0: О, Боже, я всю жизнь любила одного. И, дорогое это существо, теперь вторично я теряю.
1: Ну-ну, не плачь. Вот мы опять вдвоем. Ты помнишь, как тогда, в ту ночь, в саду твоем?
0: О, да.
1: Не чувствуешь ли ты, как дышит бесконечность? Как стройно движется течение миров. Ты понимаешь ли, что значит слово «вечность»? Ты слышишь ли ее неуловимый зов? Да, правда, сил не стало у меня докончить вам мою газету. Простите мне оплошность эту. В субботу сентября 16-го дня поэт де Бержерак убит рукой из

Ранним августовским утром я сел в Смоленске в электричку и поехал в Ельню. До Ельни электричка шла часа полтора, сошел на платформу и спросил у первого попавшегося прохожего, как дойти до райкома партии. Оказалось, все рядом, близко. Познакомился с секретарем райкома, крепким молодым человеком, приблизительно моих лет. Знакомство с ним обогатило мою жизнь еще на одного удивительно доброго, открытого, талантливого работника, человека, влюбленного в свой край. Я ему изложил цель своего приезда, и уже через 15 минут мы мчались в газике в сторону деревни Ушакова. Секретарь оказался человеком разговорчивым, по пути рассказывал о проблемах района, о погибших кормах на зиму, о гибнущем урожае, о перестройке, которая никак не может дойти до Ельни, нехватка продуктов питания, мест в больнице, в детских садах, в яслях. Нехватки, нехватки, нехватки. Он с болью говорил обо всем этом. Так, за разговорами, мы незаметно доехали до деревни Ушакова. Свернули с магистрали на проселок. Бездорожье, грязь, лужи. С трудом наш газик дополз до высоты, которая значилась на военно-стратегических картах 41 года, высота 238,8. Я вышел из машины и увидел поле гектаров 8. Поле, которое до сих пор густо нафаршировано осколками мин, снарядов, бомб. Земля тут местами порыжела от ржавчины. А местные жители уверяют, от крови, пролитой красноармейцами 41 года. Это поле теперь не распахивают и не засевают. Рабочие совхоза «Гвардейский» решили сберечь его в неприкосновенности, с остатками блиндажей, ходов сообщений, воронок. Сберечь для будущих поколений, пусть увидят, каким был 41 год и как сражалась Ельня. Тягостное чувство осталось у меня от этого посещения. Неприкосновенность священной земли обернулась запущенностью. Тут нет ни одного знака памяти, мужеству и геройству советского воина. Поле заросло сорняками и бурьяном. Пасется скот, грязь. Грязь. Да, прав Валентин Распутин. Мы самая беспамятная страна. Вернулся я в Смоленск поздно вечером и всю ночь писал стихи. Встает рассвет, щебечут птицы, туман плывет издалека, и словно прошлого страницы листает ветер облака. Десятки лет на это поле спешил я памятью гоним. Здесь было все — хлеба и воля, пожар войны и едкий дым. Сыны Отечества, России, вступив с врагом в неравный бой, былую славу воскресили, спасли Москву, прикрыв собой. Встает рассвет, щебечут птицы, туман плывет издалека, и словно прошлого страницы листает ветер облака. Кто эти люди, что в огонь пошли, чтобы исполнить генералов волю? Они России славу принесли, пройдя в бессмертие по ржаному полю. Его потом гвардейским назовут, поставят вровень с Куликовым полем, с Бородинским полем. Они едины общим горем, пускай потомки эту землю чтут.
Дорогие мои мужики, честь и слава и гордость России, вам теперь и огни, и венки, имена ваши очень простые, Михаилы, Иваны, Петры, Евдокимы, Егоры, Кириллы шли в атаку, взрывали мосты, не жалея ни жизни, ни силы.

Солдаты шли под музыку на фронт, и стала музыка их горем. Им кажется, они

и вечно будет чтить страна героев павших имена.

солдаты шли под музыку на фронт, и стала музыка их горе. Им кажется, они

Я тебя разбужу среди ночи, потому что над лесом гроза, потому что июнь непорочен, и его не любить нам нельзя. Он за юность готов расплатиться, восхищаться твоей красотой. Ах, как молния хищно искрится, недовольная чем-то собой. И мы долго глядим друг на друга. Дождь идет полосою косой, и любви запоздалая вьюга перемешана с этой грозой. Какая жажда перемены меня в грозу настигла вдруг. Уют забросить современный, уйти к реке, минуя луг, минуя рожь, стога, гречиху, вот-вот готовую созреть. Сидеть над речкой тихо-тихо и просто на воду смотреть. И раствориться в этом мире, как звезд полночная труха. И жить свободнее и шире, подальше, брат мой, от греха. Не рви словами ночи тишь, душа моя давно закрыта. И не смотри в лицо сердито, не обещай, что все простишь. Я сам не знаю, что творю. Бессильны мы пред волей Бога. Да, ты права, что жизнь жестока, но я ее боготворю.

Сквозь шум дождя, сквозь шум берез звучал волшебный Берлиоз. Очарование в каждом звуке, любви, святые жизни муки и тайна мысли поднебесной. А дождь стоял стеной отвесной. Он разделял меня с тобой, вселяя августа покой. Была гармония во всем, дождя со мной, меня с дождем. Сквозь шум дождя, сквозь шум берез звучал волшебный Берлиоз.

Вечерний свет задумчив и размыт, края небес давно уж поостыли. Я одинок, я Богом позабыт, и други детства все меня забыли. Я не страшусь могильной темноты, я не предал ни разу эту землю. Да, я устал от смутной суеты, и никаких пророков не приемлю. Да, я устал, душа омрачена всей суматохой, суетою века. И над погостом сельским тишина, и шепот звезд, как голос человека. Земля родная, темная могила, небес летящих купол голубой, и все, что в этой жизни было, я уношу туда с собой. Я уношу забавы детства, бездумность юности, любви, но оставляю вам в наследство свои стихи, стихи свои. В них все нетленно, мысли, строки, души порыв и сердца пыл. Я не любил людей жестоких, я нежность искренне любил.

0: Говорит Ленинград. Дорогие друзья, мы приглашаем вас сейчас в нашу воскресную радиогостиную. Передачу ведет журналистка Марина Петрова.
1: Разрешите мне начать эту программу со всем известной французской мелодии.

0: Пусть эта мелодия будет своеобразным лирическим предисловием к рассказу об одной удивительной и волнующей встрече. В нашем музее революции на одном из стендов в зале, посвященном Второй мировой войне, лежат рядом несколько предметов. Нарукавная повязка с четырьмя буквами «USSR», крошечный букет засохших ромашек и письмо на французском языке. Эти вещи передала музею ленинградка Александра Тверетинова. В годы войны Александра Марковна оказалась во Франции и во время оккупации Парижа была в заключении в гитлеровской тюрьме в форте Роменвиль. Единственная русская среди 75 тысяч заключенных, она и носила ту самую повязку с именем своей страны. А письмо – это последние слова, написанные ей перед казнью, товарищем по заключению, французским коммунистом Жаном Карасо, расстрелянным в 1942 году. И букет ромашек – символический подарок к 7 ноября. Его вручили Тверетиновой через тайник в колючей проволоке. Спустя много лет после войны, уже в Ленинграде, Тверетинова рассказала о тех днях в своей книге «Форт Роменвиль». Среди героев этой книги была и молодая француженка Рене. Это о том, что относится к прошлому. А вот событие, свидетельницей которого я стала несколько дней назад. Здесь, в Ленинграде, встретились две бывшие узницы Роменвиля. Французская коммунистка Роз Герен, та самая Рене по книге, и ее старый друг – сейчас ленинградская писательница Александра Марковна Тверетинова. Надо сказать, что я шла на эту встречу и волновалась, наверное, не меньше, чем ее участницы. Ведь мне до этого довелось столько слышать о той самой Роз.
1: Что есть Роз Герен, я узнала в Ленинграде. А в форте, в этой крепости, она была Рене. И я знала Рене. Секретаря подпольной коммунистической организации. И только много лет спустя в Ленинграде, когда я приступала к работе над книгой «Форт Роменвиль» и написала в комитет сопротивления, что я вот та петицию «Витик Шура», фамилий мы не знали друг друга, ни имени, ни фамилии. Был номер и была партийная кличка у одних. Моя кличка была «Петица Витик». Вот. И очень скоро я получила письмо на бланке Национального собрания. Смотрю подпись «Роз Герен». И пишет мне Роз, что я Рене. Помнишь, вот, Рене, помнишь, вот, наши нары у окна? Вспомни. И читаю я эту коротенькую, как бы даже записку, и чувствую, что волнуется человек, помню ли я ее. Так вот, говорит, моя настоящая, вот, имя мое Роз, а фамилия моя Герен.
2: Это имя Роз Герен после войны стало очень широко известным.
1: Это имя очень широко было известно и в Советском Союзе. И я читала в нашей советской печати, что в Национальном собрании выступила женщина-депутат, коммунист Роз Герен с протестом против назначения Шпайделя главнокомандующим НАТО.
0: Да, и... Сейчас Роз Герен – видный деятель коммунистической партии Франции. Эту партию она и представляла несколько лет назад в Национальном собрании. Она активист общества дружбы с Советским Союзом, президент комитета участников сопротивления одного из департаментов. Конечно, микрофон был лишним в минуту этой встречи. И, понимая это, я включила его чуть позже, чем увиделись и бросились друг к другу две очень взволнованные женщины. До интервью ли, когда вдруг захлестывает поток воспоминаний, имен и...
1: И мы опять и опять возвращаемся в прошлое. Ведь 29 лет прошло, жизнь целая прошла.
0: Рос улыбается.
3: Plus que cela, plus que cela. Avec Шура, nous nous sommes connus.
0: Больше даже, кажется, говорит Рос. За этой страшной проволокой один день жизни стоил нескольких, а один день дружбы и солидарности не измерить ни временем, ни какими ценностями. Рос, наверное, в честь этой дружбы можно сказать речь, но мой французский, увы, этого не позволяет.
3: Oui, comme mon russe serait également.
2: Поэтому я вам просто говорю добро пожаловать.
3: Merci beaucoup et je suis très heureuse d'avoir le contact ici avec une journaliste soviétique. Nous sommes venus un groupe de mon département des Hauts-de-Seine tout près de Paris. Notre séjour
0: Спасибо большое. Мне очень приятно эта встреча. Мы приехали в Советский Союз, группа из департамента Сена, совсем рядом с Парижем, бывшие фронтовики, борцы сопротивления. Поездка эта связана с приближающимся 30-летием Сталинградской битвы. Для нас эта битва означала в годы войны очень многое. Прежде всего, надежду на победу и освобождение. Мы все очень волновались, этот город не может никого оставить равнодушным. В знак уважения мы привезли из Франции в Сталинград шкатулку с землей, взятой на холме Мон-Валерьен, где нацисты расстреливали наших товарищей, борцов сопротивления. Наш долг – помнить погибших. Наш долг сейчас – делать все для сближения, для укрепления дружбы между Советским Союзом и Францией. Ну что же, у этой дружбы есть прочный фундамент. Она скреплена общей кровью. И ведь недаром говорят, что дружбе, родившейся в годы войны, нельзя изменить, и забыть ее тоже нельзя.
3: Les camarades qui ont été enfermés ensemble dans les prisons ou dans les camps de concentration, qu'ils soient du même pays ou qu'ils soient d'autres pays, nous sommes des frères et des sœurs pour la vie.
1: Безусловно, люди, которые были вместе за этой страшной проволокой, та дружба, которая родилась за этой проволокой, это дружба на всю жизнь. Это мы остаемся братьями и сестрами до конца.
0: Тогда пусть эти воспоминания станут для вас, Рос, новым поводом, чтобы вернуться сюда снова и еще много раз побывать в Советском Союзе.
3: Конечно, да, свидания. Да. Je veux toujours revenir beaucoup.
0: Я обязательно вернусь в СССР, говорит Рос. Я хочу здесь увидеть еще многое из того, чего я не знаю.

0: рядом с интересным собеседником. Мы хотим рассказать вам сегодня, товарищи, об интересном книжном собрании, уникальной библиотеке шахматной литературы. А познакомит вас с этой библиотекой и ее хозяином корреспондент Виктор Бузинов, кстати, сам большой любитель шахмат.
1: Тогда сначала о библиотеке. Книги, их здесь около 3000. Они стоят корешок к корешку, забранные в кожу фолианты, журналы, взятые в суперсовременные издания на русском, немецком, английском и французском языках. Здесь мир шахматной литературы по методике, истории, практике и психологии этой древней и прекрасной игры. Самая старая книга, сборник партий шахматного кафе «De la Régence», датирована 1846 годом. Кстати, в кафе этом в разное время играли Робеспьер, Жан-Жак Руссо, Наполеон. Самое свежее пополнение библиотеки – томик «10 чемпионов мира», издание 1972 года. Хозяин библиотеки Михаил Борисович Ноах, по профессии преподаватель английского языка. Он мастер спорта по шахматам, но в настоящее время не столько шахматист-практик, сколько воспитатель юных любителей этой игры. И библиотека ваша, Михаил Борисович, собирается...
2: Я начал собирать книги без такого, честно говоря, без какого-то единого продуманного плана. У меня от покойного брата осталось некоторое количество книг, он собирал еще в 20-х годах. В блокаду погибли эти книги, осталось какая-нибудь сотня, полторы сотни книг. И вот сразу после демобилизации мне пришлось начать самого снова, обова, так сказать. Мы можем представить шахматы в виде большой, широкой клавиатуры, где каждый клавиш соответствует какому-то, ну, если можно так выразиться, социальному назначению шахмат. Скажем, шахматы – спорт, шахматы – искусство, шахматы – объект научного опыта, как воспитательный элемент. Ну, словом, сфера применения шахмат необычайно широка. И в зависимости от той или иной склонности держателя шахматной библиотеки, его библиотека и принимает тот или иной характер.
3: Тех, кто нас сейчас слушает, прежде всего интересуют какие-то, ну, редкие вещи в вашей библиотеке. Давайте обратимся вот к таким изданиям.
2: Ну, у меня, видите, я делаю упор на турнирные сборники. У меня представлена довольно широко эта часть библиотеки, начиная с сборника первого лондонского турнира 1851 года. Вот если вы видите, вот видите, на полке, так вот они подряд идут. Лондон 51-й, далее Нью-Йорк 1857-й, это знаменитый турнир, где Морфи был первым, Людвиг Паульсен вторым. Далее Лондон 62-й, Париж 67-й, Вена 73-й и так далее.
3: Михаил Борисович, наверное, такие старые издания, издания старых турниров, они имеют большое значение для шахматистов-практиков.
2: Конечно, молодежь несколько недооценивает вот эту старину. А вот должен сказать, что Фишер, он просмотрел все эти турнирные сборники. И он в курсе дела всех важных турнирных партий, которые игрались, начиная с Лондона 1851 года.
3: Вообще, его, видимо, знакомство с библиотеками и частными, и государственными довольно фундаментальное, наверное.
2: Да, но очень узкое. Его в основном, как практика, интересует только то, что ему надо для игры.
3: Вот у вас в руках сейчас книга.
2: А это я приготовил специально. Понимаете, книги имеют так же, как и люди, свою судьбу. На английском языке Ласкера «Здравый смысл в шахматах» у меня есть. Эта книга, ну, я просто, она хорошо издана, очень приятный вид, я люблю книги. И купила, вот видите, на последней странице вы можете видеть господину Шиферсу на немецком языке, от автора, это, оказывается, Ласкер, в ночь на Новый год, вот видите, 31 декабря 1895 года, подарил ее Шиферсу. Ну, вот в 38 году я на гимнастике повредил себе ноги и был болен. Лежал в кровати в течение нескольких месяцев и занимался, использовал книгу, турнирный сборник Венского турнира 98 года. И вот представьте себе, эта книга у меня пропала во время блокады. И лет 5 тому назад я ее снова купил в магазине, правда, в переплетенном виде, очевидно, она была у кого-то в руках. кто ее переплел, и вот там увидел свои записи и пометки. Я был необычайно обрадован, так как при встрече старого знакомого. Ну, я вам должен сказать, что не проходит буквально дня, чтобы я не давал какие-то справки или ко мне не приходили мои товарищи-шахматисты, не пользовались. Но каждый день кто-то приходит и занимается, и работает по часу, по два часа.
3: Михаил Борисович, вы во время последнего первенства страны, которое проходило у нас в Ленинграде, были тренером Крогиуса. Крогиус сейчас находится в Рейкьявике, и там на матче Спасский и Фишер является секундантом Спасского, специалистом по психологии. Его так и называют, в общем-то, в этой группе психологом.
2: Дело в том, что Крогиус... Мы с ним личные друзья, помимо всего прочего. Часто, когда он приезжает в Ленинград, собственно, не часто, а всегда, постоянно пользуется моей библиотекой. Последний раз он очень упорно работал во время чемпионата. Во всяком случае, он у меня занимался с литературой, связанных с анкетой Альфреда Бине, известного ученого, психолога.
3: Ну, хотелось бы только, единственное, пожелать, чтобы, так сказать, знания Крогиуса в области психологии каким-то образом помогли Борису Васильевичу там, в Рейкьявике. Но со своей стороны, я не знаю, для поддержания библиотеки я могу вам, просто не будучи собирателем шахматной литературы, подарить книжку «Нью-Йоркский турнир» 25-го года. Видимо, у вас она есть в коллекции, но в качестве, так сказать, обмена она, наверное, может заинтересовать.
2: Спасибо большое. Это очень хорошая книга. Примечание Алехина. Спасибо вам, Виктор Михайлович.
0: И я скажу спасибо, Виктор, за приглашение такого интересного гостя и за беседу. А сейчас, товарищи, 2 минуты музыки.

0: Продолжаем передачу из нашей радиогостиной. Маршруты воскресных экскурсий. Репортаж «Приходите в гости к нам».
1: Так сначала и предполагалось назвать эту необычную выставку. И только потом на афише было вынесено более официальное название «Гостеприимство у народов Советского Союза». Вы сами представляете, товарищи, сколь широка эта тема. Не красна изба углами, а красна пирогами. Испокон веков говорится на Руси. Гость выше отца, утверждают узбеки. С гостем приходит и его счастье, считается на Кавказе. Гостями каравай не убывает, это уже украинская крестьянская мудрость. И каждый народ, соответственно, собственным национальным традициям, доказывает свою верность такой точке зрения. А если вас заинтересует, как это делается в разных республиках нашей страны, вам достаточно зайти в эти дни в летний сад, в павильон Росси. Его называют еще кофейным домиком.
2: Само название этого домика, оно как бы напоминает о том, что это небольшое уютное помещение, предназначено для приема гостей. Ну вот нам и захотелось принять гостей нашего города и в первую очередь самих ленинградцев именно в этом уютном кофейном домике и рассказать о гостеприимстве народов Советского Союза.
1: Любопытно, по какому ритуалу научный сотрудник Музея этнографии народов СССР Евгения Николаевна Студенецкая будет принимать сегодня нас?
2: Ну что ж я могу сказать? К сожалению, на выставке мы можем угостить вас только рассказами.
1: Если они будут интересны, мы не возражаем против такого меню. Но сначала нужно чуть-чуть осмотреться. Вот я вижу стенды с посудой, вышитыми изделиями, национальными поделками, сувенирами и несколько как бы живых уголков. Словно ты входишь, например, в старинную русскую избу.
2: Сразу направо вы можете увидеть празднично накрытый стол у русских северных районов. Деревянный стол, деревянная резная скамья. На резной пирожнице подавали вкусные пироги. В деревянных чарках напитки, квасы, мед и пиво и так далее. Обязательно на столе присутствовала солонка, потому что какое же гостеприимство без хлеба и соли. Налево от двери вы можете попасть в специальный дом для гостей, кунацкую, характерную для народов Северного Кавказа. Завидев гостя, подъехавшего к домику или подошедшего пешком, хозяин посылал кого-нибудь встретить. Гостю помогали раздеться, привязывали его или отводили в конюшню его лошадь, а самого его помещали в кунацкой. Интересно отметить, что гость обыкновенно вносил с собой седло, чтобы в любой момент, не беспокоя хозяев, когда ему нужно было, он мог съездить куда-нибудь или вообще уехать. На стене висит музыкальный инструмент, ведь гость мог быть любителем музыки, а если даже он не играл сам, то в его честь приглашали музыкантов, рассказчиков, танцоров, чтобы развлечь. Теперь большим гостеприимством отличаются и такие народы, как народы Средней Азии. Когда приходит гость, его прежде всего сажают за дастархан, то есть на полу, покрытом войлоком или коврами, расстилается специально вышитая красивая скатерть и ставится угощение. В первую очередь это чай, зеленый чай обычно, а потом уже готовят остальную пищу, из которой главное – это плов.

0: А теперь представьте себе, что вы перенеслись на крайний север. Тундра, пурга, вы один в тундре. И вдруг издалека видите небольшую построечку. Вернее, даже не построечку, а в прошлом это был просто шалаш, чум, покрытый оленями шкурами. В любой чум, в любую орангу гость мог зайти. Вот такое гостеприимство, конечно, могло создаться в этих трудных условиях жизни в тундре. Вот эти старинные обычаи, они сохранились и сегодня. И они перенесены часто на прием уже не просто гостя отдельного хозяина, а гостя города, гостя страны. Ведь это выражение стало очень привычным. Это люди из всех стран, с разных континентов, разного цвета кожи, разных языков. Но все эти люди – друзья нашего Советского Союза, который нынче празднует свое 50-летие и особенно рад гостям.
1: Вот с этими прекрасными обычаями мы сейчас, так сказать, познакомились теоретически.

0: гостеприимство, народные обычаи, народные праздники, народные современные народные обряды, из которых ушло многое, связанное с религией, и остается все самое лучшее, рациональное, радостное, веселое.
1: Приятно, что посетители оценили эту экспозицию. «Очень тонко через мир вещей раскрыта национальная сущность гостеприимства», записал в книге отзывов один из посетителей. «Эта выставка – изюминка в прекрасном летнем саду. Таково впечатление студентки из Запорожья». Так что, наверное, мы сейчас можем с полным основанием сказать от имени организаторов выставки, вспомнив ее первоначальное название. «Приходите в гости к нам».

0: Передачу «Воскресная радиогостиная» вела журналистка Марина Петрова, звукорежиссер Вера Казунова.
1: Когда 10 октября 1935 года в художественном театре раздвинулся занавес на премьере пьесы Алексея Максимовича Горького «Враги», зрители увидели барский дом с огромной террасой, уходящей вправо, старинный парк, а слева сплошной зеленый забор с калиткой. Там ткацкая фабрика Захара и Якова Бардиных и их компаньона Михаила Скроботова. Там бараки, где живут рабочие. Забор этот словно рубеж между двумя мирами. А по обе стороны рубежа смертельные, непримиримые враги. И суть их конфликта в том, быть или не быть революцией, быть или не быть социализмом. Не случайно пьеса, написанная Горьким вскоре после событий 1935 года, пьеса, действие которой происходит накануне этих событий, увидела свет рампы только после Великого Октября. В свое время царская цензура не разрешила ее к постановке. В этих сценах, писал о врагах в своем докладе цензор, ярко представляется непримиримая вражда между рабочими и работодателями. Причем первые изображены стойкими борцами, сознательно идущими к намеченной цели – уничтожению капитала. Последние же изображены узкими эгоистами. Впрочем, по словам одного из действующих,

0: Действующих лиц совершенно безразлично, каковы качества хозяина. Достаточно того, что он хозяин, чтобы для рабочих он являлся врагом. Автор устами жены директора фабрики Татьяны предсказывает победу рабочих. Сцены эти являются сплошной проповедью против имущих классов, вследствие чего не могут быть дозволены к представлению. Ну что ж, нельзя отказать цензору в известной проницательности. Он сумел почувствовать существо пафоса горьковской пьесы, ее взрывчатую силу. Итак, в пьесе и в спектакле художественного театра существовали два лагеря, две противоборствующие силы, два враждебных мира. Каждый из них показан и в своей внутренней жизни, и там, где миры эти соприкасаются, встречаются, сталкиваются. Каждый из них населен людьми, данными во всей их социальной и исторической сложности. Без преувеличения, это относится ко всем персонажам спектакля, главным и второстепенным, и эпизодическим. Во время парижских гастролей МХАТ в 1938 году один из видных французских театральных критиков, посвятивший врагам восторженную статью, упоминает среди персонажей спектакля двух жандармов. По ходу действия им не полагалось никакого текста, они ничего и не произносили. Но их раболепные улыбки, буквально остекленевшие от служебного рвения глаза, которыми они, как было положено, ели глазами начальства, само их молчание, все это складывалось в образы точные и выразительные. Была своя высокая закономерность в том, что именно художественный театр, сделавший своим жизненным принципом слова «нет маленьких ролей, есть маленькие актеры», одержал в работе над горьковской пьесой блистательную победу и создал спектакль, оставшийся в истории советского театра как одна из блестящих ее страниц. Сейчас вы услышите фрагмент из спектакля. Фрагмент, который даст вам возможность познакомиться сразу со многими его героями. Роль исполняет Полины, жены фабриканта Захара Бардина, народная артистка Союза СССР Книппер Чехова, Нади, племянницы Полины, народная артистка РСФСР Бендина, Татьяны Луговой, актрисы, жены Якова Бардина, народная артистка Союза СССР Тарасова, Печенегова, генерала в отставке, родственника Бардиных, народный артист Союза СССР Петкер, Клеопатры, жены Михаила Скроботова, заслуженная артистка РСФСР Елена, Коня, отставного солдата, заслуженный деятель искусств РСФСР Новиков, Грекова, рабочего, народный артист РСФСР Дорогин. Первый акт спектакля. На веранде старинной барской усадьбы пьют чай. Чаепитие не клеится. Все раздражены, все встревожены. Рабочие вот-вот начнут бастовать. Как надлежит поступить в этой ситуации? Принимается план Михаила Скроботова, не дожидая забастовки, фабрику закрыть и тем терроризировать и запугать рабочих. Скроботов отправляется объявить это решение рабочей депутации. А на террасе идет сбивчивый вялый разговор. Все думают о своем и по-прежнему пьют чай. Но вот из глубины сада выбегает Надя. Следом идет жена Михаила Скроботова Клеопатра. Завершает это шествие, нерешительно следуя за женщинами, молодой рабочий Греков.
1: Греков, не уходите! Клеопатра Петровна, не пускайте его!
2: А, кто это? Мотылек?
1: Приключения! Знаешь, тетя, выходим сейчас из лесу. Вдруг Трое пьяных рабочих?
3: Ну вот, я всегда говорила тебе, Надя.
4: Представьте, какая гадость.
1: Клеопатра Петровна, да почему гадость? Просто смешно, тетя, трое рабочих улыбаются и говорят, барышни вы наши милые.
4: Непременно попрошу мужа прогнать их.
5: Это за что же?
2: А это кто такой чумазый?
1: Наш спаситель, дед, понимаешь?
2: Нет, ничего не понимаю.
4: Вы рассказываете, бог знает как.
1: Ну, Клеопатра Петровна, я говорю, как нужно.
3: Но ничего нельзя понять, Надя.
1: Тетя милая, так вы мне мешаете, потому что трое рабочих улыбаются и говорят, барышни, давайте с нами песни петь.
3: Ох, какое нахальство.
1: Нет, нет, нет, тетя, нет. Они говорят, мы знаем, вы очень хорошо поете.
4: На наше счастье, вот этот молодой человек.
1: Подождите, я расскажу лучше вас. Клеопатра Петровна, тетя, начала их ругать. Так вот тогда один из них, такой высокий, худой.
4: Я его знаю.
1: Да-да, взял ее за руку, и так он ей грустно сказал. Что же, говорит, такая вы красивая, образованная женщина. Смотреть на вас приятно, а вы ругаетесь. Тетя, ты знаешь, он ей так хорошо сказал это, ну, прямо от души. Ну, другой тот действительно... Он говорит, что ты с ними разговариваешь? Разве они что могут понять? Ведь они зверьё. Это мы зверьё, тётя. Я и она зверьё.
4: Ты, кажется, довольна этим титулом.
3: Я говорила тебе, Надя. Вот ты бегаешь всюду, ну.
5: Я могу идти?
1: Нет, что вы, что вы. Пожалуйста, вы... Хотите чаю? Нет, молока. Хотите?
5: Нет, спасибо, не хочу.
1: Нет, вы не отказывайтесь. Это все очень добрые люди, уверяю вас.
3: Надя, Надя, боже.
1: Я им сейчас все расскажу.
4: Одним словом, этот молодой человек явился вовремя и уговорил своих пьяниц товарищей оставить нас в покое. А я попросила его проводить нас. Вот и все.
1: Ну, если бы все было, как вы говорите, так все бы умерли со скуки. Вот и все.
2: Каково?
1: Сядьте, пожалуйста. Ну, я вас прошу. Тетя милая, тетя, ну, пригласите сесть. Ну, почему вы все такие кислые? Вам жарко, что ли?
3: Благодарю вас, молодой человек.
5: Не за что.
3: С вашей стороны было очень хорошо защитить женщин.
5: Они не нуждались в защите, их никто не обижал.
1: Тетя, разве можно так говорить?
3: Ну, я попрошу меня не учить.
1: Тетя милая, ну пойми, защиты никакой не было. Он просто подошел, сказал, оставьте товарища, это нехорошо. А они обрадовались и говорят, Греков, идем с нами, ты умный. Тетя, вы знаете, он действительно очень умный. Вы меня извините, Греков, но это правда.
5: Вы меня ставите в неловкое положение.
1: Я? Нет, это не я, это они.
3: Надя, ты знаешь, я не люблю экстаза и не понимаю. Все это смешно, и, пожалуйста, довольна.
1: Ну, хорошо, тогда смейтесь. Чего же вы сидите, как сычи? Ну, смейтесь, по крайней мере.
4: У Нади способность из-за всякого пустяка делать историю шумом и восторгом. Особенно это хорошо сейчас. На глазах чужого человека, который, видите, смеется над ней.
1: Как вы надо мной смеетесь? Почему?
5: Я любуюсь с вами, а не смеюсь.
1: Вот.
3: Что? Дядя.
4: Вот вам.
2: Да. Ну, баста. Хорошенького понемножку. Молодой человек, ну-ка, пойди сюда. Пойди сюда. Пойди сюда. На, вот, возьми себе и ступай.
5: Благодарю, не нужно.
2: Подожди, нет. Да подожди ты. Подойди сюда. Это 10 рублей.
5: Ну и что же?
2: Что же? Вы кто такой?
5: Рабочий.
2: Кузнец.
5: Слесарь.
2: Ну, это все равно. Почему же ты не берешь деньги?
5: Не хочу.
2: Что это за комедия? А чего же ты хочешь?
5: Да ничего не хочу.
2: Нет, подожди. Может быть, ты хочешь просить руку барышни?
1: Дед!
2: Подожди ты!
5: Сколько вам лет?
2: Что? Мне лет?
5: Сколько вам лет?
2: 71 год. Ну и что же?
5: В эти годы следует быть умнее.
2: Что? Мне умнее?
1: Послушайте, он старик, а все они добрые люди, уверяю вас.
5: Все это вполне естественно.
1: Им жарко, у них дурное настроение, а я так плохо рассказала.
5: Как бы вы ни рассказали, вас не поймут, поверьте.
2: Ах, так это он меня смел. Ах ты нахалотка.
3: Ох, Надя. Это Надя.
4: Скажите, какой гордый испанец. Непременно попрошу мужа прогнать его.
2: Какой щенок?
3: Нет, Надя, невозможно. Пошла с ним. Ох, как она волнует.
4: Они с каждым днем все больше распускаются. Ваши социалисты.
3: Да, почему вы думаете, что это социалист?
4: Уж я вижу. Все порядочные рабочие социалисты.
2: Я сейчас же скажу Захару, чтобы вон в шею с фабрики этого молокососа.
4: Фабрика закрыта.
2: Вообще в шею.
3: Таня, позови Надю, я прошу тебя. Скажи ей, что я поражена.
2: Ну подумайте, какая скотина, сколько вам лет, а?
4: Эти пьяные свистели нам вслед. А вы с ними любезничаете, чтения разные. К чему это?
3: Да, да, да. Да вы представьте, в четверг я еду в деревню, и вдруг свистят. Даже мне свистят, а? Не говоря о неприличии, это же может испугать лошадей.
4: Захар Иванович во многом виноват. Он неверно понимает расстояние между собой и этим народом. Так говорит мой муж.
3: Он мягок. Он хочет быть добрым со всеми. И добрые отношения с народом выгоднее для обеих сторон. Это его убеждение. И крестьяне очень оправдывают его взгляды. Берут землю, платят аренду, и все идет прекрасно. А эти... Надя.
2: Надежда.
3: Милая моя. Да ты понимаешь ли, как это неприлично.
1: Тетя, милая, это вы неприличны, вы. Вы все угорели от жиры. Вы какие-то злые, вы больные, вы ничего не понимаете. Вот вы, дед, ну какой вы глупый.
2: Что, я груб опять?
1: Ну зачем вы сказали о руке? Не стыдно вам?
2: Мне стыдно? Ну, знаешь, Надежда, это просто я... Конь! Конь! Куда там застряли твои дурацкие ноги? Болван! Тупая башка!
1: Вы, тетя, вы за границей жили, а политики говорите... И не пригласить человека сесть, не дать ему чашку чаю.
3: Это нестерпимо. Что ты говоришь?
1: Вы тоже, Клеопатра Петровна, хороши. Дорогой с ним и ласковый, и любезный, а здесь...
4: Что же мне, целовать его, что ли? Извините, он не умыт. И я не расположена выслушивать ваши выговоры. Вот, Полина Дмитриевна, видите этот демократизм? Или как его, этот гуманизм? Пока это все ложится на шею моего мужа, но ляжет и на вашу. Вы увидите.
3: Клеопатра Петровна, я извиняюсь перед вами за Надю.
4: Это лишнее, ни в ней дело, ни в одной Наде. Все виноваты.
3: Надя, послушай, когда твоя мать, умирая, поручила мне тебя, твое воспитание...
1: Тетя, я вас прошу, никогда не говорите о моей маме. Потому что...
3: Надя, ты больна?
1: Вы о ней говорите.
3: Да помнишь? Твоя мать была сестрой мне. Я знаю ее лучше тебя.
1: Нет, ничего вы не знаете. И бедной, и богатым не родня. Моя мама была бедная и хорошая. А вы не понимаете бедных, тетя. Вы даже тетю Таню, вы и ту не понимаете.
3: Надежда, я прошу тебя уйти. Уходи.
1: Да! Я уйду. А все-таки я права. Не вы, а я.
3: О, боже мой, боже мой. Здоровая девушка, и вдруг такой припадок, а? Тебе что ж, почти истерия? Ты извини меня, Таня, но в этом я вижу твое влияние. Ты говоришь с ней обо всем, как со взрослой, вводишь ее в компанию служащих, эти конторщики, какие-то чудаки из рабочих, абсурд. И, наконец, катание на лодку.
4: Успокойся, пожалуйста. Ты выпей чего-нибудь, что ли? Ведь ты же должна согласиться, что с этим рабочим ты вела себя довольно бестолково. Ведь он бы не сломал бы стул, если бы ты предложила ему сесть.
3: Ты не права. Нет, нет, Таня. Разве можно сказать, что я дурно отношусь к рабочим? Но все должно иметь свои границы, моя дорогая.
4: А потом я ее никуда не вожу, как ты говоришь. Она сама идет. И я не думаю, что ей надо мешать.
3: Она сама идет. Да что она понимает, куда она идет?
0: Надя, такая, какой ее сыграла Бендина, уже начинает понимать, куда ей идти. Актриса сыграла не просто наивное, пылкое по молодости лет существо. Нет, Надя Бендина из тех, кто способен порвать со своей средой и без оглядки, без страха и сомнения, как сказано у поэта, уйти в революцию. Такой она и запомнилась. Вся гнев, вся возмущение, вся порыв. И такую Надю респектабельная Полина Дмитриевна Бардина понять, естественно, не могла. Роль Полины была одной из последних работ Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. В спектакле убедительнейшим образом существовала благопристойнейшая, увенчанная благороднейшими сединами дама, непоколебима и навсегда уверенная в своем превосходстве над большей половиной человечества. Это сказывалось во всем. Как Полина ходит, говорит, смотрит, держит лорнет. Это чувство собственного превосходства и определяет ее поведение в сцене, которую вы только что слышали. Полина Дмитриевна Бардина в силу своего происхождения и положения в обществе обладает множеством привилегий, которые представляются ей естественными и само собой разумеющимися. И одна из них, может быть, не главная, но существенная, ничем себя не тревожить, не беспокоить, не огорчать. Даже убийство Михаила Скроботова по-настоящему не выводит ее из равновесия. Она слишком уверена в незыблемости той жизни, которой живет, чтобы бояться чего бы то ни было. Супруги Бардины в этом спектакле составляли великолепный сценический дуэт. К сожалению, мы можем только рассказать вам об этом. Записи с голосом Качалова в роли Бардина не сохранилось. Суть изображаемого Качаловым характера и социального типа была в сочетании полнейшей беспомощности с величайшим самомнением. В спектакле жил и действовал этакий российский либерал, с поразительной легкостью меняющий свою точку зрения и всегда довольный собой. «Могу сказать, — писал Василий Иванович Качалов, — что живые модели мне особенно помогли в этой роли, как, пожалуй, ни в какой другой. Уж очень много ярких представителей этой неяркой, серой и, в сущности, безликой породы людей прошло передо мной и так недавно. Ясно помню этих людей, слышу их голоса, их интонации, то самоуверенные, поучающие, торжествующие, то растерянные, злобные или комические. Эти живые модели, старые знакомцы мои, очень помогли мне дорисовать и несколько заострить эту роль, которую так великолепно написал автор. Я заострил роль в том смысле, что отнесся к этому образу с большей, чем автор, беспощадностью. Когда, недавно сыграв роль уже много раз, я стал перечитывать текст пьесы, то мне показалось, что автор много снисходительнее к Захару Бардину, чем я. Мне показалось, что автор дает его больше в плане добродушного юмора, а я в плане сатиры. Импозантная добропорядочность Полины и прекраснодушное краснобайство Захара как нельзя лучше дополняли друг друга. Супруги Бардины оба твердо и определенно стояли по ту сторону рубежа, границы между двумя мирами. Это была их социальная и историческая позиция. Была в спектакле одна сцена. Начало первого акта. Утро. Сад возле барского дома. Затянувшееся чаепитие, о котором мы уже говорили. Татьяна Луговая, прощаясь с конторщиком Сенцовым, говорит ему: «Идете на службу, я вас провожу до калитки». Она провожает его и задерживается возле полуотворенной калитки, застывает, охваченная какой-то неотступной, неотвязной мыслью. На темно-зеленом фоне забора ее фигура, затянутая в красное платье, словно яркий язык пламени. Татьяна стоит молча на этом рубеже, разделившем два мира, два лагеря. Где он? Ее лагерь, ее мир.
4: Как это странно все. Еще недавно жизнь была ясна, жила неопределенной. Ах, как хочется других людей, другой жизни, не такой суетливой. Жизни, в которой бы искусство было бы всегда необходимо, всем и всегда, чтобы я не была лишней.
0: Эти слова Татьяна говорит позднее, говорит мужу своему Якову Бардину. Но, видимо, именно с этих выношенных, выстраданных мыслей и началось прозрение Татьяны Тарасовой. Жизнь по эту сторону рубежа дала Татьяне, талантливой актрисе, успех, богатство, славу. Все было определенно и ясно. Но именно то, что Татьяна – актриса, художник, помогло ей понять и почувствовать необходимость такого жизненного устройства, при котором искусство будет необходимо всем и всегда. Именно поэтому возникает у нее интерес к тем за зеленой калиткой. Интерес, уважение, симпатия. Еще одна сцена из спектакля. Снова сад возле барского дома. Лунная ночь. Днем на фабрике неизвестным рабочим был убит Михаил Скроботов, и в доме монашка читает по покойнику. По дорожкам сада идут Татьяна и Надя. С ними конторщик Сенцов. Его играл народный артист Союза СССР Балдуман.
1: Кружимся, ходим, как во сне.
4: Матвей Николаевич, хотите закусить?
2: Нет, спасибо. Вот чашку чая я попрошу. А то я сегодня говорил, даже горло болит.
4: Пожалуйста.
1: Матвей Николаевич, вы ничего не боитесь?
2: Ничего. А что?
1: Мне как-то страшно, все спуталось. Я уже не понимаю, где тут хорошие люди, где плохие.
2: Ну, это распутается. Вы только не бойтесь думать. Но думать бесстрашно. До конца. А вообще бояться нечего.
4: Вы полагаете, все успокоилось?
2: Да, конечно. Рабочий ведь редко побеждает. И даже такие вот маленькие победы дают им большое удовлетворение.
1: Матвей Николаевич, вы их любите, да?
2: Это не то слово. Я долго жил с ними. Знаю их. Вижу их силу. Верю в их разум.
4: И в то, что им принадлежит будущее?
2: Да, и в это.
1: Будущее.
0: Сенцов верит в рабочих. То есть в силу, правоту и будущее того мира, которому принадлежит и служит этому миру всем своим существом. Сенцов у Балдумана прежде всего профессиональный революционер. Спокойствие и уверенная сила, чувство превосходства над противником, которыми пронизано все, что говорит и делает в спектакле Сенцов, не может не вызывать реакции окружающих, подозрений у Михаила Скроботова, интереса у Татьяны и Нади, глубокого уважения и любви рабочих, бешеную глухую ненависть у Николая Скроботова. В спектакле дело не только в принадлежности Сенцова к другому враждебному Скроботову лагерю, не только в том, что прокурор инстинктивно и безошибочно чует в скромном конторщике опасного и крупного противника. Сенцов у Балдумана верит в свое дело. Скроботов у Хмелева не верит ни во что и ненавидит Сенцова и рабочих за то, что они верят во что-то и готовы ради этой веры идти в ссылку на каторгу на эшафот. Скроботов у Хмелева был наделен незаурядным умом. Но говоря о принципах, он на самом деле был лишен каких бы то ни было принципов. Разглагольствуя о смерти брата, был в сущности к ней равнодушен. У Хмелева в этой роли были злые, холодные глаза-иголки, застывшее лицо маска. Мундир на нем казался панцирем, надежно защищающим своего хозяина от любых человеческих эмоций. И только один раз, на мгновение, зрители видели Скроботова без маски. И тогда оказывалось, что грозный, безупречнейший прокурор всего лишь мелкий и пошлый человек.
6: Послушайте, кладбище законов. Как вас называет генерал?
7: А генерал не кажется мне остроумным человеком. Я бы не повторял его острот.
6: Я ошиблась. Он вас называет гроб законов. Что вас это сердит?
7: Нисколько. Просто я не расположен шутить.
6: Будто вы такой серьезный.
7: Напоминаю вам, что вчера убили моего брата.
6: А вам-то что до этого?
7: Что? То есть позвольте.
6: Ну, не надо никаких ужимок. Вам же не жалко брата. Вам никого не жалко. Как мне, например, смерть, то есть неожиданность смерти, всегда действует на человека скверно. Но, уверяю вас, вам ни одной минуты не жалко брата. Настоящей, человеческой жалости. Нет ее у вас.
7: Это интересно. Что же вы хотите от меня?
6: Скажите, вы не находите, что мы с вами родственные души? Нет? Напрасно. Я актриса, человек холодный, желающий всегда только одного – играть хорошую роль. Вы тоже хотите играть хорошую роль. И тоже бездушное существо. Скажите, вы хотите быть прокурором, а?
7: Я хочу, чтобы вы прекратили сейчас же все это.
6: Да, я не способна к дипломатии. Я шла к вам с целью. Я хотела быть с вами любезно, обворожительно, но увидела вас и начала говорить вам дерзко. Я не знаю, вы почему-то всегда вызываете у меня чувство наговорить вам обидных слов. Все равно ходите вы, сидите, говорите или молча осуждаете людей. Да, я хотела вас спросить.
7: Догадываюсь, о чем.
6: Может быть. Ну что же, теперь это уже бесполезно.
7: Теперь, раньше, все равно. Господин Сенцов компрометирован очень сильно.
6: Вы чувствуете маленькое удовлетворение, говоря это мне?
7: Да, не скрою.
6: Вот видите, как мы похожи друг на друга. Я тоже мелочная и злая.
8: Скажите, Сенцов всецело в ваших руках? Именно в ваших?
7: Конечно.
8: А если я вас попрошу освободить его?
7: А это не будет иметь успеха.
8: Даже если я вас очень попрошу.
7: Все равно удивляюсь вам.
8: Да? Почему?
7: Вы красавица. Вы женщина, несомненно, оригинального склада ума. И в вас чувствуется характер. Вы имеете десятки возможностей устроить свою жизнь великолепно, роскошно. И занимаетесь ничтожеством. Эксцентричность – болезнь. И всякого порядочного человека вы должны возмущать. Кто ценит женщину, кто понимает красоту, он вам никогда не простит подобных выходок.
8: Итак, я осуждена. Увы, Сенцов тоже.
7: Вечером этот господин поедет у меня в тюрьму.
8: Решено?
7: Да.
8: Никаких уступок из любезности к даме. Не верю, если бы я сильно захотела, вы отпустили бы Сенцова.
7: Попробуйте. Попробуйте захотеть.
8: Не могу. Не умею. Все-таки скажите правду. Раз в жизни сказать правду, это не трудно. Вы отпустили бы?
7: Не знаю.
8: А я знаю. Какие мы с вами оба дряни.
7: Позвольте, есть, однако, вещи, которые нельзя даже простить и женщине, я бы сказал.
8: Ну, что там? Мы же одни, нас никто не слышит. Ведь я же имею право сказать вам и себе, что мы с вами...
7: Послушайте, я не хочу с вами говорить.
8: А все-таки вы цените эти ваши принципы ниже поцелуя женщины.
7: А я вам сказал, что не желаю с вами разговаривать.
8: Так уходите. Разве я вас держу?
0: О мире, которому служил Николай Скроботов, в спектакле говорится устами рабочего Левшина. Играл его народный артист Союза СССР Грибов. Играл человека, много повидавшего, много думавшего над жизнью, но не испуганного ею. Ночью в саду возле барского дома несет он караул вместе с напарником своим Ягодиным. Левшин рассказывает Наде о том, что видится ему главным в жизни.
9: Все человеческое на земле медью отравлено, барышня милая. Вот отчего скучно душе вашей молодой. Все люди связаны медной копейкой, а вы свободны еще, и нет вам места в людях. На земле каждому человеку копейка звенит. Возлюби меня, яко самого себя, а вас не касается. Птичка не сеет, не жнет.
10: Левшин и господ учить начал. Чудак.
11: Что ж он правду говорит? Немножко правды и господам знать надо.
1: Ефимыч, вам очень тяжело жить, да?
9: Мне не очень. У меня детей нет. Баба есть, это жена, значит. А дети все померли.
1: Тетя Таня, Почему, когда в доме покойник, все говорят тихо?
12: Я не знаю.
9: Это потому, барышня, что виноваты мы перед покойником-то. Кругом виноваты.
1: Ну почему, Ефимыч? Ведь не всегда же людей вот так убивают. А при всяком покойнике говорят тихо.
9: Милая, всех мы убиваем. Которых словами, которых пулями. Всех мы убиваем делами нашими. Вот гоним людей сосвету в землю, это не замечаем этого, не видим. А вот когда бросим человека смерти, вот тогда и поймем немножко свою вину перед ним. И станет жалко умершего. Стыдно перед ним, страшно в душе. Вот и нас так же гонят, и мы в могилу приготовлены.
1: Да, это страшно.
9: Ничего, это теперь страшно. А завтра все пройдет. И опять начнут люди толкаться. И вот упадет человек, который затолкает. Все замолчат, сконфузятся, вздохнут и опять за старое. Опять своим путем. А вот вы, барышня, этого не чувствуете. Вам и покойники не страшны. Вы при них можете громко говорить.
12: Что нужно сделать, чтобы жить иначе? Вы знаете?
9: Копейку надо уничтожить. Схоронить ее надо. Ее не будет, зачем же враждовать-то? Зачем теснить друг друга?
12: Это все?
9: Ну, для начала хватит.
12: Хочешь, Надя, пройти с посаду? Пойдем.
1: Хорошо.
10: Ты, Ефимыч, и на камне сеешь, чудак.
9: А что?
10: Напрасно стараешься. Разве они поймут? Рабочая душа поймет, а господская это не по недугу.
9: Нет, девчоночка хорошая. Мне про нее Митяйка Греков сказывал.
0: В одном из писем Горький назвал свою пьесу «Веселой». А ведь заканчивается она поражением рабочих. Их уводят жандармы. Веселая пьеса? Да. Пьеса оптимистична в самой своей сути. И оптимизм этот пронизывает спектакль художественного театра и особенно подчеркнут в финале. Да, рабочие схвачены, окружены жандармами. Но как жалки, в каком смятении хозяева положения и как спокойны, уверены в себе арестованные. Фраза Татьяны в финале «Эти люди победят» звучит не пророчеством, а спокойной констатацией факта. Закончить нашу сегодняшнюю передачу хочется письмом Немировича Данченко, адресованным Горькому. 4 февраля 1936 года, Москва. Дорогой Алексей Максимович, должен признаться вам, что с работой над врагами я по-новому увидел вас как драматург. Вы берете кусок эпохи в крепчайшей политической установке и раскрываете это не цепью внешних событий, а через характерную группу художественных портретов, расставленных как в умной шахматной композиции. Сказал бы даже мудрой композиции. Мудрость заключается в том, что самая острая политическая тенденция в изображаемых столкновениях характеров становится не только художественно убедительной, но и жизненно объективной, непреоборимой. Вместе с тем, ваша пьеса дает материал и ставит требования особого стиля. Если можно так выразиться, стиля высокого реализма. Реализма яркой простоты, большой правды, крупных характерных черт, великолепного строгого языка и идеи, насыщенной пафосом. Такой материал сейчас наиболее отвечает моим сценическим задачам. Мужественность и простота. Правда, а не правдишка. Яркий темперамент, крепкое, ясное слово.
13: Май 1934 года.
14: в зале библиотеки имени Ленина в Москве праздновалось 30-летие Ялтинского дома-музея Чехова. В одном из антрактов к Алле Константиновне Тарасовой подошел известный литератор Николай Дмитриевич Волков. Разговорились. И тут Волков поделился с актрисой своей заветной мечтой инсценировать Анну Каренину. Николай Дмитриевич вспоминал о том, какое волнение вызвала у Тарасовой эта идея. И когда в конце вечера об этом замысле Волков рассказал Немировичу Данченко, в лице Тарасовой он уже имел верного союзника. Мысль об Анне Карениной понравилась и Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко, хотя он, как никто другой, понимал неимоверную трудность предстоящей работы.
0: И вот 21 апреля 1937 года на сцене Московского художественного театра состоялась премьера Анны Карениной. 3 года. 3 года напряженного труда. Труда писателя, режиссеров, актеров. Владимир Иванович Немирович Данченко писал: перенос романа на сценические подмостки – дело для всякого театра рискованное и только в исключительных случаях заслуживающее одобрения. Однако в поисках великолепного актерского материала театр все же прибегает к инсценировкам. Романы лучших писателей увлекают огромной правдой первоисточника, психологической глубиной и многогранностью образов. Если же роман принадлежит перу своего национального писателя, то материал становится вдвойне близок природе актера. Да, это очень верно. Но Лев Толстой, какая огромная ответственность, какие сложные задачи. Читаем дальше в той же статье Немировича Данченко. Установить драматургическую линию спектакля, выбрать наиболее заманчивые картины романа, воспроизвести глубокие и тонкие переживания действующих лиц, провести их через великолепную ясность и простоту, свойственной величавому творчеству Толстого, уберечься от малейшей вульгарности, вычертить из всего материала роли для актеров, донести до зрителя этот густой аромат толстовского обаяния, и чтобы все это было пронизано глубокой, заложенной в романе социальной идеей. Таковы задачи, стоявшие перед составителем сценического текста и режиссурой.
14: Итак, с самого начала было ясно, какая архитрудная работа предстоит всем, кто хоть в какой-то степени будет связан с этим спектаклем. Прежде всего, это относилось к инсценировщику, к принципам создания пьесы. Спектакль не должен был стать только сценической иллюстрацией романа. Это должна быть пьеса, то есть произведение драматургическое. И в то же время для зрителя, знающего роман «Анна Каренина», пьеса должна восприниматься как бережное истолкование театром любимой книги. Вот поэтому и возникло решение остановиться только на одной линии романа – «Анна Вронской Каренин». Эта линия более драматична, если ее сравнивать, например, с линией Левина, которая является скорее эпической, повествовательной. Было и еще одно обстоятельство, решающее. Театр поставил перед собой идейную задачу показать трагедию русской женщины в условиях буржуазно-монархической России, разоблачить лицемерие, фарисейство высшего света. И здесь огромное значение для драматурга и режиссуры имели статьи Владимира Ильича Ленина о Толстом. Вчитываясь в эти статьи, Участники спектакля глубже постигали социальный смысл романа, действеннее, острее воспринимали тему столкновения Анны с окружающим ее обществом. В статье Владимира Ильича Ленина «Лев Николаевич Толстой», написанной в 1910 году, говорится: «Его горячий, страстный, нередко беспощадно резкий протест против государства и полицейско-казенной церкви передает настроение злобы и ненависти против чиновничьего произвола и грабежа, церковного и иезуитизма, обмана и мошенничества». И театр все время помнил об этом. Искал средства выражения наиболее яркие, правдивые, точные.
15: Работа над инсценировкой не прекращалась и тогда, когда приступили к репетициям. Коррективы вносились все время. Роман великого писателя на годы стал настольной книгой не только Волкова, но и Немировича Данченко и Сахновского, режиссеров спектакля. Не просто читали, а внимательно изучали роман все занятые в спектакле актеры. И прежде всего, конечно, Тарасова, Хмелев, Пруткин, исполнители ролей Анны, Каренина, Вронского. Работали увлеченно, долго и скрупулезно. Вникали во все подробности жизни и быта того времени. Так, например, для того, чтобы Тарасова, Пруткин и прежде всего Хмелев узнали подробности бракоразводного процесса тех лет, на репетицию был приглашен юрист. Он подробно рассказал, как протекал процесс развода в духовной консистории и вообще, что это значило при дворе и в сферах высшего государственного управления. Рассказал он и о том, что значило подать прошение на высочайшее имя об усыновлении внебрачных детей. И, может быть, даже не желая этого, старик-юрист нарисовал страшную картину поистине безвыходного положения женщины света, которая осмелилась бы полюбить и в то же время не хотела бы лгать.
14: Актерский Тарасовой, например, совершенно необходимо было до конца почувствовать и понять всю истинную безысходность положения своей героини. У Анны дочь от Вронского. Это известно всем троим, и Анне, и Каренину, и Вронскому. Но по закону девочка Каренина. Развестись можно только, взяв вину на себя. Но это, опять же, по закону, лишает женщину возможности вторично вступить в брак. И, главное, получив развод, Анна теряет детей. И Сережа, и Ани остаются с Карениным. Для Анны это невозможно, как невозможно и ложь, которая дала бы ей возможность поддерживать тайные отношения с Вронским. Если бы Алексей Александрович Каренин взял вину на себя, Анна могла бы выйти замуж за Вронского. Сын был бы с ней. Но, во-первых, это было бы куплено ценой лжи. И, во-вторых, Каренин не сделает этого. Не может сделать, потому что он Каренин.
15: У Николая Павловича Хмелева был такой период работы над образом Каренина, когда он мучительно задавал себе вопрос, что такое для Каренина его отношение к Анне? Что такое так называемая его любовь к Анне? Анна называет его министерская машина, злая машина. Но ведь это все же был живой человек, у которого были некие жизненные правила, вытекавшие из его воззрений и убеждений. Так он был до мозга костей православным и защитником самодержавия. Одним из прототипов Каренина считается Победоносцев, реакционнейший деятель при Александре III. Сцену размышлений Каренина после вечера у княгини Бетси Тверской Хмелев так и строил, как сцену анализа своих ощущений, ощущений света. Поскольку было нарушено то, что Каренин считал незыблемым в своем моральном кодексе, следовало сделать выводы, что-то предпринять.
14: Вот он входит в полутемный кабинет. Не торопясь, ставит подсвечник с зажженной свечой на маленький столик. Алексей Александрович уже переодет. Он в халате, домашних туфлях. Но это ничуть не умаляет какой-то чопорности всей его фигуры. Волосы, как всегда, гладко прилизаны, отчего уши, эти так раздражающие Анну в последнее время уши, торчат еще заметнее. Лицо спокойно, холодно. Он садится в кресло, привычным движением берет книгу, раскрывает ее. Перед сном он положил себе один час читать. И вдруг мы видим остановившийся угрюмый взгляд Каренина.
16: Это необходимо решить и прекратить. Высказать свой взгляд на это и свое решение. Да, но высказать что же? Какое решение? И, наконец, что же произошло? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что же, мало ли в свете женщина с кем может говорить. И потом, ревновать значит унижать и себя, и ее. Ужаснее всего то, что теперь именно, теперь, когда приходит к концу мой проект, когда мне нужно все спокойствие, все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Да, но что делать? Вопрос о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело. Это дело ее совести и подлежит религии. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо, обязанное руководить ею. И потому отчасти лицо ответственное. Я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей сказать и высказать следующее. Во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия. Во-вторых, религиозное объяснение значения брака. В-третьих, если нужно, указать на могущее произойти несчастье для сына. И, наконец, в-четвертых, указание на ее собственное несчастье.
14: Появляется Анна. Она идет, слегка опустив голову, играя концами башлыка. Увидев мужа, она поднимает голову и, как будто просыпаясь, улыбается.
17: Ты не в постели? Вот чудо! Пора ты-то!
16: Анна! Анна! Мне нужно переговорить с тобой.
17: Со мной? Что же это такое? О чем? Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.
16: Анна, я хочу предостеречь тебя.
17: Предостеречь? В чем?
16: Я должен предостеречь тебя в том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание.
17: Ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна? Разве не приятно, что я весела? Мне было не скучно. Это тебя оскорбляет?
14: Каренин нервно выворачивает руки, сцепив пальцы.
17: Ах, не трещи, пожалуйста, я так не люблю.
16: Анна, ты ли это?

0: произведено на общество. Все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как этого следовало бы желать.
1: Я решительно ничего не понимаю. Ты нездоров, Алексей Александрович. Я слушаю. И даже с интересом слушаю. Потому что желала бы понять, в чем дело.
0: Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. Считаю это бесполезным и даже вредным. Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем там такое, что лежало бы незаметно. Вопрос твоих чувств – это дело твоей совести. Но я обязан пред тобой, пред собою и пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана и связана не людьми, а Богом. И разорвать эту связь может только преступление. И преступление этого рода несет за собой тяжелую кару.
1: Я ничего не понимаю. Ах, боже мой, как мне на беду спать хочется.
0: Анна, ради Бога, не говори так. Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, сколько и за тебя. Я муж твой, я люблю тебя.
1: Алексей Александрович, я правда не
0: понимаю. Ну ты позволь, дай договорить. Я люблю тебя, я говорю не о себе. Главные лица тут ты и наш сын. Очень, может быть, повторяю, что тебе покажутся совершенно напрасными, неуместными мои слова. Ну, может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшее основание, то я прошу тебя подумать, если сердце тебе подсказывает, то высказать мне.
1: Мне нечего и говорить. Да и право, пора спать.
2: Немного помедлив, Каренин молча выходит.
1: Любит? Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда бы и не употреблял этого слова. Он и не знает, что такое любовь. Ему все равно, но в обществе заметили. И это его тревожит. Поздно. Поздно уж, поздно.
3: Хмелев с самого начала работы над образом Каренина живо интересовался всем, что имело отношение к внешней характерности. Многие режиссеры, работавшие с этим замечательным актером, вспоминали его выражение: «Мне нужно знать, какой у него балет», то есть какая пластика, движение, походка. Каренин трещит пальцами. Это его привычка. Хмелев искал особые моменты в жизни, когда это будет органично, необходимо, станет его привычкой. Искал походку Каренина с вывороченными ступнями, его сутулость. Все эти особенности постепенно, исподволь, и как будто незаметно прибавляли Хмелеву Каренина, делались для него самого естественными и органичными. А его голос, интонации, неожиданно сухой и резкий смех. Хмелев добился подлинной виртуозности в этих переходах к внезапной карининской злости, когда голос его звучит то жестким металлическим фальцетом, то тусклым, безжизненным, каким-то машинным звуком.
2: Когда Анна призналась, что любит Вронского и принадлежит ему, Каренин Хмелев не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо его вдруг приняло.

0: имела торжественную неподвижность мертвого. Он превратился в сфинкс. И в следующей сцене, объясняясь с Анной с целью обеспечить свою репутацию, нужную ему для беспрепятственного продолжения своей деятельности, он не глядит ей в глаза, а смотрит выше, на ее лоб и прическу. Волнение его выражается только в срывающемся голосе, в механических судорожных движениях рук.
1: Пожалуйста, садитесь. Я очень рад, что вы приехали. Сережа, здоров? Я не буду обедать дома нынче. И сейчас мне надо ехать.
2: Я хотела уехать в Москву.
1: Нет. Вы очень хорошо сделали, что приехали сюда.
2: Алексей Александрович, я преступная женщина. Я дурная женщина. Но я все та же, что я была. Что я вам сказала тогда и приехала сказать вам, что я ничего не могу изменить.
1: А я вас не спрашиваю об этом. Я так и предполагал. Но, как я говорил вам тогда и писал, повторяю теперь, я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы спешить сообщить столь приятные известия мужьям. Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока мое имя не опозорено. И потому я предупреждаю только, что наши отношения должны оставаться такими, какими они были всегда. Только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь.
2: Но наши отношения не могут быть такими, как всегда. Я не могу быть вашей женой, когда я...
1: Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю. То есть я уважаю прошедшие ваши и презираю настоящее. Что я далек был от той интерпретации, которую вы дали моим словам. Впрочем, не понимаю. Как имею столько независимости, как вы, сообщаю мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение обязанностей жены по отношению мужа.
2: Алексей Александрович, что вам от меня нужно?
1: Мне нужно, чтобы я не встречал здесь этого человека. И чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас. Чтобы вы не видали его. Кажется, немного. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя своих обязанностей. Все, что имею вам сказать, сейчас мне время ехать, не обедаю дома.
3: В образе Каренина Хмелев олицетворение огромной трагедии человеческой личности, изуродованной той средой, в которой он вырос. Трагедии человека, который отравляет других и себя. Он с величайшим гневом и смелостью раскрывает характер Каренина. Показывает трагедию бесчеловечья, страшное одиночество человека-автомата. И еще. Он раскрывает характер Каренина с величайшей болью за моральное уродство человека. Вот он у постели умирающей Анны. Толстой писал, готовясь на свидание с женой, он не обдумал той случайности, что раскаяние будет искренне, и он простит, а она не умрет. Он был уверен, что Анна умрет. Поэтому он и испытывал то чувство умиленного сострадания, которого и не предполагал в себе раньше, которого стыдился. Нельзя забыть эту сцену, когда вдруг на миг этот сухой, жестокий, какой-то неживой человек вдруг падает на колени и плачет. Это потрясает. И тем страшнее становится Каренин, когда понимаешь, что это был лишь миг, что весь этот человеческий порыв – лишь умиление собственной жалостью, что прощение превращается в ту же маску и ложь.
0: Вот эта сцена. Алексей Александрович Каренин приезжает в Петербург, вызванный телеграммой Анны. «Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойней. Анна». Комната Анны. За ширмой у кровати доктор и акушерка. В кресле, закрыв лицо руками, сидит Вронский. Входит Каренин. Акушерка оборачивается, поспешно идет ему навстречу.
4: Слава Богу, что вы приехали. Только о вас и о вас.
1: А здоровье?
4: Очень плохо. Вчера был доктор на съезд, и теперь доктор здесь.
5: Дайте иду скорее.
0: Вронский поднимает голову, встает.
6: Умирает. Доктора сказали, что нет никакой надежды. Я весь в вашей власти, но вы позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле.
0: Каренин молча идет за ширму.
2: Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича, какая странная ужасная судьба, что оба Алексея, не правда? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла. Он бы простил. Что же он не едет?
7: Анна Аркадьевна.
2: Ай, какая тоска. Дайте мне воды поскорее. Ах, да, это девочке моей будет вредно. Ну, хорошо, ну, дайте ей кормилицу. Это даже лучше. Он приедет, ему будет больно видеть ее. Отдайте ее.
7: Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он.
2: А, какой вздор. Вы потому говорите, что не простите, что вы не знаете его. Никто не знал, одна я. И то мне тяжело стало.
7: Его глаза надо знать.
2: У Сережи точно такие глаза, я их видеть не могу от этого. Отдали Сереже обедать? Я знаю, все забудут.
7: Он бы не забыл.
2: Надо Сережу перевести в угольную и попросить Марии отвлечься. Ай! Ай! Нет, нет, нет. Я не его боюсь. Я боюсь смерти. Алексей! Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь, потому что мне некогда. Мне осталось жить очень недолго. Сейчас начнется жар, и я уже ничего не буду понимать. Сейчас я все понимаю. Я все вижу. Постой, ты не знаешь. Постойте, постойте. Да, вот что я хотела тебе сказать. Ты не удивляешься мне? Я все та же. Но во мне есть другая. Она полюбила того. Я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту. Та не я. Теперь я настоящая. Я вся. Теперь я умираю. Я знаю, что я умру. Вот и сейчас пуды на руках, на ногах. Пальцы вон какие огромные. Но это ничего. Это все скоро пройдет. Одно мне нужно. Ты прости меня. Прости совсем. Я ужасна. Но мне няня говорила, святая мученица, как ее звали? Она была ужаснее. Я поеду в Рим, там пустыня. Я никому не буду мешать. Только Сережу возьму. И девочку. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Уйди, уйди, ты слишком хорош.
0: Каренин вдруг падает на колени и, прижавшись лицом к руке Анны, плачет.
2: Вот он. Я знала. Теперь прощайте. Прощайте все. Опять они пришли. Отчего они не уходят? Ах, снимите с меня эти шубы.
7: Помни одно, что мне нужно было одно прощение и ничего больше. Отчего же он не подойдет? Подойди сюда. Смотри на него. Открой! Открой лицо! Алексей Александрович, открой ему лицо. Я хочу его видеть. Алексей Александрович, подай ему руку. Прости его. Слава Богу, теперь только немножко вытянуть ноги вот так. Как эти цветы сделаны без вкуса. Совсем не похожи на фиалки. Ай, боже мой. Боже мой, доктор, дайте мне морфин. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой.
0: Доктор и акушерка закрывают ширмой постель. Вронский подходит к Каренину.
6: Я не могу говорить, я не могу понимать, вы пощадите меня. Как вам не тяжело, вы поверьте, что мне еще ужаснее.
5: Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен объяснить вам свои чувства. Те, которые руководили мною и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. Желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше. Я желал ее смерти. Но... Но я увидел ее и простил ее. И счастье прощения открыло мне мои обязанности. Молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Вот вам мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь. Сделать посмешищем света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам. Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с нею и буду. Если она пожелает вас видеть, я вам дам знать. А теперь я полагаю, что вам лучше удалиться.
3: Концерт популярной зарубежной классической музыки. Дворжик. Славянский танец номер 4 исполняет оркестр Ленинградской государственной филармонии, дирижер Курт Зандерлинг.

Верди, хор «Тише, тише» из оперы «Риголетто». Исполняют хор и оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР, дирижер «Самосуд».

«Глюк», мелодия из оперы «Орфей». Исполняет ансамбль скрипачей Большого театра Союза СССР под управлением Юлия Рейнтовича.

Агинской, «Полонез». Исполняет оркестр Государственного академического большого театра Союза СССР дирижер Борис Хайкин.

Мне всегда хотелось написать песню о Волге. Я родился на Волге, в Рыбинске. Много раз бывал в Волгограде, Саратове. Но после удивительных старых народных волжских песен, после песен о Стеньке Разине, у меня просто не поднималась рука. Но вот однажды мне позвонил композитор Марк Фраткин. Он сказал, что звонит по просьбе кинорежиссера Якова Сегеля, который снимает панорамный фильм о Волге и просит нас написать для этого фильма песню. Это было заманчиво и страшновато. Но кино есть кино. В кино сроки. Если дал согласие, пиши. А Сегель со съемочным коллективом в это время уже ехал по Волге, по ее плесам и городам на пароходе «Аргунь» и снимал целую жизнь старого волгаря, последний раз ведущего буксир, отслуживший, как и он, свою долгую службу. Там, на борту «Аргуни» в Волгограде, и складывалась песня «Течет Волга». Создавалась она у рояля, строка за строкой, поворот за поворотом искалась вместе с Фраткиным. В работу часто врывался и Сегель, тонко чувствующий и любящий песню. Было, как всегда, много трудного. Всем хотелось, чтобы песня вышла и очень волжской, и очень простой, а в то же время значительной и современной. Если говорить о стихах, то черновиков, набросков, вариантов было множество, но сохранились у меня только 3 странички этих набросков. Была готова музыка, насколько я вспоминаю сейчас, очень привлекательная. Фраткину долго казалось, что «Мой причал» – вот это и есть припев песни. А та музыкальная фраза, которая сейчас является рефренной «Издалека долго течет река Волга», эта фраза сначала казалась Фраткину вступлением к песне. Но мы с Сегелем убедили его, что это самая лучшая, самая глубокая фраза, и что она является основой и сутью песни. Помню, что много было споров и по поводу музыки средней части. Сегелю очень нравилась мелодия одной нашей старой лирической песни, написанной с Фраткиным для какого-то спектакля. Песня не имела судьбы, и мы были согласны зачеркнуть ее. На ее ритмический рисунок и были написаны стихи 3 куплетов новелл, составляющих песню. Но оказалось, что с припевом мелодия не сливается, простит песню, делает ее плоской. Тогда Марк Григорьевич написал новую музыку, которая была необыкновенно точной. Сначала 3-я строка рефрена была длиннее, и у меня было так. Издалека долго течет река Волга. Течет река Волга и красит небо в синий цвет. Мне это очень нравилось. А Фраткину и Сегелю нет. Но я не сдавался. Кончилось тем, что Фраткин сократил музыку. Влезло только конца и края нет. Я сначала обиделся, но музыка и песня в целом стали значительно лучше. Пока искался рефрен, был у меня еще и такой вариант. Течет река, льется, шумит река, вьется. Но это тоже было, в общем, хуже. Когда песня в первый раз прозвучала по радио, мне встретился поэт Владимир Дыховичный и, похвалив песню, сказал: «Слушай, это же очень трудно, там все слова рифмуются». Оказалось, что действительно в рефрене все рифмуется, а я этого не заметил. Так часто бывает в песне. Некоторые формальные особенности делаются поэтом интуитивно, без заданной схемы. В работе над этой песней была особая дополнительная трудность. Для фильма нужны были куплеты-эпизоды. Такие эпизоды можно было написать, но сольются ли они потом в цельный образ песню? Песню «Течет Волга» удалось связать в единый клубок. Сегель поверил в нее и по существу подвесил на нее весь фильм. Должен сказать, что я сравнительно мало работал в кино. Большинство моих песен пришли к людям не из фильмов, наоборот – многие попадали в фильмы позднее. Так было с «Дорогами», «Гимном демократической молодежи», «Голосом земли» и некоторыми другими песнями. Воспоминание о работе над песней «Течет Волга» – одно из моих лучших воспоминаний о работе в кино.

На вечерах, в письмах, меня часто просят рассказать, как пишется песня строка за строкой. С чего она начинается, какие переделки и поправки и почему именно возникают в процессе работы. Другими словами, просят раскрыть двери творческой мастерской или, как у нас некоторые любят говорить, лаборатории. Ну что ж, может быть, уместно попробовать для примера проследить, как складывалась одна из песен. Песня, как правило, умещается на одной машинописной странице. Но если собрать бумажки со всеми ее вариантами, они нередко могут составить целую папку. Обычно я не коллекционирую эти варианты. Но вот, разбирая рукописи, я нашел, вероятно, большую часть черновиков одной из сравнительно недавних песен «Песни любви». Написана она в 1964 году с моим давнишним соавтором, композитором Аркадием Островским. Все началось с четырех музыкальных строчек. Когда мне сыграл их Островский, сыграл просто для того, чтобы посоветоваться, они сразу же запали мне в душу. Я буквально захлебнулся ими. И вот, как всегда, когда появляется мелодия, возник вопрос, что это такое? Про что это? Напряженная, страстная мелодия совпала с тем, чем жило мое сердце. Сердце было полно любовью. Оно жило как бы снова в юности. А из всех стихий мира, самой близкой для меня, связанной со всей моей жизнью, с юностью, была стихия полярного ветра в Хибинских горах. Центральный образ песни отлился в четыре строки, совпал с мелодией каждой буквой. Вьюга смешала землю с небом, серое небо с белым снегом. Шел я сквозь вьюгу, шел сквозь небо, чтобы тебя отыскать на земле. Эти строки были ни на что не похожи. Я сам их испугался сначала и сразу понял, что они счастливые. Островскому они показались странными. Как это «шел сквозь небо»? И мы поссорились. Я понял, что песни не будет. Справедливость требует сказать, что у Островского хорошее ощущение человеческой правды в песенном слове. Работая, мы нередко ссоримся, и нередко он бывает прав. Но непривычные образы порой пугают композиторов. Однако через две недели Островский понял и признал и мою вьюгу, и мое небо. Начались новые трудности. В первом запеве мелодия этих четырех строк должна была повторяться дважды. Первое четверостишье обязывало. Конкретность образа при всей его стихийности требовала продолжения. Веки слипались, руки стыли, только бессилен снег пустыни. Всюду глаза твои светили, звали меня и в ночи, и во мгле. Это вполне ложилось на музыку. Но было как-то слишком красиво и традиционно. Может быть, так сказать? Мерзнет дыхание, стынут руки. Может, забыла ты о друге? Ты потерялась в белой вьюге, а без тебя мне в дороге темно. Но и это похоже на первое. Неуловимое, но твердое ощущение. Не то. Может быть, надо больше движения? То ты мелькала в вихре светлом, то исчезала вместе с ветром. В путь безоглядный, беззаветный, звали глаза и светили во мгле. Написав множество варианта, испортив кучу бумаги, я понял, что ничего этого не нужно. Все это сказано в первом четверостишье. Стало ясно, что пейзаж исчерпан. Следом должен идти вопрос. Все что угодно, но не пейзаж. Вряд ли можно что-нибудь добавить к сказанному о вьюге. Кроме того, есть в песне закон пластичности четверостишья. В четырех строках очень хорошо укладывается одна мысль, усиливаясь от строки к строке. Как ты посмела не поверить? Как ты посмела не ответить, не догадаться, не заметить, что твое счастье в руках у меня? Но ведь есть еще средняя часть запева. Что надо сказать в ней? Может быть, это, если зовет сердце, если не молкнет сердце, если велит сердце, бурю пройдет, тропы найдет, оно, нет, не то. Все-таки тянет музыка в романсовость. Может быть, так? Всюду был твой голос, самый сердечный голос. Еще хуже, не то. К черту! И я решил завернуть образ похлеще,
Бросив рифму и привычные ходы, я написал: ветер зовет бурю, яблоня просит ливня, порох найдет искру, всюду зову, всюду ищу тебя. Это мне очень понравилось. 2 дня я ходил счастливый. Потом позвонил Аркадию Ильичу и натолкнулся на полное непонимание моего порыва. Он не хотел слышать о такой средней части. Опять размолвка. Песня лежит неделю-две, пока я сам не начинаю сомневаться в этих строках. Слишком красиво. Прав Островский. Красиво и, может быть, не сразу понятно. А песню слушатель должен вобрать в себя сразу. Тогда я прочитал Островскому один из старых вариантов средней части, который я по каким-то соображениям в свое время отверг. «Слушай», — сказал Островский, — «ведь это как раз то, что надо». Я устал спорить. Может быть, это и правда то, что надо. Может, нарочитая простота и как бы знакомость этих строк, идущих от народных песен, как раз необходимы здесь. И нельзя песню шпиговать образами, как колбасу салом. В то же время, после острого движения сквозь небо, после гневного вопроса, тихое, но твердое утверждение средней части звучит контрастно и естественно. Нет без тебя света, нет от тебя ответа. Верю, что ждешь где-то, всюду зову, всюду ищу тебя. И также естественен переход отсюда к страстному повтору: «Вьюга смешала землю с небом». Так сформировался, выстроился первый куплет песни. Второй куплет должен быть непременно короче первого, иначе эмоциональная и словарная перегрузка ослабит песню. Будет нарушено чувство меры. Решение пришло не сразу. Нашел я поворот темы в более скромных 4 строках с более точным обращением. «Хочешь, пройду я кручей горной, хочешь, взлечу я к туче черной, тесен для сердца мир просторный, и не умею я жить, не любя». А дальше шло теперь естественное повторение средней части, усиленное в конце, и в третий раз возвращался центральный образ песни, ее лейтмотив с трижды подчеркнутой концовкой, убежденной и неотвратимой. Но это было еще не все. Когда музыкальная форма обоих куплетов была решена, все еще оставалась неясной проблема вступительного речитатива. Необходимость его была очевидна сразу. Но каким он должен быть? Сначала он был в 2 раза длиннее. «Если в мире есть самый край земли, то лежит он здесь, в снеговой пыли. А мне час пути или день пути, чтоб тебя в снегах мне найти». Вариантов речитатива было множество. Но сколько бы их ни было, и какие бы слова ни находились, ничего не получалось. Вся песня разваливалась. Может быть, совсем не нужно речитатива, но чутье подсказывало, что он необходим. И однажды, наконец, стало ясно, что он просто должен быть вдвое короче. И вот только когда утвердился речитатив, песня вдруг стала цельной и законченной. Не знаю, удалось ли мне донести до читателя ту мучительную радость, которую я испытал, работая над этой песней. Мне просто хотелось показать, что 1 страница машинописного текста, на которую вмещается песня, чаще всего имеет большое протяжение в пространстве и времени. Вьюга не раз смешивала в ней землю с небом, и от замысла авторов до ее исполнения вот уж действительно было столько верст, было столько дней.

В 1958 году я впервые попал на Енисей. Мне с детства почему-то хотелось повидать именно эту реку. А потом меня тянуло в Сибирь, в Красноярский край, еще и по-другому. Там как бы оживала моя юность. В нем строилось одновременно множество разных предприятий, поселков и городов. Я сходу полюбил Енисей и Енисейскую Сибирь, написал цикл стихов и мечтал написать песню. Но песни не получилось. Через 2 года снова приехал в Красноярский край и попал на далекую реку Бирюсу. Надо сказать, что попасть на нее было непросто. Долетев до Красноярска, надо было снова долететь или доехать на поезде до шелкоткацкого города Канска. Из Канска только на небольшом самолетике или на машине по довольно условной дороге нужно было добраться до районного центра Абана. Абан. 2 двухэтажных дома, вокруг поля и сенокосы, и тайга, и болото. И все же это крупный центр Абан. А вот в лесопункт Почет из Абана проехать можно только на тракторе 2 раза в году, когда замерзли уже болота, но нет еще снеговых заносов. Или можно долететь до Почета на самом маленьком самолетике. Нам не повезло. Были дожди, и даже самый маленький самолет не мог быть принят почетовским аэродромом. Мы попали туда на вертолете, который работал по охране от лесных пожаров. На дверце вертолета было почему-то написано: «Во время полета просьба не открывать». Оказалось, что нашелся один чудак, решивший выбросить в дверцу папироску. Его с трудом поймали за штанину. Так вот, Почет – это и есть главный центр реки Бирюса. На осиновой долбленке и на шитике пошли мы по Бирюсе мимо села Плахино за 43 километра в деревню Федино. А оттуда поехали на лесосеку на МАЗе 501. К вечеру, вернувшись с лесосеки, мы попросились в новый дом, только что срубленный, чтобы там перекусить тем, что мы захватили с собой. Новый дом здесь не редкость. Стоит денег в нем, собственно, только гвозди да стекло. Все остальное свое, таежное. Вот в этом доме я и познакомился с Любкой. Хозяйка нового дома, красивая, стройная женщина на вид лет 28, и вдруг сказала: «Любка, спой». И тогда из-за занавески вышла Любка. Любке 16 лет, перекинув через плечо толстую русую косу, опустив пшеничные ресницы, она вдруг запела. Голос у нее был отличный, глубокий, низкий голос. И песни были свои, сибирские. Одна, например, начиналась так: «Вот мчится поезд по уклону по Красноярской мостовой». Не знаю уж, как там поезд мог мчаться по мостовой, но пела она удивительно. Любке надо было учиться, и мать попросила нас довести ее до Красноярска. Разве одной девчонке одолеть такую дорогу? Я написал о Любке стихи. «Ты завидуй той девчонке, что плывет в лесной росе, на осиновой долбленке, вверх по синей бирюсе. Вьется легкая косынка, ветерок дразня тугой. Люба, Люба, бирюсинка, ты прощаешься с тайгой. Гари, пади до болота, без дорог и проводов, за 4 самолета от высоких городов, но зато в речных изломах, от горы до горы, каждый кедр ее знакомый, вплоть до самой Ангары. Не завидуй звездным кручам, людям сильным, как гора. Не завидуй самым лучшим, что прославлены вчера. Ты завидуй той девчонке, что плывет в лесной росе на осиновой долбленке вверх по синей бирюсе». Эти стихи были написаны в 1962 году. Опять стихи. А как же быть с песней? И я понял, что ведь это песня. Собственно, еще не те слова, которые я здесь привел, а сама река Бирюса и девчонка с Бирюсы. И я написал другие стихи, которые так и назвал. «Бирюсинка». Вот это. «До свидания, белый город, с огоньками на весу, через степи, через горы, мне на речку Бирюсу». Вернувшись в Москву, я передал эти стихи композитору Эдуарду Колмановскому. Колмановский сказал, что ему очень нравятся слова. Но чуть не полгода пролежало у него это стихотворение, прежде чем получилась песня. И вот вечер,
около станции Дорохова под Москвой, где неподалеку друг от друга находятся два дома творчества, наш, писательский, и около старой Рузы дом композитора. Там мне Колмановский сыграл «Бирюсинку». Когда композитор пишет песню, то очень часто какая-нибудь строчка ритмически не точно ложится на музыку, нужно что-то доделать, и на это нельзя обижаться. Но здесь получилось удивительное совпадение слов и музыки. Только в припеве композитору понадобилось сделать некоторое расширение строки и повторить два раза слово «речка», там, где речка, речка бирюса. И второй строки ему оказалось немного мало, шумит, поет на голоса. Но здесь было бы плохо повторять эти слова дважды. Я немного расширил строку, ломая лед, шумит, поет на голоса, и песня полетела. А надо сказать, что в Красноярске две реки бирюсы. Одна Ангарская, о которой я рассказал, а вторая поменьше впадает в Енисей почти около самого Дивногорска, где строится Красноярская ГЭС. Мы приехали с Колмановским в Красноярский край и в Дивногорск, привезли им нашу бирюсинку. И я никогда не забуду вечера в Дивногорском клубе, вечера, на который пришло столько народу, что люди даже стояли на батареях парового отопления. Там впервые показали мы написанную нами с Колмановским песню «Я вернусь к тебе, Россия». И там ребята потребовали от нас продолжения бирюсинки. Мы не могли отказать ребятам. Нам самим захотелось написать ответ таежной девчонке. Так появился таежный вальс. Ты пришел к нам таежной тропинкой, на моем повстречался пути. Ты меня называл бирюсинкой, все грозило на медведя пойти. И вот я сейчас думаю. Есть какие-то свои законы появления стихов и песен. В первый же месяц пребывания в Красноярске я написал цикл стихов. А для того, чтобы написать одну песню, понадобилось 4 года раздумий. Чем это объяснить? А недавно в Москве, в Новом районе, назвали улицу Бирюсинка.

В книге «От двух до пяти» Корней Иванович Чуковский рассказывает о четырехлетнем мальчике, который, услышав новое для себя выражение «пусть всегда», потом долго прыгал и пел «пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Было это в 1928 году. Это «всегда» обычно вспоминали при разговоре о детском творчестве. Потом художник Кокорекин нарисовал очень удачный плакат, где изобразил мальчишеское лицо и написал эти слова. Этот плакат несли по Красной площади на первомайской демонстрации 1962 года. И в отчете о демонстрации о нем написала «Правда». Там же было проведено и четверостишье, сочиненное мальчиком. Таким сложным путем эти четыре строки попали на глаза композитора Аркадия Островского и заинтересовали его. Островский позвонил мне. «Читал? Давай напишем детскую песню». Я решительно отказался. «Зачем? Ведь это уже написал мальчик». «Но это уже для песни мало», – настаивал Островский. Я задумался. «Если уж писать, – сказал я ему, – то это совсем не детская, а очень серьезная песня». Пришло решение. И мы написали песню. Моя задача была в том, чтобы слова припева в каждом куплете поворачивались по-новому, звучали в разных аспектах, чтобы песня была многогранной, чтобы она выросла до настоящей песни о мире. Сейчас, когда песня существует, кажется, что все в ней просто и естественно. Но это надо было найти. Песня прозвучала на Всемирном фестивале молодежи в Хельсинки и вызвала там горячий прием. На Всемирном конгрессе женщины эту песню пели, обнявшись, солидные матери семейств всех цветов кожи и всех континентов. Вот, оказывается, чем может порадовать человечество четырехлетний мальчик, у которого даже и в мыслях не было желания написать известную песню.

0: Второе внеконкурсное отделение программы открывает заслуженный коллектив Эстонской ССР, эстрадный оркестр эстонского телевидения и радио.
1: Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Эстонской ССР Петер Сауль.
0: Композитор Уно Найсо. Интермеццо из популярного эстонского кинофильма «Последние реликвии».

0: 같습니다.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как подарок из Чехословакии, я бы вам хотел спеть народную словацкую песню, которая рассказывает о шутках молодых людей. Называется «Шолмацек».

Дебют певицы, с которой вы сейчас встретитесь, уважаемые зрители, состоялся 3 года назад в одной из больших новогодних телевизионных передач. За это время она с успехом гастролировала в нескольких странах Европы и Африки, и, судя по ее словам, все эти 3 года она поет только о любви. И в нашей программе она не изменила этой прекрасной, волнующей теме, и сейчас 2 песни о любви предлагает вашему вниманию певица из Германской Демократической Республики Ута Яцковский.

Спасибо большое. Дорогие друзья, я счастлива, что могла приехать в вашу страну. Пусть это будет для нашей дружбы. Спасибо.

прежде чем пригласить на сцену следующего исполнителя, позвольте, дорогие друзья, представить вам 4 участниц нашего концерта. Это верные и добрые помощники всех наших солистов, лауреаты всесоюзного конкурса артистов эстрады, вокальный квартет «Улыбка». Советский Союз в программе «Мелодии друзей 76» представляет выпускник Московской консерватории в 70-м году, солист Московской государственной филармонии, певец, с успехом гастролировавший в Венгрии, Чехословакии, Германской демократической республике и впервые принимающий участие в программе «Мелодии друзей». Когда мы спросили его, по какому принципу он отбирает свой репертуар, он ответил, что очень любит голосовые, мелодичные песни. И начинает свое выступление он песней композитора Арно Ойта, которая так и называется «Старая мелодия». Поет Валентин Ермаков.

лиловой прозрачною дымкою. Пришла она в город, наверное, и в сердце вошла невидимкою, а может, безмолвною полночью.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Валечка, пожалуйста. Спасибо. Творческий путь Мирабеллы Дауэр начался в 1969 году, и уже вскоре ее стали называть золотым голосом румынской поп-музыки. В 1970 году на фестивале песни в румынском городе Мамайи она получает специальный приз жюри, а в следующем году на том же фестивале приз за лучшую интерпретацию. И как для каждого настоящего артиста, большой успех – это начало еще большей активной работы. А работы у Мирабеллы столько, что только диву даешься, откуда этой хрупкой менять. Девушки берутся силы, чтобы бесконечно гастролировать по родной Румынии, выступать на сценах музыкальных клубов, записываться на пластинки, сниматься в телевизионных шоу-программах и еще к тому же принимать приглашения на зарубежные гастроли. Весь секрет в том, говорит сама Мирабелла, что я хотя и маленькая, зато очень выносливая и сильная. А эту силу мне придает огромная любовь. Любовь к сцене, к музыке, к песне. И сегодня впервые в Советском Союзе поет популярная румынская певица Мирабелла Дауэр.

člověk, jestli šťastný člověk. Спасибо. Спасибо большое.

0: Спасибо большое. Я вас люблю много.
1: Спасибо. Две больших и 20 маленьких пластинок. Премии на фестивалях песни в Дрездене, Любляне и Сопоте. Гастроли в Польше, Югославии, Федеративной Республике Германии и Англии. Вот, пожалуй, краткая творческая биография певца, с которым вы сейчас встретитесь, уважаемые зрители. Его первая песня называется «Желтые листья». Любовь – тоска, любовь – страдание, тревога, грусть в ночной тиши, любовь – борьба и созидание, любовь – таинственность души. Поет популярный венгерский певец Зоран Стефанович.

Говорит Ленинград. Слушайте музыкальную передачу «Заслуженные деятели искусств Российской Федерации» Исайя Александрович Браудо к 80-летию со дня рождения.

Около 50 лет афишей Москвы, Ленинграда, Риги, Минска, Еревана, Таллина и других городов оповещали об органных концертах Исаия Санчо Брауда. Полвека имя крупнейшего советского артиста сзывало в концертные залы всех, кто любит музыку. С Брауда связана целая эпоха нашей музыкальной культуры. Его деятельность – отдельная глава в многовековой истории органного исполнительства. Исаия Санчо родился в Петербурге в 1896 году. Его первыми музыкальными занятиями по фортепиано руководило несколько педагогов, в том числе такие известные музыканты, как Майкопар и Зелотти. После знакомства с органными произведениями Иоганна Себастьяна Баха Брауда твердо решил посвятить себя органу. Поступив в 1914 году в Петроградскую консерваторию, он стал заниматься в органном классе. В 1915 году Брауда переезжает в Москву, совмещая занятия в консерватории с учебой на медицинском и математическом факультетах Московского университета. После возвращения в Петроград он заканчивает консерваторию и остается в ней руководителем органного класса. В 1924 году Брауда был командирован в Париж, а в 1926 году в Лейпциг для совершенствования. С одной из этих поездок связано письмо ректора Петроградской консерватории Айсана Константиновича Глазунова к профессору Лейпцигской консерватории Карлу Штраубе. Оно очень точно характеризует облик молодого музыканта. Вот это письмо. «Петроградская государственная консерватория позволяет себе просить вас обратить ваше благосклонное внимание на студента этой консерватории по специальности орган Исаию Брауда, имеющего горячее желание стать вашим, уважаемый профессор, учеником. Студент Брауда обучается органной игре в Петроградской консерватории с 1920 года. Он проявил большой музыкальный талант, прекрасные виртуозные данные, совершенно исключительную любовь к своей специальности и самое серьезное отношение к делу. Особенно следует выделить строки письма, в которых подчеркивается совершенно исключительная любовь к своей специальности и самое серьезное отношение к делу. Эти высокие этические нормы Брауда пронес через всю жизнь. Эпицентром полувековой творческой деятельности профессора Брауда была музыка Иоганна Себастьяна Баха, органные пьесы и кантаты, бранденбургские концерты и магнификат, двойные, тройные и четверной клавирный концерт, хорошо темперированный клавир и искусство фуги – все это являлось жизненной средой Брауда – солиста, ансамблиста, педагога, исследователя. Один из критиков точно подметил свойства игры Брауда. Фразировка его выразительна, как может быть выразительно чтение стихов. Действительно, в его исполнении – всегда слышалась трепетность человеческой речи. Это была игра не только поющая, но и говорящая. Сейчас в исполнении профессора Брауда прозвучит прелюдия и фуга ля минор Баха. В этом произведении ему удалось достичь высшей степени сопереживания с композитором. Органист заставляет вас выстрадать интонационную драму этой великой музыки.

Желая глубже проникнуть в суть музыки Баха, Брауда стремился познать и атмосферу того времени. Так возник его интерес к предшественникам великого мастера. В концертах Брауда старинная музыка разных школ была представлена последовательно и систематично. Так осуществлялась связь времен, музыкальных эпох. Это с особой наглядностью подтверждают программы органных циклов, к которым он особенно тяготел. Сохранилась запись концерта, который Брауда дал 19 декабря 1966 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Исполнялись органные пьесы авторов XIII-XVIII веков. Вот одно из этих произведений – «Чекона ми минор» немецкого композитора XVII века Букстегуде.

В целом репертуар Брауда охватывал все наиболее значительное, что написано для органа от 12 столетия и до наших дней. Он неустанно пропагандировал сочинения советских композиторов. Можно смело утверждать, что именно благодаря неутомимой работе Брауда появились многие новые сочинения советской органной музыки, ибо не было для молодых авторов лучшего стимула, чем великолепная игра Исаия Санча, большей чести, чем его похвала, более строгого суда, чем его критика. С 1923 года по 1970 год, работая в Ленинградской консерватории, Брауда поддерживал постоянный контакт с ленинградскими композиторами всех поколений. Своим вдохновенным искусством он вызывал интерес к старинному инструменту. Для Брауда писали органные произведения Кушнарев, Волошинов, Слонимский, Фалик, Тищенко. Послушайте в исполнении Брауда «Инвенцию» Бориса Тищенко.

В программах Брауда мы находим самые разнообразные ансамблевые номера. Здесь и старинные сонаты, и органные концерты с оркестром, дуэты с различными инструментами, концерты Баха для двух, трех и четырех фортепиано, в исполнении которых Брауда принимал участие в качестве пианиста. Многих инструменталистов приобщил он к высокому искусству исполнения старинной музыки. Брауда очень любил органно-вокальные вечера. С ним пели народные артисты Советского Союза Софья Преображенская, Борис Гмыря, Гаар Гаспарян. И свой последний концерт Исай Исаныч дал в Большом зале Ленинградской филармонии вместе с заслуженной артисткой РСФСР Людмилой Филатовой. Вот один из номеров этой программы. Сонет Петрарки Юрия Кочурова.

0: Последний раз в студии Ленинградского радио Исайя Исаевич Брауда был почти 10 лет тому назад. Он говорил об инструменте, которому посвятил всю свою жизнь. Мы сохранили эту запись. Она и закончит сегодняшнюю передачу.
1: Ну что же сказать об органе? Во-первых, это инструмент, который обладает, пожалуй, среди всех инструментов самым большим репертуаром, самой большой литературой. Ну, хотя бы самой большой в смысле временного размаха. И сейчас органисты стараются включить в свои программы и 16 век, и 15 век, и даже 14 век. Органная литература все время видоизменяется и открываются все новые главы, то ли старинные, то ли новые. Но интересно, что вот это ощущение динамичности органной музыки, оно высказано очень сильно и очень правильно высказано 100 лет тому назад Стасовым. Стасов говорит здесь, что в руках одного исполнителя находится целая палитра средств и красок, оркестровых, всевозможных. Теперь Стасов, слова Стасова. Прибавьте к этому множество таких звуков, тонов и эффектов, которые возможны только органу и недоступны ни для какого инструмента, ни для какого оркестра. Вообразите себе это разом, и тогда вы невольно скажете себе, какая же будущность ожидает орган? Каких новых созданий, неслыханных и неожиданных, можно ожидать от этого великанского орудия, до сих пор непонятого или забытого, и, наконец, поступившего в сокровищницу художественных сил? Несомненно, новая музыкальная эра готовится на наших глазах. Стасов как будто пророчествует, потому что действительно он говорит то, что мы чувствуем, ну, во всяком случае, не только мы органисты, но и большое количество слушателей, которые слушают орган. Конечно, для него нужны инструменты, они строятся, нужны залы с инструментами, они есть, нужна аудитория, она тоже есть. Затем нужны исполнители и, наконец, нужна музыка. Эта музыка создается, орган возрождается и достигает своего нового расцвета.

0: Вы слушали музыкальную передачу «Заслуженный деятель искусств РСФСР Исай Александрович Браудо к 80-летию со дня рождения». Вел передачу артист Евгений Агафонов, звукорежиссер Евгения Колесова, редактор Светлана Таирова.
1: Говорит Ленинград. Слушайте передачу «Всесоюзный фестиваль. Второй тур». Ведет передачу наш музыкальный комментатор Игорь Борисоглебский.

Во второй половине октября наступила пора отчетных концертов участников художественной самодеятельности нашего города, удостоенных на втором туре Всесоюзного фестиваля дипломов и грамот. В каждом концерте будут представлены лучшие коллективы и солисты студий дворцов, домов культуры, клубов производственных предприятий данного района. Первыми покажут свои достижения в области самодеятельного искусства артисты-любители районов Кировского, Куйбышевского, Калининского, Ленинского и Московского. А сегодня наш рассказ об одном из выступлений коллективов Дворца культуры имени Ленсовета, ансамбля русского танца и вокальной студии, которая состоялась в воскресенье 10 октября на борту польского пассажирского лайнера «Стефан Батурий». Еще задолго до начала концерта в салоне для отдыха собрались туристы. А как только началось выступление ленинградцев, то в зале стало тесно. Русские песни, романсы, народные танцы встречали присутствующий горячий прием.

и ансамбль русского танца, и участники вокальной студии, выступившие на польском корабле, являются дипломантами второго тура фестиваля. Если говорить об ансамбле, то необходимо отметить удачно поставленные народные танцы, хореографические картинки. Творческим огоньком отмечено исполнение каждого концертного номера программы. Кадриль, перепляс, сибирская лирическая, шла девица за водой, гармонь пляску водит и другие. Всего около 20 названий в текущем репертуаре ансамбля. Ряд номеров поставлен такими известными балетмейстерами, как Михаил Гаденко, Иван Остроумов, Василий Иванов. Интересно и то обстоятельство, что последнее время во главе коллектива, причем коллектива стабильного и растущего, стоят двое участников самодеятельности – муж и жена Зверевы, Николай Игнатьевич и Тамара Васильевна. Оба они работают на заводе «Полиграф МАШ». Он электротехником, она токарем. В прошлом рядовые участники, теперь воспитатели молодежного коллектива, отдающие любимому искусству все свое свободное время. Кстати, и их дети, Оля и Володя, также занимались в детском танцевальном ансамбле.

0: Успешно выступили и солисты-вокалисты Вера Ковалева, работающая в типографии имени Ивана Федорова, Владимир Ивкин, инженер ОКБ завода «Полиграф МАШ» и заместитель главного инженера завода Виктор Беленинов.
1: Мое увлечение пением начиналось с занятий в хоровых коллективах. Так было и когда я служил на Тихоокеанском флоте, так было и когда я работал в Монгольской Народной Республике на строительстве промышленно-энергетического комплекса. Занимаюсь в хоре, пою, увлекаюсь. В дальнейшем руководители мне поручают отдельные сольные партии. Став солистом, я продолжал петь в хоре. Очень приятно петь, сливаться с голосами соседей по хоровой партии. Приятно, когда ты поешь соло, а хор лишь подхватывает твою мелодию. Либо чутко тебя аккомпанирует. Последние годы мне приходится петь только под аккомпанемент фортепиано. К сожалению, во Дворце культуры имени Ленсовета все как-то не удается организовать для нашего класса сольного пения совместное исполнение с каким-либо ансамблем, вокальным или инструментальным.

Действительно, прав Виктор Иванович Беленинов. Хорошо бы как-то разнообразить исполнение того обширного репертуара, который подготовлен у участников вокальной студии педагогом Валентиной Федоровной Шипериной. И если нет во Дворце культуры имени Ленсовета академического хора, камерного, симфонического или русского народного оркестров, то, может быть, стоило подумать об организации небольших инструментальных ансамблей, которые могли бы не только более эффектно представлять интересных солистов-певцов студии, но и сами исполнять популярные произведения классической и современной инструментальной музыки. Такое содружество, думается, было бы обоюдно полезным и вокалистам, и инструменталистам. Представляем еще одну участницу концерта на борту теплохода «Стефан Баторий». Поет Вера Ковалева.

В заключение концерта хореографический коллектив «Ансамбль русского танца» с блеском исполнил темпераментную виртуозную пляску, в которой участвовала вся группа ансамбля. Наши гости, туристы из Польской Народной Республики, долго не отпускали со сцены участников художественной самодеятельности Дворца культуры имени Ленсовета.

Вы слушали передачу «Всесоюзный фестиваль. Второй тур». Вел передачу наш музыкальный комментатор Игорь Борисоглебский. Звукорежиссер Мария Клеенышева.

0: Я познакомился с орешковцами где-то лет 10 назад. Познакомившись с этими людьми, а не восхищаться их подвигом просто нельзя. У меня появилось такое желание, мечта написать или серию очерков, а если удастся и сделать книгу об этих людях, рассказать о том, что вот жили в разных уголках советской страны люди разного возраста, разных национальностей, и занимались они самыми разными делами. Война свела их на маленьком пятачке земли. 500 дней провели они на этом пятачке. И вот об этих судьбах и об этих людях мне и хотелось рассказать. И получив их воспоминания, я подумал, что, пожалуй, самое благодарное дело, которое можно сделать, и самое лучшее, что можно сделать, это помочь им издать их воспоминания. И их живое слово может быть самым лучшим, что должны получить сегодняшние читатели. И даже завтрашние читатели, чтобы они получили возможность узнать, какими же были эти вот 500 героических дней. Ну, собственно говоря, о том, что проходило тогда, я думаю, что несколько позже нам расскажут участники обороны и авторы этой книги. Мне бы хотелось только сказать сейчас еще о том, что те годы, которые прошли, они разбросали людей по разным краям. Долгие годы молчал один из комендантов крепости Орешек Александр Васильевич Стулов. Очень многие, но вот до сих пор не отвечают, мы совершенно ничего не знаем о Бедиате Атаулине, одним из защитников. Короче говоря, нужно было разыскать многих людей. Сегодня уже в книжке собрано 23 автора.
1: Да, это было, я не помню, связано с каким событием, но меня политотдел Ладожской флотилии рекомендовал здесь сделать короткое выступление. Мне хочется вспомнить эти годы особенно. Вот я прослужил на флоте 24 года и всю войну провел на фронте. Но самые памятные дни остались, конечно, это оборона Орешка. Это замечательный гарнизон. Я всегда волнуюсь, когда о нем вспоминаю. Потому что там стояли насмерть солдаты и матросы в полном смысле слова. У нас каждый день был бой, и день, и ночь. Ведь трудно представить себе, что 500 дней ночей солдаты и матросы, ну, я имею в виду тут и офицеры, спали, отдыхали повахтенно. Их спутником был противогаз и автомат. Мы зорко наблюдали за фашистами, чтобы они не вышли на бровку Ладожского канала и не перерезали дорогу жизни, которая проходила всего в 14 километрах от наших позиций. Мне хочется вспомнить замечательного ветерана Орешка, погибшего впоследствии, ефрейтор Левченко. Это был замечательный снайпер, кстати, художник.
0: Помните, когда он нарисовал портрет Гитлера и вывесили по ту сторону Орешка и заставили замолчать всю немецкую батарею,
1: Да,
0: которую не могу.
1: эти вещи практиковались часто. Мы тоже пускали плакатики такой: «Гитлер капут». Вот. Потом они, значит, по нам вели огонь, а мы в это время, значит, определяли, где огневые точки новые появляются. Характерно, 41-й год, это был тяжелый год для нас, становления батареи, становления гарнизона. Нам пришлось вгрызаться в землю, в стены. Но мы сумели, вот день и ночь работая, создать очень такой крепкий узел, который был по существу как кость поперек горла у фашистов. А уже вот к 42-му году мы, так сказать, занимали господствующее положение на этом участке и буквально загнали фашистов в землю, не давали возможности им и нос высунуть. Я, вообще-то, по комсомольскому набору в 38-м году на флот пришел с Выборгской стороны, с завода «Ильич». Это было в мае месяце. Были начало белых ночей, но в Орешке белые ночи для нас были очень тяжелым обстоятельством.
2: Алексей Григорьевич, скажите, пожалуйста, ведь вы сохранили верность флотским традициям и флоту до сегодняшнего дня?
1: Да. После увольнения в запас я стал работать в военно-морской базе. Ну и вот до сих пор работаю, и, собственно, какой-то разницы-то нет. Как служил, так и вот и сейчас добросовестно отношусь вроде к делу, как положено.
2: Вот я сейчас слушала ваш рассказ, и я подумала, как было бы хорошо вот суметь передать все это волнение, связанное с воспоминаниями о тех 500 днях, на странице книги, перенести его.
0: Так оно, по сути дела, пожалуй, получилось. Дело все в том, что таких вот взволнованных рассказов в книге, как я уже говорил, много. Причем мне бы хотелось сейчас добрым словом вспомнить еще одного человека. Это бывший пулеметчик Владимир Михайлович Траньков, который и является составителем книги.
1: Просто таких людей, вот и у нас и отделить-то некого. Все такие замечательные, хорошие люди, что и даже не знаешь, как их похвалить лучше. Потому что это замечательные бойцы. Они и поныне, вот когда мы встречаемся, с гордостью вспоминают дни, которые мы провели в Орешке. С волнением приходится вспоминать сейчас дни об Орешке и в том отношении, что мы неразрывно были связаны с ленинградцами. Вот однажды иду по городу, встречается со мной пожилой старичок, смотрит на меня и говорит: «Слушай, ты не Морозов?» Я говорю: «Морозов. Дорогой ты мой», — обнимает и целует. «Ты помнишь меня? Я был в 42-м году у вас в Орешке с рабочей делегацией». И я вспомнил, как замечательно было вообще это для нас, такая радость. Я помню, собрались в большом кубрике, как вдруг в это время наблюдающий доложил о том, что фашистские самолеты идут бомбить Орешек с 5 направлений. Но что было характерно, что когда фашисты начали бомбить, на наших огневых точках всюду оказались помощниками наши шеф. Из блокадного Ленинграда в самое тяжелое время, ноябрь 42-й год, каждому бойцу ленинградские матери послали шерстяные носочки и варежки. Люди были настолько растроганы, плакали. Бойцы сказали: «Все сделаем, чтобы как можно быстрее облегчить судьбу, тяжелую судьбу города Ленина». Да, потому что это исконно русская наша земля, а Орешек для нас — это на всю жизнь.

0: Это сколько же ступенек нам предстоит подняться?
1: 280.
0: Ой, порядочно.

0: еще одна дверь, еще один ключ, да?
1: Да.
0: Да, это вы каждый день, приходя на работу, поднимаетесь 280 ступенек?
1: Да.
0: По ступенькам от инфаркта, да?
1: Сердце натренировано.
0: Так, хорошо. А вот здесь уже веет Невским ветром.
1: Сейчас работает его ходовая часть. Маятник.

0: bonito.
1: Петропавловский собор – один из старейших архитектурных памятников нашего города. Петр I очень хотел, чтобы с кораблей, которые подходят к новой столице, еще издали был виден высокий сверкающий шпиль, чтобы, когда эти корабли входят в новый порт, их приветствовал перезвон курантов. Но первые куранты, которые были установлены на этой колокольне, сгорели. Сенат был очень обеспокоен тем, что Петербург остался без курантов. И голландскому мастеру, одному из лучших мастеров курантного дела, Бернарду Орткрассу, были заказаны новые куранты. И в конце 1776 года Петербург снова услыхал звон курантов.
2: Это значит, что этим курантам почти 200 лет, и сколько же поколений сверяло свою жизнь по этим часам?
1: Через 4 года уже 200 лет. Собственно, главным часам Российской империи. Петербург был столицей, это были главные часы, столицы, главные часы России. Сейчас мы с удовольствием это слушаем. И когда мы ведем экскурсии по крепости и слышим этот четвертной перезвон, люди останавливаются, говорят, какая красивая мелодия. А вот тогда, когда крепость была чуть ли не главной политической тюрьмой царской России, ее называли русской Бастилией, чувства, которые вызывал этот перезвон курантов, были совершенно иными. И у Демьяна Бедного есть такие строчки. «Над тоской гранитных бастионов крепостные плакали часы».
2: Как великолепно сказано, плакали часы, да?
1: Демьян Бедный имел в виду то, что эти куранты оплакивали узников, томившихся в казематах крепости и в камерах тюрьмы Трубецкого бастиона. Делалось так. Примерно до половины 12-го каждый день в крепости духовой оркестр исполнял какие-то мелодии. Затем с половины 12-го садился Ридигер и исполнял на курантах. Причем любители собирались из всего города, гости приходили послушать. В воскресенье эта игра продолжалась 2 часа на курантах.
2: Ну, какие-то отголоски этой традиции сейчас в пушечном выстреле живут и в том, что экскурсанты обычно к 12 приходят.
1: Да, приходят не только посмотреть и послушать выстрел из пушки, но и послушать игру курантов. Но сейчас уже исполняется другое. Во-первых, клавиатурное исполнение прекратилось в 1840 году. Механизм испортился, некому было его исправить, только механическое оставалось. Причем это единственные в нашей стране куранты, которые на колоколах исполняют мелодию гимна.
3: Школа ораторского искусства лекторского мастерства существует во Дворце культуры с 1965 года. Желающих в школу поступить очень много. Принимаем мы в основном слушателей, которые уже начинают работать с аудиторией. Пропагандистов, политинформаторов, начинающих лекторов, учителей, пионервожатых.
2: И, видимо, у вас уже было несколько выпусков, да?
3: Да, у нас уже было 3 выпуска. Школа подготовила уже более 150 человек.
4: Ну, прежде всего, они должны обладать уже определенной культурой мышления. Конечно, нежелательно, чтобы у них были сильные речевые недостатки. Ну, а уж дальше они будут учиться, и, может быть, те малые недостатки, которые, естественно, присущи каждому, в той или иной степени мы будем пытаться устранить.
2: Вот вы сказали, будут учиться. И да. Какая же программа, и сколько это времени занимает?
4: Первый год, как правило, был главным образом теоретическим, а уже второй год главным образом был посвящен практике. Например, читались лекции об истории и теории ораторского искусства, о теории марксистско-ленинской пропаганды. Мы пытались анализировать опыт выдающихся ораторов прошлого, от Демосфена до наших дней.
2: Диапазон большой.
4: Да, потому что лекций на эту тему несколько. Ну, конечно, это не просто исторический обзор. Это обязательно какая-то проекция на практику. Логика и культура мышления оратора, психологические основы взаимодействия лектора и аудитории.
2: Вот, Александр Николаевич, меня особенно заинтересовала практика. Вот как это примерно проходит у вас?
4: Практика у нас бывает разная. У нас есть практические занятия по технике речи. Они мало чем отличаются от занятий в театральной школе, потому что говорить четко, говорить звучно, говорить внятно нужно и тем, и другим в равной степени. Ну а потом у нас в практические занятия обязательно включаются упражнения по слову, маленькие импровизационные выступления, логические задачи. Очень любопытны бывают практические занятия по теории полемики и спора, когда все учащиеся принимают участие в диспуте. И каждый выступающий должен не только обосновать свою точку зрения, но обязательно убедить всех в своей правоте.
3: Мы заинтересованы в первую очередь принять молодежь. У нас перед началом занятия будет конкурсное собеседование, где мы отберем для школы тех товарищей, которые подходят по своим данным и возможностям.
2: Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске. Драматическая поэма Сергея Есенина на сцене Ленинградского академического малого оперного театра. 40-летию подвига посвящается. Новая баллада ленинградского композитора Ирины Ельчевой. Музыкальному училищу при Ленинградской ордена Ленина Государственной консерватории имени Римского-Корсакова 100 лет. Сообщение о том, что группа творческих работников награждена Государственной премией РСФСР за постановку оперы Слонимского «Мария Стюарт», совпало с премьерой еще одного нового яркого спектакля. 16 декабря Ленинградский академический малый театр оперы и балета показал ленинградцам оперу молодого уральского композитора Владимира Кобекина «Емельян Пугачев».

0: Поставили новый спектакль. Заслуженные деятели искусств РСФСР, главный режиссер театра Станислав Гаудасинский и главный дирижер Валентин Кожин. Рассказывает Станислав Леонович Гаудасинский.
1: Либретто оперы основано на драматической поэме Сергея Есенина «Пугачев». Все, что пишется на подлинные стихотворные тексты, чрезвычайно трудно для музыкально-драматургического воплощения. Композитор волей или неволей должен идти за ритмом стиха, который держит его в жестких рамках. А когда этот стих пронизан массой метафор, как у Есенина, задача становится довольно сложной. Владимир Кобекин, на мой взгляд, поставил перед собой цель преодолеть речитативную структуру стихотворной формы и прочел есенинскую поэму в чисто распевной манере, основываясь в своей музыке на широкой мелодической интонации. И это главное, что нас привлекло в его музыке. Конечно же, при внесении литературного творения Есенина в условия оперной сцены эксперимент довольно рискованный. Впрочем, реакция зрительного зала уже показала, что он принимает эту форму и через наше сценическое решение, и через музыкально-драматургическую линию этого спектакля, и оно доходит до зрителя-слушателя. Мы старались найти единый сценографический и режиссерский язык, который раскрывает партитуру Кобекина в простой и вместе с тем символической форме. Надо было найти несколько емких по значимости обобщающих деталей, которые и создали бы главный образ спектакля. Для нас этот образ выразился в уходящей вдаль дороге, по обочинам которой сиротливо приютились маленькие деревянные избы. Мы с художником Семеном Пастухом отказались от декораций как таковых и весь спектакль решили в условно обобщенной стилистической манере. Для контрастности, которой требовали условия сцены, композитор, он же автор либретто, вел дворцовые сцены с подлинными стихами Державина и текстами писем Екатерины II к Вольтеру. И эти сцены еще больше подчеркнули противоречие взаимоотношений пышного, лицемерного императорского двора и угнетенного народа. Весь драматический конфликт в опере, как и в поэме, выражается в образе Емельяна Пугачева, и образ этот является стержнем музыкальной и сценической драматургии всего спектакля. Великолепно справился со своей задачей исполнитель этой партии Владимир Панкратов. Он сумел донести есенинское слово, соединенное с интонационной сферой музыки Кобекина. Благодаря высокому романтическому накалу чувств, образ Емельяна в отдельных сценах вырастает до трагического обобщения судьбы всего русского народа.

коса, хрустящий закат, теряя.

Привлекает, на мой взгляд, внимание и другой исполнитель заглавной партии, молодой певец Сергей Софенин, которому впервые поручена такая крупная драматическая роль. Он привлекает в своем исполнении искренностью и какой-то сценической достоверностью. Вообще в спектакле очень много действующих лиц, но все они появляются как бы эпизодически. Основной же конфликт, как я уже говорил, между властью в образе Екатерины и двора и народом в образе Емельяна Пугачева.

отомстить Екатерине! Поднимая руку, как желтый кол, за то, что она сообщниками своими, разбив белый куфт,

0: и так думаешь, брат Степан?
1: Да, да, по-моему, тоже напрасно.
0: Разве важно? Разве важно? Разве важно? Что мертвые не встают из могил, но зато кой-где почву безвлажную

О премьере оперы Кобекина «Емельян Пугачев» рассказывал главный режиссер Ленинградского малого театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств РСФСР Станислав Гаудасинский. Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Не смолкаем мы страшно.

0: Постоянные слушатели передач Ленинградского радио, возможно, помнят и эту музыку, и рассказ журналиста Лазаря Маграчева о том, как спустя 4 десятилетия он разыскал авторов боевого марша 16-й танковой бригады, участвовавшей в обороне нашего города и прорыве блокады. Одним из авторов музыки была юная тогда Ирина Ельчева, ныне известный ленинградский композитор. Сегодня мы познакомим вас с новым сочинением Ирины Михайловны, балладой, написанной на стихи гвардии полковника Шатохина, непосредственного участника боев за освобождение Ленинграда. Ирина Михайловна, расскажите нам, пожалуйста, как появилась эта баллада, как попали к вам стихи Алексея Александровича Шатохина?
1: Совершенно неожиданно сочинение появилось. Встреча с гвардии полковником Алексеем Александровичем Шатохиным была очень приятной и тоже неожиданной для меня. Она произошла в конце ноября этого года в гостях у композитора Сергея Яковлевича Вольфензона. Очевидно, радиослушатели помнят песню, которая была написана Катей Ручьевской мной под руководством Сергея Яковлевича вот в 1942 году в училище в блокадном Ленинграде. Алексей Александрович в то время был политруком той части, которая прислала этот заказ нам. И было совершенно неожиданно, но невероятно приятно, что эта песня, оказывается, прошла длинный путь. Вот Алексей Александрович будет рассказывать подробно, какой это путь. И когда мы встретились у Сергея Яковлевича, то, конечно, были разговоры, и мы окунулись в атмосферу тех лет. И Алексей Александрович рассказывал о боевых операциях, о своих товарищах, в частности, о девушке, молодой девочке, можно сказать, Тамаре Ивановой, Тамаре Михайловне Ивановой-Охременко, ныне живущей в Ленинграде. Он рассказывал о ее подвигах. После этого рассказа были прочитаны Алексеем Александровичем его стихи, которые так и назывались «Девочка, боец и танки». И я почувствовала, что я не могу не отозваться на эти строки.
0: Ну, прежде чем мы познакомим радиослушателей с этим новым произведением, хотелось бы еще услышать рассказ Алексея Александровича о тех далеких уже героических днях, когда вы первый раз откликнулись на призыв танкистов.
2: Марш 16-й танковой бригады зародился в очень трудные дни для Ленинграда. Потом мы этот марш пели в строю, исполняли его в землянке, исполняли в самодеятельности перерыв между боями, исполняли его прямо непосредственно в бою наши экипажи, шедшие в атаку. И особенно исполняли ребята, которые, так сказать, считали, что они вот-вот погибнут. И вот с этим маршем от стен Ленинграда до Праги бригада прошла с ним. Он ежедневно воодушевлял наших бойцов, офицеров.
0: Алексей Александрович, вот Ирина Михайловна сказала, что героиня баллады, которую вы написали, жива и живет в нашем городе. А как вы узнали об этом? И встречались ли вы с ней?
2: Это интереснейший случай. Его просто не придумаешь ни в кино и, наверное, так не опишешь, как мы встретились. Дело было 30-й годовщины Дня Победы, когда мы ставили мемориальную доску в Новой Малоксе Мартынову Александру Максимовичу. И вот, возвращаясь оттуда, зная, что идет поезд только 3 вагона, платформы для посадки в то время не было, и председатель сельсовета предупредил, что чтобы мы не отстали от этого поезда, надо оперативно сделать посадку. Ну, в общем, пока всех подсадили, и женщин там, наших медиков, и ребят, 40 человек у нас было. Я вскочил последний. Вскочил, то есть, значит, сразу в купе. Ну, видят, что, значит, форма, видимо, так сказать, уважение военной формы. Все сразу встали и уступили мне место. Я говорю, что вы, товарищи, что вы, мне не нужно, я постою. Нет, какая-то женщина меня посадила вот со второй женщиной. Я сел, разговорились, она говорит, а я здесь воевала. А вот сейчас у меня здесь садовый участок. Я каждый день копаю и со слезами вырываю кости, патроны. И все на своем огороде складываю в грудку и вот собираюсь скоро сделать захоронение. Я сразу посмотрел на нее и не узнал ее. Конечно, она изменилась за столько лет. 30 лет прошло. Я спрашиваю, вы где воевали, в каких частях? Она говорит, танковых. Как в танковых? 4 бригады были, я все знаю. В какой бригаде? Она говорит, в 16-й. Я говорю, так посмотрите на меня, то вы что не узнали? Вы Тамара Иванова? Ну, тут начались объятия, все сбежались из вагона. Я же ее искал 10 лет. Я по всему Союзу посылал письма, но ведь вас, женщину, очень сложно найти, когда вы выходите замуж. Вот ведь в чем дело-то. У вас фамилия меняется, и, пожалуйста, где же я возьму Тамару Иванову? Нет ее. А я еще вам расскажу, как она в бригаду пришла. Слушайте, 17-летняя девочка, щупленькая, низенького роста. И когда привели к командиру бригады, уговаривали ее, чуть не со слезами уговаривали. Девочка, доченька, не надо идти в танк, ты же сгоришь. Жалко же тебя, ты еще на свете не пошла, ты должна быть матерью. Вот в такой форме уговаривали. Потом, значит, когда она ушла, решил я послать медсестрой в первый танковый батальон. И она на третий день вытащила, значит, там раненых танка командира лейтенанта Ломоносова. Передала его военфельдшеру. Она вскочила в этот танк и пошла в бой. И с тех пор она так неизменно и осталась в танке. Сперва была заряжающим, потом радистом-стрелком, потом погиб механик-водитель, она села за рычаги. Вы представляете, что такое для молодой девочки рычаги? Это же вообще невообразимо. Один бортовой рычаг выжать надо 16 килограмм, а если два, это уже 32 килограмма. Повернуть танк туда-сюда...
1: Это невозможно.
2: Это вообще невозможно. А она 17-летняя совсем справилась.
0: Алексей Александрович, а вы эти стихи когда написали? Уже после того, как встретились с ней теперь?
2: У меня стихов написано уйма, я прямо вам скажу. Но я не поэт, я просто лично для своей души пишу. И у меня есть стихи фронтовые. Много у меня сгорело в берлинской операции. У меня сгорело 8 тетрадей.
1: А вот о Тамаре.
2: О Тамаре было написано, это еще в бою, когда мы воевали, о ней было написано. Я их потерял, эти стихи. И когда вот мы стали с вами разговаривать, когда встретились, вы говорите, говорю, слушайте, как-то надо Тамару, значит, понимаете? Я сразу уловил, пришел домой, я ночь не спал и написал вот это, все восстановил, понимаете?
1: Да, через 2 дня я получила по почте.
2: Все восстановил, письмо. Написал. Ну, не знаю, как это. Музыка-то, наверное, отличная. Стихи-то, может быть, ничего не особенно.
1: Стихи такие, которые вызвали музыку. Отклик. И действительно, мы посвящаем с исполнителями эту песню Тамаре Михайловне.
2: Тамаре Михайловне.
1: И всем, конечно,
2: это ее... Это и будет сюрприз, конечно. Сюрприз неожиданный.
1: Боевым качеством удивительным.
2: Ну, что я должен сказать? Тамара патриот. У Тамары был отец, капитан пограничных войск. Отец погиб здесь, под Ленинградом. Тамара дала клятву мстить за отца.
0: Балладу Ельчевой на стихи Шатохина «Девочка-боец и танки» исполняют Владимир Ромашин и Эдуард Бугаков, партия фортепиано, автор Ирина Ельчева.

0: Открываем заключительную страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград». 22 декабря в Большом зале Ленинградской консерватории состоялся торжественный вечер, посвященный столетию со дня основания училища при консерватории. С приветствиями в адрес юбиляра выступили ректор консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР Владислав Александрович Чернушенко, народный артист Советского Союза, композитор Андрей Павлович Петров, начальник Главного управления культуры исполкома Ленгорсовета Борис Михайлович Скворцов, представители музыкальной общественности Ленинграда и Москвы. С докладом выступил директор училища Александр Яковлевич Вильниц.
1: Сегодня мы по праву можем сказать, что музыкальное училище Ленинградской ордена Ленина Государственной консерватории внесло большой вклад в развитие музыкальной культуры нашей страны. И мы не можем не гордиться тем, что являемся наследниками и продолжателями глубоко нравственных традиций в деле музыкального образования и просвещения детей и юношества России, которые 100 лет тому назад, в 1883 году, были положены основателем училища Евгением Павловичем Рабгофом в основу деятельности открытых им в Петербурге музыкально-драматических курсов. От этих курсов и ведет наше училище свою историю. За годы советской власти училище окончило свыше 8600 учащихся. В его стенах начали свой профессиональный путь многие выдающиеся советские музыканты. Среди воспитанников училища народные артисты СССР, главный дирижер симфонического оркестра Московской филармонии Вероника Дударова, солист Большого театра Союза СССР Павел Лисициан, композитор Андрей Петров, народные артисты Российской Федерации, солисты Большого театра Союза СССР Людмила Никитина и Тамара Сорокина, заслуженные деятели искусств Российской Федерации, композиторы Борис Тищенко, Георгий Портнов, Сергей Баневич. Свыше 30 выпускников училища стали заслуженными артистами РСФСР. 22 выпускника – лауреатами международных конкурсов и 24 выпускника – лауреатами всесоюзных конкурсов. Отмечая сегодня столетний юбилей нашего учебного заведения, перелистывая страницы его славной истории, позвольте мне от имени всего коллектива заверить вас, что добрые традиции благородного и важного дела музыкального образования, начатые век назад, найдут достойное продолжение и развитие у новых поколений педагогов и учащихся нашего училища. Сегодня Коммунистическая партия и Советское правительство ставят перед нами, педагогами-музыкантами, качественно новые задачи по профессиональному обучению и воспитанию молодого поколения будущих деятелей советского искусства. И разрешите мне от имени всех педагогов и сотрудников училища заверить нашу родную коммунистическую партию, наше советское правительство в том, что мы отдадим все свои силы, знания, опыт для выполнения исторических решений 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза.
0: После торжественного собрания состоялся большой концерт, в котором приняли участие оркестр народных инструментов, симфонический оркестр, сводный хор музыкального училища Ленинградской консерватории и солисты, бывшие его выпускники. Под управлением народного артиста Белорусской ССР Юрия Ефимова прозвучала фантазия Бетховена для фортепиано, хора и симфонического оркестра. Солистка, дипломант всесоюзного конкурса Галина Фиалко.

Вы слушали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Этот выпуск подготовили оператор звукозаписи Мария Клеенышева, журналист Муза Кадлиц. Вела передачу Галина Колосова.

Одним из главных событий октябрьской музыкальной жизни нашего города стал закончившийся вчера 6-й смотр творчества молодых композиторов Ленинграда, посвященный 70-летию Великого Октября. Концерты смотра проходили в залах филармонии, капеллы, консерватории, Дома композиторов и Дворца молодежи. Более 20 авторов, по возрасту составляющих целое поколение, представили на суд слушателей произведения в самых разных жанрах – от симфонических полотен до рок-композиций. Александр Смелков, Сергей Белимов, Игорь Корнелюк, Ольга Петрова, Вячеслав Римша, Анатолий Королев, Наталья Обольская, Анатолий Затин, Евгений Иршаи, Алексей Мыльников, Ирина Цесликевич, Дмитрий Смирнов – все это имена уже достаточно хорошо известные тем, кто интересуется современной музыкой. Это музыканты, обладающие основательным профессионализмом, получившие крепкую школу в стенах нашей консерватории. Каков же облик творческого поколения, заявляющего о себе на протяжении последних лет все более убедительно и художественно полноценно? Пожалуй, главное, что объединяет этих таких непохожих друг на друга ни по характеру, ни по манере самовыражения молодых людей, это сознание своей гражданской ответственности. Это поиск устойчивой позиции в сегодняшнем беспокойном и не очень-то устойчивом мире, поиск внутренней гармонии. Обнадеживает и радует их стремление быть понятыми, стремление завоевать широкую аудиторию, с неизбежностью породившее отказ от жесткого эпатирующего музыкального языка, от формалистических новаций, на смену которым идет мелодическая открытость, ясность высказывания. Хорошее впечатление оставило сочинение Александра Смелкова, прозвучавшее в Большом зале филармонии 15 октября. Вместе с Вячеславом Римшей Смелков является, можно сказать, продолжателем традиций кучкистов, традиций петербургской школы. Обоих этих композиторов интересуют не только славные страницы отечественной истории. В прошлом году мы слышали фортепианную сонату Смелкова, посвященную 800-летию слова о полку Игореве, а немного раньше – концерт Римши для хора на древнерусский текст «Борис и Глеб» и его же хоровые поэмы «Стихи похвальные России». Их интересуют и современные проблемы. Сейчас прозвучит фрагмент «Песни студеного моря» Александра Смелкова, северного сказания для солистов, чтеца и Большого симфонического оркестра по прочтении Чингиза Айтматова. Исполнители Нина Романова и Академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии под управлением Арнольда Каца.

Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Твое жаркое чрево зачинает жизнь. Твое жаркое чрево нас породило у моря. Твое жаркое чрево – лучшее место на свете. Где ты плаваешь, великая рыба-женщина?

головы, твои белые груди вскормили нас у моря. Где ты плаваешь, великая рыба Женя?

В день открытия 6-го смотра творчества молодых композиторов Ленинграда 12 октября в Доме композиторов состоялся камерный концерт, на котором были представлены сочинения Вячеслава Римши, Ольги Петровой, Андрея Андерсена, Леонида Иновлоцкого, Ирины Цыслюкевич, Натальи Обольской. Если на прошлом смотре Ольга Петрова выступила с монументальной симфонией «Для славы мертвых нет», посвященной блокадному Ленинграду, то в этом году она показала лирико-психологическое произведение «Кантату на стихи Ольги Цехновицер «Мое окно». Это яркое своеобразное сочинение заставляет вспомнить вокальный цикл Мусоргского «Детское», тонко раскрывающий психологию ребенка. И герой кантаты Ольги Петровой тоже ребенок, но ребенок уже нашего времени, страстно отстаивающий свое право быть личностью. Это крик души, обреченный на непонимание всезнающих взрослых. Успеху нового сочинения во многом способствовало талантливое исполнение Елены Устиновой.

В этом же концерте прозвучало еще одно интересное сочинение – вокальный цикл Натальи Обольской для баса и фортепиано на стихи французских поэтов. Обольская – автор многих камерных сочинений для различных инструментальных составов, балета «Психея», цикла песен на стихи детей, музыки к телевизионным и кинофильмам, многих песен. 5 романсов на стихи Гийома Аполлинера и Жана Тардье – последняя по времени работа композитора. Музыка цикла привлекает свежестью, искренностью, рельефным мелодизмом, тонкой работой над поэтическим словом. У этого сочинения также был прекрасный исполнитель – солист Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова Михаил Кит. Партию фортепиано исполнила автор Наталья Обольская.

теперь о других событиях музыкальной жизни Ленинграда. 19 октября открылся 20-й сезон в Большом концертном зале «Октябрьский». Программа вечера была посвящена 70-летию Великого Октября. Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР под управлением народного артиста Советского Союза Геннадия Рождественского исполнил 11-ю и 12-ю симфонии Шостаковича 1905 и 1917 год. Эта музыкальная дилогия – уникальный памятник двум русским революциям.

в Международный день музыки 1 октября в Малом зале имени Глинки выступил лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат международного конкурса «Камерный хор Ленинградского института культуры имени Крупской». Этот коллектив, созданный и возглавляемый лауреатом международного конкурса Николаем Корневым, за 10 лет своего существования превратился в один из ведущих хоров нашего города, активно пропагандирующий музыку ленинградских композиторов. В концерте, о котором идет речь, были исполнены сочинения Дмитрия Смирнова, Валерия Латмана и Николая Драницына. Сюита Смирнова на стихи шотландских и английских поэтов – сочинение своеобразное, характеризующее автора как большого мастера хорового письма, владеющего всеми оттенками музыкальных красок. Написана сюита для тенора, хора и двух фортепиано. Сейчас вы услышите две части. «Крестьянский парень» на стихи Бёрнса и «Вечер прощальный» на стихи Байрона. Исполнители – Борис Карандасов, Роман Лебедев, Эмма Эстрина и хор Института культуры под управлением Николая Корнева.

Среди многочисленных филармонических программ, прозвучавших в октябре, внимание привлекает вечер-сонат для виолончели и фортепиано, который дали молодые ленинградские музыканты, лауреат международного конкурса Леонид Горохов и дипломант международного конкурса Ирина Никитина. После победы на сложнейшем Женевском фестивале студент второго курса Ленинградской консерватории по классу профессора Анатолия Павловича Никитина неоднократно выступал с сольными концертами в Ленинграде, Москве и других городах нашей страны. А недавно Леонид Горохов и Ирина Никитина с успехом приняли участие в Давосском международном фестивале камерной музыки, организованном прогрессивным швейцарским музыкантом Михаэлем Хефлигером для молодых артистов, лауреатов международных конкурсов под девизом «Музыка объединяет народы». Программа, с которой молодые музыканты выступили у нас в Малом зале имени Глинки 7 октября, это их новая работа. Прозвучали соната Брамса фа-мажор, соната Шостаковича и впервые в нашей стране соната Буцефал современного французского композитора и виолончелиста Поля Тортелье.

0: слушает.
1: Примите срочную телеграмму. Адрес: Зимняя сказка. Деду Морозу. Где мы встретимся, дедушка? Снегурочка.
0: Телеграмма принята. Телеграф слушает.
2: Срочно телеграмму молнию. Снегурочке. Старый год, Снегурочка, кончается. Люди ждут. Подарки я несу. И как в сказке нам с тобою полагается, повстречаться в сказочном лесу. Все дороги замели метели, чтоб тебе блуждать, родная, не пришлось, буду ждать тебя в лесу у старой ели. Приходи скорее, Дед Мороз.

0: дедушка? Что шепчут эти ветви?
1: Про твою, Снегурочка, красу. Первый сплетник, непоседа ветер, говорит с деревьями в лесу. Сверкает, серебрится родной природы ширь. Смотри, сидит на елке птица.
0: Красивая. А кто она?
1: Снегирь. Поет снегирь, старается.
0: А что поет?
1: Кто может объяснить?
0: Но я, как в сказке полагается, могу по-человечьи говорить. Снегурочка с морозом весело идут волшебной тропой, где хрустали зима развесила на занавеске кружевной. Их провожают сосны с елками, касаясь ветками щеки, алмазов, яхонтов осколками, осыпав их воротники. А за ветвями звезды светятся, сосулек искрится слюда, и золотым сиянием месяца блестит у деда борода. Горят пушистые от инея снегурки синие глаза. Светла, прекрасна сказка зимняя, лесная русская краса. Бежит дорожка, расстилается, снежок валит пушистый бел. Но вот, как в сказке полагается, вдруг колокольчик зазвенел.
2: Эй, путники, куда в такую пору?
1: На станцию!
3: Да это ж Дед Мороз! И с ним Снегурочка!
1: А здесь дорога в гору!
0: Вы подвезете нас?
2: Что за вопрос? Садитесь! Враз домчу! У нас лихие кони, так прокачу, что ветер не догонит! А ну-ка, милая! Эй, шевелись, залетные! Орелики!
0: Вдали остался лес.
1: А скоро станция.
2: Я в наш МТС вас завезу сперва. У нас механик новый, гвоздь парень из Москвы. Душевный, толковый, он будет рад гостям.
1: Дорога в поле извивается, снег под полозьями скрипит.
0: И так, как в сказке полагается, настройка сказочная мчит. А это кто?
2: Не разберу. Эй, милый человек!
4: Постой-ка, дядя!
5: Подбрось до МТС.
2: Давай, садись, артист. Ну, милая! Залетные, шевелись, орелики! Ну!
0: Сыграйте нам, товарищ баянист.
5: Ну?
6: Ветер мягкою порошей заметать дороги стал. Все равно народ хороший к нам дорожку отыскал. Ведь приехали к нам первым намотать.

0: хорошо в селе у нас. Да и Курочкин в приличном будет обществе сейчас. Всем приехавшим сердечно рад колхозный наш народ. Ну, а Курочкин, конечно, с ними встретит Новый год. Всем приехавшим сердечно рад колхозный наш народ. Ну, а Курочкин, конечно, с ними встретит Новый год.
1: Ну вот мы и приехали.
0: О, домчали Сеню сани.
2: А это кто играет?
1: Наш механик.
2: Это он на гитаре играет?
1: Он.
2: Давайте незаметно потихонечку зайдем.

0: Маша, Нюра, скорее сюда. Механик наш поет.
1: Привет!
0: Тише вы. Кудахчите, как куры. Ну и народ.
1: Хороший мы народ.

0: это?
1: Как полагается, этой сказочной новогодней ночью Дед Мороз со Снегуркой перед вами.
0: Ой, батюшки, верно, курочка!
2: Рад вам, гости дорогие! Садитесь, пожалуйста, раздевайтесь. Я почему-то думал, что вы попозже подъедете.
0: Мы к вам на минутку. Услышали вашу песенку и зашли.
1: В песенке говорится, что Дед Мороз несет всем подарки. Сейчас мы вас порадуем. Задумайте какое-нибудь желание.
2: Задумал.
1: Включите приемник.
2: Пожалуйста.
3: Слушайте стихотворение Исаковского «В дорогу».
4: Много, много есть у родины моей, много верных сыновей и дочерей. Отовсюду на призыв ее на зов, сколько сразу отозвалось голосов, сколько их в одном желании слилось, сколько нынче нас в дорогу собралось. Отправляемся, садимся в поезда, возвращаемся в колхозные места. Но не в гости мы и едем, и идем. Там отныне наша улица и дом, там отныне наши думы и дела, там земля, что нас когда-то родила. И идем мы не за славой, похвалой, а в долгу мы перед этой землей. И затем мы свой задумали поход, чтобы исчезло даже слово недород, чтоб земля советским людям за труды полной мерою несла свои плоды. С тем, товарищи, мы едем и идем, в том поруку перед родиной даем.
2: Ну вот теперь я вижу, что вы настоящий волшебник. Передайте ему большой привет от нашего колхозного народа.
5: Привет, Иван! Вы хоть и механик, все больше с моторами да с гайками, а поете под гитару как артист.
6: Так что и говорить, ну просто филармония. Нюр, слушай, Нюр, а ты ведь под пару его голосом-то будешь. А ну-ка спой.
7: Ну что ж, и спою, подружка, поддержи.

0: Как хорошо, друзья, сегодня быть нам вместе.
1: Благодарим, что не забыли заглянуть.
2: Спасибо вам за музыку, за песни.
0: А нам пора в наш новогодний путь.
3: Хотите, мы до станции доедем. Автомобиль хочу я обновить как раз. Я вас могу доставить на Победе.
4: А мы на лыжах с нами приглашаем вас.
2: На лыжах? Замечательно!
0: Прекрасно! А лыжи есть?
4: Конечно, есть.
2: И с песней в путь.
0: Ну, это ясно. В пути всегда необходима песня.

0: Снегурочка, станция, погляди.
1: Верно. О чем же я беспокоюсь? Откуда здесь столько народа?
2: Пройти тут должен сейчас замечательный поезд.
3: В тот поезд попасть можно только тому, кто с честью шагал от победы к победе.
4: Зеленую улицу дали ему.
5: Прекрасный народ в этом поезде едет.
1: Где же начальник станции? Он, может быть, нас в этот поезд посадит? Хотя бы в самый последний вагон. Вы не видали начальника, дядя?
6: Видел. Но вы понимаете сами, в праздничный вечер, как сказка чудесный, хочется всем говорить стихами. Я ж на вопрос ваш отвечу песней.

0: Катенькой зовут.
1: Где же она? Ведь время летит. В наряд новогодний оделись еле.
2: Может быть, Катенька там, где шумит странный такой человек с портфелем?
1: Верно, шумит он на весь вокзал.
3: Победоносиков нет, не таковской. Обо мне пьесу написал Владимир Владимирович Маяковский. Я спешу на праздник новогодний. У меня мандат в кармане на груди. Я, как есть ответственный работник, значит, должен быть повсюду впереди. Я работник с довоенным стажем. Потрудитесь выдать мне билет. Мне, главбуху, тёще, секретарше, сестрам, их мужьям...
4: Билетов нет.
3: Как так нет? Что за вздор? Поскольку у меня мандат и должность, я могу принять отказ, но только через моего секретаря.
4: Нет, на праздник наш мы вас не звали. Далеко от вас народ ушел вперед. Вы, победоносиков, от нас отстали. Вам сейчас встречать бы 31-й год.

0: мчится, сверкая, как будто он из мира сказок и чудес. Стоянка, граждане, одна минута. Приготовьтесь, у кого есть право на проезд.
1: Пропустите меня! Дайте дорогу! Я же со служебным аппаратом! У меня мандат! Дорогу, расступись!
2: Не сажайте лежебоков!
3: Бюрократов!
4: И того, кто на руку не чист!
5: Нет, победоносиков, не придется праздновать вам с нашей дружной семьей.
6: Катенька, мы с Дедушкой Морозом.
7: Понимаете, довольно поздний час. Разрешите нам хоть на подножке паровоза?
0: Понимаю. И в вагонах ждут сегодня вас. В городах, в селениях, на зимовках.
7: Всюду нынче нужно заглянуть.
0: Торопитесь же. Минута остановка. Добрый путь!
8: До встречи!
0: Добрый путь!
9: Наш поезд особый идет сквозь метели.
10: И скорость добавлять нам нельзя.
11: До встречи заветной, намеченной цели.
12: Все ближе, все ближе, все ближе, друзья!

0: А кругом снега лежат по пояс.
1: Огоньки приветливо горят.
2: Догоняя наш веселый поезд, песенки попутчицы летят.
3: По стране, где сказка стала былью, облетая села, города, мчится поезд.
4: Поезд изобилия.
3: Поезд мира.
2: Счастья и труда.
5: Снегурочка, нам познакомиться надо со всеми, кого наш поезд везет. Ведь мы, так сказать, поездная бригада.
0: Маршрута идущего в Новый год.
5: Здесь едут лучшие люди державы, родного народа, дочери и сыны. У каждого место по праву и в поезде нашем, и в жизни страны.
0: Кто вы, товарищи?
6: Мелиораторы. Перед нами болота должны отступать.
0: А вы?
7: Мы прямо с небес авиаторы, летчики-миллионеры, точнее сказать.
6: А мы, Дед Мороз, молодые врачи.
8: А мы, Снегурка, потомственные ткачи.
1: Мы геологи.
9: Мы инженеры.
0: Микробиологи.
1: Пионеры.
5: Смотри, вон там, на верхних полках, столевары, дед, отец и внук.
0: А внизу грустит, что не поспеет к елке член-корреспондент Академии наук. Едет из Иваново ткачиха.
5: Из Кузбасса едут горняки. Вот про них статья в известиях. Прочти-ка.
0: Дедушка, смотри-ка, моряки.
5: А вот суворовец притворился суровым, но радость так и брызжет из глаз.
0: А вы откуда?
1: Со дна речного.
0: Вы кто, русалка?
1: Почти. Водолаз.
10: А я верхолаз.
0: Откуда в Москву?
10: Из Варшавы.
5: В гости?
10: Нет, домой. Я москвич. Строю в Варшаве московский подарок польским друзьям. Дворец культуры и науки.
5: И как получается?
10: Известное дело, московская кладка. Мы ведь с университетским строительным образованием.
5: Понимаю. Университет строили.
0: А как наши друзья в Варшаве живут?
10: Хорошо живут. С нас пример берут.
0: Сколько хороших людей в этом поезде едет.
5: А тут полеводы.
0: А там радисты. Но я не вижу здесь киноартистов.
2: Как же это так, товарищ Дед Мороз?
5: Вполне уместный, друзья, вопрос. Но ларчик просто открывается. Экран чудесный я в дорогу взял.
0: Как в сказке полагается. Музыка чуть слышно начинается.
5: Гаснет свет.
0: А сказка продолжается.
5: И герои сходят к нам с экрана в зал.
11: Вы меня узнаете?
12: Конечно, вы пастух.
2: А где же свинарка?
11: Она в Москве. Я еду к Глаше, чтобы встретить с ней Новый год.
13: В городах, кишлаках и станицах, и в полете, и в дальних морях, эту песню о нашей столице мы проносим в горячих сердцах, поднимая бокал новогодний в блеске праздничных ярких огней. Подпоют этой песней

если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами, зазвенит колокольчик прощания.

Какой стороне я не буду, но такой не пройду я траве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Волны радио ночи примчатся из Москвы сквозь морозы и дым. Голос дальней Москвы, мне казаться, будет голосом дальним твоим.

0: эту песню о нашей столице, о свершениях и светлых мечтах. Далеко-далеко на границе бережем мы в горячих сердцах.
1: Да это же сержант Кулешов!
2: Да-да,
3: сержант! Докладываю вам! Так точно! Вместе с вами на всех парах я следую в отпуск краткосрочный со своей родной заставы в горах.
1: А ваши друзья?
3: Стоять дозором они в эту ночь, как всегда, должны.
1: Пусть ваша песня летит к ним в горы приветом от нас
4: и от всей страны. Товарищи, сядем в кружок тесней, расскажем друг другу новогодние были.
1: Вспомним знакомых, родных, друзей.
5: А почему вы сказку забыли?
6: Чей это голос?
1: Кто этот крошка?
4: Как ты попал к нам?
1: И кто ты такой?
5: Я по дороге вскочил на подножку.
1: Какой тебе годик?
5: Пока никакой.
7: Таинственный мальчик.
6: Что ж получается?
1: Как он попал в новогодний экспресс?
4: Но, как в сказке полагается, мальчик сказочный исчез.
1: Где он? Только что стоял рядом со мной.
7: Таинственная история.
8: Дверь купе закрыта?
4: Чудеса.
1: Мы даже не знаем, кто он.
4: Не волнуйтесь, друзья. Вы скоро с ним встретитесь.
8: Но кто же этот таинственный мальчик без возраста?
4: У него не может быть возраста. Это Новый год.
1: Чудеса.
4: И как в сказке полагается,
1: музыка другая начинается.
4: Вспыхнул свет,
1: а сказка продолжается.
9: Кто это?
10: Кто это? Здравствуйте, товарищи. Не узнаете? Мы с вами знакомы.
9: Садитесь же.
1: Садитесь.
9: Будьте вы как дома.
6: Откуда вы? Из Комсомольска?
11: С дежурства сельского врача?
10: Нет, товарищи. С зимовки семеро смелых. Сейчас, провожая уходящий год, вспоминаю своих славных товарищей, тружеников советского Заполярья.
9: Пошлем им свой новогодний привет.
10: Они встречают Новый год на далеких зимовках, в рубках ледоколов, на штормовой вахте. Пусть они услышат наше сердечное слово новогоднего привета. Лейся песня на просторе, провожай суда в пути, над снегами и над морем до зимовок долети. Тех прославь сегодня с нами, кто в пустыне снеговой, и делами, и сердцами вместе с милою Москвой. И делами, и сердцами вместе с милою Москвой.

0: то это к нам спешит под музыку.
1: Это Владимир Сергеевич Володин.
2: Да, Володин Сергеевич.
1: Почему же на нем халат и белый колпак?
3: Физкульт, привет, товарищ пассажиры.
4: Здравствуйте. Все понятно. Старый спортивный тренер спешит еще раз напомнить нам, что и в наступающем году во всем будет нужна сноровка и так далее, и тому подобное.
3: Нет, как в сказке полагается. Все течет, все изменяется. Запомните, что с этих пор не тренер я и не боксер.
1: А кто же?
3: Сейчас поймете.
5: Опять в актеры пошел. Я надеюсь, что в будущем году получу, наконец, интересную роль в веселой пьете из быта советских людей. Ну, скажем, повара, настоящего мастера своего дела. Вот почему к сегодняшней передаче я устроился на почетную должность шефа-повара в вагоне-ресторане.
3: Закаляйся, если хочешь быть.

0: не вредно тоже иногда. Прошу в вагон-ресторан, дорогие пассажиры.
1: Пойдемте, товарищи, пойдемте.
2: Что ж, пойти нам, пожалуй, можно. Хорошо подкрепиться в пути.
3: Только на переходах будьте осторожны. Через много вагонов придется пройти.

0: нужно? Вагон матери и ребенка.
1: Слышите, как распевают звонко?
2: У Москвы.

0: солдатам-отпускникам наш привет!
1: Здравия желаю, товарищ дед!
0: Ну вот, наконец и вагон-ресторан. Прошу дорогих гостей по местам.
2: Усаживайтесь, товарищ.
3: Спасибо. Мне рядом с Макаровой сесть бы хотелось.
0: Ну, пожалуйста.
2: Я рядом с Гурзо сяду, а я с Романовым.
4: Мы с водолазом здесь посидим.
2: Пожалуйста.

0: Дорогие друзья, я твердо верю, что все мы добьемся счастья, добьемся успеха во всех наших делах, больших и малых, в труде, в творчестве и любви. Пусть в новом году будет много хороших, жизнерадостных кинофильмов, спектаклей, песен. А сейчас, в эту новогоднюю ночь, пусть в каждом доме звучит музыка, песни, песни о красоте и могуществе нашей Родины, песни о дружбе и любви, песни о счастье. С Новым годом, товарищи! С Новым годом!
1: С Новым годом!
0: Сейчас все усядемся чинно, умолкнет на мгновение хоровод.
2: Тихо, все тихо. Вальс старинный Мария Петровна Максакова споет.

0: все друзья сегодня вместе. Все мы счастливы сегодня. Мы встречаем новой песней этот вечер новогодний.
1: Сегодня мы в парке культуры, сегодня наш праздник.

0: Спасибо.
1: Спасибо за песню.
2: Спасибо за песню.
0: Вот взмахну рукой, и музыка рекой.